0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит восьмая часть этой истории.
1: Она протянула руку к серебряному колокольчику на мраморном столике и позвонила. Из-за миртового куста выскочила и подбежала к ней девочка лет 7 в пестрой одежде. «Что прикажете, повелительница?»
2: «Господин маркиз уже дома?»
1: «Нет еще».
2: «Ваше Величество прикажет его позвать?»
1: «Нет. Позови Орфу». Девочка исчезла. Вскоре перед печальной повелительницей стояла стройная молодая дама. Полуегиптянка, полуиспанка.
2: «Почитать вам вслух, дорогая повелительница? Только что прибыли новые книги и ноты. Ася их уже играет.
1: Нельзя вам быть такой печальной. Ваш отец очень обрадуется, когда узнает, что вы сами сюда пришли».
2: «А что это за новые ноты и книги?» — спросила девушка с интересом.
1: «Есть ли среди них жизнеописание Вашингтона, которое я заказала?»
2: «Я еще не все пересмотрела, дорогая повелительница. Однако мне кажется, что нет. Если позволите, я принесу книги сюда».
1: «Нет, я пойду с тобой. Это жизнеописание должно быть». Лицо ее омрачилось. Через несколько минут обе дамы находились в холле, являвшемся продолжением оранжереи, где два больших зеркала отражали прелестный образ молодой девушки, рассматривающей книги. Но выражение ее лица становилось все мрачнее. На вопрос компаньонки «Что прикажете прочитать?» последовал полукапризный, полупечальный ответ.
2: «Когда не выполняют моих заказов, я должна слушать то, чего не хочу, да? Ничего мне из этих книг не надо читать. Отнеси их в библиотеку отца».
1: «Но, повелительница, маркиз будет опечален, ведь он хотел вас обрадовать».
2: «Меня обрадовать? Никто не хочет меня обрадовать! Никто!»
1: «Повелительница дорогая, не плачьте! Ах, не плачьте же!» Растерявшись, молодая дама стояла перед своей растерженной повелительницей. Искреннее сострадание и любовь выражало ее смуглое лицо.
2: «Ах, что я вижу! Моя маркиза плачет!» —
1: проговорил вдруг рядом с ней заискивающий голос.
2: «А я разучила такую чудную пьесу! Вы позволите мне, не правда ли, вам ее сыграть?»
1: Другая компаньонка, по внешности настоящая француженка, с живыми глазами и хорошими манерами, наклонилась к маркизе, опускаясь на одно колено.
2: «Можно я сыграю? Эта музыка, этот божественный дар – вас утешит!»
1: Молодая дама подбежала к дорогому роялю, открыла его и начала так завораживающе играть, что повелительница встала и подошла к играющей. Между тем Орфа, расставляя книги на полке, с большим интересом углубилась в чтение одной из них. Музыка сделала свое дело. Печаль и огорчение исчезли с нежного лица повелительницы. Оживленно беседуя, она едва услышала, что ее прислуга уже во второй раз объявила о чьем-то приходе.
2: «А кто пришел?» — спросила маркиза.
1: «Его милость, пан Орловский». Голубые глаза девушки загорелись.
2: «Прошу его войти». «О, это очень вежливый господин», — похвалила его молодая француженка. «Вчера и позавчера он осведомлялся о вашем самочувствии, а сегодня пришел сам».
3: «Он спрашивал обо мне?»
1: Видно было, что внимание молодого человека ей по душе. Он за короткое время стал их добрым другом. Как она радовалась его приходу! Ведь пан Орловский каждый раз приносил ей добрую весть или рассказывал что-либо интересное, над чем она долгое время размышляла в одиночестве. И сегодня она с радостью протянула ему руку.
2: «О, я и не ожидал!» – удивился пан Адам, усаживаясь в предложенное кресло. «Что маркиза сама меня встретит?»
3: «Увы», — покачала она головой. «Это только на время, а потом снова наступит ночь».
2: «Зачем об этом думать, дорогая маркиза? Уже скоро мы отправимся в путь».
3: «Вы думаете, что снег там уже растаял?»
2: «Наверное. Но вы же знаете, что сперва мы посетим Италию, а затем Германию. А между тем и весна наступит, и мы с ласточками прилетим на мою родину. Только что я получил телеграмму от вашего управляющего. Ремонт в Подолине идет полным ходом.
3: Однако, дорогая маркиза, как бы они там ни старались, такую красоту, как эта, они не сумеют создать». «И не надо. Интереснее находить новое».
2: «О, это верно».
3: «А я вот что хотела спросить, пан Орловский».
1: Тамара достала фотографию.
3: «Что вот здесь, перед замком?»
2: «Маленькая узкая долина, а в ней бедная деревушка. А на другой стороне горы».
3: «А за горами?»
1: Девушка не заметила, как внезапно помрачнело лицо пана Адама. Однако это не ускользнуло от компаньонок маркизы.
3: «Что там?» —
1: спросила она еще раз.
2: «На другой стороне находится имение Горка. Оно принадлежало моему деду».
3: «Вот как?» —
1: сказала маркиза удивленно и заинтересованно.
3: «А кому оно принадлежит сейчас?»
2: «Он подарил его своей внучке».
3: «Вашей кузине? И она там живет?»
2: «Да, иногда, по крайней мере, я думаю».
1: И снова компаньонки заметили растерянность на лице гостя.
3: «Тогда мы с ней будем почти соседями. Вы как считаете, посетит она меня когда-нибудь?»
2: «Конечно, если вы пожелаете. Но только в том случае, если вы и нам окажете честь посетить Орлов».
3: «Мы обязательно придем», — пообещала девушка по-детски. «Только я не знаю, понравится ли моим компаньонкам у вас», — добавила она, мило улыбаясь. «О, для нас везде рай, где вы, дорогая маркиза», — уверила ее Ася.
2: «Мы с удовольствием побываем в незнакомой стране», — сказала Орфа немного спокойнее.
3: «Однако мы отвлеклись. Мы говорили об имении, в котором живет ваша кузина. Как ее, собственно, зовут?»
2: «Маргита Орловская».
3: «Маргита? Какое хорошее имя! Орловская. Значит, она дочь вашего дяди, не правда ли?»
2: «Нет, тете, дочери дедушки».
3: «Значит, она была замужем за Орловским?»
1: Ему было трудно ответить. Если бы Тамара не так скоро должна была оказаться вблизи горки, он бы мог ответить коротким «да». Сказать же теперь «она моя жена», когда он раньше об этом ничего не говорил, было Адаму слишком неприятно. Оставить дело невыясненным, пока Тамара не приедет в Подолин, тоже было нехорошо. Что бы она подумала о нем? Да, положение было трудным. И вдруг за дверью послышалось:
3: «Тамара, любимая, ты здесь? И у тебя гость?»
1: Пожалуй, пан Адам уже давно никого так радостно не приветствовал, как сейчас входящего маркиза Арана. Вскоре он забыл этот неприятный для него момент. И вообще, он изо дня в день все больше забывал все, даже свои археологические исследования, ибо его постоянно занимала несчастная судьба молодой дочери Востока с печальными голубыми глазами.

0: Добрый день, тетя! Как тепло у вас! Позвольте мне немного погреться. О, пожалуйста, пан Урзин! Откуда вы идете? На улице такой ветер, будто зима хочет вернуться. Бог даст, этого не будет. Молодой провизор снял свой плащ и подсел к огню. Пани Прибовская подложила в печь дров. «Вы посмотрите, пан Урзин!» — сказала она, разворачивая довольно большой пакет. «Какую я сделала покупку!» «Пан Каримский мне поручил купить материал на костюмы для обоих учеников. А сегодня приходил сюда знакомый человек с мануфактурой. Так я у него и купила. Что вы скажете?»
1: «Хорошее сукно, и цвет красивый».
0: «Верно! И только по 2 гульдена за метр. Это же недорого! Он мне так дешево уступил материал, потому что это был остаток. У него было также очень хорошее черное сукно. И я подумала, что оно вам бы очень подошло, пан Урзин».
1: «Мне?» – удивился молодой провизор. «Мне, слава богу, одежды сейчас не нужно. У меня достаточно».
0: «Так уж и достаточно», — возразила пани Прибовская, недовольна. «У вас всего 2 костюма, и ваш выходной костюм уже далеко не новый».
1: «Вы знаете, тетя, сколько одежды было у Иисуса Христа? 2 или 2. А ученик не больше своего учителя».
0: «Это так. Но если я закажу для учеников костюмы, они будут лучше одеты, чем вы, пан Урзин».
1: «Только из-за этого меня никто не примет за ученика. Для этого я уже слишком стар».
0: «Это отговорка. Но почему вы так скупитесь для себя? Люди подумают, что вы так мало зарабатываете у пана Каримского, что не в состоянии даже прилично одеваться».
1: «Если это вас так беспокоит, дорогая тетя», — сказал молодой человек, приветливо улыбаясь, «то я еще сегодня отдам свой выходной костюм погладить, и вы увидите, что он будет как новый, потому что он сделан из хорошего сукна». «Новый костюм я сейчас действительно не могу купить. Да если бы и мог, я бы не хотел этого. Но раз мы уже говорим об одежде, вы не считаете, что у меня слишком мало белья?»
0: «О, нет! Белья у вас достаточно, пан Урзин».
1: «Тем лучше».
0: «Но, пан Урзин, вы говорите, будто вы самый бедный человек. А я однажды слышала, как пан Каримский сказал доктору Лермонтову, сколько он вам будет платить. Скоро уже 1/4 года, что вы здесь. Вы получите заработанные деньги, и тогда сможете приобрести все необходимое».
1: Женщина еще что-то хотела сказать, но вдруг замолкла. Ей показалось, что слова ее больно задели молодого человека. Едва заметное выражение боли промелькнула на его лице. Но пани Прибовская это заметила. Она была рада, что пан Урзин начал другой разговор и решила никогда больше не говорить с ним на эту тему. Стук в дверь вскоре прервал их разговор.
2: «Это вы, Генрих. Скоро мы все соберемся у пани Прибовской», — приветствовал Урзин старшего ученика. Улыбка осветила серьезное лицо юноши.
1: «Я только хотел спросить пани Прибовскую, не знает ли она, где вы, пан Урзин?»
0: «Ах, Генрих, оставьте пана Урзина! Он не успел еще присесть, а вы его уже ищете!»
1: «Дело зовет, пани Прибовская. Мы получили несколько рецептов, и один из них я не могу разобрать. Мы скоро к вам придем, а пока до свидания, пани». Молодые люди отправились в лабораторию. «Я вам ничего не буду подсказывать, Генрих. На моих глазах вы самостоятельно приготовите эти лекарства».
2: «А если я ошибусь, пан Урзин?»
1: «Но ведь я буду следить за вами. И, если надо, помогу». Через полчаса все было сделано. Юноша так старался, что ему даже стало жарко.
2: «Ну, вот и хорошо», — похвалил его Урзин.
1: «Все правильно сделали. Вам уже можно поручать самостоятельно готовить лекарства».
2: «О, конечно! Если бы я знал, что вы рядом, я действовал бы увереннее».
1: «Со мной было то же самое».
2: «Вы удивляетесь?»
1: «Не думайте, что я хоть один порошок от кашля делаю без надзора. Мой Господь стоит рядом со мной и вовремя поправляет меня. Всю ответственность я возлагаю на Него. Прежде чем приступить к приготовлению лекарства, я предаю Ему мои руки, мою память, мой разум и все мое внимание. Ему предаю я мои глаза, чтобы они хорошо видели весы, и мои руки, чтобы они не дрожали. Тогда я чувствую себя уверенно. Под этим надзором и вы, дорогой Генрих, с сегодняшнего дня будете готовить лекарства. И я уверен, что вы никогда не повредите человеку, ибо мой и ваш Господь Иисус Христос этого не допустит. У вас уже достаточно опыта и знаний. Когда вернется пан Каримский, я буду просить его аттестовать вас и произвести в помощники. А вы, Генрих, обещайте мне, что будете стараться освоить руководство всей аптекой».
2: «Я обещаю вам, пан Урзин, что я всему научусь от вас», — сказал юноша преданно,
1: «потому что знаю, что вы желаете мне добра. Только не просите пана Каримского, чтобы он меня теперь уже снял с ученичества».
2: «Это почему же? Разве вам не хочется поскорее помогать вашей матери?»
1: «Это так. Но пан говорит, что он пошлет меня тогда в город, в большую аптеку, и даст мне свою рекомендацию. Однако я еще не хотел бы разлучиться с вами. Вы привели меня к новой жизни, к Иисусу Христу. Но у меня еще так мало опыта. О, помогите мне, чтобы я, пока вы здесь, мог оставаться с вами».
2: С умилением Урзин провел рукой по лицу юноши и привлек его по-братски к себе.
1: «Я сказал вам, что буду просить пана Каримского произвести вас в помощники. Я тоже хочу быть с вами столько, сколько это угодно Господу. А сейчас упакуйте и отправьте, пожалуйста, лекарства, а я посмотрю, что делает Ферка.
2: А потом вы позволите прийти к вам, пан Урзин?»
1: «Разумеется. До свидания».
0: «Ах, пан провизор, ну как тут не злиться?» — воскликнул чуть не плача ученик Ферка, когда Урзин вошел в аптеку. «Этот олух пришел и попросил порошок от головной боли, а теперь принес его обратно и говорит, что ему нужен другой. Откуда я могу знать, что ему нужно, если у него нет записки?»
1: «Успокойся, Ферка», — сказал провизор ученику. Затем повернулся к мальчику в рваной одежде и спросил его приветливо: «Кому нужен этот порошок и от чего?»
3: «Для мышей».
1: «Разве у вас так много мышей?»
3: «Хватает. Везде бегают».
0: «Что же ты сразу не сказал, что тебе нужен порошок от мышей?» —
1: вмешался раздраженный Ферка.
0: «А попросил порошок от головной боли».
3: «А мне как раз такой порошок и нужен, чтобы мыши заболели и не могли выходить из своих норок».
2: Веселый смех пана провизора развеселил и Ферка.
1: Он тоже засмеялся, а вместе с ними и мальчик.
0: «Неплохо ты придумал», — сказал Урзин, гладя мальчика по его взъерошенной голове.
1: «Но такой порошок тебе не поможет. Ты пойди домой и поставь мышеловки. Вот тебе твоя монета. Купи за нее кусок сала. На него мыши сразу пойдут».
0: «Я его лучше сам съем», — пробормотал мальчишка и, смеясь, выбежал из аптеки.
1: «Он ведь только посмеялся над нами», — сказал Ферка обиженно. «Я ему этого не прощу».
0: «Что ты, Ферка, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
1: «Но ведь он над вами смеялся, пан Урзин».
0: «Если Господь Иисус Христос из-за меня вынес столько насмешек, то кто я, чтобы меня не мог высмеять такой мальчишка?» Разговор прекратился из-за прихода покупателей.
1: «Этот мальчишка — настоящий проказник», — рассказывала потом Ферка Генриху. «Он развеселил даже пана провизора. А я думал, что он и смеяться-то не умеет.

0: Прошло несколько дней. Была ночь. В доме спали. Только в комнате провизора еще горел свет. Часы показывали 11, когда вдруг кто-то позвонил у ворот. Звук колокола прозвучал по всему дому, но крепко уснувшие слуги его не услышали. Через минуту провизор открыл дверь. Перед ним стоял пан Каримский. «Вы еще не спали?» Каримский подал молодому человеку руку. «Добрый вечер, пан Урзин!» «Что случилось, пан Каримский? Почему вы возвращаетесь раньше и без предупреждения?» — спросил Урзин удивленно. Он взял из рук кучера тяжелый чемодан и сумку аптекаря и понес их в дом. «Не трудитесь!» — попытался остановить его Каримский. «Позвольте, я это сделаю с удовольствием!» Во взгляде Урзина было столько радости и просьбы одновременно, что ему нельзя было отказать. «Прошу, зайдите ко мне», — сказал Каримский, открывая дверь своей комнаты. Поставив чемодан и сумку, Урзин помог хозяину раздеться, взял у него шляпу и перчатки. Он устало откинулся на угол дивана. «Как вы здесь поживаете?» — спросил аптекарь, которому внимание молодого провизора пришлось по душе. «У нас, слава богу, все хорошо. Только пани Прибовская получила печальное известие. Ее золовка тяжело заболела. Она пошла ее навестить и вернется только завтра, к 10 часам». «Вот как! Это печально», — сказал Каримский участливо. «Сегодня поступило несколько писем. Я не успел переправить их вам. Меня это огорчило. А теперь я вижу, что и это рука Господня», — сообщил провизор. «Хотите их просмотреть? Прошу». Просматривая почту и читая письма, Каримский не заметил, как провизор достал из шкафа маленький чайник, наполнил его водой, поставил на огонь и затем вышел. Он поднял голову только тогда, когда дверь отворилась, и молодой человек начал накрывать на стол. «Что вы делаете, Урзин? Мне кажется, что вы приготовили мне ужин, но мне не хочется есть». «Это вам только кажется, пан Каримский. Стакан чаю и что-нибудь к нему не помешает с дороги». «Вы так быстро все приготовили. Как вам это удалось, когда дома нет пани Прибовской?» «О!» — улыбнулся молодой человек. «Меня произвели в экономы. Прошу, отведайте. Мясо хорошее и пирог свежий». «Вы так аппетитно все подали, что и не откажешься. Но почему нет прибора для вас?» «Спасибо, я ужинал». «Но чашку чая вы все же выпьете со мной». «Благодарю вас. Но позвольте спросить, как поживает молодой пан?» Пан Каримский опечалился. «Я не могу сказать, что хорошо. Он все еще очень слаб. Кроме того, как он мне признался, его угнетает тоска по родине. Поэтому я и приехал посмотреть, как продвигаются работы в Боровском доме и какая у нас здесь погода». «Все готово, пан Каримский. И почти уже неделя, как здесь чудная весенняя погода. Если она не изменится, то через несколько дней все зацветет. Тоска — скверная болезнь. Пусть молодой пан вернется домой. Я уверен, что близость любимой сестры для него будет полезнее остального». «Вы так считаете? Но у нас весной так холодно, а он и так постоянно мерзнет. Если холодно, то надо топить. А еще лучше дома греет любовь. Чужбина? Есть чужбина. Это так же, как с нашими душами. По-настоящему они могут согреться только дома, на нашей вечной родине. Каримский смотрел в лицо говорящего. В нем было что-то трогательное. Под впечатлением этого чувства он взял руку молодого человека в свои. «Я забыл вам еще что-то сказать. Никуша тоскует не только по родине и по сестре, но, как он мне сказал, и по вас». Бледное лицо молодого человека покраснело. Загадочные его глаза засветились счастьем, и все его лицо на мгновение засияло. На тонких губах осталось невысказанное слово. «Оба они вас часто вспоминали», — сказал Каримский далее. «Если бы вы были с нами, Никуша, может быть, не так торопился бы домой. Подействовало и то, что с Аурелием что-то случилось. Хотя он это и скрывает, Николай уже заметил, что ему трудно казаться веселым. Он мне рассказал, что тот наследовал от своего дяди имение, но вместе с тем семейную тень, которая ляжет теперь и на его жизнь. Больше он ничего не рассказал, и я не стал его расспрашивать. Я думаю, что ему было бы хорошо иметь доверенное лицо. Никуша им теперь не может быть. Вот если бы вы могли войти в его доверие и узнать, что моего благодетеля угнетает. Вы знаете, я ему многим обязан. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы узнали, чем я могу ему помочь?» «Я это знаю, пан Каримский». Урзин высвободил свою руку из рук Каримского, убрал волосы со лба и сказал: «Однако есть обстоятельства и тени, о которых мы никому не можем рассказать. И тогда мы считаем счастьем, что можем унести их с собой в могилу. Если это подобный случай, то я не смогу выполнить вашу просьбу, пан Каримский. Тяжелее всего обвинять своих родных перед другими. Семейные тени имеют всегда один и тот же корень — грех». Последнее слово было произнесено так тихо, что Каримский скорее догадался, чем услышал его. Но он не стал дальше расспрашивать провизора. Выпив чай, он начал читать последнее письмо и не заметил, как Урзин, взяв чемодан и сумку, вышел с ними. Когда Каримский через четверть часа зашел в свою спальню, он нашел ее проветренной, освещенной, с раскрытой постелью. А Урзин как раз наливал воду в умывальник и приготавливал все необходимое. Аптекарь невольно наблюдал за ним. С каким нежным вниманием он заботился о его удобствах. У него уже было два провизора. Первый после свадьбы, а второй 10 лет назад. Но с Урзиным ни одного из них нельзя было сравнить. Они выполняли свои обязанности, получали свой гонорар и больше ни о чем не заботились. Яркий свет лампы освещал двигающуюся фигуру молодого человека. Вот он стал на колени возле кровати, доставая из ночного столика домашние туфли. Затем он сложил руки над углом подушки и склонил на них свое лицо. Прислонившись к двери, Каримский видел и чувствовал, что этот добрый чужой юноша молился за него, за которого еще никто никогда не молился, и который сам никогда не молился ни за себя, ни за других. Урзин поднялся, поправил подушку. Они ни о чем не говорили друг с другом. Урзин только попросил позволения снять обувь своему господину. Он взял ее и, пожелав спокойной ночи, вышел. Когда Каримский уже лег, ему показалось, что видит возле своей постели склонившуюся голову молящегося. Вернувшись в свою комнату, провизор увидел на столе два письма и под ними коробочку. Вскрыв ее, он обнаружил в ней чудесные золотые часы и карточку с надписью «На память моему дорогому провизору Манфред Каримский». Часы лежали в раскрытой коробочке на столе, а Урзин, прочитав карточку, стоял перед столом со склоненной головой, отчего у него выступили слезы на глазах. Потом он сел, положил голову на стол и, прижав часы к бледной щеке, долго сидел с закрытыми глазами. Лишь одни глаза видели, что происходило в его сердце и в его душе. Только одно сердце понимало его, и без слов. Письма, привезенные Каримским своему провизору, были от доктора Лермонтова и от Николая. Доктор писал: «Дорогой Урзин, если бы пан Каримский знал содержание этого письма, он его не взял бы с собой. Мы настояли на том, чтобы он отправился домой, потому что Никуша в его присутствии совершает насилие над собой. Чтобы отец не беспокоился, он ест больше, чем его желудок может принять, а потом ночью у него начинаются боли. Утром же он страдает от недосыпания. И вообще, это я пишу только вам. Я о нем очень беспокоюсь. Я желал бы, чтобы пан Каримский взял для него другого врача, потому что на моем лечении нет благословения. Кроме того, он мой друг, и я его слишком горячо люблю. А врач должен быть беспристрастен и лечить хладнокровно. Удержите, пожалуйста, Каримского, чтобы мы хотя бы одну неделю были одни. И попытайтесь подготовить пани Маргиту. Женщина легче одолевает трудности. Я надеюсь, что она нам поможет. Так как вы умеете молиться, молитесь за нас обоих, ибо мы оба больны. Хотя телом я здоров. Я знаю, что вы не станете расспрашивать меня. Но я задохнулся бы, если бы не мог поделиться с кем-нибудь. Лучше я уехал бы на Северный полюс, чем еще раз в долину под Град. И если бы Никуша знал, какую жертву приносит ему Аурелий, он бы не настаивал на его пребывании в Подграде. Ну, довольно. Всего вам доброго. И вспоминайте иногда, когда вы радуетесь миру вашей души, несчастного и лишенного мира Аурелия. Что у меня утешает, так это то, что Никуша ничего не знает о своем опасном состоянии. Он очень хочет домой. А я... В письме Николая, после нескольких слов приветствия, Урзин читал: «Вы когда-то сказали, Иисус Христос слышит все, о чем мы Его просим. О, попросите Его, пожалуйста, чтобы Он мне помог вернуться домой. Я так боюсь смерти. Мне хотелось бы умереть дома, а не на чужбине. Я в Библии нашел стих, который меня сильно взволновал. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Я не могу сказать, что это такое, но в моей душе что-то мне говорит, что неспасенные — это мы, Аурелий и я, ибо мы еще не приняли Иисуса Христа. Он нам еще не дал власти быть чадами Божьими. И еще я прочитал в Библии: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Мирослав, неужели я погибну? Неужели для меня нет милости и спасения? О, смерти ужасно, без надежды на вечную жизнь. Но я надеюсь, что вы мне поможете, когда я вернусь домой. Ибо вам Он дал власть быть чадом Божиим. Вы обрели веру, вы спасены. Вы не упустили время благодатное, как я. И если бы я знал, что мне так рано придется умереть, я бы раньше искал Бога. А теперь я не знаю, как быть. Небо так высоко, а меня никто не научил молиться. Но вы меня научите, не правда ли? У меня шумит в голове, и я не могу больше писать. Я так завидую ласточкам. Если бы у меня были крылья, и я мог бы летать. Но, может быть, я скоро буду лететь. Но куда? Мирослав, помогите своему бедному Николаю. Понятно, что такие письма радости не приносят. Хорошо, что молодой провизор прочитал их только утром. Затем он так долго молился о помощи этим молодым, еще не спасенным душам, пока его собственная душа не обрела уверенность. «Как ты веровал, да будет тебе». На следующий день Маргита Орловская в Боровском доме, прикрепляя украшения к занавескам на окнах, услышала за своей спиной чье-то приветствие. Она соскочила со стула и, радостно удивленная, протянула провизору руку. «Добро пожаловать, пан Урзин! Как хорошо, что вы пришли! Хотя я знаю, что вы не придете без причины. Что вас привело сюда?»
1: «Сердечный привет от пана аптекаря», — улыбнулся молодой человек.
0: «Отец вам написал? Когда они приедут?»
1: «А им уже можно приехать? Разве дом уже готов к их приему?»
0: «О, да! Были бы они только здесь!»
1: «Вам недолго придется ждать и скучать по ним. Пан аптекарь вернулся вчера. Он сегодня хотел прийти к вам, но получил известие от одного владельца, который хочет его сегодня посетить по одному делу. Поэтому он остался дома. Ему нелегко было отложить приход к вам до завтра. Поэтому он позволил мне сделать это за него. И если я увижу, что здесь все готово, я отсюда же должен написать пану Лермонтову и спросить, могут ли они отправиться в обратный путь или нет».
0: «О, это чудесно!» — воскликнула Маргита, от восторга хлопая в ладоши. «Они приедут! О, как я рада! Мы им вместе напишем, вы доктору, а я Никуше, чтобы они там не задерживались. А вы, пан Урзин, как находите этот дом? Вот это гостиная! Светлая комната, не правда ли?»
1: «О, да, света достаточно. И вид из окна красивый, мебель хорошая, и столько цветов. Все здесь радует сердце».
0: «Вы находите? Я рада. А вот спальня. Они хотели иметь одну на двоих».
1: «О, отсюда вид еще лучше. И эти светло-розовые занавески и белая мебель — как раз то, что надо для их тонкого вкуса. Господь вам помог устроить все очень хорошо».
0: «Вы еще не все видели», — сказала Маргита. «Пошли дальше.
1: Вот здесь кухня. Она расположена немного в стороне, чтобы чад не попадал в комнаты. А здесь еще комната для гостей и комната для слуг. А там кладовая и выход во двор. Уж пришлось поработать, чтобы его очистить. Теперь у меня все есть, даже запасы в кладовой. Только прислуги мне еще не хватает, и я не знаю, кто бы мне посоветовал в этом деле. Если вы ничего не имеете против, я бы в Дубраве мог найти надежного человека. Это бабушка моего друга Степана Градского. Она теперь живет у своей дочери, но еще здорова и в силе. Если у вас будет время, мы можем вместе отправиться к Градским. На лошадях это полчаса пути. Да, конечно. Когда я поднимаюсь на холм, внизу вижу эту прекрасную долину. Я с удовольствием отправлюсь вместе с вами. И была бы рада, если бы эта женщина нам не отказала.

0: Когда они, разговаривая, шли по дороге к лугу, молодой человек вдруг остановился. И Маргита тоже. «Я вам еще что-то хотел сообщить», — сказал он серьезно. «Но только вам, пани».
1: «Только мне? Говорите, мы одни».
0: «Доктор Лермонтов очень беспокоился состоянием вашего брата. От пана Каримского он скрыл свое беспокойство, но просил сообщить об этом вам».
1: «Как?»
0: Лицо молодой женщины побледнело.
1: «Значит, наши надежды были напрасными? Никуша не поправится?»
0: «Нет, сударыня. Пан Николай в последнее время часто страдал от боли в желудке, и бессонные ночи его ослабили. Перед отцом он храбрился и потратил слишком много сил, чтобы только отец не беспокоился. Пан Лермонтов просит меня задержать пана-аптекаря здесь дома, чтобы хотя бы неделю остаться с больным наедине. Но Николай в своем письме выражает такую тоску по родине, что, я думаю, это ему тоже вредно. И потом, я думаю еще, что когда ваш брат и Лермонтов будут вблизи от вас, пан Каримский их оставит одних, особенно если вы им будете помогать».
1: «Я все сделаю», — произнесла она печально.
0: С грустью она оглянулась на домик.
1: «Разве для того она его так благоустроила, чтобы Никуша там страдал? Ах! Значит, вы считаете, что мой брат опасно, может быть, смертельно болен? И что доктор Лермонтов не может его вылечить?»
0: «Да, пани, но я доверяюсь самому главному врачу и молюсь ему каждый день. Я уверен, что он услышит меня, и верю, что брат ваш поправится. Но это случится только здесь, дома, когда душа его выздоровеет».
1: «Вы так считаете?»
0: Она крепко держала его за руку, словно хотела опереться на него.
1: «О, если бы Иисус Христос вас услышал! Я тоже молюсь, но мои молитвы несовершенны. Христос мне еще не открылся. Скажите мне, как достигнуть этого? Вы сказали, что душа Никуши должна выздороветь. Моя душа тоже нездорова. Видите, теперь, когда я отличаю истину от заблуждения, я не смею сказать каплану, декану и дедушке, что я никогда не стану католичкой, что я собираюсь выйти из той церкви, которая считает меня своей не по праву, ибо у меня нет сил. Если бы Христос мне открылся, Он мне обязательно бы дал силы. Ведь я себя знаю. Из любви я на все способна».
0: Она склонила голову и не заметила удивленного взгляда молодого человека. «Вы употребляете слова, которые говорил мой друг Степан Градский на собрании. Но ведь вы их не слышали».
1: «Как не слышала? Я тоже была на собрании, только сидела в прихожей, потому что опоздала. Я слышала вашу и его проповеди и не могу их забыть. О, скажите, что мне делать, чтобы Иисус Христос и мне открылся? Научите меня его любить и быть ему послушной. Вам я признаюсь, Христос заповедал прощать, а я не могу простить человека, который меня сильно обидел. Я хотела бы знать, обязательно ли всем прощать?»
0: Живые ее глаза смотрели на молодого человека с детским доверием. «Да, пани Маргита, поверьте мне, как только

0: Как вы сможете сказать: «Иисус Христос, и я прощаю Ему все, как Ты мне простил»? Любовь Христова овладеет вашим сердцем. Это непрощение является границей, стеной, через которую свет Божественной благодати не может проникнуть. Как только эта стена падет, вокруг и внутри вас станет светло. «Простите!» Она обеими руками закрыла лицо. «Я знаю, я чувствую, что вы говорите правду, но я не могу, поверьте, я не могу!» «Я буду просить Господа Иисуса Христа, чтобы Он вам помог». Она вздрогнула, руки ее опустились. Она смотрела на него пристальным взглядом.
1: «Прошу, Урзин, не делайте этого, ибо Господь может вас услышать, и мне пришлось бы простить, и Он победил бы меня. А это меня очень унизило бы. Если я Ему прощу, я должна быть приветливой к Нему. Он это заметит и подумает. Кто знает, что он подумает? Нет, я не могу».
0: «Вы не хотите, сударыня, а это грех, который вы совершаете перед собой и перед тем человеком, и, конечно же, перед Господом Иисусом Христом».
1: «Как так?»
0: «Очень просто. Перед собой, потому что вы сами себя исключаете из Царствия Божия. Ибо если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших перед противником вашим, потому что вы вместо того, чтобы всепрощающей любовью приобрести его душу для Божией истины, ожесточаете его сердце. Как аукнется, так и откликнется, будь то доброе или злое слово».
2: Сегодня вы прослушали чтение 8 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: по следам Иисуса.
1: Приглашаем вас, дорогие друзья, в течение этого часа познакомиться с одной из проповедей Виктора Куриленко –

0: Мои друзья, пожалуйста, откройте послание к евреям. Мы с вами прочитаем 12 главу, первых 5 стихов. Послание к евреям, 12 глава, с 1 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Это послание к евреям, 12 глава, первых 5 стихов мы прочитали. Сегодня у нас будет такая тема: терпение, посрамление и слава в жизни Христа и христиан. Терпение, позор и слава в жизни Христа и христиан. Если у вас открыто послание к евреям, откройте 11 главу, и мы несколько будем говорить из этой главы. 11 глава – это глава веры. И вера, как говорит автор этого послания, это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот такое определение веры. И вера настоящая приходит от слышания Слова Божьего. Если вы прочитаете 6 стих из этой главы, там написано так, что без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Это первое. И далее. И ищущим Его, Бога, Он воздает. То есть вера настоящая приходит тогда, когда мы читаем Библию, когда мы слышим Слово. И без веры Богу угодить невозможно. Вот Писание говорит, что если нет веры, то Богу невозможно угодить. Потому что, первое, надо верить, что Он есть. А второе, что когда человек ищет Бога, тогда Бог начинает воздавать этому человеку. В 11 главе говорится о праведниках. Это облако свидетелей. Авель, Енох, Ной, Авраам, Иаков, Моисей, Давид, Иефай. Это люди, которые пережили в своей жизни терпение, позор, и потом Бог дал им свою славу. Очень важно понять вот этот закон, что верующий человек должен иметь терпение. Потом он переживет посрамление или позор, а потом только приходит слава. Посмотрите, пожалуйста, 7 стих 11 главы. Здесь говорится о таком проповеднике правды, как Ной. «Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. И верою осудил весь мир. И сделался наследником праведности по вере». Может, сложноватый текст для тех, которые не читают Библию. Ной – это человек, который жил перед потопом. В 6 главе книги Бытия говорится о том, что люди очень к этому времени были развратными. Их проблема была в следующем. Их мысли были злы от юности их. Их слова были злыми, потому что от избытка сердца говорят уста. Их дела были очень злыми, так что злодеяния наполнили всю землю. И ситуация сложилась так, что сыны Божьи начали ходить к дочерям человеческим. То есть святое и грешное абсолютно смешалось, и люди, которые знали Бога, они начали грешить, и все смешалось, и грех опьянил все человечество. И был такой праведник Ной, он проповедник правды был. И сказано, что он получил откровение от Бога. Это важный момент, когда человек получает откровение от Бога. То есть сам Бог говорит к сердцу человека. Человека можно убеждать, чтобы он покаялся, но пока не получит откровение человек о своей греховности, даже если его будут побуждать, чтобы он покаялся, и он покается, это не будет результативно. Потому что только когда человек получает откровение от Бога, Бог касается сердца его и говорит ему: ты грешник, ты грешница. Если не покаешься, ад ждет тебя. И тогда только человек начинает искать лица Господня. И когда он получает откровение, что Сын Божий взял все грехи мира на себя, и что во Христе Иисусе он может получить прощение, вот когда это откровение о своей греховности и о пути спасения он получает, он приходит к истинному покаянию, к рождению свыше. Так вот, этот праведник Ной жил в очень греховное время, и он получил откровение о том, что еще не было видимо. Очень важно, что все откровения Божьи, которые приходят к человеку, они о будущем. И Бог ему сказал, что придет потоп, истреблю всех грешников на земле. И сказано, что он благоговея приготовил ковчег для своего дома. Это был не только праведник, но это был прекрасный отец. Он начал готовить ковчег, это такой большой корабль, для спасения своего дома. Получивший откровение, что Бог истребит этот мир, он сразу начал заботиться о своем доме. И сказано, что он благоговея это делал. То есть у него страх Божий внутри был. Он поверил, что Бог сказал, и это исполнится. И мы говорим сегодня о терпении, о позоре и о славе. Знаете, когда он начинал строить этот ковчег, вокруг были люди, которые жили греховной жизнью, им абсолютно было не до корабля. Они видели, как этот человек строит корабль, и реально они не воспринимали всерьез. Он терпеливо строил, И на него смотрели, как на человека, у которого проблемы с мозговыми центрами. Кто строит ковчег, большущий корабль для спасения своего дома, когда никакого дождя и никакого потопа вообще не предвидится? А он, несмотря на то, что к нему люди относились с неверием, он строил, терпеливо строил. И пришел момент, когда откровение пришло в реальность, и полился дождь. И вся семья была сокрыта в этом ковчеге, в корабле. И вот когда дождь начал литься день, два, три, десять, пятнадцать, двадцать дней, вот тогда остальные, те, которые смеялись, вдруг пришли в себя, но было поздно. Бог закрыл дверь ковчега. Все закончилось. Время было для покаяния, он был проповедником правды. Но люди абсолютно его не слушали. Дьявол обманул их. И обман заключался в следующем. Сначала злые мысли пришли, потом злые дела пришли. И, как говорит Писание, не скоро совершается суд над злыми делами. И потому сердце сынов человеческих не боится делать зло. Посмотрите на грешников. Они живут, и ничего страшного не случается. И потому человек, который пытается жить правильно, присматривается и говорит: а где же слова Божьи, что грешники будут наказаны? Почему Бог не взыскивает с того или с той? Посмотри, как они живут. Всему свое время. У Бога очень большое долготерпение. И Ной был человеком очень терпеливым и пережил позор. И потом пришла слава, когда он спасся. Дом его был спасен. Дети были спасены. Невестки, жена были спасены. Потому что был мудрый отец. Потому что был мудрый праведник. Христос сказал о том, что в последнее время будут как времена Ноя и Лота. То есть все вернется опять на круга свои. Все вернется опять к тому же. Злые мысли появятся, злые дела появятся. Никому абсолютно дела не будет до спасения в общем. И только немногие будут заниматься тем, чтобы спасти себя и свою семью. Ты занимаешься этим? Ты думаешь об этом? Это очень важно. И как было во дни Ноя, как было во дни Лота, так будет пришествие Сына Человеческого. Как было во дни Ноя, мы поговорили с вами. Как было во дни Лота, были города Содом, Гоморра и окрестные города. И там жуткий разврат был. Жуткий. От мала до велика были гомосексуалисты. И был там праведник Лот в этом городе. Он мучился в душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Не сказано, что он был проповедником правды. Не сказано этого, но он мучился. Ангелы пришли и поторопили его выйти с этих городов. Он ушел, пытался детей убедить, чтобы дети вышли. А детям показалось, что он шутит. И Господь огонь пролил с неба, и эти города были истреблены. И Сын Божий говорит, так будет пришествие Сына Человеческого. Мы должны понимать, что все, что было, то и сейчас. Та же ситуация. И мы говорим сегодня с вами о терпении, о позоре и о том, что приходит слава к тем людям, которые верны Богу. Посмотрите 16 стих 11 главы послания к евреям. Здесь говорится о том, что эти люди, праведники, они ждали благословения от Бога. И они стремились к лучшему, то есть к небесному. Потому и Бог не стыдится называть себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Речь идет о Новом Иерусалиме. Та же ситуация была с великим человеком по имени Моисей. Этот человек был в Египте. Он был сыном дочери фараоновой. Он пришел в возраст и отказался называться сыном дочери фараоновой. Посмотрите 11 главу, 25 стих. «И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова пошел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою он оставил Египет, не убоялся гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Та же ситуация. В 40 лет у него все было. И рукой было подать полной власти, потому что он был сыном дочери фараонова. Умирает фараон, и ты приходишь к власти. Но Господь тревожил его сердце. Он был богатым человеком. Он был человеком при власти. Его не гнали к Богу ни болезни, ни нищета. У него все было отлично. Блудного сына голодный желудок привел к тому, чтобы возвратиться к отцу. Безденежье, нищета, друзья бросили, все кончилось. И вот тогда он вспомнил о Боге. Этот нет, этот все имел. Денег сколько хочешь, власти сколько хочешь, наслаждения любые. И он отказался от греховных наслаждений, сознательно. И 40 лет был в пустыне, претерпел. Терпел 40 лет. Он пережил позор, потому что оставил Египет, все, не убоялся царского гнева, ушел с Египта и практически ничего не имел. И сказано, что он захотел страдать с народом Божьим. И поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели все египетские сокровища. У него выбор был. Или все египетские сокровища, или страдать с народом Божьим и жить с народом Божьим и быть верным Богу. И он сделал выбор в пользу служения Богу. Это сильный человек был. И потом пришла к нему слава. 80 лет он становится человеком, вождем израильского народа. И Бог очень сильно действует через этого человека. И я хочу сказать, что вот терпение, посрамление и слава приходят тогда, когда мы верны Богу. И в жизни христиан тот же принцип. Мы должны только с вами проследить вот сегодня эти принципы. Наш текст говорит, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее поприще. Когда человек приходит к Богу, кается, Бог касается его сердца, он находит счастье у Бога. И здесь святой Павел говорит, что есть вещи в жизни людей, которые уже пришли к Богу, что они должны свергнуть себя. Первое – всякое бремя, и второе – запинающий грех. Всякое бремя – это всякую тяжесть. Человек, который пришел к Богу, иногда у него проблемы с сомнениями, правильный ли он выбор сделал. Святой Павел говорит, все делайте без ропота и сомнения. И так, говорит Павел, я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Гнев и сомнения должны уйти в жизни верующего человека. Потому что иногда человек, будучи уже верующим, имеет проблемы. Некоторые имеют проблемы со страхами, некоторые с сомнениями. То есть это то, что давит на душу. Это то, что как тяжесть приходит в душу человека, и он иногда не знает, что с этим делать.
1: Здесь ответ говорит: свергнем это усилие воли, свергнем всякое бремя, всякую тяжесть. И говорится дальше о том, что надо свергнуть и запинающий грех. Сомнение человека. Иногда уже уверовал человек, а его мучит сомнение. Откройте, пожалуйста, книгу «Деяния святых апостолов», 10 глава, 20 стих посмотрим. А в 10 главе рассказывается такой случай, что святой Петр был на крыше дома, и он молился, и вдруг видение ему. Видение ему, и в видении он видит разных нечистых животных, и голос с неба: «Заколи и ешь». Он еврей. Он никогда ничего нечистого не ел. И опять видение, и опять голос: «Заколи и ешь». Он говорит: «Господи, я никогда ничего нечистого не употреблял». И Бог ему говорит: что Бог очистил, не почитай то нечистым. Речь идет о том, что евреи были отделены от язычников, и они язычников считали нечистыми. И вдруг, пока он видит это видение, приходят люди и зовут его проповедовать у язычников. И как еврей ему очень сложно, потому что он никогда не общался с язычниками близко, и он считал это ниже своего достоинства. И у него глубокие сомнения. И вот смотрите, что 20 стих говорит в 10 главе. Дух Святой говорит апостолу Петру: «Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Иногда человек мучится в сомнениях. Это то бремя, та тяжесть. Сомнение – это второе мнение. Как соучастие, сострадание, а то сомнение. Два мнения. Одно мнение Божье, одно мнение человеческое. Сомнение. Вторая мысль говорится о том, чтобы мы не имели запинающего греха. Откройте, пожалуйста, второе послание к Коринфянам, 6 глава, 14 стих. Здесь говорится интересно. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром, сатаной? Или какое соучастие верного с неверным?» Здесь говорится о том, что верующий человек, он должен отделиться от этого мира внутренно. Мы из мира этого никогда не можем выйти и не выходим. Но верующий не должен ходить на совет нечестивых, не сидеть в собрании развратителей, не стоять на пути грешников. Он не должен метаться между Богом и между грешниками. Нужно определиться. Нужно сказать конкретно: вот моя позиция, вот я так живу. И Писание говорит: отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Проблема многих верующих, что они хотят нравиться и Богу, и миру этому, а оно не получится. Надо определиться, надо нравиться кому-то одному, или Богу, или этому миру. Потому что мир отлично чувствует, насколько человек искренне любит Бога. Они не знают Библию, но они знают, как мы должны жить. Они многого не понимают, но интуитивно они понимают, искренне верующий человек это, или он мечется между тем, чтобы понравиться грешникам и понравиться Богу. Свергнем с себя всякое бремя, всякий грех. Иногда человек входит в ту или другую церковь, слушает Слово Божье, и у него определенные грехи, которые его мучают. У одного это может быть алкоголь, у другого – курево, у третьего – какая-то сексуальная нечистота, у четвертого – любимый идол в жизни, в сердце он. И Бог говорит: с этим надо расстаться, тебе что-то с этим надо делать, потому что ты не можешь угодить Богу, имея вот эти проблемы внутренние. И сказано, что надо свергнуть запинающий грех. Это опять усилие воли. Надо определиться: я этого делать не буду. Я хочу, чтобы моя была жизнь чистой. Святой Павел говорит, что мы предоставляем себя совести всякого человека. Любая грань жизни открыта, и он в любой грани жизни поступает перед Богом. И Павел еврейским христианам говорит, что вы должны свергнуть с себя всякое бремя и запинающий грех. Проверь свое сердце. Насколько сердце полностью очищено от запинающего греха. Наш текст говорит: вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И опять усилие воли. Некоторые думают, что я пришел, я помолился, и пусть Бог делает все за меня. Нет. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Сражение против греха – это когда человек исповедует свой грех. И, как говорит Писание, признавайтесь друг перед другом в проступках ваших и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного человека. Когда поиск праведности, чистоты у человека внутри лежит, и когда он сражается, сражается, как здесь говорится, до крови сражается, то есть очень сильно сражается. Есть книга Ионы, это у Библии такая книга, пророк Иона. И там интересная такая ситуация сложилась. Еврейский пророк Иона послан в языческую столицу Ниневии, и Ниневия жила очень грешно. И Бог говорит этому пророку, иди и скажи им, чтобы они покаялись. А Ниневия угнетала евреев. Он не хотел абсолютно идти, чтобы его враги покаялись. Ну, расчет был очень простой. Иона знал, что возмездие за грех – смерть. Иона знал, чем грешнее будут враги, тем скорее Бог накажет их. Бог ему говорит, что иди, говори им о покаянии, а он не хочет. На корабль сел и фарцис. И потом буря очень сильная поднялась, и настолько сильная, что корабельщики не могли ничего сделать. И тогда все-таки Иону по его просьбе выбросили в море, его проглотил кит. И когда он там в чреве кита был, он начал молиться. Он 3 дня там был и 3 ночи. И в конце концов кит приплыл к берегу, и он пошел в Ниневию. И когда он пошел в Ниневию, он начал проповедовать и говорит, покайтесь, покайтесь, потому что через 40 дней Ниневия погибнет. И вот посмотрите 3 главу 8 стих. Здесь говорится, крепко вопияли к Богу ниневитяне. Каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. И ничего не ели, ни люди, ни скот. И дальше 9 стих. Кто знает, может быть еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий свой гнев. Это покаяние ниневитян. То есть они начали крепко искать лица Господня, начали каяться, и Бог помиловал их. Человек ходит на различные богослужения, слушает различные проповеди, беседы религиозные. Человек думает потом об этом, думает, как поступить, что делать. И он понимает, что когда он приходит в церковь, его Бог обличает, потому что Дух Святой всегда укажет нам на наши грехи. У него отличная память, и он знает, что мы делали в этой жизни. Он картины из нашей жизни перед нашими глазами поставит, и никуда не уйдешь. Никуда не уйдешь, потому что он умеет судить. И такая ситуация внутри складывается у грешника, что ему что-то надо делать. Или каяться, или дальше жить во грехах. И он долго не будет ходить в собрание. Если он не покается, он бросит и уйдет, потому что Дух Святой его обличает. И он понимает, что здесь Бог говорит к его сердцу. Тебе нужно определиться. Тебе нужно определиться, что делать со своей душой. Потому что еще Христос сказал, что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Итак, возвращаемся к нашему тексту. Здесь говорится, что с терпением проходить предлежащее нам поприще. Вы знаете, терпение происходит, как говорит Писание, от скорби. От скорби происходит терпение. Только от скорби происходит терпение. Когда человек много переносит в скорбях, в трудностях, он может научиться или терпению, или станет раздражительным и гневливым человеком. Святой Иаков говорит так, 1 глава, 3 стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Процесс очень медленный и очень мучительный. Иногда человек терпелив пока на людях, а когда дома живет с близкими, невозможно жить. Раздражительный, гневливый, приходит в ярость, совершенно другой человек, чем на богослужениях. Почему? Потому что нет терпения. Что у нас с тобой с нашим терпением? От терпения происходит опытность, а от опытности надежда. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Какое счастье, когда люди живут в доме и терпеливый муж. Какое счастье, когда люди живут в доме и терпеливая жена. Какое счастье, когда на работе терпеливый начальник. И когда мы имеем людей, которые умеют терпеть, они претерпели, чтобы научиться терпению. Так не бывает, что человек просто был вчера раздражительный, а сегодня уже терпеливый. Нет, так не бывает. Оно медленно, мучительно вырабатывается в нашем характере. Каким бывает терпение? Человеческим, малым терпением. Интересный случай рассказывает. В одной семье, эта семья посещала какую-то церковь, у них было 5 детей. Отец был художник. И когда он начинал рисовать небо, мама, его жена, ходила и говорила детям: «Тише! Тише, папа небо рисует. Если вы его, ну, в общем, приведете к тому, что он начнет кричать, будет вам. Папа небо рисует». Интересно, какое небо рисуют папы, которые сидят в этом зале дома своим детям? Какое небо рисуем? Очень важно, чтобы мы были терпеливы. Второй случай. У человека был очень тяжелый сосед. У нас иногда могут быть очень добрые соседи, а у кого-то очень тяжелые. И верующий человек при следующем искушении начал кричать на соседа и говорить: «Я тебя 40 лет терпел, теперь терпеть тебя не буду». Может, 40 дней осталось терпеть, а ты не выдержал. Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 4 стихе говорится: «Во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах». Здесь говорится о великом терпении. Подумай над своим терпением. Очень важно, чтобы мы были очень терпеливыми людьми. Бог знает наше терпение. В Откровении, во 2 главе, в 19 стихе, ангелу Фиатирской церкви говорится: «Знаю дела твои, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое». Я абсолютно знаю. И дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение знает Бог. Следующая мысль. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего». Он претерпел крест, сошел с неба, оставил все абсолютно и претерпел крест. Апостол Павел, Деяния святых апостолов, 20 главе, 24 стихе, говорит: «Но я ни на что не взираю, кроме Иисуса Христа, и не дорожу своей жизнью, только бы мне исполнить служение, которое дал мне Господь». Он как спортсмен на ристалище бежит так, чтобы получить венец. Для него одна мысль, одна цель – получить венец от Бога. Пройти с терпением предлежащее поприще. Когда Христос был на земле, Он однажды сказал одному человеку так: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежный для Царствия Божьего». Это внутри происходит решение. Я буду служить Богу, чего бы мне это ни стоило. Я буду верным Богу, чего бы мне это ни стоило. И вот когда человек терпеливый, когда он готов пройти любое посрамление, тогда приходит благословение. У Лота, о котором мы сегодня говорили с вами, была жена, и когда она вышла вместе со своим мужем и 2 дочерьми из Содома, она прошла определенный путь, а потом оглянулась и стала соляным столбом. Так говорит Писание. То есть, когда человек начинает следовать за Богом, а потом проходит определенное время, и он начинает тосковать о сладости греха, манящая сила греха возвращает его на те же пути. Почему? Потому что внутри не было решения серьезного. Я буду служить Богу, я хочу пройти терпение и посрамление, я хочу угодить Богу. О Христе, как мы уже говорили, сказано: претерпел крест, пренебрегший посрамление. Он сказал Богу: «Вот я иду исполнить волю Твою, Господи». Речь идет о том, что Сын сказал Отцу. Мы все преодолеваем силой возлюбившего нас. Если ты можешь терпеть, если ты готов пренебречь посрамление, тогда придет и благословение. Бог дал Иисусу Христу великое имя. Бог дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Его преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Эта слава к Нему пришла тогда, когда Он претерпел крест и пренебрег посрамление. Люди издевались над Ним, распинали, смеялись, кричали, унижали Его. Он все это пережил и все это претерпел. Знаете, в чем ошибка верующих? Они хотят, чтобы сразу слава Господня и благословение пришли в их жизнь. А вот насчет терпения, изменения характера, насчет того, чтобы пренебречь посрамлением, они не хотели бы этого. Они бы хотели, чтобы сразу пришла слава. И текст наш говорит: помыслите о претерпевшем такое поругание над собою от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вспомни, что сделали со Христом. Вспомни, какой позор он пережил. И вспомни, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Удивительная вещь. Удивительная вещь. Христос своим последователям говорит, что я прощаю тебя, тебе придется изменять свой характер, тебе придется претерпеть многие скорби, трудности. Я не говорю тебе, что я избавлю тебя от всех трудностей. Я говорю, что я дам тебе силы пройти эти скорби и трудности, чтобы изменился твой характер. И удивительно, миллионы людей идут за ним и остаются верными ему. Обычно любые политики говорят: ты только пойди за мной, и я тебя таким счастливым сделаю. Ты увидишь, какое счастье будет, когда я буду избран. А этот нет. Этот говорит: ты знаешь, если ты идешь за мной, я тебе сразу говорю, что у тебя будут сложности, трудности, непонимание людей будет, проблемы будут. Но я говорю тебе, что ты пройдешь все это. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо я победил мир, говорит Сын Божий. То есть он говорит: победа будет у тебя, но ты знаешь, что любая победа дорого стоит. Легкая победа абсолютно не ценится. Я хотел бы сегодня призвать к покаянию тех, которые готовы покаяться. Я хотел бы призвать к покаянию тех, которые действительно хотят следовать за Богом. Христос сказал: терпением вашим спасайте души ваши. Поэтому давайте сейчас встанем. Музыкальная группа будет петь песню. Кто из верующих чувствует, что надо свергнуть всякое бремя в своей жизни, всякую тяжесть, пройдите для покаяния. Кто из тех, которые еще не покаялись и не приняли Иисуса Христа в свое сердце, вы можете тоже пройти для покаяния и сказать: Господь, это я, сын твой, вдали был, а теперь каюсь пред тобой и хочу, чтобы ты вошел в мое сердце. Решай, что тебе делать с Иисусом.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам проповедь Петра Викторовича Груби.

0: Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию цикл бесед на первое послание апостола Павла к Коринфянам. Беседы ведет пастор Петр Груби.
1: Итак, первое послание к Коринфянам. Смотрите, как начинается это послание. Ну, вы понимаете, что это первое послание к Коринфянам. Это церкви, которая находилась в городе Коринф. И написано апостолом Павлом. Вот какие слова Павел в первом послании пишет этой церкви. Павел, волей Божией, призванный апостол Иисуса Христа и Софен брат церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатели всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, какие возвышенные слова апостол Павел употребляет в самом начале, обращаясь к этой церкви. Это освященные во Христе, призванные святые. Они – это те, которые обогатили всяким словом, всяким познанием. У них утвердилось Слово Божье. Они не имеют недостатка ни в каком даровании. Это богато одаренная церковь. Смотрите, какие прекрасные слова. Конечно, вот если бы о нас так было написано, правда? Такие возвышенные, хорошие слова. Но мы знаем, что в этом послании не только эти слова хорошие написаны. Не только эти возвышенные слова. Есть и другие слова. Так же, как мы знаем, что есть хорошие слова о нас, сказанные кем-то. Есть что-то, чтобы мы не хотели, чтобы второй раз повторяли. Знаете, это послание, а у него очень такое торжественное начало. И Павел не кривит душой, мы вернемся к этому. Он действительно верит в это, и он вкладывает смысл. Это действительно истина, то, что он говорит в самом начале. Но само послание вместе взятое, оно такое, как бы сказать, противоречивое. Там много напряжения, много, казалось бы, непонятного. И в этом послании, вы знаете, каждый как будто бы находит то, что он хочет. Есть люди, которые находят в этом послании оправдание говорения на языках, что так должно делать в Коринфянам. Есть другие, находят другие вещи. И кажется, каждый находит как будто бы то, что хочет. И есть много разных таких текстов, которые, в частности, мы будем говорить о вечере. Там же о покрывале для женщин. Там же и в этом послании одни находят, что надо, а другие находят, что не надо. Одни говорят, должен быть знак, а другой говорят, что если не хочет покрываться, пусть стрижется. И тот и другой берет это из этого послания. Мы дойдем до этого. Но важно, что это послание, каким бы оно ни было напряженным, противоречивым, это является Слово Божье. И оно написано для нас, для нашего поучения, для нашего наставления. Поэтому я хотел бы вернуться вот к этому вопросу, который в самом начале. Почему 2000 лет спустя для нас важно сегодня изучать послание к Коринфянам? Ведь если мы начнем его подробно читать, не выбирать красивые куски, но если мы подробно одно за другим будем читать, мы увидим, что там есть много того, что смущает людей. Есть много того, что вдохновляет. Поэтому если мы выбираем то, что нас вдохновляет, все нормально. Но если мы берем все вместе, там очень много напряженных моментов. Почему 2000 лет назад, я иногда, вот читаешь о Коринфянам, иногда мысль приходит, да если бы это не было написано там, нам было бы легче. Но именно в такой форме, как оно написано, оно представлено нам как Слово Божье. Со всеми вопросами, со всем восторгом, со всем смущением. Для чего-то оно написано. И вот сейчас, когда 2000 лет прошло, когда-то в Коринфе столько лет прошло. Почему нам сегодня важно изучать это послание? Я хочу предложить несколько аргументов, почему нам важно, в чем особая ценность изучения этого послания. И это очень важно пожилым, среднего возраста, молодежи. Это послание очень важно. Некоторые аргументы, почему нам нужно это изучать. Первое. Это послание написано самим апостолом Павлом, церкви, которую он основал. И, конечно бы, интересно нам видеть, какая это была церковь, которую сам Павел основал. Мы иногда говорим, что вот церковь, вот это вот хороший пресвитер. Вот церковь какая у него. В данном случае мы имеем возможность заглянуть в церковь, которую создал сам апостол Павел. Вы знаете, в Евангелиях изложены основные теоретические положения о том, что такое Евангелие. Первое послание к Коринфянам – это послание, которое показывает нам процесс воплощения Евангелия в жизнь. Одно дело, когда мы слышим теорию «покайтесь и веруйте в Евангелие», другое дело, как это Евангелие воплощать в реальную жизнь с реальными проблемами, с реальными вопросами. Это вот как раз послание Коринфянам нам представляет эту возможность заглянуть в это золотое время, где сам апостол Павел работал. Это как золотое время, можно так сказать, что, ну, может быть, этот пастор не такой, и этот не такой, а вот не такой. Но вот был Павел, который был апостолом в основе создания этой церкви. Это тот Павел, слова которого легли в основу Слова Божьего. Именно этот Павел основывает церковь в Коринфе. В этой церкви возникают проблемы. И очень важно, когда эти проблемы возникают, каким образом Евангелие работает. Что Павел делает с этими проблемами? И какая это церковь, которую Павел создал? Какие эти люди? Какие-то проблемы? Каким образом Павел их решает? И в этом важность послания. И нам хотелось бы, например, чтобы в этом послании не было ничего негативного. Но там есть много негативного, как и позитивного. Но важно, что она написана негативно. Важно, что написаны эти проблемы. Но они похожи на наши проблемы. И важно, почему Дух Святой не упустил написать эти проблемы. Потому что показано, как сам апостол Павел подходит к этим проблемам и как он их решает. В этом послании есть много вопросов, таких как, ну, в частности, например, кто такие плотские и кто такие духовные? И что делать с плотскими, если они плотские? А они в церкви есть, и у нас, наверное, есть, я допускаю, что есть. Ну, наверное, не все духовные, некоторые даже плотские есть. Мы об этом будем говорить. В этом послании говорится об отношениях верующих людей, членов церкви к своим лидерам. У нас есть свои лидеры. Как мы к ним относимся? Очень часто от того лидера, у которых мы избираем, от того, как мы к ним относимся, за кого мы их считаем, очень много зависит успех в церкви. В этом послании поднимается вопрос неправильного отношения к лидерам церкви. И Павел решает этот вопрос. Церковь, можно сказать так, церковь полностью автономна? Или она еще нуждается в апостолах? Или еще вопрос – есть вопросы, например, отношения к браку и безбрачию. Есть некоторые в наше время появляются, что более чистые люди, это более духовные люди, это те, которые не вступают в брак. И есть даже такие, которые вступают в брак, но потом живут как брат и сестра. И говорит, в этом тоже духовность. В этом послании об этом речь будет идти. В этом говорится о свободе и ответственности. Например, есть мясо или нет. Там же говорится, а покрывали для женщин, одевать его или нет? Во время вечери нужно знать друг друга или нет? Там поднимается вопрос правильного отношения к вечере Господней. Там же вопрос даров. Интересный кусок, который мы все ждем. Это 12, 13, 14 глава о говорении на языках. Так говорить или не говорить? В этом послании говорится о крещении Духом Святым. Павел толкует, что это такое, довольно просто толкует. И важно обратить внимание, что все эти проблемы, их намного больше, чем я перечислил, но важно, каким образом сам Павел подходит к этим проблемам и как он их решает. И в этом ценность негативного и позитивного, что есть в этом послании. Есть при изучении послания Коринфянам, у нас есть проблема. Это похожая проблема со всеми посланиями. Изучать послания мы должны сознавать, в чем трудность изучения их. Мы иногда читаем, как будто бы вот здесь написано, кусочки читаем, и каждый читает то, что хочет. Но послание Коринфянам – это письмо, которое написано от начала и до конца. Там нет просто параграфов. Вот этот параграф, например, об этом говорит. Это письмо, это послание. Это ответ на то, что происходило в этой церкви. И первая проблема, которая при изучении послания, заключается в том, что мы видим только одну сторону вопроса. Нам кажется, вы говорите, вот написано, и каждый читает, вот написано, значит, я больше всех вас говорю языками. Или, например, говорящий на языках говорит не людям, а Богу. Написано, поэтому вот я с самим Богом разговариваю, и это правильно. Но в этом-то и трудность, что послание – это письмо. Письмо, которое написано кому-то, прежде всего не нам. Прежде всего написано Коринфской церкви. В ответ на что-то. Это, знаете, что-то вроде мы читаем послание, мы читаем одну сторону вопроса. Вот вам приходилось когда-нибудь, вот ваш муж или жена, кто-то из ваших родственников, друзей, разговаривать с кем-то по телефону? И вы слышите одну сторону вопроса. Иногда вот моя жена подскажет, ты ему скажи то-то и то-то и то-то. Или скажи вот это и это. А иногда я говорю, до свидания. Все. И повесил трубку. Говорю, как ты оборвал так быстро? И в чем проблема? Она не слышит, что мне с той стороны говорят. Если мне резко, все, я бросаю трубку, у меня произошло то, а в ней что остается? Говорю, бай. Она мне советует, что нужно сказать, но вторую часть она не слышит. Она не слышит, что мне оттуда говорят. Вы знаете такие случаи? До конца мы не понимаем, мы с одной стороны подсказываем. Так вот, послание, как будто бы мы имеем Слово Божие, но это послание, мы должны понимать, что это письмо. И от того, насколько мы догадаемся, что говорят с той стороны, от этого зависит правильность нашего вывода. Так вот, в послании к Коринфянам, кто-то из домашних Хлоиных, были такая семья под именем Хлоины, в это послание к Коринфянам, члены этой церкви, написали письмо Павлу о том, что в этой церкви происходят какие-то беспорядки, что-то не так. Павел в ответ на это письмо пишет им ответ. Вы знаете этих Хлоиных? Не знаем. Вы знаете, кто они были? Вы знаете, что они, собственно, Павлу написали? А то, о чем вы мне писали, то лучше не касаться. А что они писали? То есть от того, насколько мы правильно предположим, что те им писали, от этого зависит правильное понимание ответа Павла. У нас есть ответ Павла, но у нас нет оригинальной ситуации. Мы до конца не понимаем, что происходит в Коринфской церкви. Мы не знаем, что конкретно написали Хлоины. Мы не понимаем, в чем, собственно, проблема. И от того, насколько мы понимаем, что Хлоины сказали, что происходит в церкви, от этого зависит правильность понимания ответов Павла. И в этом трудность. В этом трудность, что мы должны допускать неточности. И когда мы делаем какие-то выводы, мы должны быть осторожны. Потому что от того, насколько мы правильно догадались, что им писали и в чем, собственно, проблема, от этого зависит правильное понимание того, что Павел говорит. Это во всех посланиях такая проблема. Мы всегда должны попытаться восстановить контекст, в котором происходило, действующие лица, причину, по которой пишется. Если, в частности, например, мы читаем Евангелие, Евангелие, там все действующие лица, они в основном налицо, они там записаны. Ну, мы можем не знать какие-то традиции, какие-то обычаи, что помогло бы нам понимать лучше Евангелие. Но, в общем-то, все действующие лица там записаны в Евангелии. Послание – это, опять-таки, говорю, письмо. Мы знаем только одну сторону вопроса. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы узнать эту вторую часть. Когда мы читаем Священное Писание, мы все читаем с предубеждением. А когда мы читаем послание, мы даже не замечаем, что происходит в нашем сознании. От того, в какую церковь мы ходили, от того, как мы росли, где мы формировались, от этого зависят многие понятия, которые мы привносим в Священное Писание. Мы не замечаем, как мы это делаем, но мы все это делаем. Если этот человек, например, воспитался в пятидесятнической церкви, естественно, он будет видеть то, что он хочет видеть. Что говорящий на незнакомых языках, говорит с Богом, это хорошо разговаривать с Богом. И говорит, хотя дух мой молится, ум остается без плода. Скажет, вот потому мы и не понимаем, потому что я духом молимся. Другой, который воспитался в баптистской среде, который подчеркивает больше Священное Писание и смысл языков, который происходит, нет, с Богом разговаривать, использовать дар неправильно, надо с церковью разговаривать, для этого дар дан. И поэтому другой будет читать и скажет, что же делать? Когда я молюсь духом моим, ум остается без плода, скажет, чему вы радуетесь? Происходит раздвоение личности. Один дух молится, а ум остается. Должен быть и дух, и ум должны участвовать вместе. И сказать, это неправильно. И много других вопросов. Так же, как мы, например, читаем о омовении ног. Люди, у которых традиция есть ноги мывать, они скажут, это нужно, мы это будем делать. Мы, которые выросли в традиции, что это не надо делать, мы обязательно скажем, что это символ. Что это не обязательно. Надо найти форму, подходящую в наше время, чтобы выразить форму смирения. Не обязательно ноги мыть. Ну, в наше время, ну что мы будем? Ну, сейчас начнем обувь снимать, носки снимать, все это, а зимнее время? Никак, это мы начнем, мы устроим баню здесь общественную. Хотя другая часть, которые выросли в этом, скажут, подожди, так написано. Есть много таких моментов, которые мы не замечаем. Когда наше предубеждение, оно с нами. В частности, например, вы знаете такой текст, который о Марии говорит, «Отныне будут ублажать меня все народы». Помните, да? Вы думаете, кто это написал? Эту фразу. Кто эту фразу с греческого перевел? Как вы думаете? Давайте по-другому. Слово «ублажать», «Отныне будут ублажать меня все народы», оно что значит по-русски? Прославлять, ублажать, что по-русски еще можно? Я не знаю, я хохол, и я не совсем понимаю. Почитать, ублажать, что еще? Восхвалять. А вот ублажил его, это что значит? Вот пошел к начальнику и ублажил его, и он меня послушал, что? Уговорить, упрашивать, умолять, делать все возможное, чтобы тот сделал то, что я хочу. Так вы думаете, кто перевел эту фразу? Православные. Потому что они верят, что Марии нужно молиться. И когда они читают, они это видят. Мы же говорим, подожди, что-то тут не то. Что-то тут не то. И мы идем гречески, говорит, нет, будут называть меня блаженной. Это наше понимание. Я привожу примеры предубеждения, которые с нами. Правильно это, неправильно, но оно все время с нами. Поэтому, когда мы толкуем Священное Писание, мы должны помнить об этой слабости. Что у нас есть, как бы мы ни старались, вы и я, мы все немножко привносим в текст, и нам кажется, что оно там написано. Но очень многое это зависит от того из внутреннего убеждения, которое мы имеем. Очень часто мы подходим к Священному Писанию, и у нас же наперед есть учение, схема. И мы ничего не можем сделать с этим. Единственное, понимая в смирении, что мы такие люди, попытаться предпринять какие-то шаги, которые низведут на минимум эффект вот этого предубеждения. Ну, в частности, что мы можем сделать с коринфянами? Чтобы снести на минимум эффект нашего предубеждения, что это должно знать, мы должны познакомиться с географией, условиями, с людьми. Вы скажете, а при чем здесь география? Только не передавай другому, ну, начал с географии. При чем здесь география? Вы сейчас увидите, при чем. Узнать, где Коринф находился, что за люди там жили, что происходило. Павел делал палатки. А почему он палатки делал? С чего вдруг он стал палатки делать? А почему бы ему автомобильный бизнес не открыть? Или какой-то другой бизнес, более доходный? Он палатки делал. Положение того города определяет, почему он делал палатки. Узнать этих людей, узнать их убеждения, религию, узнать общество, с которого они вышли. Многие эти вопросы помогут нам понимать людей, к которым Павел обращается. Конечно, мы не все узнаем, но во всяком случае мы сделаем честную попытку восстановить ситуацию, в которой это послание было написано. И почему нам нужно это восстанавливать? Тем, чтобы слышать, отчасти слышать другую сторону. Нам нужно видеть другую сторону, что эти люди, какая проблема стоит за этим. Потому что если мы этого не понимаем, мы слышим только одну часть. Итак, давайте сделаем несколько шагов, чтобы познакомиться с людьми, которые жили там. Вы сейчас не смущайтесь, вы увидите, насколько это важно чуть позже. Потому что когда Павел писал Коринфянам, они-то были в курсе, о чем Павел пишет. И они были, и Павел был в курсе. И поэтому многие вещи он не оговаривает, потому что они понятны. Коринфяне понимают, и он понимает. Для нас же, который 2000 лет прошло назад, многие вещи, если мы не принимаем в расчет, мы не понимаем того, что там происходит. Давайте посмотрим на некоторые особенности Коринфя и Коринфян. Первое, где жили коринфяне, чем они занимались, во что они верили и чему поклонялись в общем. Из этого мы можем предположить, какие люди оказываются в церкви. Ну, например, если вы возьмете церковь, находится в каком-то, находилась в каком-то колхозе, ну, 25 лет без урожая, что-то в этом роде. Вот жила в этом колхозе, и люди приходят из этого колхоза, приходят в церковь. Они покаялись там. Вы можете себе предположить, какие вопросы они поднимают, какие у них проблемы, какие у них понимания, кто эти люди. Вы найдете в другом месте людей, вы от того, что за среда, с которой вы ходите, вы увидите, что примеры проповеди будут чуть-чуть другие. У Коринфа вообще история такая интересная. Он, когда до нашей эры распространялась Римская империя, завоевали Коринф, он был очень процветающим городом из-за его географического положения. И когда он был разрушен, а потом через некоторое время позже Юлий Цезарь восстановил его. И из-за его географического положения он всегда процветал. Смотрите, что здесь происходит. Здесь совсем немного, несколько, там, я не помню, кажется, 7 километров, что ли, на суше. Что происходило? Суда, которые приходили сюда, меньшие суда, их просто перетаскивали по сухому месту. Большие суда разгружали, потом перекатывали суда, и он переходил вот в этот вот перешеечек. Таким образом, сохранялось большое расстояние. На этом коринфяне делали большие деньги. Из-за его удобного положения сюда съезжались люди разных-разных мастей. Люди приезжали, юристы, художники, всевозможные артисты, философы, ученые, бизнесмены. Все съезжались, потому что из-за его удобного географического положения там были живые деньги. Эти деньги производили движение и привлекали много людей разных. В Коринфе и его окрестностях где-то было около 26 различных храмов. В частности, там был храм, в котором пророчица пророчествовала и на языках она это говорила, и был мужчина, который переводил на понятный язык. Это именно там говорение на языках практиковалось в Коринфе язычниками до того, как появилось христианство. И вот от того, что люди разных убеждений, они собирались в это место, вы можете себе представить, какая мораль в этого города была. Из-за того, что было возможно сделать деньги, люди съезжались очень разные, и город постепенно стал очень развратным. По определению современных исследователей говорят, что Коринф был что-то вроде Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса вместе взятых. Там был храм на возвышенности, было где-то 1000 разных жриц, которые олицетворяли любовь и плодородие. И эти жрицы спускались в Коринфу с холма и предлагали свои услуги за деньги. И это влияло опять-таки на мораль города. Там был еще другой языческий храм, в который люди приходили, язычники приходили исцеляться. В частности, интересная форма была исцелений. Там приносили слепки больных частей тела. Если я правильно помню, бог Эксклепиус, надо посмотреть точно это название. И когда они приносили эти слепки этих частей тела, на ними совершались как бы молитвы, таким образом как бы надеялись на исцеление. Что интересно, что остались в раскопках, остались эти слепки из этого храма. И что интересно, очень много там, как это сказать прилично, очень много слепков в раскопках стало половых органов, которые люди приносили туда, для исцеления. И вы можете представить, от чего это все происходило? От развратного нрава этого города. Вот такие были коринфяне, и можно было очень много говорить. Как я уже сказал, коринфяне поклонились многим богам, более 26 различных языческих храмов было расположено в окрестности Коринфа. Там интересная традиция развилась, мы вернемся к ней позже, что римские власти постепенно вытеснили женщин из своих храмов, потому что женщины очень эмоционально воспринимали то, что происходило. И остались записи о том, что женщинам надо сидеть дома и нечего им делать в храме. Поклоняться, молиться Богу – это дело мужчин. И постепенно римское общество, греческое общество вытеснило женщин из храмов. Одна из причин эмоциональности женщин. Тогда постепенно женщины создали свои храмы и свои культы. в которых они стали жрицами, они стали те, которые разговаривают с Богом. В частности, вот этот Дионисиос – это женский культ, где женщины поклонялись, где жрицы были. И если мужчин пускали, то пускали только тогда, когда они уже ничем не отличались, особенно от женщин. И им давали возможность переводить. И женщины, что интересно, они впадали в выступление, и они начинали говорить на языках незнакомых. И это переводилось определенным образом. Вот этот культ Дионисиуса несколько раз из Рима изгонялся полностью, потому что они себя доводили до такого экстаза, что это было настолько шумно эмоционально, что это нарушало общественный порядок в Риме. И этот культ, как по решению Римского сената, несколько раз изгонялся из Рима. Так вот этот культ Дионисиус был в Коринфе тоже. Люди, которые проходили через эти храмы, эти люди, которые появятся в церкви, которые примут Господа и начнут освобождаться от всего этого. Еще один вот храм Аполлона. Он тоже с говорением на языках. И вот что осталось от него. Мы потом позже будем говорить, это известное место было поклонение языческого. Люди из этого храма тоже приходили в церковь. Со временем, обращаясь к Господу, они менялись, освобождались. Но вот это пережитое, оно определенным образом влияло на них. Но общая картина города, что это был богатый, в культурном смысле развитый, очень много разных людей, философов, всевозможных мастей, ораторов, говорильщиков, юристов, бизнесменов. Что еще интересно было в этом городе? Там недалеко Афины были. И в Афинах там были состязания в красноречии. И Коринф старался не уступить Афинам. И еще что было интересного, были так называемые эсмийские игры. Они уступали по своему значению с того времени только олимпийским. Олимпийские игры оттуда, из Греции пришли. Почему с этим факелом бегут в начале игр? Это оттуда оно еще. Так вот, олимпийские игры тогда, это был как бы на первом месте, в Коринфе были эсмийские игры, когда в определенное время спортсмены со всего мира съезжались соревноваться. И когда они съезжались в Коринф, переполняли все гостиницы имеющиеся. Туда приезжали не только спортсмены, но приезжали и зрители. И это естественно. Смотрите, каждая страна сейчас хочет, чтобы в ее городе были Олимпийские игры. Почему это важно? Потому что когда количество гостей, которые приезжают, приносит большую прибыль тому городу. Так вот, эти Эсмийские игры, они дополнительно приносили большую прибыль, потому что вокруг этих игр формировались разные бизнеса. В частности, Павел делал палатки. Почему он делал палатки, как вы думаете? Потому что места в гостинице не хватало. Нужны были палатки. Людям нужно было где-то временно жить. Почему именно в Коринфе? Потому что был период времени, когда палатки нужны были особенным образом. И Павел входит в этот бизнес, он делает палатки. К нему приходят люди со всего мира, он с ним разговаривает. И для него это... в общем, средства существования, но с другой стороны, он общается с людьми, людьми с разных народов. Мы видим, Павел находится здесь, и это определяет его занятие. Вы можете себе представить, вместе с этими спортсменами приезжают все эти зрители разные, болельщики. Это тоже влияло на облик города. Давайте нарисуем некоторый духовный портрет верующей Коринфской церкви. Это все контекст, который мы не до конца можем восстановить. Мы можем предположить, как это может влиять. Давайте мы вернемся к тексту Священного Писания. Такой вопрос. Какие положительные черты вам известны о верующей Коринфской церкви? Как вы кажется? Что вы знаете хорошего, братья и сестры, о коринфянах? Вот что мы знаем позитивно о коринфянам? Что у них утвердилось Слово Божье, они приняли Иисуса, и по словам Павла, они были обогащены всяким словом и познанием. И даже дарованием. Они имели полноту даров. Написано, что вы не имеете недостатка в никаком даровании. Пожалуйста, что еще, братья и сестры, вы знаете положительного Коринфяна? Пожалуйста. Они были освящены во Христе Иисусе и призваны, святые. Свидетельство Христово утвердилось в них. Что еще? Богатые на всякую щедрость. Хорошо? Что еще? Не имея недостатка ни в каком духовном даровании. Хорошо? пребывая в благодати Божьей. Давайте я посмотрю, что у меня здесь есть. А мы скажем, согласны мы с этим? Смотрите. Призванные святые, искупленные Божьи, освященные во Христе, имеют полноту даров, младенцы во Христе, храм Духа, крещены Духом. Смотрите, не знаете ли вы, что вы храм Святого Духа? О них написано также, все мы одним Духом крещены в одно тело. Помните? Павел говорит, что они крещены Духом Святым. Кстати, пятое, это младенцы во Христе, это положительное или отрицательное? Хорошо. Почему это отрицательное? Кто может сказать? То, что они младенцы во Христе, это почему это отрицательное? То есть уже прошло время, а они все еще младенцы. Хорошо. А твердая пища, они все еще молоко. А почему это положительное? Потому что они во Христе. Это и положительное. Еще почему это положительное? Что хоть они питаются молоком, но это все-таки слово. Хоть им надо было бы твердая пища, но положительно, что они молоко. И то, что они младенцы, это и отрицательно, но оно и положительно, живые они. Хоть младенцы. Это хорошо. Лучше было бы, если бы они были уже постарше, был и зрелый у них характер христианский, но хорошо, что они младенцы, что они все же еще живые. Теперь, я думаю, с этой частью у нас лучше получится. Какие отрицательные черты вам известны у коринфских верующих? Братья и сестры, помогите. Что плохого вы о них знаете? Так, первое, что в этой коринфской церкви были те, которые, наверное, Бога не знали, так? У них были ссоры, зависти, разногласия. Что еще? Разделения были в этой церкви. Поделились на группировки. Я Павел, я Аполос. Такое было. Что еще негативное было в этой церкви? У них был уничижен Христос. Хорошо, что еще? Там были некоторые грехи, которые даже в мире не наблюдались. Кто-то умудрился иметь женой, жену своего отца. Но речь не о том, что это его мать. Ну что интересно, римский закон запрещал такие браки. А какой-то умный верующий умудрился, не знаем, что произошло, то ли отец умер, или как это было. Во всяком случае, он имел себе женой эту женщину. Говорит, в мире даже такого не слышно. Что еще было негативно в этой церкви? Они судились друг с другом, верующие люди друг с другом судились. Что еще? Некоторые из этих коринфских верующих не верили в воскресение, а некоторые предавали Иисуса анафеме. Никто, говорящий Духом Божиим, произнесет анафему на Иисуса. Если бы не было в этом проблемы, Павел не стал бы вспоминать. Некоторые Иисуса предавали анафеме, некоторые не верили в воскресение мертвых. Особой с любовью у них там была проблема, да? Во время вечера мы видим, что одна часть, совершая же вечер, уже наелись, напились, а другая еще не пришла. У них явно что-то было здесь вот внутри, любовь в них не работала должным образом. Были богатые и бедные, и явно между ними не было такой хорошей связи. Такое впечатление, что богатые уничижали бедных. Интересно, некоторые продолжали ходить в языческий храм. Мы придем к этому конкретно, чтобы это объяснить. Вот посмотрите, некоторые отрицательные, которые я перечислил здесь, они, может быть, совпадут с тем, что мы говорили. Разделились на группировки, плотские, младенцы во Христе, исполнены зависти распри, превозносятся друг перед другом, мудрствуют сверхнаписанного, судятся о неверующих, отвергают авторитет Павла, предают анафеме Иисуса, отвергают воскресение из мертвых, нарушают благопристойность вечери. Ну, не все перечислили, что вы перечислили, но этого вполне достаточно, чтобы стало печально. Теперь посмотрите на вот какую картинку. Портрет коринфских верующих. Смотрите, в одной колонке призванные святые, искупленные Божьи, освященные во Христе, крещены Духом, имеют полноту даров, храм Духа. А с этой стороны плотские, разделились на группировки, исполнили зави, распри, судятся у неверующих, отвергают авторитет Павла, нарушают благопристойность вечери. Это портрет одной и той же группы людей. Я понимаю, что некоторые больше виноваты, некоторые меньше. Это портрет одной и той же группы людей. Поэтому вопрос, который у нас возникает, как мы можем объяснить столь противоречивый духовный портрет верующей Коринфской церкви? Как это объяснить? Как этим объяснить? С одной стороны, вот такие они, с другой стороны, вот такие. Посмотрите на них. Это одна и та же группа людей. Как вам кажется, как мы можем это объяснить? Что здесь происходит? Разные учителя были, которые их запутали. Так? Как еще можно это объяснить? Вы понимаете, это довольно серьезно. разный духовный уровень, вполне возможно, да, что были те, которые делали все правильно, а те еле-еле-еле-еле двигались. Разный духовный уровень, и люди разные, разного духовного уровня поступали по-разному. Как еще мы можем объяснить то, что происходит в Коринфской церкви? Учитывая, сколько много храмов было, и люди в той или иной степени были под влиянием, а во всяком случае в своем прошлом, и определенный багаж остался с ними. И под влиянием того, что они делали, с тем, что они оказались в церкви, это уже большая разница. Но это влияние наказывало на них. Вот эти храмы, которые они посещали, с разных храмов пришли, у них разная идеология и разное понимание. И знаете, как я слышал такое выражение, мне оно понравилось. Есть такое имя, слышали? Петоха. Алекс Петоха. С Канады такой брат. Так как-то по этому вопросу он сказал следующее. Понимаешь, вот когда он посмотрел на церковь, там у нас был один вопрос, и он говорит, вот когда доски сложить на кучу ровненько, я когда-то этого не знал, я сложил их. Я их сложил неправильно, их всех повело. Они стали как пропеллеры, все эти доски дорогие, которые я достал. Но что интересно, он говорит, когда доски лежат с одной кучи взяты, если их разбросать, их еще можно назад собрать в одну кучу. Но если доски взяты с разных куч, ты их не соберешь на одну, потому что их повело по-разному. Так вот, получается, вот одна из проблем, которые мы испытываем в церквах в Америке, что это люди с разных церквей. И каждого по-своему повело. А мы их собираемся в одну церковь выровнять. И говорит, у нас было так, а у нас было так, а у нас было так. И почему они вместе, трудно их сложить? Потому что с разных куч. Они их по-разному повело. У каждого есть хорошие стороны, есть и негативные стороны. В одной церкви было это хорошее, а в этом они хромали. Теперь все эти люди собираются в одну церковь. Поэтому то, что брат сказал, учитывая, откуда они повыходили, они были разные. И теперь они оказались в одной церкви. Вполне возможно, мы не знаем точно. Вполне возможно. Еще есть какое-то объяснение вот тому, что происходит? Пожалуйста. То есть можно объяснить тем, что у них был неправильный духовный центр, и их мудрость увела их в сторону от Христа. И из-за того, что у них не было правильного центра, у них вот, а кстати, как произошло так, что центра не было правильного? Там же Павел все начинал, правильно же он начинал. Мы же не можем допустить, что Павел что-то неправильно начинал. Он же им центр правильно поставил. Так как вы думаете, а каким образом получилось, что Павел допустил, что их увели? Он же не всегда, да, точно. Павел основал церковь, а потом уехал. Где-то полтора года он там провел. В его отсутствие пришли лжепророки, лжеучителя и начали смущать церковь. Это происходит. Он заложил правильное основание, работал там. И, по сути, можно сказать, тут дольше всего, наверное, провел. Больше всего времени он потратил на это. И в его отсутствие прошло некоторое время, начались вот этот центр начал сдвигаться. Вот почему мы будем об этом говорить. Создание группировок, фракций в церкви, оно очень опасно. Во что бы то ни стало, надо сохранять единство, но не то, что любой ценой. Единство, при котором у нас есть разные мнения по некоторым вопросам второстепенных, но у нас есть единство, где мы объединяемся вокруг главных вопросов. Это очень важно. Потому что вот это дробление на группировки производит искажение во многих сферах. Если я представляю, что если это, например, тот, который имел жену, не ту, которую он должен был бы иметь, и если он принадлежал какой-то группировке, то, естественно, люди его группировки, они не могли сказать, в нашей группе есть вот такой. Естественно, они могли бы сказать, делали все, чтобы смягчить действия этого человека, потому что если они признают, что он не прав, надо признать, что их вся группировка или эта группа каким-то образом опозорена. Поэтому, спасая честь группы, люди вполне могут защищать. А когда это не просто один, а определенная часть людей, то уже трудно с ними иметь дело. Вот бывает иногда в церкви, вот, ну что, регент, что-то он делает не так. Пресвитер пытается, значит, с ним поговорить. Но он не может просто так. За ним стоят родственники, друзья, знакомые. Когда начинается какой-то серьезный вопрос, что происходит у нас обычно с родственниками? Они говорят правильно, неправильно, они стоят за своего. И начинается проблема. Бывает в церкви очень сложно что-либо сделать, только из-за того, что ты тронь вот этого, за ним будут стоять вот эти. Этого тронешь, за ним будут стоять вот эти. И это ненормально. Это ненормально в этой церкви. Как можно объяснить столь противоречивые духовные? Вот некоторые предложения, которые я слышал во время в других местах. что говорят, возрожденные такого не делают. Там были возрожденные, которые этого всего никогда не делали, и были невозрожденные, которые, собственно, все это делали. Такое предположение. В этой церкви находились верующие различного духовного уровня. После отъезда Павла в церковь проникли лжеучителя, которые запутали коринфских верующих. Создалось это дробление, которое негативно повлияло на всю церковь. Братья и сестры, а как мы можем закончить позитивно вот это все? И такое, и такое, и такое, и такое. Первое, когда мы будем говорить о коринфской церкви, мы должны помнить. Мы должны помнить, чтобы нам видеть картину, мы должны помнить, кем эти коринфяне были. Мы их меряем современной меркой, и нам кажется, они ненормальные. Но учитывая, где они были, учитывая грязь, с которой они были вытащены, при всех вот этих недостатках, все-таки положительное дело, что они в церкви. Печально, что они плотские, младенцы. Однако мы должны помнить, что они во Христе. Смотрите, что Павел делает. Он говорит, все это позитивное. Он говорит, я не мог говорить с вами, брать как с духовными, скорее как с плотскими, но во Христе. Во всем вот этой вот грязи, казалось бы, запутанности и искривленности, Павел видит ценность. Он видит, что при всем при том, что они более плотские, чем духовные, он не говорит, но они все же во Христе, они живые. И Павел делает на этот акцент. Через все негативное Павел все же видит для них особую духовную сцену пред Богом. И он не отстраняется от них, но сражается за них. Павел говорит, ах, вы такие, к этому времени, да я вообще знать вас не хочу. Павел сражается за них, потому что он видит, что они куплены Господом. При всей искривленности для Павла они представляют большую ценность. Это то, что для нас. Что бы мы ни слышали, наши братья и сестры, мы должны помнить о цене, которая за них заплачена, и мы должны не с нашими братьями и сестрами, не распространять истории, сражаться друг за друга. Видеть ценность, даже тогда, когда ее на поверхности нет. Павел верит, вы плотские, но во Христе. Вопреки всему негативному, мы должны помнить Евангелие из людей незнатных, развращенных, испорченных. Вопреки доминирующей философии мира, из праха поднимается Церковь Христа. Первые шаги этой церкви описаны для нашего назидания, нашего обличения, нашего исправления. Имейте в виду, что Павел здесь, в этом логове сатанинском, создает церковь. Лжеучителя ее запутывают, но он сражается за нее. И позитивно то, что вот из этого ничтожного, из этого праха поднимается святая церковь. Она постепенно сформируется, она постепенно выровняется. Ее болезни станут поучением для нас. Вы увидите, мы дальше будем изучать, как много того, что делали коринфяне, оно похоже на нас. Поэтому давайте мы сегодня на этом закончим, помолимся. Будем благодарить за Павла, будем благодарить за коринфян. Давайте, братья и сестры, сейчас встанем. Несколько коротких молитв я закончу.
0: Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон. 98687. Да благословит вас Господь!

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите проповедь Андрея Павловича Чумакина и после этого передачу «Слова надежды».
2: Мир вам, братья и сестры! Хочу сказать, что вот эти слова приветствия мира – это не просто такое дежурное, автоматическое приветствие. В данной ситуации, вот сегодня, сейчас, стоя здесь, в этом зале и смотря на эти пустые ряды, это особое состояние. И поэтому я хотел бы в первую очередь обратиться к членам Церкви Спасения. Я верю, что вы сейчас находитесь перед экранами телевизоров, компьютеров. Я верю, что вы готовы слышать Слово Божие. И когда я смотрю вот на этот зал, зная те привычные места, где вы всегда сидите, и сегодня они пустые, мы оказались в этой особой ситуации, и поэтому нам нужен особый мир от Господа. Нам нужно особое осознание, что Бог с нами, что Он хранит, помогает и благословляет. И поэтому я надеюсь, что и вот сегодня, в этот день, когда обычно вы здесь, когда обычно вы занимаете свои места и слышите Слово Божие, я верю, что вы находитесь там, в том же самом состоянии. И тогда, когда мы призываем молиться, я верю, что вы молитесь. Тогда, когда мы поем общим пением здесь, в зале, я верю, что там вы поете общим пением. И тогда, когда мы открываем Слово Божие и читаем его, я верю, что и там, в своих домах, где вы собираетесь с семьей, домашней группой, может быть, малой группой, вы также открываете Божье Слово и читаете. Я верю, что там, в том месте, где вы собраны, вы не просто лежите на диване. Я верю, что вы собрались как церковь спасения. Я обращаюсь ко всем тем, кто уже долгое время слушает, смотрит наши богослужения. Я верю, что и вы также там, находясь в своих местах, объединены вместе любовью Божией. И Церковь Иисуса Христа, где бы она ни находилась, в каких бы условиях она ни находилась, она вместе, потому что это тело Господа нашего Иисуса Христа. И вот в этой ситуации, в которой мы находимся, нам нужен мир Божий. Нам нужно, чтобы Господь руководил нами, потому что мир сегодня находится в страхе. Именно поэтому тема, которой я хотел бы коснуться сегодня, она так и называется «Победа над страхом». Мы смотрим на то, что происходит, и мы видим, что обычная жизнь, привычная жизнь изменилась. Мы находимся в другой ситуации, мы находимся в других условиях, мы видим полки магазинов где-то пустые, школы закрыты, проблема с самолетами, бизнесы закрываются, много возникает вопросов, а что там в Китае, а что там в Италии, а что здесь в Америке и в других странах. И мы задаем эти вопросы, мы переживаем, мы не знаем, а что дальше будет. Какое дальше сделают объявление, что дальше произойдет здесь, в нашей стране, или в другом мире, или в другой стране. И, казалось бы, ты не успел испугаться чего-то одного, а тут уже приходится бояться чего-то другого. И нам нужен в этой ситуации мир, несмотря на те условия. Вначале вышло постановление 250 человек, не больше собираться. Сейчас 50 человек, завтра может быть 10. Мы не знаем, что произойдет завтра. И нам нужно побеждать этот страх, который постепенно-постепенно начинает возникать у людей. Особенно, если это происходит у христиан. Я хочу, чтобы мы открыли текст Писания и прочитали Слово Божие, над которым бы я хотел сегодня порассуждать. Поэтому там, где вы находитесь, откройте ваши Библии. Откройте тексты Писания, и стихи, которые я буду читать сегодня, я буду давать вам возможность, чтобы вы могли открыть и найти это Слово Божие, чтобы там, находясь у себя дома или где бы вы ни были, вы открывали Слово, и мы читали его вместе. Итак, Евангелие Иоанна, я буду читать 14 глава, 27 стих. Евангелие Иоанна, 14 глава, я прочитаю 27 стих. Это слова Иисуса Христа. Он обращается к своим ученикам, он обращается ко всем нам, когда он говорит в этой ситуации о Духе Святом, который должен прийти. И вот в 27 стихе мы читаем такие слова: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Мы видим, Иисус Христос говорит здесь о страхе. И ученики, возможно, были в страхе в той ситуации, и Христос обращается к ним с ободрением, с утешением. И эти слова сегодня Христос обращает к нам. Действительно, в той ситуации, в которой мы находимся, нам нужно быть мудрыми, нам нужно быть осторожными, нам нужно соблюдать те предписания, которые мы слышим, о которых говорят. Но нам нельзя находиться в страхе и в панике. Нам нельзя позволить, чтобы страх сковал наше сердце, а это характеристика страха. Страх сковывает сердце человека. Писание говорит нам во втором послании Тимофею, 1 глава в 7 стихе, сказано: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Это очень интересное слово «целомудрие». Оно означает мудрость во всей полноте. И поэтому, когда мы читаем этот текст Писания, мы видим здесь, что когда человек находится в страхе, он не способен быть в целомудрии, то есть в полной мудрости. Человек, который находится в страхе, он делает какие-то безрассудные поступки. Он не способен здраво мыслить, он не способен правильно реагировать на ситуацию. Нам нельзя поддаться страху, потому что страх начинает сковывать человека. Есть другая характеристика действия страха. Страх оказывается заразным. И когда человек оказывается в страхе, вот это заражение страха передается на других людей, которые находятся рядом с ним. Мы сегодня переживаем об этом вирусе, и мы говорим о заразном действии этой инфекции, которая передается. Но мне кажется, намного больше сегодня передается инфекция страха, когда люди оказываются в этой ситуации и передают это заражение страхом друг другу. Вы помните истории из 13 главы книги «Чисел», когда Моисей отправляет 12 соглядатаев пойти в Иерихон? И мы читаем о том, что эти 12 соглядатаев, они пошли, они посмотрели на город, они вернулись и рассказывают о том, что они видели. И два человека, они говорят о том, что мы пойдем и завладеем этой землей. А 10 человек, 10 соглядатаев, они сказали: не можем мы пойти против народа того. Они сказали, что там есть исполины, и мы в глазах их были как саранча. Они оказались в страхе, и страх сковал их сердца. Они не способны были даже правильно оценить ситуацию. Мы не знаем точно, что происходило в Иерихоне. Были там эти исполины, о которых они говорили, или, как обычно, поговорка говорит, у страха глаза велики. Мы видим, страх сковал их сердца, они не способны реально оценить ситуацию. Но есть еще другой момент. Мы видим, что этот страх, которым оказались эти 10 соглядатаев, оказался заразным. И когда мы читаем с вами дальше, откройте, пожалуйста, 14 главу книги «Числа», мы видим, что это состояние страха, в котором были эти 10 человек, оно начинает передаваться на все общество Израилево. И в 14 главе книги «Числа» мы читаем с 1 стиха: «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам? Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Посмотрите, страх оказался заразным. И все общество народа израильского оказывается в этом страхе. Это то, что происходит сегодня у нас. Мы видим, что одно дело разумно быть аккуратными, осторожными, а другое дело поддаться панике и допустить, чтобы страх сковал сердце человека. И именно так происходит сегодня, когда многие люди читают, смотрят наблюдают и позволяют, чтобы страх сковывал сердце. Это происходит потому, что сегодня многие христиане не слушают слова Иисуса Навина и Халева, а слушают это донесение этих 10 соглядатаев и поддаются тому, что страх сковывает сердце. Именно поэтому я сегодня в этом слове, которое прочитал, я хочу обратиться ко всем христианам, ко всем членам церкви. Не позволяйте, чтобы страх сковал ваше сердце. Необходимо победить этот страх. И в этом тексте, который мы прочитали, Иисус Христос обращается к нам. И Он говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Посмотрите еще раз в этот текст. Христос в этом тексте вначале говорит нам факт. Он говорит нам основание. Он говорит: «Я оставляю вам мир». Я даю вам мир, не так, как этот мир дает. Я даю вам этот мир. И потом он оставляет заповедь для всех христиан. И мы читаем вторая половина этого стиха: «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». У нас есть основание, чтобы победить страх. И у нас есть заповедь, чтобы мы не позволили сердцу оказаться скованным этим страхом. И поэтому на основании этого текста я хочу оставить 4 пожелания для всех нас, которые оказались в этой ситуации. Первое. Боритесь со страхом. Если ваше сердце сковано страхом, если вы смотрите на то, что происходит сегодня, и все больше и больше поддаетесь панике, подумайте о том, что этот страх никогда не уйдет сам по себе. Вам нужно бороться с этим страхом. И вам нужно бороться так, как когда-то боролся Давид. И мы читаем историю Давида и Голиафа. И вы помните, что в той ситуации весь стан израильский, он был в страхе. Они видели этого великана, они видели Голиафа, и они все находились в страхе, но Давид не был в страхе. И мы читаем, что он выбрал себе 5 гладких камней, он взял прощу, и он вышел навстречу Голиафу. Писание нигде не говорит, был ли он в страхе или не был. Но я думаю, что в этой ситуации, когда Давид пошел против Голиафа, он победил этот страх. В чем была разница между Давидом и всеми остальными израильтянами? Я думаю, что когда мы читаем эту историю, разница была в том, что Давид победил свой страх фактами, которые были у него, которые он знал. Этими фактами он побеждал это состояние страха. И мы читаем с вами, что Давид понимал то, что не понимали другие израильтяне. Он знал и понимал, кто есть Бог, в которого он верит. Это был основательный факт. Он знал, что Бог с ним, Бог защитит, Бог даст победу в этой ситуации. Он обращается к израильтянам этими словами, он говорит: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Он знал, что вся эта ситуация, она в Божьих руках. Бог совершает свое дело. И уверенность Давида была в том, что Бог, в которого он верит, он больше и сильнее, нежели объект его страха. Нам очень важно увидеть вот эту важную особенность, как победить этот страх. Давид победил конкретным фактом или утверждением, которое у него было в его понимании и познании Бога. Если страх коронавируса сковывает ваше сердце, я хочу задать вам вопрос: побеждаете ли вы этот страх теми фактами, которые есть у нас, у христиан? Или вы позволяете, чтобы страх держал вас в оковах, потому что вы смотрите, слушаете новости, вы смотрите на статистику, вы видите то, что происходит? Давайте я напомню вам некоторые факты. Когда мы смотрим даже на эту ситуацию, которая сегодня много сообщается, и когда мы смотрим на цифры, почти 220 тысяч людей, которые заражены этим вирусом, но факт говорит о том, что из этих 220 тысяч 85 тысяч уже выздоровели. Факт говорит о том, что 116 тысяч, которые заражены, они находятся в среднем состоянии. Факты говорят о том, что особая опасность сегодня не для детей, не для подростков, не для молодежи, даже не для среднего возраста, а для пожилых людей старше 75 лет, у которых есть особо слабое здоровье. Но даже не это важный факт для нас, который мы должны учитывать, чтобы поборать страх. Главный факт – это то, что мы прочитали в этом тексте. Иисус Христос говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Это факт. Это слово Иисуса Христа. Он обращается к нам, и Он говорит: «Я даю вам мой мир, тот, который этот мир дать вам не может». И мы понимаем, что мир, как он понимается в этом мире, это обычное отсутствие вражды, это отсутствие войны. Для этого существует полиция, для этого существует армия, для того, чтобы сделать все необходимое, чтобы было отсутствие войны. Но сегодня нету войны, сегодня нету какой-то вражды, но мир отсутствует в сердцах. И мы понимаем, что это особый мир, который должен быть в сердце нашем. И Иисус Христос говорит: величайший факт, который мы должны сегодня помнить, это то, что Бог с нами. Бог не где-то в стороне. Бог с нами. Второй факт. Христос говорит: я даю вам мир. Это мой мир, это особый мир, который этот мир дать не может. Мы видим, что правительства всех стран, они делают все возможное, необходимое, чтобы сдержать эту эпидемию, чтобы каким-то образом изменить ситуацию. Но мир дает Бог. И если сегодня в сердце христианина страх сковывает это сердце, нам важно увидеть это Слово Божие. Мы знаем, что даже в Ветхом Завете были четкие указания в отношении человека, который оказался в проказе. И Ветхий Завет, Господь через Моисея, он очень серьезно показывал, как в этой ситуации необходимо было поступить, как необходимо было сделать карантин, что нужно было в этой ситуации. Это есть, это в Священном Писании. Насколько серьезно нужно было относиться и в той ситуации, когда народ шел по пустыне и что-то подобное происходило. Но мы не должны жить в страхе и панике. Нам нужно победить этот страх. Я хочу сказать, что это касается не только коронавируса. Мы знаем, что пока мы будем жить на земле, здесь на земле будут вирусы, будут эпидемии, будут стихийные бедствия, будут войны. И с каждым годом их будет больше и больше и больше. И мы никуда от этого не спрячемся, и мы никуда от этого не денемся, и мы будем находиться в этой ситуации. И Писание говорит, мы не должны быть в страхе, мы должны победить этот страх. Я читал историю о том, как в 1981 году, во время холодной войны, при вот этой общей угрозе ядерного удара со стороны Соединенных Штатов и Советского Союза, одна семья из Канады по фамилии Куртис, они решили найти уголок на земле, уголок, в котором бы они были в безопасности во время ядерного удара. И они нашли такое место. Они уехали в порт Стэнли. Это единственный город на Фолклендских островах в юго-западной части Атлантического океана. Они переехали туда, они поселились на этом маленьком острове. И буквально через несколько месяцев там началась война между Британией и Аргентиной. Там, на этом маленьком острове, пришли солдаты, и они начали воевать. 1000 человек. Из всего 2000 человек, которые жили на этом острове, но там во время этой войны погибло 1000 солдат и жителей, которые находились на этом острове. И для этой семьи, которая перебралась туда и хотела спрятаться от опасности, для них, естественно, было бы намного безопаснее жить в Канаде, нежели найти это самое безопасное место и оказаться в центре этих военных действий. Это говорит о том, что мы никуда не убежим, мы не спрячемся. Писание говорит, что это будет происходить. И у нас есть выбор, поддадимся ли мы этому страху и позволим, чтобы он сковал наше сердце, или же с верой на Господа мы будем побеждать этот страх, доверяя нашему Спасителю. Поэтому первое, что я вижу, нам необходимо бороться со страхом. Второе, что я нахожу, полагайтесь на Божью защиту. В этой ситуации, в которой мы находимся, многие христиане не понимают важности и силы Божьих обетований, того, что говорит Господь в Своем Слове. Это великие обетования, которые Господь оставил своим детям. Мы можем уповать на эти обетования, мы можем искать в них защиту, мы можем знать, что то, что Господь обещает в Своем Слове, это к нам относится. Многие эти обетования мы читаем, когда мы читаем Слово Божие, но мы как-то проходим через них и не принимаем, что это Слово Божие к нам. И мы думаем о том, что это слово было сказано когда-то, кому-то, в древности, где-то. И мы проскакиваем эти обетования, не принимая, что это слово, которое Господь к нам направляет сегодня и сейчас. Мы думаем, что это для кого-то. Я хочу сейчас дать задание всем, кто находится у экрана. Особенно обращаюсь к детям. Если, дети, вы находитесь там, вот за это время, найдите листок бумаги и ручку, чтобы что-то записать, то, что я скажу вам сейчас. Сделайте это, найдите этот листок бумаги. Я хочу прочитать несколько текстов из Священного Писания. Сегодня дома я попросил своих сыновей, и они позаботились, и они подготовили вот такие карточки. Я приглашаю, чтобы и дети, не сейчас сразу, может быть, после собрания, когда оно пройдет, чтобы вы нашли такие карточки. И чтобы вы записали те стихи из Библии, которые я сейчас прочитаю. Потому что, когда мы думаем об этом, когда мы думаем о обетовании, которое Господь дает нам, это реальное противодействие страху. И мы должны задать вопрос, откуда приходит страх в сердце человека? Страх приходит от сатаны. Он посылает страх. И поэтому, когда мы читаем Божье обетование, когда мы Божьим Словом наполняем наше сердце, это Божье Слово изгоняет страх. И в сердце человека уже нету места для сатаны, для страха, потому что это Божья сила. Я хочу прочитать некоторые эти тексты, и, как я сказал, это задание. Запишите на листе бумаги эти стихи для того, чтобы позже оформить такие карточки. И когда вы сделаете, запишите это на карточку, поместите это на ваш холодильник, на ваше зеркало, на ваш рабочий стол, где бы вы ни были. Читайте это вслух, потому что это Божье Слово, которое заполняет наше сердце и изгоняет страх из сердца. Первый текст Писания – это книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. Книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя». И не оставит тебя. Это Божье обетование. Второй текст Писания – это Псалом 26, 1 стих. 26 Псалом, 1 стих. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Это Божье обетование, это Его Слово. Третий текст – это Псалом 117, 6 стих. Псалом 117, 6 стих. «Господь за меня... не устрашусь, что сделает мне человек». Это Божье обетование. Это то, что Он обращается к нам. Еще один текст Писания – это книга Притчи, 29 глава, 25 стих. Книга Притчи, 29 глава, 25 стих. «Боясь перед людьми ставить сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Еще один текст Писания – это книга Притчи, 3 глава, 25 и 26 стихи. «Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Это Божье обетование. И последняя карточка, которая в руках моих, текст Писания, это книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Это то, что обещает нам Господь. И когда мы будем читать эти Божьи обетования, это наше средство от страха. Это наша стратегия побеждать страх. Я прочитаю эти тексты Писания еще раз, если вы не успели записать, для того, чтобы вы могли записать на бумаге, которую вы приготовили. Книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. Псалтырь 26:1. Псалом 117, 6 стих. Притчи 29:25. Притчи, 3 глава, 25 и 26 стихи, и книга Исаии, 41 глава, 10 стих. Дети, это задание для вас. После сегодняшнего собрания подготовьте эти карточки. Начните читать их. Начните читать вместе всей семьей, чтобы Бог укреплял нас, чтобы Он дал нам смелость, чтобы мы знали, что то, что Господь обещал, Он исполняет. Но когда мы читаем с вами эти тексты, понимая, что это наше оружие против страха, в этом слове не сказано, что Господь обещает, что кто-то не заболеет. В этом слове Господь говорит: «Я буду с тобою». Господь говорит: «Я защищу тебя, я укреплю тебя, я помогу тебе». Господь не обещает нам, что то, что происходит сегодня в мире, здесь, в нашем штате, оно не коснется нас. Бог говорит: «Я пойду с тобою, я защищу тебя, я помогу тебе пройти, что бы ни произошло в твоей жизни». И поэтому для нас сегодня очень важно, подобно как президент нашей страны, построить стену, которая бы ограждала наше сердце Словом Божьим. И враг никогда не проберется к нашему сердцу, если Слово Божье будет нашей защитой, если Слово Божье будет ограждать наше сердце. Третий совет, который я нахожу: стремитесь к более близким взаимоотношениям с Богом. Причина: потому что страх и Бог не могут жить в одном доме. И поэтому, когда мы стремимся к более близким взаимоотношениям с Богом, мы понимаем, что Бог контролирует ситуацию. Эти 10 соглядатаев, они позволили, чтобы страх сковал их сердце. Но 2 человека, Иисус Навин и Халев, они вернулись укрепленные в вере. И те, и другие видели одно и то же. Они видели стены Иерихона, они видели этих людей, но они видели это по-разному. И мы видим, что эти 10 соглядатаев, они смотрели на жителей Иерихона, как они говорят, исполинов, или буквально, как в иврите стоит, нефалимов, очень такое таинственное слово. Они видели этих гигантов из сыновей Енаковых, но Халев и Иисус Навин смотрели туда же, на эти же стены, на этих же жителей. Но когда они говорят о том, что они увидели, они даже не упоминают этих исполинов. Они даже не говорят об этих сынов Енаковых, потому что на 10 человек подействовал страх. Когда мы смотрим с вами на Халева и на Иисуса Навина, мы видим, что у них была совершенно другая реакция. 10 соглядатаев смотрели на этих жителей Иерихона и сравнивали их с собой. Они смотрели на этих жителей, и они говорили: «Мы перед ними как саранча, мы не одолеем их». Но когда Иисус Навин и Халев смотрели на этих жителей Иерихона, они сравнивали их с Богом. И они говорили: «Господь предаст нам эту землю, мы пойдем и завоюем». В этом великая разница. Когда мы имеем более тесные отношения с Господом, любая ситуация, какая бы ни произошла в нашей жизни, она под контролем Бога, который намного величественней, который намного могущественней. И поэтому мы читаем с вами книга Числа, 32 глава. В этой главе сказано о том, что когда народ израильский подошел к земле обетованной, и Господь говорит о наказании народа, и Он говорит, что все те, кто 20 лет и выше, они не войдут в землю. Но в 32 главе книги Числа, в 12 стихе, сказано так: «Кроме Халева, сына Иефонянина, кинезиянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу». И здесь в этом тексте очень интересная фраза, потому что в иврите стоит: «Они во всей полноте были за Господом». Они во всей полноте были за Господом, они шли за Господом, они повиновались Господу. Я хочу сказать, что уровень нашего страха – это всегда отражение нашей близости с Господом. Если у нас близкие отношения с Господом, у нас всегда уровень страха будет внизу. Но если у нас слабые отношения с Господом, уровень нашего страха, он всегда будет повышаться. Именно поэтому Иаков говорит: приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Когда мы доверяем Господу, когда мы понимаем, кто есть Господь, тогда уровень страха, он сходит на нет. И тогда мы читаем с вами в 1 Иоанна, в 4 главе, 18 стихе, такие слова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Противоположность страху – это не смелость, как иногда считается. Противоположность страху – это доверие. Когда мы не доверяем, человека, которого мы не знаем, у нас появляется страх. Но когда мы точно знаем, что этот человек любит нас, тогда у нас нет страха. Тогда у нас появляется доверие. И мы знаем, что Бог любит нас совершенной любовью. И мы можем в полноте доверять Ему. И эта совершенная любовь в этом тексте, который мы прочитали, говорит, в любви нет страха. Когда эта совершенная любовь Божья наполняет наше сердце, и мы полностью доверяем Ему, тогда нет места страху, потому что у нас близкие взаимоотношения с Господом. Потому что мы любим Его, потому что мы доверяем Ему нашу жизнь. И даже если в этом мире увеличивается страх, пандемия, наши близкие взаимоотношения с Господом, они помогают нам побеждать всякий страх. И поэтому, когда мы смотрим на то, что происходит сегодня вокруг, и задаем вопрос, что Бог желает от нас? Как Бог желает, чтобы мы поступали? Чтобы мы были аккуратными, да? Чтобы мы были осторожными, да? Чтобы мы исполняли все, что необходимо и предписывается, да? Но самое главное, Господь говорит, я хочу, чтобы у вас были более близкие отношения со мной. И мы с вами, как и все люди в этом мире, в нашей стране или в какой-то другой стране, в этой ситуации мы исполняем все эти предписания, которые говорят. Для того, чтобы позаботиться, чтобы избежать страха, мы моем руки, мы не хотим приветствоваться, мы отстраняемся друг от друга, но мы забываем самое главное средство от страха. Это более близкие взаимоотношения с Богом. Это самое главное, то, что помогает нам, когда Господь говорит, я здесь, я рядом, я хочу быть близок к тебе. И мы должны понимать, что делают дети, когда они испугались. Они кричат, они зовут своих родителей. Когда дети находятся в страхе, они бегут к своим родителям, они знают, что там безопасность. Бог что-то сегодня делает. И для нас, верующих христиан, важно понять, что когда мы оказываемся в страхе, самое лучшее средство, самая правильная стратегия от страха сегодня – это иметь более близкие взаимоотношения с Господом. И, наконец, четвертое, что я нахожу важным для нас сегодня. Важно обратиться к Иисусу Христу. Если самая главная стратегия борьбы со страхом – это более близкие взаимоотношения с Богом, то мы не можем воспользоваться этой стратегией, если этих взаимоотношений у нас нет. Я хочу обратиться ко всем членам церкви в первую очередь. Иметь взаимоотношения с Богом мы можем только через Иисуса Христа. И в этой же 14 главе Евангелия Иоанна Христос говорит, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И поэтому я хочу обратиться ко всем христианам и членам Церкви Спасения в первую очередь. Кризис коронавируса – это серьезный экзамен, это серьезная проверка нашей веры. Это серьезный экзамен, который ставит нас перед вопросом, а вы действительно верующий? А вы действительно возрожденный христианин? А вы действительно дитя Божие, и Христос действительно имеет место в вашем сердце? Или это только было название, и вы только были в церковном списке? Сегодня это серьезная проверка для нас, потому что, чтобы нам иметь победу над страхом, нам нужно иметь взаимоотношения с Господом, но это начинается с того, что мы обратились к Иисусу Христу, и Христос в нашем сердце. И мы получили возрождение, и мы отдали свое сердце Иисусу Христу. Я хочу обратиться сегодня ко всем тем, кто еще не сделал это, кто еще не отдал свое сердце Иисусу Христу. Сегодня это самое лучшее время для этого. Чтобы отдать свое сердце Иисусу Христу. Я хочу задать вопрос. Что самое страшное может сделать коронавирус для вас? Наверное, самое страшное, что может произойти, это то, что кто-то из нас заразится и умрет. Но для тех, кто знает Иисуса Христа, это не самое худшее, что может произойти. Потому что Писание говорит нам, что если христианин умрет от коронавируса, Иисус Христос воскресит его из мертвых. Это обетование Писания и одно из самых важнейших преимуществ христианина в моменты любого кризиса состоит в том, что у нас нет страха умереть. Если Христос в нашем сердце, если мы обратились к Нему, то Он, который одержал победу над смертью, Он дает нам победу над этим страхом. Это не значит, что мы хотим умереть сегодня или завтра, или через месяц, или даже через год. Это значит, что мы не боимся этого. Это значит, что у нас нету страха перед смертью. И если вы сегодня по-прежнему находитесь в рабстве из-за страха смерти, я хочу прочитать текст Писания. Откройте, пожалуйста, все те, кто находится возле экрана. Это вторая глава послания евреям. Послание евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Еще раз, послание евреям, 2 глава, 14 и 15 стихи. Посмотрите, как здесь написано. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». В этом тексте сказано, что Христос пришел на эту землю, Он стал человеком, Он принял плоть и кровь для того, чтобы умереть за наши грехи, для того, чтобы на Голгофском кресте взять грехи всего мира на себя и принести жертву для нашего спасения. И посмотрите, в 15 стихе сказано: «И избавить тех, которые от страха смерти были в рабстве». Христианин не должен быть в рабстве греха, потому что для верующего жизнь Христос, а смерть приобретение. Это означает, что когда мы живем в этой жизни, мы уже сейчас здесь, мы имеем общение с Иисусом Христом. Но когда мы умираем, мы идем в то место, которое приготовил нам Господь, чтобы там продолжить это общение со Христом. И Писание говорит, что мы не должны быть в рабстве. Все эти рассуждения, они не оставляют места страху. Мы должны побеждать этот страх, потому что люди боятся не вирус, люди боятся умереть от вируса. Но если Христос убирает страх смерти, тогда у нас не остается и страха жить в этом мире. В этом мире, который, возможно, наполнен страхом, наполнен паникой, потому что Христос в этом тексте, который мы прочитали, Он дает нам для этого основание. Он сказал: «Я даю вам мир». Прежде чем мы помолимся, я хочу, чтобы вы посмотрели на следующий слайд. Я хочу, чтобы сегодня, после того, когда окончится это собрание, чтобы там, где вы собрались, может быть, семьей или малой группой, вы находитесь все вместе, чтобы вы могли порассуждать и ответить на несколько вопросов. Первый вопрос. Что больше всего вы боитесь в сегодняшней ситуации? Подумайте об этом. Ответьте на этот вопрос. Второй вопрос. Как этот текст из Иоанна 14 главы 27 стиха помогает вам победить ваш страх? Третий вопрос, на который я хотел бы, чтобы вы ответили. В каком из этих четырех пунктов, которые мы упоминали, вам необходимы особые изменения? И, наконец, четвертый вопрос. Как в вашей семье вы будете укреплять взаимоотношения с Богом на этой неделе? И да поможет Господь всем нам иметь эту победу над страхом, доверяя Господу. Мы будем сейчас молиться, и я приглашаю, чтобы мы все помолились. Там, где вы находитесь, у экранов ваших телевизоров или компьютеров, я приглашаю, чтобы вы склонились на колени. Я приглашаю, чтобы обязательно помолились отцы семейства. И сейчас, когда вы слышите эти слова, там в семье или в малой группе, если это малая группа, значит, там несколько отцов есть. Если дети присутствуют, я приглашаю, посмотрите на всех глав семейств. Обратите внимание на ваших отцов. Отцы, вы ответственны в этой особой ситуации быть твердыми и мужественными. Вы ответственны за то, чтобы Божье Слово, оно укрепляло и давало вам мир и успокоение всей вашей семье. Вы ответственны за то, чтобы в этой ситуации, когда вы не можете привести семью сюда, в здание церкви, чтобы вы отвечали за духовное состояние, молитвенное предстояние, чтение Божьего Слова. И поэтому я приглашаю сейчас, когда мы будем молиться, когда у нас будет специальное время для молитвы, отцы, чтобы вы помолились в первую очередь. Помолитесь за свою семью, за ваших детей, за ваших жен. Попросите у Бога силы, мужества стоять в этой ситуации твердыми. Я приглашаю, чтобы все те, кто желают помолиться, также обратились к Господу. У нас время для молитвы, поэтому я приглашаю, давайте мы склонимся и будем обращаться к Господу. У нас время помолиться сейчас. Аминь.

0: Послушайте передачу «Слова надежды».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан. Слова надежды».

0: могла.
1: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
2: И Слово Божие, книга Бытие, 28 глава, 16 и 17 стихи, мы читаем такие слова. Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как Дом Божий. Это врата небесные». Изучение библейской биографии – самый вознаграждающий метод изучения Слова Божия. Новозаветные писатели очень часто обращаются к личностям Ветхого Завета за примерами, образами и вдохновением. Апостол Павел говорит в 15 главе послания к римлянам: «А все, что писано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Так много написано в Ветхом Завете для нашего поучения, особенно в повествовании о жизни Иакова. Причина, почему в Библии так подробно описывается о жизни Иакова и других мужей, подобных ему, состоит в том, что Бог хочет научить нас жить для Него ежедневно. Центральным учением Библии есть учение о грехе и благодати, и как нам избавиться от греха и достичь вечной жизни. Но Бог знает, что все мы, спасенные Его благодатью, должны жить в мире всем некоторое время, поэтому Он и дает нам через Слово Свое наставление, как нам жить жизнью Его искупленных детей. Одним из методов Божьих нашего наставления есть проведение нас через детальные опыты кого-нибудь из Его детей в прошлом, и таким образом мы учимся, чтобы в нашей жизни жить для Господа. Жизнь Иакова свидетельствует нам о двух богатых опытами действиях Бога в жизни Иакова: о Божьем провидении и о Его благодати. Жизнь Иакова учит нас о Божьем правлении в жизни человека. Она говорит нам о том, что Бог управляет делами человека. Он заботится о нас и хранит нас. Он защищает нас во время опасности и часто применяет меры наказания для того, чтобы наша жизнь соответствовала Его святости. Библия учит нас, что наша жизнь имеет цель и смысл, и что жизнь нашего человека имеет свое назначение. Современная идея, что жизнь человека не имеет смысла и назначения, языческая идея, не имеет

был агрессивным, замышляющим, самоправедным человеком, желающим иметь все в своих руках. Он никогда не казался нерелигиозным, как его брат Исав. Он не пренебрегал духовными интересами. Его ошибка всегда состояла в том, что он всегда хотел решать свое будущее. Бог же в своем промысле хотел научить его доверять Богу. Мы рассмотрим два главных пункта в жизни Иакова для нашего поучения, а именно его видение и обет Богу как ответ на видение. Видение Иакову было ночью, когда он бежал от брата своего из Вирсавии. Это было на третью ночь его бегства из Вирсавии в Харан, расстояние в несколько сот миль. В эту ночь Иаков ночевал около небольшого города в центральной Палестине. О его видении подробно говорит Библия. «Усталый от долгого пути, не имея другого убежища, как склон холма, Иаков взял камень вместо подушки, завернулся в пастушеский халат и заснул усталым сном». Здесь Господь открылся ему в видении и обновил с ним завет, обещав благословить и сохранить его и произвести от него великий народ. Все это было так чудесно и реально, что сам Иаков сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Видение, открытое Богом для Иакова, учит нас следующему. Во-первых, всеобъемлющей реальности Бога. Иаков не был идолопоклонником и происходил из дома, где имя Бога чтилось. Но до этого времени он никогда не встречался с Богом так близко и реально. Он молился и поклонялся Богу, но это признание Бога было формальным. Теперь же Бог ему открылся в своей красоте и силе. Мы нуждаемся также в таком познании Бога в нашей ежедневной жизни. Во-вторых, мы учимся из этого видения Иакова, что Бог милостивый и любвеобильный. Иаков был грешен, и он знал об этом. Он знал, что он не заслуживал на обетование Божие, милости и благословения. Он знал, что заслуживал гнева и наказания. Он сказал неправду. Он обманул. Он нарушил заповеди Божии. Когда грешник встречается со святым и праведным Богом, он всегда преисполняется страха. Следует отметить, что страх и некоторая растерянность Иакова не помешало ему стоять в присутствии Бога. Как мужественно он победил свой страх и поставил жертвенник Богу, сказав: «Это не иное, как дом Божий, это врата небесные». Таким образом, Господь проявил к нему милость, простив его грехи, и восстановил его в общении и благодати. Вот это значение видения лестницы с неба на землю. Лестница с ангелами, нисходящими и восходящими, знаменует промысел Божий и ангелов как стражу Божию, предназначенную для охраны и защиты его детей. Лестница есть символ благодати Божией. Я вполне соглашаюсь с некоторым толкователем Слова Божия, что лестница с ангелами есть символ самого Христа. Человек грешен и сам не может быть в присутствии Бога без ходатая и заступника. Сын Божий был назначен и послан в мир быть нашим посредником между Богом и нами. Господь сам в начале своего земного служения сказал: «Отныне будет

0: будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих Сыну Человеческому». Если вы, дорогие слушатели, не примирились с Богом и не нашли внутреннего покоя, ободритесь примером Иакова. Он обманул своего брата, он сказал неправду своему отцу, он был уличенным грешником, но Господь был милостив к нему и простил грехи его. Он простит и вам, если вы исповедаете грехи ваши во имя Иисуса Христа. Как бы ни были велики грехи ваши, Он простит вам. В-третьих, мы учимся из видения Иакова, что Бог везде сущий. Иаков воскликнул: «Истинно, Господь присутствует на месте с тем, а я не знал». Иаков был одинок, далеко от своего дома. Так он чувствовал себя, но Господь был с ним. Все вы, кто в этот час в одиночестве, в трудных обстоятельствах, далеко от своих родных и знакомых, не забудьте, что Господь вблизи вас. Он вокруг нас, Он с нами, где бы вы ни были и в каких трудностях бы вы ни находились. Ищите Господа от всего сердца вашего, и вы найдете Его, как и Иаков нашел Его, и Он был с ним. После чудного видения Иаков дал обет Богу следующими словами: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть в одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Это из 28 главы книги Бытия. Господь принял этот обет Иакова, и он исполнил обещанное. Да поможет Господь и нам, заключившим с ним обет, сохранить его в верности до конца. Кто же еще не принял Христа верой, как Спасителя своего? Сегодня время благоприятное, и день спасения и завета с Богом вашим. Аминь.
1: Приди и нас благослови на путь дневной, на труд.

дорогие друзья, мы просим вас, пишите нам. Пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы будем очень рады получать ваши письма. Пишите, да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки.

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Что думает современная психология? Что думают современные психологи по поводу веры и смысла жизни? По поводу веры и Бога? По поводу того, что вера является мостиком между Богом и человеком, между человеком и Богом. По исследованиям Института Гэллопа, на сегодняшний день около 95% населения земного шара верит в то, что существует Бог, в то, что существует Творец. Но из этих 95% большинство живет по принципу: «Я живу здесь на земле, Бог там. Я делаю свои дела, Бог делает свои дела. У меня есть своя жизнь, у Него своя». Незначительная же часть из этих 95%, меньшинство, живет по принципу: «Я всю жизнь свою посвящаю тому, чтобы служить Богу, изучать Библию, ходить в церковь, служить Господу тем, чтобы исполнять Его заповеди». И наша сегодняшняя тема касается смысла жизни. В конце концов, смысл жизни ищет каждый человек. И очень часто люди выходят на вопрос, существует ли что-то за гранью смерти. Потому что тогда, когда человек приходит к выводу, что за смертью ничего не существует, что когда человек умирает, там нет ничего, тогда психика настолько расстраивается, что люди иногда заканчивают жизнь самоубийством. А иногда они говорят так: будем есть, пить и веселиться, потому что завтра умрем. А некоторые говорят: что хочу, то ворочу. Кто мне указ? Я что хочу, то и делаю. Если общество думает, что я делаю плохо, убивая кого-то или совершая насилие, то кто они такие, чтобы мне сказать, что я делаю плохо? Итак, в этой жизни люди сталкиваются со смыслом своих слов, действий и поступков. В конце концов, они сталкиваются с проблемой смысла жизни. Приведем высказывание Виктора Франкла в его книге «Человек в поисках смысла», где он рассматривает стремление к смыслу как нечто врожденное, присущее всем людям и являющееся основным двигателем поведения и развития личности. Для того, чтобы жить и активно действовать, человек должен верить в смысл, которым обладают его поступки. Даже самоубийца верит в смысл, если не жизни, то смерти. В противном случае он не смог бы шевельнуть и пальцем для того, чтобы реализовать свой замысел. Отсутствие смысла порождает у человека состояние, которое Франкл называет экзистенциальным вакуумом, смысловым вакуумом. Итак, человек стремится обрести смысл и ощущает вакуум, если это стремление остается нереализованным. Осуществляя смысл своей жизни, человек осуществляет тем самым сам себя. Так называемая самоактуализация является лишь побочным продуктом осуществления смысла. Тем не менее, человек никогда так и не знает до самого последнего мгновения, удалось ли ему действительно осуществить смысл своей жизни. Это все человеку приходится принять на веру. Как пишет Франкл, сегодняшний пациент уже не столько страдает от чувства неполноценности, как во времена Адлера, сколько от глубокого чувства утраты смысла, которое соединено с ощущением пустоты. Причины, порождающие вот этот смысловой вакуум, это утрата ясного представления человеком, чего же он хочет. В итоге он либо хочет того же, чего и другие, либо делает то, что другие хотят от него. За этими двумя следствиями важно не пропустить и не забыть третье, а именно появление специфических невротических заболеваний, которые Франкл обозначил как ногенные неврозы. Они проистекают из угрызений совести и из ценностных конфликтов. Еще один известный психолог в сегодняшнее время – это Ролло Мэй. Приведем и его высказывание. «Чем глубже консультант проникает в тайны психотерапии, тем теснее смыкается его интерес с вопросами теологии. Первая задача, которую ставит психотерапия – как помочь невротику, больному человеку, наладить свою жизнь, то есть найти смысл жизни. А это чисто теологическая проблема. Что значит теологическая? Теологическая проблема – это значит проблема, выходящая за рамки нашего бытия, за рамки нашей обыденной жизни. Она подразумевает под собой аргумент замысла Вселенной, аргумент замысла разумного, личностного замысла какого-то Творца, который стоит над этой Вселенной, над нашим миром, над каждым человеком. Высказывания психологов, которые я уже неоднократно приводил, это Виктор Франкл и Ролла Мэй. Это люди, которые не посвятили свою жизнь служению Богу по Писанию, по Библии. Это люди, можно сказать, с одной стороны, и неверующие, потому что они не живут по заповедям, которые дал Иисус Христос. Но это люди, которые имеют трезвый взгляд, реальный взгляд на реальные вещи. И я не советую вам, дорогие радиослушатели, подражать тому, чему написано во многих их книгах, у Виктора Франкла или у Ролла Мэя, потому что там есть вещи, которые и могут увести от Бога, могут увести от веры в Иисуса Христа. И я это говорю намеренно, потому что сам я христианин, и сам я верю в то, что единственный путь спасения – это Иисус Христос, это покаяние в своих грехах перед Богом. Но все-таки в нашей теме «Вера как связующее звено между человеком и Богом» я бы вновь хотел привести высказывание Виктора Франкла. Почему? Этим бы я хотел показать вам, дорогие радиослушатели, что и люди неверующие, люди, не посвятившие свою жизнь служению Богу, и они понимают важность того, что нужно задумываться над проблемой смысла жизни, над проблемой взаимоотношения человека и Бога. Вот что говорит Виктор Франкл о такой вере, о вере, выходящей на Бога. Очевидно, что вера в сверхсмысл, как в метафизической концепции, так и в религиозном смысле проведения, имеет огромное психотерапевтическое и психогигиеническое значение. Подобно истинной вере, основанной на внутренней силе, такая вера делает человека гораздо более жизнеспособным. Для такой веры в конечном счете нет ничего бессмысленного. Заметьте слова человека, который не принял для себя Бога как спасающую силу. Для такой веры, для какой? Для веры в сверхсмысл, для веры в Бога. В конечном счете нет ничего бессмысленного. Следующее высказывание одного из известнейших психологов Карл Юнг. Он так описывает пришедших к вере людей. Они пришли к самим себе. Они смогли принять себя. Они смогли примириться с собой, а через это примириться со всеми неблагоприятными обстоятельствами и событиями. О подобном состоянии принято говорить. Он примирился с Господом. Он принес в жертву свою волю и покорился воле Господа. Человек должен верить в какую-то цель, пусть неясную, не оформившуюся, иначе ему не сохранить душевного здоровья. Заметьте, это очень важная мысль. Человек должен верить в какую-то цель, пусть неясную, не оформившуюся, иначе ему не сохранить душевного здоровья. Обретение веры означает проникновение в глубины подсознания и их подключение к сознательной жизни. Но что такое подсознание? Является ли это только материальной сущностью, или это нечто в нас, что помогает иметь соприкосновение с миром иным, с миром невидимым, выходящим за пределы материального бытия? Почему психологи убеждены, что существует нечто такое, невидимое? В своем старании объяснить человека они также виновны, как и теологи, богословы, в предположении существования невидимых явлений или реальностей. Совершенно верно сказано Юмом: того, что недоступно опыту, нельзя ни доказать, ни знать, в то можно только верить. Наверное, самое высокое, на что способен человек, это его способность верить. Отсутствие способности веры – это как бы недостаток, глубокого всестороннего душевного развития человека. Чтобы стать верующим, надо начать не с догмата, а с живой веры. Ведь неверие многих основано на неверии других, а не на личном изучении вопроса. Люди науки в области психологии потратили много времени, исследуя природу религиозного опыта. Настоящее состояние психологической теории очень интересно. Люди действительно имеют религиозный опыт. Каждый из нас может это проверить на себе. Иногда у нас нечистая совесть. Иногда люди хотят молиться. Иногда они испытывают страх и благоговение. Иногда они желают, чтобы что-то или кто-то дал им внутреннюю гармонию. Иногда они хотят, чтобы был Бог. Это относится ко всему человечеству, а не только к религиозным людям. Карл Юнг утверждает: «Среди моих пациентов, живущих во второй половине своей жизни, то есть после 35 лет, не было ни одного, чья проблема не заключалась бы в поиске религиозного мировоззрения. Никто из них не исцелился до тех пор, пока не подчинился своему религиозному мировоззрению». То, что эта потребность или поиск религиозного мировоззрения не является простым подражанием родителям или обществу, подтверждается на примере детей. Бовет пишет: «Один момент кажется очень очевидным, а именно – большое разнообразие религиозного опыта, которое удивляет нас во взрослых, обнаруживается уже в детях. Чувство возвышенного, появляющееся в созерцании природы, мистическое чувство невидимого, но благодетельного существа, трагическое осознание несовершенства уже присутствует во внутренней жизни маленьких детей. И, проанализировав подобные наблюдения, мы вынуждены с удивлением признать, что мы имеем дело с оригинальными фактами и что подражание не играет здесь роли». Это чувство необходимости описывается Дином Инге. «Мистический поиск начинается каждый раз со внутреннего зова, который ощущается в момент прозрения. Оно производит чувство неудовлетворения обычной жизнью, которое не имеет глубины, но которой мы обычно бываем довольны. Это чувство пробуждает огромное желание добраться до сути вещей и надежду, что, поступая так, мы можем избавиться от разладов, недостатков и зла, которые окружают нас в этом мире, которые не только окружают нас, но и заражают нас, мешают нам, порабощают нашу свободу и ослепляют духовное зрение. Диссонанс внутри нас даже болезненней, чем разлад вне нас. И мы вспоминаем, что в момент прозрения мы, казалось, как-то избежали его. И иногда мы размышляем о том, что мы чувствовали в тот момент. У нас возникает впечатление, что тогда мы убежали от самих себя. Голод – это чувство. Природа позаботилась о его удовлетворении. Сексуальность – это чувство. Природа также имеет на него ответ. Эстетическое начало – это чувство. В природе есть источники красоты, формы, цвета, звука и запаха для вознаграждения того, кто ищет красоту. Было бы странным, если бы жажда Бога была бы лишь неудовлетворенным побуждением в человеческой жизни. Наука может заполнить пробелы во многих других сферах, но пробел Бога может заполниться только Богом. Маккензи, профессор психологии Ноттингемского университета, пишет относительно того, что он называет евангельским опытом, что обращение в веру – это не просто уничтожение комплекса или исправление нескольких недостатков. Меняется все отношение к моральной и духовной действительности. Обращение в веру, будь оно медленное, постепенное или внезапное и драматичное, это новое рождение в буквальном значении этого слова. Рождается сама душа. Биологический уровень и уровень восприятия умственной жизни преобразовываются. Сама манера поведения, врожденная или приобретенная, начинает подчиняться цели души и духовным перспективам. Подводя к концу нашу тему о смысле жизни, о взаимоотношении веры и смысла жизни, о том, что вера является мостиком между Богом и человеком, Я бы хотел вам привести высказывания разных людей, разных профессий. Они жили в разное время. Карл Юнг, психолог. «Идея всемогущего божества присутствует везде. Если не признается сознательно, то принимается бессознательно, ибо это архетип. Поэтому я считаю, будет разумнее сознательно признать идею Бога, иначе Богом станет что-нибудь еще, как правило, нечто неразумное и глупое». Виктор Франкл. Бог вызывает в нас своими действиями, в нашей жизни веру в Него, и в определенный момент мы становимся перед выбором, принять Его верою или не принять. Уильям Джеймс, также психолог. «Мировоззрение без Бога нерационально. Мировоззрение, стремящееся превзойти Бога, невозможно, если элементом строения человеческого ума действительно является триада – впечатление, размышление, реакция». Ухтомский, один из ведущих педагогов и известный также за рубежом. «Итак, Бог есть то, чего пока в ближайшей действительности еще нет, то, во что, однако, постоянно верует человек, чего ищет за всемирную историю свою и что осуществляется в меру веры и разумения человеческого. Принудительности нет никакой, когда человек начинает верить в Бога. Вера и истина доселе зависят от воли и свободы человека, следовательно, от качеств самого человека, а не суть дела принуждения. Только потом постепенно вера и истина осуществляются, оправдываются в силе. И очевидно, что пока мир течет так, как течет до сих пор, никогда элемент человеческой воли и свободы, элемент веры, не будет совсем исключен из его истины. Это в самом деле будет страшным переломом и концом теперешнего течения мира. Бог придет, кончив свободу и осуществив веру человечества. Истина вполне открывается. Это нечто страшное для нас. Люди мало об этом думают. Известный ученый Пирогов однажды сказал: «Существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимым и неминуемым требованием моего собственного разума. Так что если бы я и хотел теперь не признавать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума». Гёте. «И всякий напор стремления, и всякое борение есть вечный покой в Господе Боге». Доктор Артур Комптон, лауреат Нобелевской премии. «Вера начинается с сознания того, что высший разум создал Вселенную и человека». Бехтерев и Павлов говорили, что душу нельзя изучать научными средствами, что мышление господствует над бытием. Известный философ Мамардашвили однажды сказал: «Предназначение человека состоит в том, чтобы исполниться по образу и подобию Божьему». И сейчас, в конце, я бы хотел вам привести неполный список ученых и выдающихся людей, которые верили в Бога, в высший разум, в Творца. Бэкон, Галилей, Спиноза, Коперник, Ньютон, Кеплер, Ампер, Паскаль, Сенека, Байрон, Луи Пастер, Авраам Линкольн, Диккенс, Герцен, Белинский, Достоевский, Ломоносов, Кант, Гоголь, Роберт Бойль, Майкл Фарадей, Джеймс Джоуль, Карл Линней, Гумилев, Ахматова и так далее и тому подобное. И этот список можно еще продолжать дальше. Благодарю всех тех, кто внимательно слушал эту информацию о психологии веры. В наших следующих встречах на канале Христианского радиовещания я бы хотел с вами поговорить о проблемах одиночества, уверенности и самоуверенности, о взаимоотношениях между молодыми людьми и взрослым поколением, о том, нужно ли наказывать детей физически или не стоит этого делать. Также я хотел бы вас познакомить с результатами исследования, нужно ли рожать детей и почему вы хотите рожать детей. исследование проводилось ли среди молодых девушек, и этот вопрос задавался студентам, в основном студенческой молодежи. Также проводилось исследование среди верующей молодежи и неверующей. Им задавались различные вопросы, одни и те же. И, дорогие радиослушатели, если вы хотите узнать, услышать о том, как верующая молодежь воспринимает неверующую, и как неверующая молодежь воспринимает верующую молодежь, какой она является в ее глазах, если вы хотите об этом услышать, то настраивайте ваши радиоприемники на волну христианского радиовещания. И до скорой встречи. До свидания. Пусть Бог благословит вас.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Иногда, чтобы не дать мне возможности пойти в церковь, Макины говорили, что сначала я должна наколоть дров для плиты. Они давали мне огромную поленницу, а я изо всех сил размахивала топором и заканчивала работу. Я сделала бы все, чтобы пойти в церковь. В школе я держалась дружелюбно, но близких друзей у меня не было. Я уже знала, что была не такой, как другие. Чем меньше люди знали о моем странном доме, тем лучше. «Дори, а это тоже из ковчега?» — говорила одна из учениц, показывая на мое разорванное платье. Все засмеялись, я натянуто улыбнулась. Другие ребята выглядели как обычные подростки. Коротенькие носочки, сандалии, мешковитые свитера. Как часто я мечтала о том, чтобы весь день не выходить из уборной. У меня не было ни своего завтрака, ни денег на завтрак. Но я не хотела, чтобы об этом кто-нибудь знал. Поэтому в обеденный перерыв я уходила на прогулку. Если я оставалась, то вид еды становился для меня серьезным испытанием. Иногда кто-нибудь предлагал мне бутерброд, но я всегда говорила: «Нет, спасибо, я пойду прогуляюсь». Я оставалась в одиночестве, сохраняя свою тайну. Часто я пыталась лечить свой кровоточащий нос или скрыть синяк под глазом. Когда меня спрашивали о синяках, я лгала. Я придумывала множество объяснений. Я бесстрастно признавалась, что дралась или участвовала в других безвредных проказах. Я боялась, что если выяснится правда, то побои станут еще более жестокими. Я была охвачена ужасом. Мне нужно было выжить. Сначала я хорошо училась, но после почти 2 лет жизни у Макинов оценки мои стали хуже. Одна из учительниц заподозрила, что плохие отметки и мой потрепанный вид были результатом домашних неурядиц. Я благодарю Бога за учителя, который обратил на меня внимание. Однажды у дверей школы меня остановили 2 человека из молодежного комитета.
2: «Ты Дорис Дакворт?» — спросил один.
1: «Да», — пробормотала я, застыв на месте.
2: «Не бойся», — успокоил меня мужчина.
1: После этого он протянул мне листок.
2: «Это повестка. Ты должна явиться в суд по делам несовершеннолетних».
1: Мой страх мгновенно прошел, но он добавил:
2: «Мы также сообщим людям, с которыми ты живешь, что условия жизни будут проверены. Им не надо приходить с тобой в суд, но твоя мать будет обвинена в небрежном отношении к ребенку».
1: Ошеломленная, я медленно шла домой. Я была напугана. «О, Боже, они уже знают!» Сначала я не хотела возвращаться, но потом испугалась, что они пошлют кого-нибудь на поиски, а может, даже убьют меня. Когда я пришла, Макины ждали меня с побелевшими от гнева лицами.
2: «Заходи!»
1: — прорычал мистер Макин. Тяжело ступая, как горилла, он прошел в столовую.
2: «Иди сюда!»
1: У меня живот свело от страха, но я вошла. Миссис Макин последовала за мной и встала в узком дверном проеме. Ноги широко расставлены, руки скрещены на груди, во взгляде ярость.
2: «Встань на колени!»
1: Жутким голосом проговорил мистер Макин. Я повиновалась, но не могла понять, что происходит, пока он не стал снимать ремень.
2: «Здесь были люди из молодежного комитета», — прорычал он и начал бить меня.
1: Ременная пряжка впивалась мне в спину. Волны боли пронзили мое тело. «Господи, это уже слишком!»
2: «Как ты могла так поступить с нами?»
1: — закричал мистер Макин, продолжая стегать меня.
2: «Мы приютили тебя. Мы все делали для твоего блага. А ты сообщила о нас в полицию. Это научит тебя быть благодарной».
1: Пряжка опустилась мне на шею. Я скорчилась на коврике и завизжала, испугавшись, что они забьют меня до смерти. Мне надо было спасаться, В дверь я выскочить не могла. Там стояла миссис Макин. Но окно в другом конце комнаты доходило почти до пола. «Господи, если ты поможешь мне...» Я прыгнула, разбивая стекло, и приземлилась на колени. Рубашка с длинными рукавами защитила мои руки, и я убежала, отделавшись мелкими порезами. Не разбирая дороги, я бросилась в темноту. Я бежала по холмам Сан-Франциско, останавливаясь на несколько минут, чтобы восстановить дыхание. Через 2,5 часа я прибежала на Рыболовецкий причал. Голова у меня кружилась, чувства смешались, тело болело от побоев. Сидя на причале, опустив ноги в Тихий океан, я пыталась собраться с мыслями. Вдали я видела Golden Gate Bridge. Грузовые суда медленно проходили под ним, направляясь в океан. Как я хотела оказаться на судне, идущем в Китай. Но, конечно, в тот вечер я не могла попасть ни на какой корабль. А я так хотела куда-нибудь уехать. Господи, если бы можно было найти тихий уголок, чтобы провести ночь. Но я была одна, и идти мне было некуда. Хотя мне было 15, я боялась убегать далеко. Если бы меня нашли, то, конечно, бы отправили в суд, или, что еще хуже, возможно, Макины убили бы меня. Вытерев слезы, я отправилась в долгий обратный путь, готовя себя к неизбежному. Конечно, меня снова побили. Лежа в кровати, я всхлипывала и роптала на Бога. Но даже тогда я не сомневалась в Его любви. Интуитивно я догадывалась, что Он заботится обо мне и скоро выведет меня из этой неразберихи. Я всегда верила, что Он не пошлет мне испытания, которого бы я не могла вынести. Он следит за мной и делает путь проходимым. Даже синяки не так болели, когда я думала о том, что Бог со мной. Но в ту ночь я была в отчаянии. «Господи, я знаю, Ты любишь меня, но это уж слишком. Можешь ли Ты забрать меня отсюда? Пожалуйста!» «Женщина, это ваша дочь?» Я была в ужасе, приближался день суда. Никто не объяснил мне, что должно произойти, но я знала, что Макины способны на все, чтобы посадить меня в тюрьму. Все, что было известно мне, содержалось на белом листке бумаги. В определенный день, в 10 часов утра, я должна явиться в суд. Марии со мной идти не нужно. В здании суда одна женщина успокоила меня, сказав, что суд сочувственно относится к моей ситуации. Заседание было организовано лишь для того, чтобы осудить мою мать за пренебрежительное обращение с ребенком. Войдя в зал суда, я стала оглядываться, ожидая увидеть маму. Но ее там не было. «А что, если она придет?» — думала я. В молчании мы ждали прихода судьи. Несколько секунд он изучал группу людей, стоявших перед ним. «Дорис Дакворт», — произнес он, — «у меня сердце оборвалось». Женщина, с которой я только что познакомилась, встала рядом со мной. «Все в порядке, не бойся», — прошептала она, пока мы шли по залу, чтобы предстать перед судьей.
3: «Лаура Дакворт»,
1: — объявил судья. За спиной я услышала шаги матери. Теперь она стояла слева от меня.
3: «Это ваша дочь?» — спросил судья.
1: Последовала длинная пауза. Такая длинная, что я подумала, не хочет ли она отказаться от меня. Я приподняла голову и краем глаза увидела ее профиль. «Думаю, да, но судья... Я бы избавилась от нее еще до рождения, если бы только могла». Последовала короткая дискуссия. Суд постановил навсегда забрать у мамы Марию и меня. С тех пор мы стали находиться под опекой суда. Судья принял мудрое решение, приказав забрать меня из семьи Макинов и поселить в новом доме. «Господи, благодарю Тебя за это!» — тихо молилась я. Выходя из зала суда, мама повернулась ко мне и пробормотала. Если еще раз увижу тебя, убью. Если я когда-нибудь хотела умереть, то это было именно в тот момент. Надежды разбились. Ее отвержение было полным и окончательным. На меня опустилась тьма. Неужели я так ужасна? Бредя в одиночестве домой, я вслух молилась о том, чтобы Господь помог мне понять, почему мама так не любит меня. Я молилась, чтобы не возненавидеть ее. Боль пронзала меня, когда я вспоминала детство, стараясь понять, в чем была неправа, но не могла ничего вспомнить. Потом я поняла, что мама сама никогда не знала любви и не знала, как любить. В этот момент Бог позволил мне простить ее. Слезы наполнили мои глаза, и я пожалела ее. Боль залегла глубоко, но ненависти не было. Господь сказал мне, что тоже был одинок. Они всячески проклинали его, а я была в числе его последователей. В тот день он исцелил меня и разгладил шрам, который мог остаться на всю жизнь. Макины сообщили суду, что готовы держать у себя Марию до тех пор, пока они получают деньги за ее жилье и содержание. Поэтому она осталась у них, а меня перевели в другой дом. Рой Миллен из Первой Баптистской церкви договорился, чтобы меня поселили в семье прихожан церкви. Мои новые опекуны пожали мне руку, когда я приехала в их дом. Они были добрыми и вежливыми, но никогда не обнимали меня с той теплотой, о которой я мечтала. Я думаю, они взяли меня по обязанности, а не из любви. Мне позволили есть с ними за одним столом. Они не кричали и не били меня. Но хотя я отчаянно стремилась угодить, ближе им я не становилась. Я даже никогда не приходила в комнату, где собиралась семья, пока меня не приглашали. Я уверена, что люди в церкви восхищались тем, что они совершили такое христианское дело, но они никогда не давали мне той теплоты и общения, которые были необходимы, чтобы выжить. «Может, это и христианский дом?» — думала я. «Но не такой, о каком я мечтала». Жена всегда была подозрительной, верила во все худшее. Однажды в воскресенье пропали пожертвования. Она заподозрила в воровстве меня. Когда я сказала, что не воровала, она обвинила меня во лжи. Ее критерии в определении вины и невиновности были просты. Если я плакала, то я была виновата. Если глаза были сухими, я была невиновна. Господи, помоги мне не плакать. Единственным преимуществом жизни в этой семье было то, что я регулярно могла ходить в церковь. В Первой Баптистской церкви я слышала выступления Роберта Джона Ли и Джипси Смита. Я впитывала знания, ведя записи почти на всех богослужениях. Однажды в среду во время молитвенного собрания один мужчина потрепал меня по плечу и сказал, что какая-то странная женщина стоит на улице и спрашивает свою дочь Дорис. В страхе я вышла из здания, думая, что произошла трагедия. Там стояла Лаура, пьяная, обезумевшая, злая. Она тут же высказала все, что хотела. Недавно она снова вышла замуж. Это был четвертый мужчина после моего отца, и хотела, чтобы ее муж ничего не узнал обо мне и Марии. Она кричала и угрожала самоубийством. Конечно, я обещала, что мы будем молчать. На самом же деле я даже не знала, где она живет, да и не хотела выяснять. Я заверила ее, что мы с Марией оставим ее в покое, и новый муж никогда не узнает о нас. Она может спокойно к нему вернуться. Какой же жалкой она была, когда уходила. Я не могла ее ненавидеть, я только жалела ее. Через несколько месяцев я случайно встретилась с Лаурой на улице в Окленде. На руках она несла грудного ребенка. Мама воскликнула. «Взгляни, разве она не куколка?» «Почему?» — Но почему она не могла так же любить и меня? Что я сделала, чтобы заслужить ее ненависть и отвержение? Я приняла тот факт, что мама никогда не полюбит меня, но встреча с ней вновь всколыхнула мои горькие чувства. Эта горечь не была направлена против нее. Бог помог мне понять, что ненависть только испортит мне жизнь, но ее не изменит. И хотя обида ушла, боль осталась. Я искала подлинную любовь, а не просто симпатию прихожан, которые готовы были ее продемонстрировать. Мы с Марией виделись в средней школе Джона Свита. Однажды мы встретились на школьном дворе. «Дорис!» Она колебалась, опустив глаза. «Я выхожу замуж». «О нет! Мария! Тебе едва исполнилось 15! Ты не можешь!» «Дорис, ты не понимаешь!» «Пожалуйста, Мария, пожалуйста!» «Тебе сначала надо закончить школу, потом немного поработать, а потом...» «Дорис, у меня будет ребенок!» Там на площадке часть меня умерла. Моя сестра, за которую я несла ответственность все эти годы, теперь вынуждена была вступить в ранний брак. Я была ошеломлена. Мысль, что такое может случиться, даже не приходила мне в голову. Я видела ее парня один или два раза, когда была у Макинов. Он был высокий, 17 или 18 лет. Теперь же моя сестра была беременна. Скоро она станет матерью. Это казалось такой несправедливостью. У Марии всегда было больше преимуществ, чем у меня. Она была симпатичная, и в какой-то мере ее любила мама. Она легче заводила друзей, и к ней лучше относились в домах опекунов. Но она так же, как и я, искала того, кто будет любить ее. Поиск любви привел ее к близости до брака. Мария никогда не интересовалась Богом. Я рассказывала, что Христос значит для меня, но она говорила: «Дори, хватит об этом». Это огорчало меня, и я много за нее молилась. Теперь она собиралась замуж, но я знала, что ни ее жених, ни она не были достаточно взрослыми, что необходимо для счастливого прочного брака. Мария пригласила меня на свадьбу, но люди, с которыми я жила, не позволили мне туда пойти. «Она, как твоя мать», — самодовольно прокомментировали они, — «мы не хотим, чтобы ты стала, как она». В день свадьбы я была очень расстроена. Я знала, что сейчас нужна сестре, может быть, даже больше, чем раньше. Но меня заставили подчиняться людям, которые не могли понять ту боль, которую испытали мы с сестрой. Я бросилась на кровать и стала взывать к Богу, чтобы Он дал мне силы вынести все несправедливости жизни. «Господи, пожалуйста, помоги Марии и ее мужу. Помоги им увидеть Твою любовь и заботу». Проходили недели, месяцы. Я стала чувствовать себя одинокой. Я решила сесть на паром и съездить в детский дом Окленда. Я жила там 7 лет, и в каком-то смысле он стал моим домом. У меня там оставались друзья, с которыми я виделась довольно часто. В этот раз, во время поездки, я заболела гриппом. Доктор Велч пришел посмотреть, чем можно мне помочь. «Здравствуй, Дори!» — приветствовал он меня радостно после такого долгого перерыва. Он всегда хорошо относился ко мне и сейчас заинтересовался тем, как я жила с тех пор, как покинула детский дом. Мы говорили несколько минут. Меня согрело его дружелюбие. Вдруг он спросил: «Ты бы не хотела работать у меня, а жить ты могла бы с нами». «Конечно», — ответила я, не раздумывая. «Я бы хотела жить с вами и миссис Велч». К счастью, мне больше не пришлось возвращаться в ту церковную семью. Доктор позаботился о формальностях, и после выздоровления я сразу переехала в красивый дом доктора и миссис Велч в Пьемонте, недалеко от Окленда. Семью, в которой я жила раньше, поставили в известность, и они выслали мои вещи на новый адрес. Господи, неужели я не сплю? У меня есть прекрасный дом, а доктор будет моим начальником. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжит библейский час из Ирпенской библейской семинарии. Через полчаса слушайте передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити».
2: Воистину слава нашему Господу, и мы повинні кликати Господа, співати, поклонятися, и так всю вічність. Тому що коли ми бачимо картину неба, то там всі народи, да, співають, прославляють, преклоняються пред величчю Господа. Я хотів би сьогодні вместе з вами также прочитать текст Священного Писания, который касается величия нашего Господа только в служении. Величие нашего Господа Иисуса Христа в том, как Он достигал грешников. Как Иисус Христос был способен вместить грешника, принять грешника, помочь грешнику. И знаете, открыть для грешника врата Царства Божьего. И мы прочитаем текст Священного Писания из Евангелия от Луки, 23 глава, с 32 по 33 стих и с 39 по 43. Написаны такие слова. Евангелие от Луки, 23 глава, с 32 стиха. «Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Из 39 стиха. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты Бога не боишься, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“. Аминь. Мы видим с вами историю о злодеях. Но что интересно, что среди этих злодеев мы видим не злодея. Мы видим с вами того, который принял образ раба и по виду стал как человек для того, чтобы помочь злодею, открыть злодею путь в Царство Божие. Сделать возможным эту благодать и эту привилегию, чтобы грешник, нечестивец, имел право войти в присутствие Бога и вечно с Богом быть, жить и вечно славить Бога. И знаете, у нас мы готовимся к воспоминанию смерти и страдания нашего Господа, совершению заповеди. В большинстве церквей в первый день месяца первый день воскресного, значит, первое воскресенье месяца совершается хлебопреломление. И знаете, я хотел бы вот со своей стороны тоже, вот кто-то отъезжает уже с сессии, да, но все мы причастники церкви, его тела, его семьи. И каждый из нас, размышляя о том, какое моя жизнь, какое мое состояние, как я сегодня влияю на тех людей, которые окружают меня, не являюсь ли я сегодня препятствием для того, чтобы грешники шли к Господу. И как я сегодня, как христианин, как верующий человек, как человек, который будет и исповедует веру в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, участвуя через видимые знаки, вспоминая Его смерть, страдания, как я сегодня могу через свою жизнь, через свое служение помочь грешнику увидеть Христа, войти в то царство, в то блаженное место и услышать самые прекрасные слова, которые может услышать любой грешник: ныне же будешь со мною в раю. Послание к Ефесянам мы читаем с вами удивительные слова. Ефесянам 4 глава с 32 стиха и первые стихи 5 главы. Написано так. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И 5 глава. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Оказывается, есть секрет влияния. Оказывается, есть секрет влияния человека верующего на окружающих людей, положительного влияния, благословенного влияния. Мы знаем, что есть негативное влияние, да? Не дай Бог нам сегодня влиять на людей, которые окружают нас, негативно. Почему? Потому что в Слове Божьем сказано, что кто влияет негативно, так что грешник становится еще более грешным, да? Или праведник становится грешным, то написано, лучше бы ему не родиться. Но если мы познали истину, познали Божью благодать, познали дар спасения, то как мы сегодня можем влиять на окружающих нас людей? Один брат рассказывал историю, когда, значит, одна сестра ехала вот в маршрутном автобусе, и впереди ее сидела женщина, свидетели Иеговы. И эта женщина всю дорогу своей соседке говорила, рассказывала, убеждала ее, что надо верить и как надо верить, и рассказывала все, в чем она могла убедить свою соседку. Ну и на одной остановке, когда вышли, эта женщина, верующая, сестра, баптистка, подходит к этой свидетельнице Иеговы и говорит: «Вы же говорите ложь. Ваша вера ложная. Вы вообще говорите такую несуразицу и несунитницу, еще этой несчастной женщине это все вдалбливаете в голову». А эта женщина смекнула, говорит: «А вы знаете истину?» Эта женщина-баптистка: «Конечно, знаю истину, я Библию читаю, я знаю правильные все каноны, у нас самая правильная вера у баптистов». Он говорит: «Хорошо, так если, говорит, у вас самая правильная вера, чего вы всю дорогу молчали?» Сегодня иногда верующие люди становятся молчащими. Или, я бы так еще сказал, не столько молчащими, не влияющими на окружающих людей. Сегодня наша вера иногда только декларативная вера. Я верующий. И точка. Какой верующий? Насколько ты влияешь? И вот на примере Иисуса Христа я хотел бы, чтобы мы посмотрели, как Иисус Христос влиял на людей. Более того, не на праведных, на нечестивых, на грешных, на тех, которые опустились, возможно, до самого дна своей греховной жизни. И вот пример Иисуса Христа – это пример того, как мы должны подражать Богу, как чада возлюбленные. Как мы должны влиять, как мы должны открыть Христа людям, в конце концов. И первое. Посмотрите, когда Иисуса Христа после всех тех судов, которые прошли перед Синедрионом, перед Пилатом, Иисуса Христа написано, что повели на распятие. И Слово Божие нам говорит, что вели с Ним на смерть и двух злодеев. Вели на смерть двух злодеев. И когда Иисус Христос вместе с этими злодеями пришли на место, называемое Лобное, это место Голгофа, Череповище по-украински, да? Возможно, это место напоминало, знаете, форму черепа было. Может быть, на этом месте распинали и других разбойников или преступников. И вот мы видим с вами, что первое, очень важное, что Иисуса Христа распяли не отдельно, а распяли вместе, рядом. Даже по центру его поставили крест. И с одной стороны один разбойник висит, с другой стороны другой разбойник висит. Возникает вопрос, чье это место? Мы знаем с вами, что одного разбойника не распяли. Разбойник Третий должен висеть на среднем кресте. И вы знаете его имя, этого разбойника. Помните имя? Троих готовили к казни. Одного не распяли. Это самого злостного из всех разбойников. Того разбойника, который должен был висеть на кресте. Обязательно должен был быть. Но мы знаем с вами все эти разбирательства, все эти суды. И в конце концов крик: «Отпусти нам Вараву, а его распни». Варава – это третий, который должен был висеть на кресте. Христос не должен был висеть на кресте, Он не преступник. И нету в Нем вины, и нету в Нем того, чтобы Его обязывало идти на это место, на крест. Это величайший урок сегодня для нас в лице Иисуса Христа. Христос занял не свое место, Он занял наше место. И Иисус Христос занял то место позора, унижения, презрения, насмешек, которое нам принадлежит, которое мне принадлежит. И Священное Писание пророчески говорит, Исаия, 53 глава, 12 стих, написано: «К злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Вы слышите, что говорит Слово Божие? Не за себя, за других. Иногда мы слышим такое выражение: «Поставь себя на мое место». Или «Вникни в мою проблему». «Пойми меня». Иногда мы способны, знаете, может быть, с опыта жизни, и христианской, и личной жизни, да, давать другим советы, особо не вникая в нужду человека, в его переживания, в его духовный мир, в его сердце. И часто наши советы, знаете, они такие умные, красноречивые даже могут быть, но не действенные. Почему? Потому что иногда в нашем сердце нет того сострадания, соучастия и сочувствия страдающему, несчастному человеку. Здесь Священное Писание ни в коем случае не подразумевает, что мы должны сделаться таким, как тот человек. Иисус Христос, заняв место разбойника, не сделался разбойником. Некоторые сегодня говорят, чтобы понять наркомана, надо стать наркоманом. Не надо становиться наркоманом. Но надо вникнуть в проблему несчастных людей, которых сегодня масса. Масса людей, которые сегодня окружают нас с вами. И даже, могу сказать, даже в церкви у нас сегодня есть много людей несчастных. И сердце служителя, сердце человека Божьего, это не безучастное сердце. Это сострадающее сердце, это понимающее сердце. Это сердце, которое готово почувствовать и прочувствовать чужую боль, чужую скорбь, чужую нужду, чужое переживание. Если мы прочувствуем, поймем, вникнем, тогда мы способны будем и сострадать человеку. Способны будем, прежде всего, молиться за этого человека. Способны будем, знаете, сочувствовать и, как написано, плачьте с плачущими, да? И радуйтесь с радуйтесь. Мы поймем где-то, знаете, ту боль, то переживание, то бремя, которое несет человек. Я знаю, что многие верующие люди самые ревностные и самые влиятельные в момент, в первое, так сказать, время после своего обращения к Господу. Не так ли? Многие христиане очень влиятельные тогда, когда они испытали на себе, как благ Господь. Когда увидели, что Бог явил им чрезвычайную милость. И что они делают, эти люди, верующие? И многие из нас. Идут, да, как самарянка, как и многие другие, идут и влияют на людей. Как влияют? Сильно влияют. Я знаю, что в первые месяцы, в первое время настолько, знаете, горит этот огонь любви, сострадания, что если меня Господь спас, то как же я могу быть безразличным к тому, кто рядом со мной, к моим друзьям, к моим знакомым? Самарянка очень сильно влияла на своих знакомых, друзей, на город. Помните, что люди так, услышав слова этой женщины, которая получила милость от Иисуса Христа, да, что потом сказали, говорит, уже не по твоим речам веруем. уже, говорит, сами стали очевидцами, свидетелями того, что Господь делает. Поставьте себя на место людей, которые живут возле нас. Вникните в ихнюю нужду. Постарайтесь понять. Постарайтесь выслушать. Постарайтесь не спешить сначала давать советы, а постарайтесь сначала просто посочувствовать. Просто где-то посопереживать. Где-то, знаете, вот сострадать. И тогда Господь, я верю, что открывает сердце, что и для того, что нужно сказать. Итак, первое, это вникнуть в ситуацию, понять человека, занять, возможно, знаете, в сердце его место. Вот, даже Иисуса Христа, помните, называли друг кого? Мытаря и грешников. То есть он не стал мытарем и не стал грешником. Но его общение с этими людьми и его вникание в их нужды открыло, так сказать, доступ этим грешникам к благодати, Божьей благодати. Во-вторых, мы видим с вами, что когда Иисуса Христа распяли на кресте среди разбойников, это немолчаливая сцена. Обратите внимание, что два разбойника, которые висят рядом, они не висят в молчании или просто в своих стонах. Казалось бы, в такой момент надо переосмыслить всю свою жизнь, да? Кажется, в такой момент надо бы помолчать, да где-то, может быть, вопиять к Богу и просить милости. Но когда мы читаем Священное Писание, то здесь в Евангелии от Луки написано, что один из повешенных злодеев злословил его. А если посмотреть Евангелие от Матфея, 27 главу, 44 стих, написано, что обои злословили его. Вы представляете, висят разбойники. Кажется, злословьте там, может быть, Пилата там, или людей. А кого они злословят, друзья мои? Злословят праведника. Злословят того, который рядом. Мы видим с вами, что часто для того, чтобы понять человека, вникнуть в жизнь человека, надо испытать от человека даже где-то унижение, насмешки и презрение. Я знаю многих верующих людей, которые, служа другим людям, испытывали, прежде чем достигали сердец этих людей, испытывали от этих людей много унижений. Многим верующим людям нужно было пройти через вот это презрение, унижение, насмешки, издевательства, даже злые шутки и не шутки. Но когда эти верующие люди проходили, да, через эти насмешки, через эти издевательства, то их свидетельство было очень сильным, очень влиятельным. Посмотрите на Иисуса Христа. Когда Иисус Христос от этих людей, от этих разбойников, от этих несчастных, которые висят на крестах, слышит злословие, он молчит. Он ничего им не говорит. Он не упрекает их и не говорит: вы же несчастные люди. О чем вы думаете? Он молчит и ждет. Ждет момента, когда он скажет. Но есть момент, когда нужно молчать. Послание к Римлянам, 15 глава, 3 стих написано: «Ибо и Христос не себе угождал». Послушайте, не себе угождал. Но, как написано, «злословия злословящих тебя пали на меня». Как иногда нам бывает тяжело даже в мелочи где-то подставить плечо кому-то, да? Молча поставить. Не то, что там уже идти второе поприще с кем-то, да? Просто где-то поддержать. Просто где-то, знаете, сделать работу, возможно, за того, за кого ты можешь сделать ее. Иногда нам тяжело перстом поворушить, да, чтобы где-то вникнуть в нужду кого-то, но зато мы такие красноречивые, чтобы рассказать, как надо делать или что надо делать. 1 Петра 3:9 написано: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Если любим Господа, и если хотим влиять на окружающих людей, не думайте, как им воздать за то, что они делают. Или как их уколоть, упрекнуть, унизить, чтобы они почувствовали кто они есть на самом деле. Лучше претерпеть. Лучше, знаете, иногда промолчать. Лучше помолиться. Лучше иногда просто обнять этого человека, злословящего, да? Христос не мог обнять физически. Но посмотрите, его крест, его распростертые руки, они обнимают этих несчастных. Руки любви, они способны не отвечать злом за зло. И мы видим с вами, что молчащий Христос больше влияет на разбойников, чем если бы он что-то им говорил. Почему влияет? Потому что мы видим с вами, что через некоторое время один из разбойников вроде как в себя приходит. И что он начинает делать? Он уже не Христа злословит. Он обращает свой взор к своему собрату, по несчастью, так сказать. И написано, говорит, удивительные слова. Он говорит, что он начинает упрекать другого своего, вот, другого разбойника, и говорит: мы осуждены справедливо. Откуда приходит это сознание справедливости? Я думаю, что это сознание приходит от контраста. От того, что он увидел в какой-то момент, что тот, кто висит рядом, что он страдает несправедливо. Так почему же, если он страдает несправедливо, праведник, почему же он на этом месте? Я думаю, что Господь ему в тот момент открыл вот это сознание: да он же страдает за тебя. Да он же несет твой крест. Да он же тот, который сегодня может тебе сделать самое величайшее благо, которое никто тебе в этот момент не сделает. Даже если кто-то и способен был облегчить страдания этих разбойников. И мы видим с вами здесь, один из разбойников исповедует. Что он исповедует? Посмотрите. И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Ничего худого не сделал. Мы сегодня, как люди верующие, благодарим нашего Господа. Благодарим, что за преступников сделался ходатаем. Благодарим Господа, что не ответил тем, чему мог ответить. Справедливо. Мы благодарим за его великую милость. И мы учимся, братья и сестры. Я учусь. И каждый из нас учится. Не только, чтобы, знаете, вникнуть в нужду другого человека, но чтобы и посострадать другому человеку, и чтобы не ответить злом за зло другому человеку, а чтобы ответить добром, благословением. И вот третье, что мы видим с вами, мы видим, что третий момент, первое, это занять или понять чье-то место, да, чью-то ситуацию. Второе, чтобы не ответить злом за унизительное ругательство или унижение. И третье, это иметь великодушное прощение. Обратите внимание, что когда последние минуты своей жизни один из разбойников высказал все, что хотел высказать своему собрату по несчастью, последние минуты, может быть, даже последние секунды он обращается, последние минуты, может быть, последнее уже время, да, обращается к Иисусу Христу с особыми словами. Вот 42-43 стих мы читали. «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Здесь звучит просьба. Несчастный просит о том, чтобы Иисус Христос вспомнил о нем. Когда вспомнил? Кажется, тогда, когда уже никто о нем не вспомнит. Кажется, в тот момент, когда все о нем забудут. Когда даже, возможно, и могилы его не будет, потому что мы знаем, что разбойников оставляли на крестах, да? И они там долго висели, пока и хищные звери, и птицы не расклевывали, не съедали эти мертвые тела. Но Иисус Христос вспомнит, Он знает, Он справедливый, Он Мессия, Он Царь, Он может помиловать. Это исповедует этот несчастный человек. И мы видим с вами, что на его исповедь, на его покаяние, на его сокрушенное сердце немедленно Хочу обратить внимание. Немедленно Иисус Христос отвечает. Он сказал такие слова, ну, подобно, как, возможно, мы сказали бы. Хорошо, я подумаю. Хорошо, надо взвесить. Надо все аргументы учесть за и против. Как иногда мы, как верующие люди, бываем медленны не на гнев, не на слова. Мы будем очень медленны на прощение. Это иногда для нас такое бремя простить брата, снизойти к нему, сестре. Помните, апостол Петр, когда пришел к Иисусу Христу и задал один интересный вопрос. Говорит, а сколько раз, Господи, прощать брату моему? Не до 7 ли раз? Ну, вывел для себя, наверное, полноту прощения. Да, 7 раз прощу, все, больше, наверное, уже и не стоит. Что сказал Христос, помните? Петр, не говорю тебе до 7, но до 70 раз 77. То есть Иисус Христос показал, что прощать нужно всегда искренне. И хочу обратить внимание, быстро. Иногда быстрота прощения влияет больше, чем даже само прощение. Когда-то. И мы видим с вами, что Иисус Христос не замедлил ответить этому человеку такие слова. Ныне же, сейчас же, в этот момент, да, как твоя земная жизнь закончится, будешь со мною в раю. Это самые прекрасные слова, которые может услышать любой грешник. Пусть Господь благословит каждого из нас. Пусть Господь благословит, чтобы вот эти слова побудили нас быть прощающими, любящими, снисходящими к страданиям, к нуждам, переживаниям других людей, а тем более людей, которые ищут Господа, а тем более тем, которые приходят в покаяние. И пускай наше сердце будет открыто к тому, чтобы любить таких людей, служить таким людям, участвовать в их нуждах, сопереживать, не воздавать злом за зло, как это делал Иисус Христос, и нести это благодатное прощение для славы нашего Господа. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения.
2: Какая форма жизни была первой? Роман Вишняк – знаменитый фотохудожник, мастер микроскопической фотографии. Один из его излюбленных объектов – так называемые простейшие. Иногда их считают предками всех живых существ. Однако Вишняк отмечает, что простейших нельзя назвать ни слишком просто устроенными, ни примитивными. Эти создания обладают всеми жизненно важными функциями, причем нам для выполнения этих функций необходимо миллионы клеток, а им вполне хватает одной. Рассмотрим это на примере из области технологий. Первые вычислительные машины представляли собой громоздкие тяжеловесные сооружения. Для того, чтобы эти машины можно было уменьшить, их устройство неминуемо должно было бы становиться все сложнее и хитроумнее. Первые электронные калькуляторы были сложнее и легче своих механических собратьев, но все же гораздо больше и примитивнее, чем современные калькуляторы. Уменьшение размеров требовало усовершенствования технологий. Вишняк обнаружил, что так называемые простейшие одноклеточные существа на самом деле вовсе не просты, ведь при своих более чем скромных размерах они должны выполнять все жизненные функции. Это открытие не изменило эволюционных взглядов Вишняка, но убедило в том, что современные эволюционные теории ошибочны. Дело в том, что если простейших форм жизни не существует, то теория эволюции как таковая оказывается под угрозой. Доказательства отсутствия простейших форм достаточно убедительны для того, чтобы специалисты усомнились в своих теориях. Более того, оно подтверждает, что всеведущий и всемогущий Создатель сотворил все формы жизни такими, каковы они и сейчас.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания.
1: В 2016 году террористу-смертнику со взрывчаткой в ноутбуке удалось проникнуть на борт авиалайнера Airbus A321-211 авиакомпании Delo Airlines, совершавшего рейс 159 из Могадиша в Джибути. Через 20 минут после взлета он взорвал устройство, намереваясь уничтожить самолет со всеми пассажирами. В результате взрыва фюзеляжа авиалайнера образовалась дыра, через которую террорист моментально попал наружу. Его буквально высосало из салона самолета. Смертник стал единственной жертвой данного инцидента. Мы видим эту историю. Опять срабатывает принцип сеяния жатвы, который записан Галатам, 6 глава, стих 7, что человек посеет, то он и пожнет. Захотел террорист убить других, в итоге погиб сам. Конечно, не всегда теракт обходится без других, кроме террористов, смертей. Однако этот случай показателен. Да и другие случаи для террористов в большинстве своем заканчиваются смертельным итогом. Жаль, что в этом падшем мире вместе со злодеями страдают и умирают другие люди. Сколько человеческих рас существует? Да очень много. Раз, под раз и так далее. Но всех объединяет одно, это общий предок Адам. Почему он всех объединяет? А он объединил всех своим грехом. Римлянам 5 глава, стих 12. Адам всех объединил в этом мраке греха, в котором стал жить человек после преступления Адама. Другое дело Иисус Христос. Он всех объединил в своей праведности. Именно во Христе ничего не значит ни раса, ни национальность, ни социальное положение, потому что все и во всем Христос. Уникальный Божий народ, в котором встретишь самых разных людей, внешне порой так отличающихся друг от друга, но духовно очень близких. Именно так Бог создал свой народ, благодаря нашему Спасителю Иисусу Христу, которому слава во веки веков. Люди увидели одну черную женщину в Африке, и она оказалась самой черной из всех. Она оказалась самой черной, а другая женщина оказалась самой белой. Множество людей в мире. Но благодаря Иисусу Христу нас больше не разделяет ничего. Слава Ему во веки веков. Премьер-министр Израиля сослался на библейское пророчество во время обращения к народу, в котором он сказал, что израильские военные вскоре начнут наступление в Газе. Он также призвал к национальному единству и сказал, что при этом еврейский народ осуществит пророчество Исаии. В частности, он сказал: «Сейчас настало время объединиться ради одной цели – рваться вперед и добиться победы совместными силами с глубокой верой в нашу справедливость, глубокой верой в вечность еврейского народа. Мы осуществим пророчество Исаии. Не будет больше воровства на границах твоих, и ворота твои будут во славе. Вместе мы будем сражаться, вместе мы победим». Конец цитаты. Об этом сказал Нетаньяху. Главный политик Израиля Болоса у книги пророка Исаии 60 главе 18 стихе, где сказано: «Не слышно будет боли насилия в земле твоей, опустошение, разорение в пределах твоих, и будешь называть стены твои спасением, и ворота твои славы». Здесь, в Библии, речь идет о тысячелетнем царстве Христа. И именно тогда в Израиле, как и по всей земле, больше не будет никаких войн. А пока мы видим продолжение войны в Украине, где политики бросают в топку сотни тысяч обычных людей. Главное, они своих детей вовремя спрятали. Тлеющий конфликт Косово, Сирия, Ирак, Ливия, множество других стран и регионов в мире, где проливается человеческая кровь в боевых действиях на суше и на воде. Народе говорят: лучше страшный конец, чем ужас без конца. Именно так и происходит с этим миром, который уже пережил самый кровопролитный век за всю историю человечества, 20-й, и идет к новым трагическим рекордам. Но так должно случиться. Конец у мира страшен, об этом предупреждал Иисус Христос. Матфея 24 глава, стих 21. Но в Писании есть надежда. Надежда на то, что ужас прекратится, и царство мира сделается царством Господа Христа. Вот тогда все поймут до конца, что значила человеческая власть и что значит власть праведного Бога. К другой теме. Правительство Курганской области решили, что будут переводить на бюджет студента колледжей, которые родили во время обучения. Также для врачей региона, работающих в женских консультациях, власти подготовят специальные фразы, которые помогут согласиться рожать сомневающимся девушкам. Для популяризации статуса отца, как глава семьи в школах и спортивных секциях, будут работать советы отцов. Самое интересное, что сначала одни власти аборт официально разрешили, потом другие власти пытаются их ограничить. Мы поддерживаем все инициативы и действия, направленные на сохранение жизни неродившегося ребенка. Официально, только официально, в год миллионы неродившихся детей становятся жертвой этих палачей под видом врача, которые убивают детей, согласие главного заказчика их матери. Матери детей, которые позволяют сделать своим ребенком такое. Еще больше новостей, которые проверены через призму Библии, вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А у нас сегодня все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Послание апостола Павла к римлянам, 15 главе, 13 стихе сказано: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». В прошлых беседах было сказано о важности надежды в человеческой жизни и также о том, что есть постыжающая надежда, не имеющая никакого основания, приходящая и уходящая, но и в Священном Писании говорится о божественной надежде, надежде, которая приходит от Бога, как дар Божьей благодати, живой надежде, имеющей твердое основание. Также было сказано и о том, что эта живая надежда не может быть эгоцентричной, то есть человек, получающий через нее ожидаемое, не прославляет себя и свое «я», но славит Бога через Господа Иисуса Христа. Сегодня, заканчивая беседу о надежде живой, непостыжающей, обратим наше внимание на опыт живой надежды. Живая надежда и вера. Живая надежда не есть теоретическое знание обещанного прекрасного будущего, но является функционированием живой веры, как и сказано: «Бог исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». У Аврааме в послании к римлянам 4:18 сказано так: «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов». В жизни апостола Павла эта надежда, связанная с верою, переходила в уверенность, ибо он говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Римлянам 8 глава с 38 по 39 стих. Таков опыт живой надежды в жизни апостола. Живая надежда и любовь. Подобно как вера соединена с надеждою в христианской жизни, так в христианской жизни с надеждою связана любовь. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 13 главе, много сказано о практической любви христианина. Здесь, в стихе 7, о связи любви и надежды сказано: «Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Заметьте, как Авраам практически поверил с надеждою, и даже сказано, что он был вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное, и поэтому получил обетованное. Так в своей жизни верующие практически испытывают соединение надежды с любовью. Например, в послании к Колоссянам, 1 главе, 4 стиха по 5 сказано: «Услышавший о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах». Кстати, уместно будет здесь заметить, как в практической христианской жизни в этом же стихе связаны вера, любовь и надежда. И эти три характерные черты так практически связаны в среде этой, что апостол в своей молитве благодарит Бога за этих верующих. Живая надежда и страдания. Мы иногда называем скорбями наши плотские переживания, как ссоры, распри, разногласия, думая, что для нас их послал Бог. Но при этом забываем, что таков род страданий или переживаний ничего общего не имеет с переживаниями ради Христа, а связан с искушением, увлечением или обольщением собственной похотью, как об этом написано в послании Якова, 1 главе, 14 стихе. Скорбь ради Христа, ради исполнения порученного им, трудности и преграды, которые мы встречаем на пути провозглашения Слова Божия, когда гонят нас за имя Христа, вот такие скорби как раз связаны с живой надеждой. Как же они связаны? Апостол Павел в послании к римлянам, 5 главе, с 3 стиха по 5, раскрывает нам эту истину так: «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». На основании Слова Божия мы видим, что скорбь производит терпение. И в этом терпении мы видим суть, а именно терпим не ради того, чтобы терпеть, а ради того, чтобы в терпении быть подобными Господу. Апостол Иоанн так говорит: «Я, Иоанн, соучастник в терпении Христа». Откровение, 1 глава, 9 стих. И как часто мы забываем, что в терпении суть благочестия нашего, как и написано: «В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие». 2 Петра, 1 глава, 6 стих. И далее от терпения, как говорит нам Слово Божье, опытность. Оказывается, если мы хотим иметь опытность, нам прежде нужно пройти путем терпения. Иногда при выборе пастыря в церкви члены ее хотят иметь пастыря как мужа духовно зрелого, как мужа, имеющего духовное образование, и как мужа, имеющего большой духовный опыт, и как мужа не старого, а молодого. Интересно, откуда у молодого может быть большой духовный опыт? Ведь опыт приобретается не сразу, но со временем, где вырабатывается терпение, ведущее к опытности, а от опытности — надежда. Вот вам еще один живой путь к живой надежде. Живая надежда и устроение внутреннего человека по Богу. Снова желательно напомнить, что живая надежда является не столько теоретическим знанием обещанного прекрасного, но сколько функционирующей силой в жизни верующего. Например, силой в устроении во внутреннем человеке, внутренних божественных качеств. Например, очищение. Читаем из первого послания апостола Иоанна, 3 главы, со 2 стиха по 3 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист», так говорит Иоанн Евангелист. Главным фактором очищения от грехов наших является Христос, который явился для того, чтобы, как сказано, взять грехи наши. 1 Иоанна 3:5. Но так как Христос — надежда наша, то и живая надежда несет особое благословение в нашей земной жизни, способствует предохранению от греха. Умиротворение. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 8 стих. Как вера и любовь, идущие вместе, сохраняют наше сердце, ибо это есть броня для нашего сердца, так шлем надежды спасения сохраняет наши помыслы чистыми и умиротворенными о конечном освобождении от всех искушений и испытаний в день Господень, то есть в день пришествия Его, как и написано апостолом Павлом в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе с 1 стиха по 5 стих. И последнее. Устойчивость. Надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Евреям 6 глава 19 стих. Наша жизнь — бурное море. И как мы нуждаемся в якоре крепком и безопасном. Псалмопевец в Псалме 45 возвещает так. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля».

0: зиждется святая, благая и совершенная воля Божия. Аминь.
1: Нас Отец

0: В эфире «Радио на пути» звучат две получасовые программы «Свет во тьме светит» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, со 2 по 4 стих. «Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
2: Христос не жил ради Себя самого. Он всегда жил для Бога, нераздельно пребывая с Ним и в Нем. То, что Христос от века обращался вокруг Отца, было настолько важным для Иоанна Богослова, что он уже в самом начале своего Евангелия несколько раз повторил это. В вечном единстве Христа с Отцом – тайна Святой Троицы. Мы верим не в трех независимых друг от друга богов, а в единого Бога, исполненного любви. Вечный Бог – не себелюбец, стоящий в гордом одиночестве, отдаленный от всех и вся. С Ним в нерушимом согласии вечно пребывает Его Сын. И мы лишь тогда сможем познать истину Божьего естества, когда Дух Святой изольет Божию любовь в наши сердца. Единство Бога Отца, Сына и Духа Святого зыждется на этой божественной любви. В начале бытия Бог творил землю не в высокомерном молчании, а могущественным словом. И поскольку Христос есть Слово Божие, то Бог сотворил мир через Него. Итак, Иисус не только Спаситель, Искупитель и Ходатай, но также и Творец. А если все на свете сотворено Христом, то значит Он всемогущий. Если же все в мире совершается по воле Его, то Он Вседержитель. Открой свое сердце и познай, кем является Христос. Все современные научные открытия, атомная энергия, освоение космоса – это лишь тусклое отражение Христовой славы и могущества. Все, чем ты обладаешь – голос, фигура, мускулатура, сердцебиение — дано тебе в дар от Христа. Когда же ты, наконец, возблагодаришь Его за это? Все сотворено исключительно Богом и Его Словом. Он сущий, вечный и святой. Как Бог имеет жизнь в самом себе, так и Христос — источник истинной жизни, верный и животворящий. Он воскрешает нас от смерти, грехов и преступлений и хранит нас для вечной жизни. Эта божественная жизнь во Христе победила силу смерти, и Он воскрес из гроба живым. Христос не только Творец, Он также и источник жизни. Он свят, а потому не умирает. Ни в Боге, ни в Сыне нет ни малейшей доли греха. Христос – сущий от века до века. В последующих главах Евангелия от Иоанна мы неоднократно читаем о жизни, сокрытой во Христе. Это одна из важнейших истин Его Евангелия. Жизнь на земле порождается солнечным светом. В Христовом же Царстве наоборот. Его жизнь порождает свет. Он возрождает нас к надежде. Наше вероисповедание — это не религия закона, смерти и суда, а слово жизни, света и надежды. Христос воскрес из мертвых и разогнал все наше уныние. Когда Дух Святой сошел на нас, мы стали участниками Божьей жизни. Мир погряз во тьме из-за греха. Христос же — любовь, Он обитает во свете. В Нем нет ни тьмы, ни зла, ни порока. Поэтому Христос является перед нами исполненным славы, сияющим ярче снега, слепящего глаза в солнечную погоду. Однако Иоанн Богослов начинает свое Евангелие не с описания сияния славы Христовой, а с описания Его животворящей силы. Потому что, познавая святость Христову, мы чувствуем себя облеченными ею и осужденными на погибель. Опознавая изобилующую в Нем жизнь, мы сами обретаем жизнь. Чем глубже мы познаем Христа, тем больше Он утешает и возрождает нас. Иисус — свет мира. Он не светит для самого себя, не превозносит своего имени, а излучает свет для нас. В нас нет света, есть одна лишь тьма, и мы являемся частью этой тьмы. Все люди порочны, и лишь когда Христос освещает нас, мы начинаем осознавать свое истинное состояние, воскресаем из мертвых через Его Евангелие и входим в вечную жизнь. Христос влечет нас, призывает светом своей жизни, чтобы мы оставили уныние и с твердостью и решимостью приступили к Нему. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус, ибо Ты един с Отцом и Святым Духом. Ты сотворил мир в согласии с Отцом. Ты даровал мне жизнь. Прости мне всю неправду в моей жизни. Освети меня Твоим Святым Духом, чтобы я жил по правде. Я оставляю позади ночь грехов и приступаю к свету Твоей вечной жизни. Вопрос 7. Назови 6 качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
2: У Бога все светлое, чистое, открытое и прекрасное. В Его дворах нет ничего затаенного, одна лишь ясность и прямота, верность и святость. Никакая нечистота не может приблизиться к Богу. Так же и Дух Святой, чистый, непорочный, благородный. Свет Господень не может появиться в черствости. Он светит только в доброте, неся утешение и исцеление. Свет Христов не ограничивается пределами небес. Его лучи проникают во тьму нашего мира и совершают искупление. Что это за благодать? Ныне среди мрака воссиял Христос. Он не бросает погибающих, но озаряет и освобождает их. Мы должны согласиться с тем, что есть мир тьмы, враждебный миру света. Откуда появилась тьма, мы точно не знаем. Этой тайны Иоанн Богослов нам не открыл, потому что он хотел, чтобы мы познали свет, а не вникали во тьму. Люди вместе со своим творением погрязли во тьме. Весь мир лежит во зле. Может быть, тебя мучают такие вопросы? Если Христос сотворил добрый мир в единстве с Богом, то каким же образом в него вкралась тьма? Если Бог сотворил человека по образу своему, почему же мы теперь лишены славы Божией? Иоанн не называет по имени сатану, этого духа, который взбунтовался против Господа и попытался заслонить собой свет Божий. Он ежечасно противится Христу, отвращаясь от своего Создателя и все более удаляясь от Него. Утратив дарованный Богом свет, сатана возгордился и возжелал стать великим без Бога, вознестись выше Него и одолеть Его. С тех пор сатана стал князем тьмы. Дорогой брат, для чего ты живешь? Может быть, ты, оставив Бога, самонадеянно стремишься к величию, известности или наслаждению? Тогда ты, подобно лукавому, ступаешь на путь тьмы. Ведь сатана не только совратился сам, но и увлек за собой миллионы людей. Смотрись в лица прохожих на улице. Что у них в глазах? Свет или тьма? Чем отзываются их сердца? Божьей радостью или дьявольским унынием? Сатана ненавидит Бога, потому что свет Божий осуждает его. Он не хочет, чтобы свет разоблачил его злобу, а потому прячется, укрывается и порывается взять верх над Христом и его учениками, пребывающими во свете. Но не под силу вероломному одолеть Господин свет, и он озлобленно заслоняет свое лицо в полном бессилии. Света ему не поглотить. Самое страшное, что миллионы людей живут в глухой ночи своих грехов и не видят солнца Христа, либо потому что они слепы и не могут узреть славы Господней, либо же потому, что они покрыли лица свои покрывалом греха и не видят и не разумеют. Ну а солнце, верно, нет нужды толковать. Оно просто есть, яркое, сияющее, слепящее. Каждый ребенок знает, что оно приносит жизнь. Однако многие люди не понимают силы и славы Христовой, потому что не желают познать его. Приверженцы ереси закрывают глаза, ослепленные Богом века сего, и ненавидят слово истины о божественности Христа. Они стремятся истребить Христовых последователей, но на самом же деле просто не хотят, чтобы выявились их грехи. Они не желают идти к свету, а считают за лучшее оставаться во тьме. Вместо самоотречения и исповедания грехов они тщеславятся и заносятся, оставаясь незрячими перед благодатным светом Христовым. Тьма борется со светом. Свет же одолевает ее любовью. Подумай, кем ты являешься сейчас? Светом в Господе или тьмой в лукавом? Молитва. Господи, Ты — свет мира. Мы идем за Тобой, веруя в Твою любовь. Мы уже не ходим во тьме, но обрели свет жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты не покинул нас во гневе Своем, но призвал нас в Свой яркий свет. Освети жизни миллионов людей вокруг нас, которые не видят Тебя, хотя Ты сияешь перед ними. Помилуй нас и озари нас, о освящающий! Вопрос восьмой. В чем различие между духовным светом и тьмой? Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, а на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. 2. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете».
2: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние Божественного Света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветних пророков, этой власти — изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. Некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе, и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?
1: Евангелие от Иоанна. Первая глава, стихи 9 по 10. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал».
2: Христос — истинный свет в этом мире. Еще раньше, за сотни лет, Святой Дух устами пророков предсказывал Его пришествие. Ветхий Завет полон свидетельств о пришествии Христа на землю. Так, например, уже пророк Исаия возвестил: «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 2 стих. В разбираемых нами стихах Евангелия слово «мир» встречается 4 раза. У Иоанна Богослова оно близко по своему значению к слову «тьма», как написано в первом послании Иоанна, 5 главе, 19 стихом. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Сначала мир не был злым и мрачным, потому что Бог сотворил его добрым через Христа. Всю вселенную наполняли Божьи благодать и великолепие. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Книга Бытие, 1 глава, 31 стих. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Он одарил прародителей рода человеческого своим сиянием, и они, как зеркало, отражали свет Творца. Однако люди возгордились, взбунтовались и предались злу. И они впустили в него духа тьмы. Удаляясь от Бога, человек неизменно становится злым, как признался Давид в 13-м псалме. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Иоанн Богослов свидетельствует, что Христос пришел в этот мир зла, подобно восходящему солнцу, которое мало-помалу разгоняет сумерки. Он не нагрянул, как ослепительная молния, а едва ощутимо вошел в мир и озарил всех людей. Господь не пришел как судья, а как Спаситель и Искупитель. Всем людям нужно, чтобы их озарил Христос. Без этого они останутся во мраке. Христос — истинный свет, который просвещает всякого человека, и нет другого света. Кто принимает Христово просвещение посредством Евангелия, у того изменяется характер, и он сам становится светом для других. Понял ли ты, что означают слова «Творец пришел в свой мир»? Владелец вошел вовнутрь своей собственности. Властелин явился среди своего народа. Кто же, поняв его цель и изучая его закон, пробудится и приготовится к его приходу? Кто отрешится от бредных мирских стремлений и пойдет навстречу Богу, грядущему во славе? Кто сможет постичь чудный и неповторимый час пришествия Божьего? Итак, среди грешников явился Господь. Не мудрствующий, не превозносящийся, а тихий и кроткий. Он не хотел ослепить мир своей славой, владычеством и блеском. Он явил смирение, любовь и правду. Гордость от начала сотворения мира приводила к падению. Но Всевышний проявил себя смиренным. Сатана желал быть могущественным, сияющим, премудрым, как Бог. Иисус же явился дитем, беспомощно лежавшим в убогих яслях. Смирением, кротостью и покорностью Христос победил мир и дал отпор мирскому духу. Он появился среди людей самого низкого сословия, чтобы поднять и спасти их. Прислушайтесь, люди! Вслед за этим радостным сообщением идут страшные, душераздирающие слова, что мир не познал света. Люди не заметили, что среди них обитает Божий Сын. Они ожесточились, сделались слепыми, темными, безрассудными, несмотря на всю свою философию, науку и мирскую гениальность. Они стали подобны безмолвному скоту, счастье которого в сытом брюхе. И не увидели, что среди них стоит сам Бог, не познали своего Творца и не приняли судью всего мира как своего Спасителя. В этой горькой правде заключен важный принцип Царства Божьего. Мы не способны познать Бога одним лишь своим человеческим разумом или силой. Любое познание любви Христовой дается даром, по благодати. Это сам Дух Святой призывает нас в Евангелии, просвещает своими дарами и утверждает в истинной вере. Итак, мы должны покаяться и не полагаться ни на разум, ни на чувства. Нам всем нужно открыться и впустить в свое сердце истинный свет. Как цветы, распускаясь, принимают внутрь себя солнечные лучи. Вера во Христа дает истинное познание. Эта вера зарождается внутри нас не сама по себе, но под воздействием Духа Господнего в тех, кто отвечает на Его зов. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир не для того, чтобы судить и мстить, а чтобы просветить и спасти всякого человека. Сами по себе мы слепы, безрассудны и злы. Прости нам грехи наши и дай нам покорные сердца. Открой глаза наши, чтобы мы видели Тебя. Помоги нам не полагаться на наш разум. Открой наши сердца, чтобы их озарили лучи Твоего животворного света, и чтобы мы жили в силе Твоего Святого Духа. Вопрос 10. Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего?

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Обратимся к пророку Исаии и в главе 1 прочитаем стихи с 16 по 18. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, ведите угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как шерсть убелю. Это говорит Господь Иисус своему народу Израилю через пророка Исаию». Возьмем этот текст за наш главный текст. Но чтобы этот текст, который мы будем рассматривать, хорошо и правильно понять, необходимо сначала заглянуть в предысторию Израиля. Там говорится об измене Израиля своему Иегове и его полном развращении и блудодеянии с чужими богами. Поэтому приведу из этой главы стихи со 2 по 15. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит». Это говорит Исаия. А дальше говорит Господь Иисус. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они отпали от меня или возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Господь Иисус много наказывал свой народ. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огуречном поле, как осажденный город. В стихах 9 и 10 говорит Исаия: «Если бы Иегова не оставил нам, то есть Израилю, небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови, В этом тексте мы видим, что Господь Иисус дает своему народу полную характеристику в его развращенности. Но по своей милости и любви к своему народу Господь Иисус желает восстановить Израиль, чтобы иметь с ним общение. Поэтому в стихах 16 и 17 нашего главного текста он ставит Израилю условие и приглашает его к себе. Поэтому я теперь уточняю, что пророк Исаия говорит здесь к Израилю в такое время, которое следует охарактеризовать как время отпадения Израиля. Однозначно мы это видим в стихе 4. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». «Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Главное задание пророка Исаии заключалось в том, чтобы раскрыть и показать грехи Израиля. Из нашего текста следует также, что Господь Иисус сетует и жалуется в отношении того, что верных среди его народа Израиля стало меньше, стало очень мало, как мы это видим в стихе 8. «И осталась щерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огуречном поле, как осажденный город». Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, на этом месте заостряю ваше внимание на тот факт, что на тему Исаия, глава 1, стих 8, на нашем сайте имеется прекрасная проповедь под названием «Шалаш в огуречном поле». На первый взгляд эта тема не представляет собой ничего особенного и ничего интересного. Поэтому переводчики русской Библии совершенно халатно перевели это выражение словами «шалаш в огороде». Это говорит о абсолютном незнании Святого Писания и о халатном подходе к вопросу перевода Слова Божьего. Но Господь Иисус всем сердцем желает, чтобы мы, Его искупленные, постоянно и усердно занимались исследованием Его Слова и проникали в Его глубины, чтобы мы Его Слово понимали и имели непроходящую радость в Нем. Я также не уверен в том, что вы в этом месте прервете исследование данной проповеди, найдете на сайте проповедь «Шалаш в огуречном поле», разберете эту проповедь, а затем продолжите изучение проповеди «Восстановление». Речь идет, конечно, в первую очередь о восстановлении Израиля. По этой причине я перенесу в данную проповедь большую часть проповеди «Шалаш в огуречном поле», чтобы она была у вас под рукой. В этой проповеди я подробно рассмотрел два выражения – «шатер в винограднике» и «шалаш в огуречном поле». А кроме того, по этому поводу говорят, повторение – это мать учения. Поэтому я желаю в связи с рассмотрением темы «восстановление» напомнить вам об очень важных элементах Слова Божьего, которые я подробно изложил в проповеди «Шалаш в огуречном поле». Итак, поговорим с вами сегодня об Израиле, Божьем народе. Давно мы с вами не говорили на эту очень важную тему, поэтому заглавный текст в этой части нашей проповеди возьмем у пророка Исаии в главе 1, стих 8. «И осталась щерь Сиона, как шатер в винограднике, как ночной шалаш в огуречном поле, как осажденный город». Чтобы понять толкование чисто пророческого содержания этого стиха, Еще раз предупреждаю вас, что и в этом стихе переводчики русской Библии согрешили. Вместо выражения «ночной шалаш в огуречном поле» они написали «шалаш в огороде». Быть может, кто-то скажет, но ведь это не так уж страшно, и в огороде растут в основном огурцы. Нет, дорогие мои, это чрезвычайно важно, что Святой Дух нам сообщает в Слове Божьем. Я уверен, что всем вам будет очень интересно, когда вы узнаете, что Господь Иисус хочет нам сказать в отношении своего народа Израиля этим шатром в винограднике и ночным шалашом в огуречном поле. В самом начале нашей проповеди обращаю ваше внимание также на стих 9 нашего главного текста, который гласит: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, остаток Израиля в 144 тысячи душ, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. Тогда Израиль был бы полностью истреблен». Итак, поговорим сегодня о винограде и об огурцах. На примере огурцов мы видим, как много содержится в Слове Божьем того, что через это Господь хочет нас поучать. Это слово нашего главного текста сказано нам через пророка Исаию. Повторяю, что в этом слове содержится мощнейшее пророческое высказывание. И если то, что мы читаем, также и понимаем, то это доставляет нам много радости. Такую радость приготовил и вам сегодня наш возлюбленный Господь Иисус. Шатер в винограднике является одним выражением, а ночной шалаш в огуречном поле – другим выражением. Как в шатре, так и в ночном шалаше мы можем видеть или распознать место прибежища, которое при нужде можно достичь. Шалаш является больше аварийным прибежищем. Если мы имеем полный комплектный дом, то едва ли рядом построим шалаш, где и будем жить. Это мы едва ли сделаем. Итак, мы видим, что шалаш связан с приходящим. И наше материальное тело, Слово Божье, называет приходящей хижиной, или, что тоже, шалашом, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Смотрите также второе послание Петра, глава 1, стихи 13 и 14. Так и храм, который следовало построить, был сначала временно представлен в лице скинии собрания. Скиния собрания не носила характер постоянства, как храм Соломона. Ее переносили с места на место, поэтому ее составные части не должны были быть слишком тяжелыми. Естественно, что храм Соломона невозможно было переносить. Итак, мы видим, что с шалашом связаны транспортабельность, подвижность и быстротечность, то есть непостоянство. Об этом читаем в книге Иова, глава 27, стих 18. «Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш». Отсюда следует, что шалаш строит сторож. Почему? Потому что он имеет задание для определенного времени. В этом шалаше ему приходится временно и ночевать. И если будет идти дождь, то он быстро может укрыться в своем шалаше, чтобы не намокнуть. Примерно для такой цели служит шалаш. Значит, шалаш представляет собой аварийное, временное жилище, которое не может претендовать на прочность, долговечность и на удобство. Всего этого шалаш лишен. Пророк Исаия рисует перед нашими глазами тогдашнее состояние Израиля как предисполнение в перспективе на окончательное исполнение событий 70-й седьмины. Следовательно, то, что говорит пророк Исаия, является состоянием Израиля при жизни пророка. Но конечное исполнение этого высказывания указывает на грядущее время, которое является временем суда в 70-й седьмине. Однажды славная земля Ханаана, израильское государство, из-за непослушания и неверности Израиля настолько опустилась, что Сион потерял свой смысл, стал ничем. Поэтому приведу несколько мест Писания о Сионе, чтобы понять его смысл в Божьем плане спасения. В Псалме 47, в стихах 3, 13 и 14 читаем: «Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду». Псалм 86, стих 2. «Основание его на горах святых». Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Сион является нижним углом укрепления, которое Давид отвоевал у Иевусеев и впоследствии стал городом Давида, как читаем во второй книге Царств, глава 5, стих 7. «Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. Там жил царь Израиля Давид и управлял страной. И длительное время после Давида там жили цари Израиля». Выше мы прочитали Псалмы 86, стих 2. «Господь любит врата Сиона». Почему? Потому что в Сионе жил царь, поэтому Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова, более всех ворот и дверей Иакова. Все, что происходит от Иакова, все 12 колен, является прообразом Иисуса, который говорит: «Я есть дверь» – Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 9. Поэтому в выражении Божьей любви по отношению к вратам Сиона нам образно представлено, что все, что связано с будущим образом Иисуса, Он больше любит, мы можем сказать, чем все христианство. Почему? Потому что только Иисус был абсолютно послушным. Следовательно, царь Израиля Давид является прообразом Иисуса Христа, прообразом грядущего царя Израиля. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Возьмем из этого же псалма еще стих 3, где читаем: «Славное возвещается о тебе, град Божий». А в Псалме 86, стих 5, далее сказано: «О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». Это мощнейшее и чисто пророческое высказывание придет еще в исполнение. Затем в стихе 7 этого же псалма читаем: «И поющие, ведя хороводы, будут говорить: все источники мои в тебе», согласно оригинала. Этот стих переводчики русской Библии совершенно исказили. Из содержания этого стиха видно, что в отношении Сиона указывается на источник, который дает воду жизни, то есть на Иисуса. А затем дальше читаем в Псалме 121, стихи 2 и 7. «Вот стоят ноги наши во вратах Твоих, Иерусалим, да будет мир в стенах Твоих, благоденствие в чертогах Твоих». И далее читаем еще в Псалме 131, стих 13. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе». Это высказывание Бога о Сионе. Бог избрал Сион и сделал его своим жилищем. Отсюда видно, какое глубокое пророческое значение имеет Сион в Святом Писании. Несмотря на славные обетования Бога, о которых Святой Дух сообщил нам в Писании, непослушание Израиля, тем не менее, свело все это к злому. Но конечное исполнение выше приведенных пророческих высказываний мы увидим в дни великой скорби, о которых мы читали в нашем главном тексте в Исаии, глава 1, стих 8. Поэтому в стихе 7 нашего текста читаем: «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими». Все сообщения этого стиха говорят о пустыне, обетованная земля Ханаана и израильский народ превратились в духовную пустыню. Поэтому мы видим, что сообщения стиха 8 находятся во взаимосвязи с судом. Поэтому в стихе 7 мы находим суд огня, который все сжег. А в стихе 9 мы находим затем слово «остаток», который Господь Иисус оставил, остаток Израиля, который Он спасет из суда огня, который Господь себе оставит. Если бы Господь Иисус не оставил себе этот остаток в 144 тысячи душ, то, как там читаем, Израиль уподобился бы Гоморре. А мы знаем, что было в Гоморре. Равным образом, как Господь Иисус начал с остатком 8 душ, Ноем и его семьей, новый этап жизни людей на земле, точно так Он начнет с вышеуказанным остатком в 144 тысячи душ еще один новый этап жизни людей на земле в тысячелетнем мирном царстве. Этот остаток в 144 тысячи душ назван в нашем тексте дочерью или черью Сиона. Дочь является потомством предшественников, то есть того, кто был до нее. Следовательно, она является будущим родом, который в нашем тексте связывается с Сионом. В будущем этот остаток будет охватывать Израиль. И эта дочь Сиона сравнивается, как здесь сказано, с шатром в винограднике. Виноградник прообразно является полем деятельности Бога на земле. В этом винограднике добывают драгоценный плод, то есть вино. Поэтому Иоанн и говорит в своем Евангелии в главе 15 стих 1: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь». Так говорит Господь Иисус. Работа в Царствии Божьем является работой в винограднике, а вино является в Ветхом Завете прообразом радости. Там, где находится этот виноградник, будет наблюдаться бедственное положение. Поэтому в этом винограднике, который связан с Евангелием, в дни суда будет поставлен шатер, место прибежища в шторм и дождь. Поэтому Господь Иисус и говорит в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 29. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Царство Отца Иисуса является тысячелетним царством, где Господь Иисус прообразно в вине новым образом полной радостью будет наслаждаться со своим народом Израилем. Так как во время суда Израиль прообразно в винограднике будет превращен в пустыню, согласно стиха 7, то остатку должен быть сооружен временный шатер. В винограднике для Израиля в земле Ханаана будет находиться шатер, который во время суда обеспечит защиту. Дочь Сиона должна войти в этот шатер по отношению к тем, которые будут найдены в послушании. Бог позаботился на время суда, хотя это будет всего лишь сравнительно небольшой остаток, потому что в будущем суде, кроме этого остатка, все люди погибнут. Только этот остаток войдет в тысячелетнее мирное царство. Так говорит Слово Божие, но не так, как утверждают свидетели Иеговы. Этот шатер будет для остатка местом спасения и сохранения в долине, которая, согласно сообщению Святого Писания, на

щуку, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой и все святые с ним». А пророк Исаия говорит в отношении того же события, связанного с остатком во время суда Божьего гнева, в главе 26, стих 20. «Пойди, народ мой, — говорит Бог, — войди в покои твои, в эту образовавшуюся долину, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Здесь Бог призывает через пророка Исаию Израиль, если дело дойдет до суда Божьего гнева, чтобы этот остаток Израиля вошел в покои свои, в этот шатер в винограднике, потому что они будут нуждаться в этой защите. И если бы остаток Израиля не вошел в этот шатер, то он не имел бы эту защиту. Об этом мы читаем в Откровении, глава 12, стих 6. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Жена всегда указывает в Библии на Божий народ Израиль. Эта жена убежит в этот шатер в винограднике. Этот шатер приготовлен Богом, но не людьми. Там, в этой долине, расколотой Элеонской горы, как сказано в Откровении 12, стих 6, Бог будет питать этот остаток 1260 дней, то есть 3,5 года. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: Сиэтле полночь.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Приветствую вас, дорогая церковь. Мы будем совершать служение. Сегодня участвует молодежный хор нашей церкви. Также будет звучать слово проповеди и будут другие участия. Поэтому пусть Господь благословит каждое сердце, пришедшее в дом молитвы. Пусть Господь благословит всех участвующих в этом служении.

Откроем послание апостола Павла к Ефесянам и будем читать с 1 по 6 стихи 4 главы. «Итак, — говорит Павел, — я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Мы прочитали текст Писания, в котором есть слова, полные глубочайшего смысла для каждого из нас, суть которых апостол Павел сводит к одной ключевой фразе. «Каждый из нас, как христианин, в нашей повседневной жизни должен поступать достойно звания, в которое мы призваны, а именно мы едины в Боге, поскольку имеем одно тело и один дух». Друзья дорогие, я хотел бы поощрить каждого из вас, да и себя включительно, держать эту ключевую мысль в фокусе нашего внимания на протяжении оставшихся 52 минут нашей сегодняшней радиопередачи, с тем, чтобы утвердиться в единстве Духа и в союзе мира, и чтобы в этом имя Господа было прославлено.

Приветствую вас, дорогая церковь, любовь Христа, мир вам. И для начала нашего слова, которое будет сказано, давайте прочитаем Ефесянам, послание к Ефесянам, 4 глава, первых 3 стиха. Это послание к Ефесянам, 4 глава, первых 3 стиха. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема сегодняшней проповеди, которой хотел я поделиться с вами, называется «Единство в церкви». И вообще, какие качества, которые были здесь перечислены, которые помогают нам иметь вот это единство среди братьев, среди сестер и в церкви как в целом? И как мы можем применять их в нашей жизни, повседневной жизни? И если мы посмотрим внимательно вот это все послание, послание к Ефесянам, то мы видим, что первые их несколько глав, они сконцентрированы больше на доктринальное учение. То учение, которое проявляется в наших доктринах, во что мы верим. А дальше, начиная с 4 главы и дальше по 6 главы, там уже говорится больше о практичном применении в нашей повседневной жизни. И вот здесь, начиная с этой главы, апостол Павел, он призывает церковь к этому единству. И скажу вам честно, когда я вот вступил в нашу церковь, в членство, я был очень рад тому, что видеть, что по большому счету у нас есть вот это единство. Я вижу во многом очень хорошее вот это единство среди братьев, среди сестер, и какие-то церковные вопросы решаются, и все на таком легком и безинцидентном уровне, и все мирным путем. И слава Богу за это. Слава Богу, что именно мы имеем это, по большому счету. Но живя в этом мире, мы понимаем, что мы люди сами по себе грешные. И мы имеем вот эту греховную плоть, которая периодически о себе дает знать. И часто, когда она проявляется, мы теряем вот этот мир. Мы теряем этот мир с нашей общиной. Мы теряем, к сожалению, мир с нашей церковью порой. И здесь написано, как мы можем применить вот эти стихи, чтобы опять получить вот этот мир, если он утрачен. И если мы посмотрим на вообще тему о единстве в церкви, вот это единство среди братьев и сестер, то мы видим, что сам Иисус Христос, Он молился молитвой, когда это записано в 17 главе Евангелия от Иоанна, где упоминается Его вот эта первосвященческая молитва, где, или заступническая молитва, когда Иисус Христос сам молится, и Он упоминается в молитве за учеников, и дальше Он упоминает за всех остальных, то есть за церковь, за нас с вами, братья и сестры. И там призыв к единству. Христос хочет, чтобы у нас было вот это единство, и Он молился об этом. И там подчеркиваются такие слова, что «да будут все едины, как ты и я един». Он сравнивает единство свое с Отцом, и какое единство должно быть среди нас сегодня. И это самая высшая категория сравнения, которое только можно подумать, о которой только можно подумать. Это если мы представим себе, что единство, троеединство, как Отец, Сын и Дух Святой, вот такое единство, к этому единству призывает и нас Господь сегодня. И когда Павел пишет к Ефесянам, он тоже призывает их, вот эту церковь Ефесянскую, к этому же самому единству. И он говорит, что вы имеете это звание или вот это призвание. И о чем здесь говорится? О каком призвании здесь идет речь? И если мы посмотрим, что Христос, Он призывает своих людей, свою церковь, во-первых, спасению верующих. Это к чему идет вот этот первый призыв. И если мы откроем к Римлянам первую главу, то там написано 5-6 стихи такие слова. Первая глава, 5-6 стихи. «Через которого вы получили благодать и апостольство, что во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Это первое призвание. А второе призвание, о котором
мы должны, который упоминается здесь, это объединение в одно тело, в тело Христа. То, что все верующие во что должны объединиться в одно единое тело. И есть мнение, которое упоминается также в Писании, чтобы человек он имел как индивидуальность, и также иметь, быть частью общины. И в Писании оно очень равномерно, оно нигде не упускается, где одно превозносится, а другое принижается. И если мы посмотрим на вероучение, то мы знаем, есть такое понятие, как мое отношение с Богом, то есть вертикальное отношение, и мое отношение с общиной, с церковью, то есть горизонтальное вот это общение, вот это единство, которое мы должны иметь. И часто люди периодически бывает, что они акцентируют именно чтобы только на вертикальном. Вот только мое служение, мое общение, мое единство с Богом, вот это самое главное, и все. А все остальное, оно уже как-то, ну, незначительное получается, что вот эта группа людей, которая приходит в церковь, ну, это просто группа людей, с кем мне приходится видеться периодически в церкви, но это уже не так важно. Но мы видим, что это заблуждение, что Писание, оно призывает как иметь личные отношения с Богом, также иметь правильные отношения с поместной церковью, с братьями, с сестрами, с кем мы соприкасаемся, ходя в церковь и живя в этом мире. И есть такое понятие, когда некоторые люди, возможно, у них есть какие-то общие интересы. Там, скажем, есть люди, которые любят рыбалку, есть, которые любят, скажем, охоту, или там просто у них какие-то общие интересы есть. И когда они как-то собираются в этой группе, и этот человек подходит к ним, они говорят: «О, да, вот это свой человек, иди к нам, давай, будем дальше с тобой общаться». И если человек, ну, уже такого нету общего интереса, потому что мы все разные по-своему, у нас свои все интересы, то периодически люди как-то смотрят, ну, уже как-то не свой ты человек, уже ты иди в свою, как бы, маленькую другую группу, у нас своя тут группа. Но когда мы читаем Писание, и мы понимаем, что здесь написано, то понятие «свой человек» является для всех верующих людей, всех членов церкви. Каждый член церкви, который у нас состоит в членстве, он является свой человек. И мы не можем как-то чуждаться его и пытаться не иметь с ним или с ней единства. И здесь апостол Павел, он упоминает о важности, чтобы мы имели это единство. И он подчеркивает три таких конкретных пункта, которые подталкивают нас практично, как иметь это единство. И первое из них, на котором я хотел заострить внимание, это смиренномудрие. Здесь записано смиренномудрие, или другим словом смирение. И если мы посмотрим значение этого слова и что оно вообще значило в то время, то в древнем мире мы видим, что это считался униженным таким качеством, которое только присущим рабам. Вот раб, вот ты низкая личность, вот тебе это присущно. И противоположное этому слову – это гордость. Вот гордость, высокомерие, высота – вот это я понимаю. И в ветхом времени, в то время, к этому многие и стремились. Но мы видим, что в Новом Завете вот это смирение, смиренномудрие, оно совершенно имеет другое значение. В Новом Завете оно превозносится, и оно показывает вот эту угодную черту характера Богу, который хочет, чтобы мы, каждый из нас, верующий человек Бога, имел в своей жизни. И Павел, он упоминает, что смирение именно в первую очередь, если мы посмотрим на контекст вот этих стиха, то смирение, оно упоминается именно в самую первую очередь. И он не хочет, чтобы люди были горды, и Христос не хочет, чтобы мы были горды. Он хочет, чтобы у нас было вот это смирение. И почему? Потому что сам Христос является для нас самым высшим примером смирения. Если мы откроем послание к Филиппийцам, во второй главе написаны такие слова, которые описывают Христа, его уровень смирения. Это 2 глава, 6-8 стихи, написано так.
Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Мы видим вот этот высший уровень смирения нашего Господа Иисуса Христа, и к этому именно призывает нас Господь и сегодня. И вопрос стоит, как я проверяю, применяю вот это смирение в нашей повседневной жизни, живя в этом мире. И одно из прекрасных таких проявлений смирения – это когда, допустим, будучи членами церкви, у нас есть какие-то разные взгляды по разным темам, и в чем-то, может быть, у нас есть какое-то несогласие, несогласие, может, с братьями или каких-то других мнениях, то смирение, оно дает нам шанс, чтобы мы не проявляли свое недовольство, чтобы мы не спешили высказывать свой негатив и как-то начинать как-то ссориться и проявлять свое «я». Смирение, оно дает человеку вот этот шанс, чтобы он спокойно все принял, и он не поднимал вот эту высокомерие, вот эту волну, которая приводит много негатива в церкви периодически. Второе, что упоминается, это кротость, то, что приводит к единству. Это первое, мы проверили, это смирение, а второе – кротость. Кротость, она также имеет противоположное значение кротости – это высокое мнение о себе. То есть, опять же, высокомерие, оно противоположное кротости. Также такие качества, как резкость, грубость. То есть, когда мы не считаемся с кем-то, и мы порой очень резко высказываем что-то свое мнение, и очень порой в грубой форме. Вот это и есть не кротость, это противоположное кротости. И если мы откроем Колоссянам 3 глава, там упоминается, во что мы должны облектись, во что мы должны одеться. И кротость одно из таких качеств. Описано это в 3 главе, 12 стихом. Написано так. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». И мы знаем прекрасные примеры из Писания, где были хорошие примеры кротости. Моисей, к примеру, был один из хороших примеров для нас. Он, написано, был кратчайший человек, кратчайший. И опять мы смотрим, вот эта золотая середина между... есть, где человек проявляет вот этот гнев, и полное равнодушие, где ему все равно, что происходит в общине, ему все равно, что происходит в церкви, то это тоже неправильно. Но кротость, она помогает приобретать вот эту золотую середину, где мы можем правильно иметь отношение с нашей церковью. И опять мы смотрим в первую очередь на Христа. Христос, Он проявил свою кротость. Это тот эталон, на который мы взираем. Это тот эталон, на который мы равняемся и пытаемся быть похожим. Написано, Христос, Он кроток и смирен сердцем. Это описывает нашего Господа Иисуса Христа. И такие же чувства должны быть у нас. У нас не должно быть возмущения, у нас должно быть вот это чувство кротости. И третье, что подчеркивается здесь, что приводит к единству церкви, кроме как смиренномудрие, кротость, дальше упоминается долготерпение. Долготерпение, то есть это умение выдерживать любые обстоятельства. Это, другим словом, терпение и долгое терпение. Способность сдерживать себя. И если мы посмотрим опять послание к Колоссянам, то там тоже упоминается в тех же самых стихах, в 3 главе, 12-13 стихи тоже, если мы посмотрим внимательно, там тоже упоминается, что должно быть долготерпение, и во что мы должны облектись. И когда мы проявляем вот это через в нашей жизни вот это терпение, когда мы проявляем вот это снисхождение друг к другу, то мы имеем вот это качество, то мы можем очень легко прощать друг друга. Когда мы терпим другого человека, который может быть, нас как-то обидел резким словом, мы проявляем это долготерпение, мы проявляем снисхождение к нему, то мы проявляем вот это долготерпение, то мы приобретаем этого человека, мы умеем тогда прощать.
прощать этому человеку. Это к чему призывает наш Господь. И проведя вот это заключение, обобщение вот этих трех пунктов, хотел бы для нас всех пожелать, и в том числе и для себя, чтобы каждый из нас имел желание стремиться к этому единству. И как мы стремимся к этому единству? Единству через смиренно-мудрие, через проявление кротости, через долготерпение. И пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.

0: Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
1: Как нам понимать слова апостола Павла «Жизнь в единстве Духа и в союзе мира»? Об этом и наша сегодняшняя программа. Мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами.

Мы с вами вместе в продолжение служения прочитаем с 11 стиха 4 главы послания Ефесянам. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Итак, братья и сестры, сегодня многие из нас, наверное, неоднократно слышали такую фразу: «А какое видение вашей церкви?» Я знаю, поскольку уже в служении не один год, и понимаю, что этот вопрос, он или косвенно, или напрямую люди задают, люди интересуются. Является ли правильным этот вопрос? Я, размышляя над этим, обращался к Писанию, смотрел, что делала первая церковь, что делали первые верующие. Приходили ли они к апостолам и спрашивали: «Дорогие апостолы, какое у вас видение? Вот мы приходим, мы общаемся с вами, какое у вас видение?» И вы знаете, с одной стороны, мы с вами читаем «Деяния апостолов», мы читаем повествование жизни первой церкви, мы видим, что церковь жила, церковь росла, церковь укреплялась, и мы не видим, что кто-то задавал такие вопросы. С одной стороны. С другой стороны, это не значит, что у апостолов не было видения. Апостолы не просто собирались ради того, чтобы собираться. У апостолов была определенная цель, поставленная Богом. И поэтому, братья и сестры, в этом нет ничего плохого, когда мы с вами задаем этот вопрос: какое видение в нашей церкви? И я вам скажу, братья и сестры, слава Богу, у нашей церкви всегда оно было. Оно всегда есть, это видение. Может быть, оно не представлено в виде одной какой-то фразы, которая запоминается, но оно всегда есть. И сегодня я хотел бы еще сделать на этом акцент. Может быть, сегодня люди, действительно, кто-то из нас и не знает, и думает: ну, я не знаю, какое видение у нашей церкви. Братья и сестры, у нас самое правильное видение церкви. У нас самое правильное, потому что наша церковь – самая лучшая церковь. И у нас самое правильное видение, потому что оно библейское видение. Есть видения, которые делают люди. И вы знаете, эти видения иногда слышишь, ну, опять же, от разной церкви, от разной местности зависит. Кто-то думает так: мы хотим наше видение церкви, чтобы церковь удвоилась. Вот через 2 года, чтобы нас было не 100 членов, а 200 членов. Наше видение достичь такой-то страны Евангелия. Еще есть какие-то видения. И я вам скажу, это хорошие цели. Это хорошие цели. Но все-таки то видение, которое сам Бог определил для церкви, мы его сегодня с вами прочитали. Писание, или же здесь апостол Павел, он говорит, что Иисус Христос, он, это церковь, это его, его создание. И он отвечает за то, что происходит в его церкви. И он является очень мудрым управителем церкви. Он является головой церкви, как мы с вами читаем. И он говорит, он поставил на определенные позиции многих людей. Он говорит, мы с вами прочитали, кого-то апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Все это стратегически задумано Иисусом Христом для того, чтобы достичь того видения, которое Христос желает осуществить в своей церкви. И мы с вами должны понять, что мы сегодня являемся частью этого видения. Каждый из нас. И все это начинается с нашего отношения друг к другу. Братья и сестры, прежде чем мы будем успешными в видении нашей церкви, нам действительно, как первый брат уже проповедовал и напомнил этот текст с начала этой главы, очень важно, что происходит между нами. Есть ли какие-то связи, которые связывают нас, которые помогают нам быть едиными? Мы, вернусь к 3 стиху этой же главы, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, говорит Павел. Обратите внимание на слово «стараясь». Единство – это не что-то, что происходит автоматически. Вы знаете, вы пришли в группу людей, и вы почувствовали себя как дома. И у вас такие же мнения, у вас такие же мысли, у вас такие же привычки, такой же характер. Это было бы идеально, не так ли? Это было замечательно найти ту церковь, где все мыслят одинаково, где все думают одинаково, у всех одинаковые привычки, у всех братьев есть одно желание – ходить на рыбалку.
У всех сестер есть одно желание ходить покупать вещи. Вы знаете, это была бы идеальная церковь. Но такого нету. Вы не найдете такой церкви. Потому что каждый из нас, он не индивидуален. У каждого из нас есть свои понимания, какие-то реакции на какие-то вопросы по-разному. И поэтому Павел здесь говорит, здесь не вопрос в том, что вы нашли идеального человека, который так же самое думает. Он говорит, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Поэтому церковь, для того, чтобы ей быть эффективной, для того, чтобы, друзья, нам действительно исполнить это видение Иисуса Христа для Его церкви, нужно приложить много стараний. Нужно победить себя, когда тебя просто хочется тебе вставить поперек. Вот люди идут туда, я не хочу. Вот иногда даже бывает без причины. Просто человек такого характера. Он просто хочет, думает, если я не скажу сейчас по-другому, ну, я не смогу дальше спать, я не смогу дальше нормально быть, жить, потому что вот у меня такой характер. Или еще люди как-то объясняют эти все вещи. Поэтому Павел говорит, что вы ничем не отличаетесь. Прошло несколько тысяч лет уже с этого времени. И это слово как никогда актуально. Оно было актуально тогда, в первый период церкви. Были люди, которые были не согласны. Были люди, которые думали по-другому. И он говорит, старайтесь, братья и сестры, старайтесь. Можешь ли ты сегодня сказать, что ты и я, мы сегодня стараемся, прикладываем свои старания для того, чтобы сохранять. Вы знаете, чтобы построить единство, действительно, к этому нужно много потрудиться. Это должно быть участие всех. И когда мы приходим к этому единству, друзья, это самое то, что дьяволу не нравится. Все атаки, все стрелы будут посланы для того, чтобы разрушить это единство. И слово сегодня, которое к нам направлено, это о том, чтобы мы старались. И я сегодня хочу сказать, дорогая церковь, слава Богу за то единство, которое у нас есть. Слава Богу. Мы, наверное, себе не представляем, через что проходят церкви в наше время, где все трещит по швам, где люди разделяются по национальности, где люди разделяются по различным другим причинам, братья и сестры. Мы сегодня счастливы, блаженны и благословенны Богом за то единство, которое у нас есть. Я благодарю сегодня всех и благодарю Бога за то, что сегодня Господь дает нам это желание сохранять единство Духа в союзе мира. Пусть Бог нас в этом благословит и дальше. Но мы возвращаемся к нашей теме или же к нашему тексту, который, как я уже сказал, говорит, что Христос хотел бы видеть в церкви своей. Что происходило в первой церкви? Что происходило? Апостолы имели видение. Они понимали, что все должно произойти именно в церкви, что их дальнейшее служение, служение другим людям, служение другим странам, проповедь Евангелия, все зависит от того, что произойдет в церкви. Готова ли церковь будет участвовать дальше, нести это Евангелие другим? И поэтому, когда мы с вами читаем вторую главу книги Деяний, мы с вами видим, как это видение, оно исполнялось через апостолов. Написано, что они учили церковь, церковь постоянно находилась в этом служении, они преломляли хлеб по домам, они хвалили Бога, они были в этом замечательном общении. И посмотрите, когда мы с вами прочитали наш текст, здесь Павел подчеркивает, что он поставил пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Для чего? Три вещи, которые мы с вами видим здесь. Три основных задачи, которые Писание сегодня ставит перед церковью. Естественно, это прежде всего относится к нам, служителям, те, которые несут ответственность. Но это должны иметь на сердце каждый человек, каждый член церкви. Мы должны понимать, мы в ответе за это. Как и единство сохранять не сможет только пресвитер, не сможет только братский совет. Они ответственны за это, они должны иметь между собой мир и единство, но это задача всех членов церкви. Поэтому мы с вами видим эти три основные задачи, которые Бог желает исполнить в жизни церкви. Три вещи, в которых заключается видение библейской церкви, видение нашей церкви. К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова. Итак, первый момент – совершение святых.
Слово «совершение», да, или же «perfecting», или «equipping», как у нас есть в английском варианте, это говорит о том, что мы с вами, с одной стороны, мы с вами должны понимать свое призвание и свое положение. Церковь, она всегда состоит из людей очень разных, мы уже сказали об этом. Мы все с вами очень разные, у нас разный характер, разные взгляды, но у нас есть то, что нас объединяет. Нас объединяет вера в Иисуса Христа. Нас объединяет новая природа, которую мы получили с вами, когда мы с вами открыли свое сердце для Бога, когда Христос стал нашим Господином. Что-то особенное произошло в нашей жизни. Господь дал нам Духа Святого. Господь сделал нас членами одной семьи. И вы знаете, вот это единство мы должны с вами сохранять. И Христос, как мы с вами понимаем, Он освятил нас. Мы с вами об этом читаем в послании к Коринфянам. Павел там говорит так, 6 глава, 10-11 стих. Он говорит так: «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Братья и сестры, мы с вами стали святыми не потому, что у нас что-то поменялось особенное. Мы были с вами очень-очень плохими людьми и стали очень-очень хорошими людьми. Когда Писание говорит о святости, об освящении, оно говорит о принадлежности в первую очередь. Мы с вами принадлежали себе. Мы с вами принадлежали князю века сего. Мы с вами жили по его законам. Мы исполняли его волю. И когда пришла эта благодать в нашу жизнь, когда Господь нас коснулся, написано, Он освятил нас. Это значит, что Он взял себе, Он забрал нас у этого князя, которому мы принадлежали. Он искупил нас, Он заплатил цену своей крови для того, чтобы осветить нас, сделать нас особенным народом. Поэтому наша святость с вами, братья и сестры, это не то, что бы мы с вами сделали. Наша святость – это потому, что Христос осветил нас. Он отделил нас для себя. Поэтому мы являемся святыми людьми, отделенными для Бога. Но вы знаете, на этом не заканчивается жизнь человека, на этом не заканчивается то, что мы с вами делаем в жизни. И он говорит, как мы с вами прочитали, совершение должно происходить. И в английском варианте есть два вот этих момента, да, или же с одной стороны это совершение в смысле доведения до совершенства, с другой стороны это оснащение. Писание, оно является самым лучшим инструментом для того, чтобы работать над нашим характером. Учитывая все наши несовершенства, во-первых, мы должны понять, что мы люди несовершенны. Вы знаете, мне кажется, проблема в основном у людей происходит тогда, когда люди считают себя все-таки людьми, ну, не скажу, что совершенными, но неплохими. Когда они не видят, что им есть над чем работать. Или бывает такое, что люди понимают, ну, есть не, ладно, я несовершенный человек, но все-таки ты, да, и вот они начинают иногда вот этот момент все-таки больше направлять не к себе, а к другому. И согласитесь, что в церкви мы с этим, наверное, чаще всего можем столкнуться, когда мы видим, что человек, к примеру, ну, не такой, как мы. Да, где-то есть моменты, которые, ну, мы видим, что это слабость человека. И всегда, конечно же, хочется это указать. Всегда хочется, может быть, оттенить эти моменты прямым или косвенным образом, у кого как получается. И мы, братья и сестры, должны понимать, что замечать недостатки – это легче. Легче в чужих, в других людях. Но мы с вами понимаем, что видение церкви не в том, чтобы как можно больше членов церкви замечало недостатки других членов церкви. Мы с вами понимаем, что видение, которое Христос ставит перед своей церковью, чтобы каждый верующий человек продолжал работать над собой. Мне сегодня 15 лет, я работаю над собой. Мне сегодня 35 лет, я продолжаю работать над собой. Мне сегодня 75 лет, и я понимаю, что моя жизнь, она не стала совершенной. У меня тоже есть недостатки. Я продолжаю работать над собой. Как мы работаем над собой? Мы читаем Писание. Писание, которое работает над нами, которое указывает нам вещи, которое показывает нам наши несовершенства. Братья и сестры, люди, которые сегодня менее и менее замечают свои несовершенства, однозначно это те люди, которые менее и менее читают Писание.
Если человек действительно вникает в Писание, это приводит его еще к большему сокрушению. Как сегодня уже брат говорил, это приводит к большему смирению. И если мы замечаем, что это смирение уходит на второй план, если мы замечаем, что в принципе за собой мы ничего сильно не видим, но вот этот брат или вот эта сестра, знаете, братья и сестры, нужно себя спросить, какое место сегодня занимает Писание в моей жизни? Действительно ли Бог работает надо мной? Даю ли я возможность сегодня Богу работать надо мной через Слово? И вы знаете, это бывает не только через Слово, это бывает через песнопение. Слава Богу за те служения, которые есть в нашей церкви. Слава Богу за то, что хористы поют, за то, что группы поют, за то, что мы стихи слышим. Братья и сестры, это Слово Божие. Это то, через что Бог работает в церкви. Бог даже работает через людей несовершенных. Может быть, тот человек, который... Мы в церкви его, может быть, не часто видим. И, может быть, этот человек какой-то особенный в наших глазах. Как вы думаете, может ли Бог через такого человека даже сделать какой-то нам, какой-то урок преподать? Может. Может. Мы с братьями недавно были и размышляли о том, что были цари, которых Бог использовал для того, чтобы научить свой народ, израильский народ в те времена, в далекие времена. Цари-безбожники. Был такой царь Навуходоносор. И когда-то Бог говорит, это раб мой, потому что он решил его использовать для того, чтобы Израиль провести через определенный урок. Нечестивый царь. И потом Бог его и наказал. Он говорит, это раб мой. На какое-то время Бог использует любые средства. И поэтому, братья и сестры, сегодня нам никто не дает права размышлять, а ты, брат, ну да, ты достоин сделать мне замечание или чему-то меня научить, а ты, сестра, кто ты такая вообще? Ты сестра. Вот, и я с тобой не буду считаться. Вы знаете, это нездоровые отношения. Мы должны понимать, что Бог сегодня работает через любых людей. Через проповедника, через пресвитера или через брата который, или сестру, которые сидят сзади. Это не важно. Важно, насколько мы готовы услышать голос Божий и насколько мы готовы подчинить себя. Готовы ли мы исправляться? Если мы готовы исправляться, слава Богу, значит, это признак того, что мы с вами понимаем видение, и Господь над нами работает. Если сегодня наша первая реакция, кто ты такой, что ты мне об этом говоришь, братья и сестры, это не показатель духовности. Это показатель несмирения. Это показатель того, что мы еще находимся в очень таком младенчестве, и нам нужно вырасти. Мы должны действительно уметь подчинять себя Слову Божьему. Итак, первая задача или первая основная часть вот этого видения – это совершение святых, как мы с вами прочитали. Вторая часть – для чего? На дело служения. Это отдача. Это наша отдача другим. Церковь будет расти только тогда, когда мы с вами понимаем, что мы сюда приходим не для того, чтобы принимать, братья и сестры. Это действительно феномен, который он есть, он, наверное, всегда был. Есть люди, которые понимают так, что в церковь я иду для того, чтобы что-то получить. Иногда люди так понимают, что они в течение недели ничем не занимаются, у них работа, семья, отдых. Некогда открыть Библию, некогда почитать, некогда помолиться. Они думают, ну вот я в воскресенье приду, вот это моя отдушина, вот это то, где я наконец-то хоть что-то услышу, хоть как кто-то в меня сделает мне CPR, и у меня начнет сердце стучать. Братья и сестры, это страшный обман, это страшный образ жизни, и сохрани нас Бог от такого понимания нормальной христианской жизни. Это кризис. Это кризис, которому нельзя даже дать достойных слов, потому что мы сюда приходим для того, чтобы поддержать друг друга. Представьте себе, у нас церковь, да, вот 300-400 членов, и представьте себе, что из 400 членов, 350 членов, они не имеют ничего, чтобы дать. У них просто своя жизнь, у них просто своя суета. И они приходят для того, чтобы взять. Скажите мне, реально ли 50 членам, которые действительно серьезно думают о своей духовной жизни, которые в течение недели стараются вникнуть в Писание, услышать голос Божий, исправить вещи какие-то, направить себя, реально ли это, чтобы вот накормить так вот многих? Да, можно вспомнить слова Христа, идите, накормите. Да? Помните, что Христос хотел, чтобы ученики дали эту физическую пищу. И это было чудо, которое Бог сделал, опять же.
Но мне кажется, иногда мы вот эту аналогию переводим на вот духовный, в духовный мир, и нам кажется, что ну ничего, если 350 человек, они не накормлены, и вот мы можем за какое-то короткое время, за 2 часа собрания накормить так, чтобы человеку хватило еще на целую неделю. Знаете, зачастую этого не происходит, и не потому, что здесь не звучит слово, не потому, что наше служение, оно не имеет богодухновенности или оно не имеет Божьего благословения, оно и имеет. Но иногда бывает почва сердца настолько высушенная, вы знаете, я уверен, что каждый из вас, вы, наверное, сталкивались с этим, что бывает земля настолько высушенная, что если мы долго не поливали какое-то растение, да, если оно еще там теплится, жизнь в нем, и ты льешь, и льешь, и ты видишь, как будто как без дна. Да, может быть, это даже горшок какой-то дома стоит, у тебя растение, и ты льешь, и обычно там немножечко полил, и уже есть, все, вода стоит там. Но если оно высыхает так, что ты льешь, и льешь, и оно льется, и как будто без дна. Братья и сестры, мы должны понимать, что служение Богом учрежденное, да, жизнь церкви, она имеет свою силу, но она способна только за это короткое время подкормить человека, подкормить так, чтобы и человек мог что-то взять для себя, и самое главное, как мы говорим, чтобы человек мог тоже что-то дать. Дорогой друг, дорогой брат или сестра, что сегодня ты можешь дать для тех, кто сидит рядом с тобой, для тех, кто является частью одной семьи? Потому что если мы только хотим взять, друзья, мы будем упускать самое главное. Мы будем упускать видение Христа для Его церкви здесь на земле. Мы с вами работаем над собой. Писание работает над нами для того, чтобы научить нас отдавать, чтобы мы были слугами, чтобы мы служили. Это слово на дело служения. Служение – это слово по-гречески звучит диакония. Да? Отсюда у нас пошло слово диакон. Это служение. И вы знаете, это служение, оно многоразличное. Когда Писание говорит о... И вы помните эту ситуацию или же историю про Марию и Марфу, которые принимали Иисуса Христа. Вот Марфа, которая суетилась, там тоже слово стоит – диакония. Она вот занималась этим. Она хотела послужить Христу. Она не готовила проповедь. Она не готовила песню спеть духовную. Она хотела покушать, приготовить, накормить хорошо гостя своего дорогого. И причем, чтобы было первое, второе, третье и четвертое, наверное. Я не знаю, что-то она сильно грандиозное готовила. И Христос в своем смирении сказал: Марфа, ну, давай поменьше, давай поменьше. Ты о многом думаешь, ты хочешь сделать большой пир. Это сейчас не самое главное. Но, братья и сестры, что я хочу подчеркнуть, что служения разные. Когда мы говорим о церкви, мы понимаем, что это одно большое целое, это семья, это организм. Это не организация, это организм. И каждому из нас Бог определил определенное служение. И когда человек проживает свою жизнь, и он ничем не задействован, он нигде не отдает, он старается где-то что-то для себя взять. О, сегодня там хорошая проповедь была, хорошее пение, хорошо приготовили, покушал. И вы знаете, это не жизнь человека, который живет жизнью церкви. Это неправильное понимание видения для себя или же видение себя в церкви. Мы должны понять, что жизнь в церкви – это отдача себя. Здесь бывает другой перекос. Бывает, человек слишком много отдает, так что у него уже нечего отдать. И здесь тоже нужно сохранять баланс. Человек должен учиться принимать. Иногда бывает, что человеком невидимый в собрании, вот, и он где-то задействован в каком-то служении. Вы знаете, у пресвитера всегда переживание. Что человек может дать, если он ничего не получает никогда? Поэтому, братья и сестры, будем дорожить нашими возможностями быть в общении, быть в собрании, где мы питаемся, мы слушаем Слово Божие, мы проверяем себя, мы стараемся исправиться, мы молимся Богу о силах, и мы должны всегда задавать следующий вопрос – а где я теперь могу отдать? Кому я могу сегодня послужить? И слава Богу за то, что не все служения у нас происходят здесь на сцене, визуально. Да, мы видим, с вами есть проповедующие, есть хора, есть пение, есть стихотворение. И, к сожалению, иногда у людей возникает такое понимание. Ну вот все, что у вас есть, это музыкальное служение. Нет, не все. И слава Богу, что это не все, далеко не все.
У нас есть моменты разборов, у нас есть моменты молитв, у нас есть моменты лагерей, есть моменты научений. Все это на своем месте. Не все служения, они визуальные служения. И не все служения, они имеют служителей, которые ходят только с Библией в руках. Мы понимаем, что у нас есть когда-то, у нас есть моменты выхода на природу, и где-то люди готовят кушать, и где-то люди еще какие-то вопросы решают. И слава Богу за таких людей, слава Богу за то, что Бог ложит действительно на сердце, и люди отдаются, отдаются на это служение. И я верю, что Господь это видит, и это помогает в созидании церкви. Это помогает в исполнении этого видения, которое Христос поставил для нас. И третье, что я хочу подчеркнуть из нашего текста, это для созидания тела Христова. Итак, первое – это совершение, это оснащение нас, это проверка, инструктаж, это исправление вещей, которые нужно исправить каждому из нас. Мы все работаем над этим. И Христос исправляет нас для того, чтобы мы научились не только получать, чтобы мы научились отдавать. И третий момент, как мы с вами прочитали, для созидания тела Христова. Я хочу подчеркнуть это слово – созидание. Христос хочет, чтобы Его Церковь, она всегда созидалась. Христос никогда не стоит на стороне разрушительной силы. Он хочет, чтобы Церковь объединялась. Он хочет, чтобы Церковь была одним целым, плотно сплоченным. Когда мы говорим о церкви, это тоже один организм. Мы с вами приходим для того, чтобы создать эту семью, духовную семью. И мы теперь несем эти обязательства друг перед другом. И наша задача – работать на созидание. Мы ищем того, что будет пользой для всей церкви. Я уверен, что в каждой семье бывают моменты, когда муж чем-то недоволен, когда жена чем-то недовольна, когда дети чем-то недовольны. Есть такое. Но хорошо, когда эти недовольства не озвучиваются. Хорошо, когда мы говорим: так, друзья, у нас что-то не происходит. Да, есть вещи, которые мне не нравятся. Давайте мы решим, как мы можем их исправить. И в нормальной семье все вопросы не поднимаются, они разбираются, и семья идет дальше. В церкви то же самое. Мы с вами понимаем, что бывает несогласие, бывают какие-то вопросы, но мы не задаем вопросы, не ходим на ухо, не шепчем: ты знаешь что, вот там вот это. И мы с вами понимаем, что это может даже лишить человека, как Писание говорит, благодати. Послание к Евреям, 12 глава, 15 стих, мы читаем так: наблюдайте, да, обратите внимание, наблюдайте, верующие люди должны быть бдительными, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги. Братья и сестры, мы с вами в ответе за нашу церковь. Господь нас очень сильно любит. Я очень благодарен всем членам церкви, которые чувствуют себя не просто духовными холостяками. Они не чувствуют себя, что они просто должны прийти и что-то взять. Если мне не дали, то я буду очень расстроен. Вы знаете, которые приходят сюда для того, чтобы и напитаться, и поддержать другого. И я сегодня молюсь о том, чтобы Господь благословил нас еще больше. Я бы хотел, чтобы Господь действительно помог нам сохранять единство Духа в союзе мира. Чтобы Господь помог нам иметь вот это четкое видение. Если тебя сегодня спросят: а какое видение вашей церкви? Скажите: а мое видение самое правильное видение, то, что написано в Писании. Бог меня поставил в церкви для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Господь хочет видеть свою церковь совершенной церковью. Мы к этому идем. Может быть, небольшими шагами, но мы идем. И это требуется усилий каждого из нас. Это требуется много благодати Божией, которая сегодня у нас есть, слава Богу. Поэтому пусть Бог благословит.

0: Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
1: Сегодня мы рассуждали о том, что значат для нас слова «жизнь в единстве Духа и в союзе мира», взятые из послания апостола Павла к Ефесянам с 4 главы. Мы желаем вам, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога.
2: Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Проповедь о вине и пиве – неалкогольная тема. Это непростое название мы взяли из книги пророка Михея. Мы прочитаем сразу с вами вторую главу, стих 11. Итак, там сказано, «Если бы какой-либо ветряник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебя вине и секире, то он и был бы угодным проповедником для этого народа». Ветряник – это по-другому, по-современному лжец. Секира – это пиво. Поэтому и наша тема называется «Проповедь о вине и пиве – неалкогольная тема». Мы не говорим об алкоголе. Мы говорим о той проповеди, которая подобна раскрытию этих тем. Тема вина, тема пива. Этих тем, которые хотят услышать люди. Почему Бог через пророка Михея говорит об этом? Потому что люди во все времена хотят слушать только то, что им нравится. Люди хотят слушать только о хорошем, но никак не о плохом. Книга пророка Михея написана очень давно, но суть человеческая остается неизменной. И даже в последние дни этого мира она будет оставаться такой же. Мы прочитаем второе письмо Тимофею, 4 глава, с 3 по 4 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим приходям будут избирать себя учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Мы видим, что здесь сказано. Здесь сказано то же самое, только другими словами. То же самое. Если какой лжец придет и будет проповедовать о вине и пиве, это стал бы угодный проповедник для этого народа. То же самое касается и последних дней этого мира. О чем идет речь? Речь идет о том, что многие-многие люди, как мы уже сказали, хотят слушать только о хорошем. О чем? О том, как заработать. О том, как преуспеть. О том, как, наконец, выровнять свой нос, да, делают такие операции. И много чего еще. Много каких тем, которые совершенно не соприкасаются с истиной. И даже если они соприкасаются, то это соприкосновение остается почти неизменным. Люди больше будут слушать о чем-то, что на самом деле не важно. Не важно, что второстепенно. Это еще ладно, но самое главное, о чем будут слушать люди? Люди будут слушать о лжи. Как все хорошо, как все прекрасно. Давайте посмотрим на нашу действительность. Сколько людей, которые рассказывают другим, как надо работать над собой, чтобы быть успешным. Что нужно делать, чтобы разбогатеть. И так далее. И у этих людей есть огромное число слушателей. Огромная аудитория. Почему? Потому что эти люди готовы слушать о неком вине, пиве, но не готовы слушать истину. Ведь в 2 Тимофея 4 глава 3-4 сказано то же самое. Люди будут избирать учителей, которые льстили бы слуху. Люди хотят слушать то, что им выгодно, но никак не правду. А где заложена правда? Правда заложена в Слове Бога. Почему? Если мы проповедуем Слово Бога, слушателей, даже у самого знаменитого проповедника, намного меньше, чем у людей, которые говорят о самосовершенствовании, например. Почему? Ведь самосовершенствование — это тоже своего рода учение. Но учение, которое не даже соприкасается с Библией. Самосовершенствование как? За счет себя. Себя любимого. Эгоизм. И таких людей слушают очень многие. Если провести эксперимент элементарный, выйти на улицу с проповедью страдающих христианских буклетов, много будет желающих. Они, безусловно, слава Богу, будут. Но их будет немного. Их будет немного. Потому что следование за Богом — это не то же самое, что следование за каким-то учителем, который учит тебя, как стать совершенным. Это не следование за тем, кто учит, как разбогатеть. Следование за Богом. Это следование за Иисусом, который сказал: «Возьми свой крест, отрекись от себя и последуй за мною». Следование за Богом имеет свою цену. Это цена жизни. Что жизнь должна повернуться. И человек должен повернуть ее в другое направление. Иначе? Что иначе? Иначе другая сторона. Те самые лжецы, которые проповедуют ложь, и их охотно слушают. И у тех, кто их слушает, у них наступают последствия. Кто верит лжи, а не правде Господа из Библии, для тех наступают последствия. Еремия 14 глава, мы прочитаем с 13 по 16 стих. «Тогда сказал я: Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на этом месте. Сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустые мечты своего сердца. Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем моим, а я не посылал их. Они говорят: меча и голода не будет на этой земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча, и некому будет хранить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, я изолью на них это зло». Посмотрите, сколько примеров на страницах Ветхого Завета мы видим. Когда пророки говорили: меча и голода не будет на этой земле, все будет хорошо, царь Вавилонский не придет, не захватит этот город, Иерусалим. Что они говорили? Они говорили то, что было угодно той власти царской того времени. Но в глазах Господа это была абсолютная ложь. Абсолютная ложь. И впоследствии-то мы знаем, что эта ложь сыграла злую шутку. Что люди не стали слушать пророков Божьих, которые говорили сдаться царю Вавилонскому, служить ему. Они упорствовали, слушали других пророков, которых на самом деле Бог не посылал, которые как раз-таки вот и говорили об этом, об этой такой теме под заголовком о вине и пиве, о том, что не соответствует действительности, о том, что не важно. Ведь если бы важно, они говорили о том, что нужно покаяться. Покаяться пред Богом. Может быть, тогда он бы отвел это бедствие. Но они говорили совершенно другое. Если мы посмотрим сегодня, когда мы говорим о последних днях этого мира, слава Господу, если вы понимаете, о чем идет речь. Об этом говорил Иисус Христос. Эти события происходят на наших глазах. Матфея 24 глава, 4-8 стих. То ли еще будет, где на 9 стихе написано: «И будете ненавидимы всеми за имя мое». Вот что ждет. Так говорит Слово Божье. Но если кто-то вам скажет: не переживай, все будет в порядке. Ведь Бог любит людей, Он никогда не будет делать ничего подобного, что описано в Библии. Не будет никаких чаш гнева, не будет никаких труб, не будет ничего. Кто-то скажет, это написано как предупреждение, но не более того. Но нет, дорогие друзья, это абсолютная правда. Слово Бога — это правда. Все, что ему противоречит, — это ложь. Кто учит чему-то, это не соответствует Библии. Они лгут. И с одной стороны, это не только люди, которые говорят о совершенстве, о том, как разбогатеть, вот эти люди. Нет, не только они. Множество других людей, которые называют себя христианами, проповедуют, которые вводят в заблуждение. Чем? Во-первых, какими-то посторонними темами. Посторонние темы, которые мало важны. Например, тема, где находится середина Земли. Кто-то будет доказывать в Атлантическом океане, кто-то Северным Ледовитом. Это стоит тема обсуждения такого сильного. Ну да, это можно перекинуть пару слов, высказать свое мнение, не согласиться. Но если этот вопрос поднять, если вы запишете видео, например, какое-то в YouTube, расследуете этот вопрос, я уверяю вас, много людей заинтересует, а где же находится середина Земли? Почему? Потому что людям интересно вот это малозначимое. Людям интересно другое, про деньги, про личностный рост, про то, что в мире все будет хорошо. И не будет ничего того, что сказано в Библии. Людям нравится это. Они избирают себе это, чтобы слушать. А истину предпочитают задвигать на задний план. Потому что только Библия называет грех грехом, черное черным, белое белым. Только там заложена Божья правда, и нигде больше. И это правда. Это правда, что мир ждет в итоге счастливый конец. В самом конце счастливый конец. Но перед этим мир ждет время великого бедствия. Божьего гнева за все грехи людей, совершенных на земле. Должны ли мы говорить об этом? Должны. предупреждать, что это время настанет. Об этом сказано в Библии. Цитировать Библию: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него». Псалтирь, 2 глава, стих 12. Говорить об этом, говорить о спасении в Иисусе, говорить о том, что надо оставить свои грехи, взять крест и следовать за Иисусом. Кому бы это не нравилось, но люди должны это знать. Знать. Потому что знаю о всем другом, им эти знания не дадут ничего. А зная истину Божью, о спасении в Иисусе, о судьбе этого мира, это поменяет их жизнь. Говорите об этом, друзья. Говорите и не умолкайте. Не проповедуйте о вине и пиве. Говорите Божью истину, которая, с одной стороны, говорит о хорошем нам, с другой стороны, описывает ужасы конца. Но человеческая история такова, что люди сами себя своей деградацией абсолютной вогнали в эти условия, за что и придет праведный Божий гнев в конце этого мира. Спасибо вам за внимание, слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.
4: Говорит радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною.

Вы слушаете христианскую литературно-музыкальную программу «Куда идешь?». Друг мой, подумай, куда ты идешь?

Я хотел бы всем вам напомнить в начале нашей радиопередачи замечательное стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Пророк», в котором он написал: «Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и выжди, и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Конечно, многие бы мне возразили, но не наше дело критиковать жизнь большого поэта. Но, умирая, мы знаем, что он сказал: «Я прощаю моему сопернику и хочу умереть по-христиански». Хорошо сказано, не правда ли? Слава Богу, Бог дал ему сознание взвесить все. Взвесить, что он пережил в своей жизни. Бог дал ему дух покаяния. И мы знаем и помним слова Евангелия: «Кто призовет имя Господне, спасется». Слава Богу за это обетование. Но гораздо лучше жить по-христиански, не откладывая примирение с Богом на последние дни, о которых ты ничего не знаешь и никто не знает. Прощать и уступать соперникам вовремя, не доходя до дуэли – это долг каждого истинного христианина. Если у вас есть соперники, уступите им вовремя, и это приблизит вас к Господу.

Для вас исполнили песню христианская музыкальная группа Авен Эйзер «Миссии добрый самарянин». Песня «Я кладу в основу». Что кладешь ты, дорогой друг, в основу своей жизни? Что ты просишь у Бога? Многие из нас, наверное, скажут, что часто в каждом своем дне мы просим, мы возносим руки ко Христу и просим о многом. Даже невозможно вспомнить, о чем бы мы ни просили Бога. И вот есть замечательный стих на эту тему. «Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому успеху рада. Когда любишь, легко прощаешь, когда любишь, не мыслишь злого, на обиды не отвечаешь злобным взглядом или едким словом, в милосердии границ не знаешь, сердце к жертве всегда готово, недостатков не замечаешь, не сквернишь себя клеветою, если любишь, себя не помнишь, всем желая добра и счастья, жизнь — Христос, мысли в нем одном лишь, а в душе — теплота, участие. Если любишь, совсем не важно, что тебя не все понимают, та любовь, что зажглась однажды, неугасным светом сияет. Мы у Бога о многом просим, а просить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, что чужому успеху рада.

Вы слушаете христианскую литературно-музыкальную программу «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой друг? Многие люди задавались таким вопросом. И вот одного, я думаю, многие знают этого человека, это физик Фарадей, однажды спросили: «Можете ли вы сказать, куда вы идете?» Немного подумав, Фарадей ответил словами Святого Писания: «Не видел того глаз, ухо не слышало, и никому на сердце не приходило, что Бог приготовил любящим его». Фарадей был верующим христианином. Он далее добавил: «Я буду со Христом, и этого для меня вполне достаточно». Один атеист насмешку спросил верующего: «Я уверен, что вы надеетесь попасть на небо. Не можете ли вы мне сказать, что это за место?» Христианин ответил: «Небо – это приготовленное место для приготовленных людей. А если вы не приготовлены, вы никогда туда не войдете». Христианин верит и знает, что после земной жизни Бог откроет ему вечность и общение с его Спасителем Иисусом Христом. Мечтал ли мудрец о родине порой? Всегда. И указал на небо он рукой.

На что похож этот мир? Наверное, все видят его по-разному. Некоторые видят в этом огромную чудовищную машину, которая бесчувственно подминает под себя все, что человек строит, любит, на что он надеется. Как может такой огромный мир считаться с вашими желаниями? В этой мировой мясорубке человек беспомощное, жалкое создание. Что означают его вздохи для Вселенной? Ровно ничего. Что означают наши крики для Вселенной, где звездные системы на протяжении миллионов лет рождаются и исчезают? Люди, они подобны детям, заблудившиеся в темном лесу. Они боятся темноты. Но вот раздается голос любящего отца или любимой матери. Вот так из мрачной вселенной звучит голос Отца Небесного, Божий голос. Бог через Иисуса Христа ищет человека. «Адам, где ты?» Ответить на этот зов мы можем через молитву. Она звучит так. «Отец, я здесь. Я боялся до тех пор, пока ты не позвал меня. Веди меня за руку через этот страшный мир. Я принимаю веру и дар Твоей спасающей любви в Твоем Сыне Иисусе Христе. Помоги мне, Господи!»

Песню «День за днем» исполнил Сергей Полищук. А мы продолжаем нашу программу. Вы слушаете литературно-музыкальную программу «Куда идешь?». Наверное, многие знают, что такое совесть, но когда она говорит, у пророка Исаии мы читаем: «И уши твои будут слушать слово, говорящее: посади тебя. Вот путь, идите по нему». Какое чудесное Божие обещание тем, кто стал лицом к Богу и открыл Ему свое сердце, приняв Христа своим Спасителем. Бог может говорить человеку через его совесть, наставлять, обличать его, и поэтому дети Божии должны прислушиваться к этому голосу и всегда избирать правильный путь. Но совесть сама по себе недостаточно надежна. Через нее должен действовать Святой Дух. Совесть должна быть чуткой, чистой, доброй и непорочной. Вот тогда ее голос никогда не обманет человека. Из всех живых существ только человеку Творец дал совесть, и потому человек несет полную ответственность за свое поведение. Дорогой друг, помни об этом, что ты несешь ответственность. И уши твои будут слышать слово, говорящее: «Позади тебя, вот путь, иди по нему». На этих словах я и хотел бы закончить нашу радиопередачу и попрощаться с вами. Вел и подготовил эту передачу Игорь Воронов. Оставайтесь с Господом. До новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Рыба – рыболов. Существует целое семейство рыб, которые, живя в морских глубинах, ходят на рыбалку с удочкой и приманками. И это вполне естественно. Они, как и люди-рыбаки, любят полакомиться рыбкой. Это семейство называется морские черти или удильщики. Передний луч спинного плавника у самки-удильщика расположен на голове. Он намного длиннее остальных лучей и имеет на конце мясистую приманку. Когда рыба голодна, она сидит в засаде, поводя перед собой этой приманкой. И долго ждать ей не приходится. Вскоре какое-нибудь доверчивое создание клюет на приманку и оказывается в пасти у удильщика. Вряд ли эта система могла бы действовать в кромешной тьме на глубине 2000 метров, если бы не одно маленькое приспособление. Как и многие другие глубоководные рыбы, удильщик способен самостоятельно вырабатывать свет. Но светится только приманка, а сама рыба остается невидимой. При этом коэффициент полезного действия химического механизма, производящего свет, равен почти 100%. Создатель, творя и радуясь своему творению, населил живыми существами даже глубины океана и в милости своей дал им все, что необходимо для жизни в таких условиях. Возможно, вы, как и морские животные, не знаете, почему Бог поместил вас в ту или иную ситуацию, но зато вы знаете, что если Он так заботится даже о созданиях, живущих глубоко в море, то насколько же сильнее Он печется о нас. Он и нам с вами даровал особый свет, и свет этот в Сыне Его, Иисусе Христе.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Прочтем из этого послания из 3 главы 2 стиха, 3 стиха, 9, 10, 11. Они звучат так –

В своем плане положил через его церковь, через церковь Христа, возвестить всему миру о Божьем плане спасения. Бог желает дать через свою церковь благословение не только на земле, но чтобы соделалась известную премудрость и на небесах. Возникает вопрос, как же земля может учить небеса? Ныне, то есть в период Евангелия Христа, многоразличная премудрость Божия соделается известной начальством и властям на небесах, то есть ангелам, которые могут теперь увидеть то, что любовь может сделать с душой человека, с душой, которая поражена грехом и освобождена жертвой Иисуса Христа. Для ангелов это загадка, а для всех это тайна. С другой стороны, апостол показывает величие Христа, что господство Иисуса Христа распространяется не только на человеков, но и на ангелов. Учение о служении ангелов проникло в церкви Малой Азии, которые проповедовали, что, преклоняясь перед Христом, надо надеяться на помощь ангелов и даже преклоняться перед ними, перед ангелами, так как они умнее и святее людей. Это видно из послания Колоссянам, где апостол Павел старался внести поправку. Преклонение перед ангелами было одной из форм учения гностицизма. Апостол Павел отвечает восхвалением Христа. Вот его слова. «Он есть прежде всего, и все им стоит». Колоссянам 1 глава, стих 7. В нем, то есть во Христе, соединено господство и над ангелами, и над людьми. В выполнении своей задачи он не нуждается ни в чьей помощи. Как он был на Голгофе, так он один создает, один восстанавливает церковь. Ангелы – суть служебные духи, так читаем мы послание евреям, 1 глава, 1 стих. Ангелы – не предмет поклонения, они его служители, которые с удивлением следят за тем, что Христос совершает в церкви сегодня. Из книги Откровения, с 19 главы, стих 10, мы видим, как ангел сам запретил преклониться пред ним, а повелел поклоняться только Богу, только Богу. Положение Христа на земле и на небесах так велико, что небеса с участием относятся ко всему, что он делает сегодня, что он делает на земле. То, что Христос делает на земле, не ограничено только землей. Вся вселенная переживает вместе с ним, и потому не было ничего невероятного в том, что ангелы в Вифлееме возвестили великую радость всем людям о рождении Спасителя, что события на Голгофе потрясли природу, что в утро воскресения Христа ангелы служили верующим. Апостол Павел добавляет, что небеса интенсивно переживают все то, что Христос сегодня делает на земле через свою церковь. Ангелы радуются обращению одного грешника к Богу. Если сегодня верующие молятся, небеса принимают в этом активное участие. И в этом нет никакого преувеличения. Христос сказал, что на небесах радость бывает у ангелов об одном кающемся грешнике. Люди говорят, что наша планета мала, чтобы занимать особое место в мироздании Вселенной. С этим можно согласиться. Но куда вы денете человека? Куда вы денете венец творения Божия? Человек – это чудотворение, это венец творения. Человек ценен в очах Бога. Кто из нас ценит величие человека по его жилищу? Разве великие ученые и талантливые люди выходят только из дворцов? Великие люди, одарившие человечество богатством своих мыслей, великих дел, выходили часто из бедных и убогих хат, и маленькие народы давали человечеству великих людей. Пусть с точки зрения космоса Земля невзрачна, Земля неприметна, но человек, живущий на ней, велик. Слово Божие дает ясное указание о вселенском значении церкви. Апостол Павел решительно выступил против популярных в то время учений, а точнее лжеучений о поклонении ангелам. Друг, радиослушатель, известно ли вам, что Иисус Христос желает быть вашим Господом?
то есть вашим господином.

0: что Иисус Христос желает быть царем вашей души. Не пожелаете ли вы сегодня ответить любовью на любовь? Да благословит Господь ваше желание. Вы слушали радиобеседу «Капли росы», вел беседу Николай Водневский. Слушайте нас в следующей радиопередаче. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Говорит радио «На пути».

0: В течение этого часа слушайте программу «Выбор», подготовленную Русским христианским радио. Эта программа транслируется в записи.
1: В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
2: Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
1: Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
2: Решение в пользу Бога.
1: В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
2: Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Наш гость – Виталий Новиков. Виталий, здравствуйте!
3: Приветствую вас!
2: Ну, в общих-то чертах всегда все одно и то же. Наш гость – член какой-нибудь евангельской церкви, принадлежит к церкви. И также я знаю такое романтическое еще какое-то определение – тюремное братство. Вот в вашей жизни есть некое тюремное братство. Все это надо как-то связать и с церковью, и с Богом. Что это за братство? Для чего вы туда едете? Кто туда еще ездит? Какую пользу вы этому приносите в этом?
3: Ну, тюремное братство – это вот мы, люди, которые были когда-то там за решеткой, и Бог какое-то время нас освободил. Мы все разные там, и сколько отсидели, и 25, и 20, 15, 10, ну, вот, в общем, и с маленькими сроками. Но главное у нас то, что мы встретили Господа, и Он дал нам новую жизнь.
2: Так, и в общих чертах это выглядит так. Когда-то вы сидели, не знали Бога, когда-то к вам приезжали евангелисты, сейчас у вас есть такое сообщество, и вы едете в тюрьмы и несете Слово Божье туда, так?
3: Да.
2: Наша программа называется «Выбор», программа «Свидетельство», программа «Судьба». Расскажите нам о себе.
3: Ну, зовут меня Виталий, я с Подмосковья, и... Как сказать, родился я в многодетной семье, нас было 10 человек детей. В то время, это 60-е годы, в 61-м я родился. Ну, матери было трудно, она занималась детьми, семьей, как-то очень сложно было. Отец работал на двух, на трех работах, чтобы как-то нас прокормить, он все-таки. И фактически получалось, что следить-то за нами некому было. Много детей только рожала, мама болела. Они, конечно, проявляли все, что могли. Я помню там и отец, как работал, как он сутками не приходил домой. Вот. Но они были верующие. Они были верующие, они собирались. И у меня вот такое было, как бы, верующий человек. Это бабушка в платочке. Это вот такие зашуганные люди. Знаете, вот я видел, как... Они собирались, приезжала милиция, меня как-то отец брал на пару служений, там, мне, ну, просто брал. И я видел, как приезжала милиция, все там убегают, там как-то вот, и такое вот у меня вот с верующими вот такое было, как бы, приятие. Ну, вот я так рос на улице, можно сказать, да, и вот старшие меня взяли, я такой был дерзкий, и меня к себе взяли. И вот я помню первое свое преступление, уже такое крупное, что вот они говорят, давай, вот там шла женщина с сумкой, говорят, мы спрячемся в кустах, а ты вырви сумку, а если она что дернется, мы там дальше поможем, то есть ты не бойся. Ну, я пошел, подбежал, схватил эту сумку, вырвал у нее, побежал, она за мной, выскочили старшие, ударил ее один, и все, это было вот... И мы с сумкой, там было немного денег, там какая-то ерунда была. Ну, факт того, что вот я совершил, я вот при всех, знаете, как-то поднялся авторитет мой. И вот оно все продолжалось такое вот. Брали какие-то мелкие такие делишки. В те годы не было, конечно, крупных преступлений. А куда-то в дом залезть, где-то там украсть, где-то там побить, отнять. Вот меня там посылали, а за мной стояли.
2: Виталий, деньги нужны были или приключения на то время?
3: Ну, и то, и другое. И то, и другое. Потому что денег, как говорят, в семье не было. А так хотелось, конечно. Я видел, как в классе жили, давали на обеды родители. Конечно, хотелось и покушать, и что-то одеть там как-то.
2: И способ добычи казался очень мужским.
3: Да, да, да, потому что другого я и не видел. В то время я и не видел, потому что все так.
2: Ну, Виталий, а на работу пойти, на завод?
3: Да нет, в это время какое там это? Это когда
2: совсем
3: маленький,
2: молоденький.
3: Да.
2: О, совсем маленьким еще это делал.
3: Ну, вот с 13 лет, я говорю, как пошел я. И вот в 16 уже меня посадили первый раз. В 16 мы, он две картинки, 145-я, 146-я. То есть это мы двух мужиков сначала, мы троем пьяные шли, мы подрались с ними, отняли у них что-то. И потом еще одна там, на следующий день еще нам понравилось, пошли в ресторан, попили, и на следующий день опять. И вот нас поймали, и вот так, что маленькие еще были, нам, мне 3 дали, подельщику 4, а старшему одному, кто был там, ему там лет 8, что ли, дали, как паровоз он пошел. Вот. Но когда посадили, конечно, сначала было страшновато. Сначала там тюрьма как-то. Ну, уже какие-то что-то уже знал, даже знакомые были судимые. И как-то уже, знаете, вот. И вот первые, вот, знаете, первые, когда я пришел в зону, меня посадили в КПЗ. И привезли с этапа уже таких прожженных, уже авторитетных людей. У нас в Раймовском таким Виджон там был, там еще там. Вот. Они сидели в разных камерах. И ко мне в камеру, я один сидел, и ко мне кинули этого одного. А в другой камере сидел его подельщик, и они были под следствием. И нужно было им какие-то там переговорить, чтобы одно и то же говорить. Там они там в несознанку шли. И, короче, они договариваются как-то записками, что на больничку попасть. И в той камере Джон вскрывается, а этот немножко такой, он боязливый, он подходит ко мне, ступинатор дает мне, говорит, вот давай, пырни меня. Я хочу на больничку, нам надо там встретиться, объясняет мне, что надо. А мне, представляете, 16 лет, я только попал. И вот такое, а что делать? Знаете, и он мне показывает определенное место, куда надо ударить, чтобы вот настолько поставить палец, ну, пробить надо живот, кожу там. И вот я беру, закрываю глаза, и заточка это ему в живот, знаете. Он раз, и глаза закрыл, немножко не туда попал. Ну, ничего такого, он там, я постучал, стал в дверь стучать, там, вскрылся, но он не сказал, что я-то, он сказал, что сам этим. Все, и они пошли на больничку, встретились, переговорили там, потом, когда мы уже сидели на тюрьме вместе, они там меня благодарили, молодец там.
2: Недаром вскрывались оба, смогли
3: да,
2: договориться?
3: Да, они попали на больничку вместе, там, на больничке там, ну, больничка не тюремная, а на свободе. Вот, а там же немного, там в одно их посадили, в одно там это. И они все сделали, короче. И вот пошло, вот попал в тюрьма, потом зона, малолетка. Там на малолетке, конечно, что говорить, она никогда, малолетка, она не исправляет. Наоборот, поначалу было, конечно, сложно, и получал много. Нос он 3 раза только перебили. И били, конечно, что говорить там это. Ну, со временем те уходили старше, ты становишься там уже. Вот. И вот я вот уже когда кончался срок, я уже знал, что я буду делать на свободе. У нас там были земляки, они раньше меня вышли там, мы уже знали, что там какой-то зубной техник есть, надо, можно его взять там, где-то добывать деньги. Уже оттуда выходишь, уже, понимаете, подкованный. Занимался там малолеткой, я уж солнышко крутить даже там на турнике. То есть здоровый вышел, здоровый, молодой. И там меня уже ребята ждали уже. Первый раз я в 87-м сел, в 90-м вышел. Вот. Встретили меня. И вот уже с таким настроем я уже начал, знаете, и начал этими делами заниматься. Уже тогда там.
2: То есть не исправился, а вышел большим профессионалом.
3: Да, да, уже были знакомства, уже мало, тюрьму уже не боялся. Так, и думал, что не сяду, потому что там учишься, как бы, знаете, столько кто-то рассказывает, второй рассказывает, третий, и ты уже себе наматываешь, ага, надо так, так сделать, знаете. И вот началась вся эта жизнь, вышел, а надо набирать очки, понимаете, как, а как это делать? Вот эти драки все время, вот ходили в рестораны, там кафе разные, там кидали бутылки за соседние стол, ну, надо было поднимать авторитет как-то, знаете, и все эти вымогательства, там, драки, воровство, вот эта жизнь пошла. А потом приезжает брата моего родного, и я узнаю, кто это сделал, он в реанимации, и вот мы там узнали, Я взял с собой еще одного человека и пошел по этим по квартирам вечером, начал вышибать двери, бить там всех подряд, кто там выходил там. И вот у меня вот, когда меня взяли, мне 5 картинок у меня, 5 статей вот таких вот, такой, да. Вот. Это не считая того, что не узнали просто, понимаете. И дали еще 6 лет. И опять на суду ребята стояли, мои: Виталий, мы с тобой, все в порядке. Вот. Ну, опять отсиживаете 6. Ну, на зоне уже как-то на взросляке намного попроще уже. Что там говорить, там уже попал в коме, там повал, не повал, а разделка. Вот. Нормально уже, попал в рабочую бригаду. Ну, все хорошо, короче, там пошло. В конце даже меня перевели на другую зону. Там уже я на эту зону уже с Малявой ездил от смотрящего к смотрящему той. Там приехал и уже в отряде общак даже собирал. Уже пошел по той лестнице, потому что молодой, дерзкий, чего. Вот. И уже когда я освобождался, я уже опять знал, что мне делать, выйдя на свободу. Знаете, я... Вышел там опять, ну вот кто меня ждал? Меня ждали те же люди, которые вот, когда я уходил на суде, кричали: мы с тобой, те, кто еще не сел, кто живой, понимаете? Это замкнутый круг, замкнутый круг. Мы как-то думаем, что мы сами что-то можем сделать, но есть еще такая личность, как дьявол. И Библия говорит, что он рыщет, как рыкающий лев, ищет кого поглотить, понимаете? Он не отпустит. Вот если ее один раз зацепил, то постарается вот дальше, дальше. Вот мы сидели на малолетке, у нас было 7 земляков. Вот 4 из них, я знаю, точно пошли уже по второму, по третьему. У меня подельщик один, у него 6 судимостей, вот по первому делу. А второй подельщик, ему голову отрубили, вот взрослый, который был. По второму делу мы пошли, когда вот этот мой, тоже подельщик мой, он с ума сошел, ему так голову отбили там где-то, до сих пор он где-то по больничкам склоняется, знаете. Вот. И продолжались эти дела, вышел, встретили, а как раз такие времена хорошие, 90-е годы, кооперативы, ну, наверное, кто был, помнит, такая легкая добыча, крыши, все вот. И начал заниматься опять этим всеми делами. И не то, что вы понимаете, как бы сказать, когда вот ты варишься в этой каше, у тебя свои знакомые, свои друзья, ты как-то все у тебя в этом. И уйти, ну, просто невозможно.
2: Ну, другой жизни, другой не жизни представляешь.
3: Просто, как это вот, другой жизни? А как жить тогда, понимаете? Там предложат, там с теми пошел, там свои люди, свои получалось там.
2: Виталий, ну и так или иначе человеку очень важно состояться, неважно где. И вот ощущение, что ты состоялся в этом, наверное,
3: ну да, я мог хорошо зарабатывать. Были такие моменты, что я говорю, что...
2: Ну не растяпа. Короче, да. Ты уже научился.
3: Да, да, да, да, да. Уже за один день можно было столько денег заработать, что там, я думаю, даже за всю жизнь кто-то вот рабочий может столько не заработать. Вот, блин. И казалось, что когда ты можешь добывать деньги, когда вот тебя там здороваются, когда все вот у тебя все в порядке, знают тебя там, это все, это состоявшееся.
2: Виталий, ну а что, каждый раз думаешь о том, что это будет последний раз, не узнают, или каждый раз предусматриваешь, что могут взять на этом?
3: Сидишь дома иной раз, ночью просыпаешься, какая-то машина подъехала и остановилась около твоего дома. И уже думаешь, а не за тобой ли это, понимаете? Вот какой-то вот раз там какая-нибудь там шум, раз в окно вскакиваешь.
2: Ну хорошо, а как жить в этом? Паранойя? Ничего?
3: Ну не все, не каждый же день. То есть это ты ожидаешь, что что-то случится, раз тебя в милицию вызываешь, думаешь, за что, за что? Вот думаешь, за какое же это дело, что, чего, где, с кем, надо что-то договориться. А столько всего сделано, что даже и не знаешь, за что иной раз, понимаете? А то просто вызовут, просто участковые там раньше как-то еще они вызывали, смотрели. Вот. И как-то, знаете, ну так и жизнь идет.
2: А, Виталий, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Виталий Новиков. Так, из рассказа слышно, что тюрьма стала, ну, почти комфортной. Почти комфортной. Во всяком случае, чувствовал себя там не посторонним и не последним человеком.
1: Да, да, был какой-то уже авторитет, уже отношение другое. И это все за собой, как бы, вот вышел на свободе, уже знали, что я выйду уже, говорю. И вот эта жизнь, она продолжалась. Я женился, у меня родился ребенок, и я ее познакомился как бы с моими родственниками. А у меня какой? Я день дома, там, неделю у меня дома нету, какая-то поездка, какие-то там пьянки, гулянки, разборки.
0: Вот я до сих пор не понимаю, как женятся в таком ритме. Именно не то, что ты плох, а вот в таком ритме. Как-то еще умудриться познакомиться, произвести впечатление, чтобы она согласилась?
1: Ну, на самом деле, не так трудно, потому что девушек-то много, как бы сказать, такая авторитетная, такой, тем более машина, деньги, все есть, как-то взял. Ну и все, а если я сам понимал, что жениться надо, уже время уже сколько. Вот. Она молодая, там 18 лет исполнилась, еще такая. В рот смотрела мне. Женился, ребенок, а жизнь такая продолжалась, ничего это не изменило, жизнь-то, понимаете. И вот она как-то пошла на собрание, я им познакомил, а у меня все сестры, братья, все верующие, вот я один такой вот непутевый, можно сказать. Ну, старший брат еще был, он уже умер, немножко он так выпивал иногда. Остальные все верующие были вот как-то. И она пошла на собрание, там, домашнюю группу, и покаялась-то. Ей там понравилось, к ней внимание уделили. И вот она стала ходить. Стала ходить, и вот как только собирались, она прям сразу: помолитесь за моего Виталечку. Первое ее такое было прям предложение. Там за меня молились, за меня и мама, и все. И вот, наверное, Господу надоело смотреть на мои беззакония, и он начал создавать просто такие ситуации, что, ну, мы сильно повздорили с одними, с другой бригадой, и должна быть стрелка, серьезные деньги там были, и мирным путем не получалось у нас никак. Вот. И оружие заготовили, и вот пришли ко мне ребята оружие прятать, у меня в квартире жили, а жена дома была. И я там все попрятали, там готовились, там шушукаемся. Ну, а когда они ушли, она подходит ко мне, говорит: Виталь, говорит, я, говорит, жена, что я люблю тебя, говорит, если, говорит, ты кого-то убьешь, я, говорит, тебя уже не увижу, или тебя убьют, а у нас ребенок, ты понимаешь, что... И начала мне в это время рассказывать о Боге, знаете. И вот в этот момент я стал слушать ее. Я и раньше, конечно, ну как, я верующий, как верующий. Едешь мимо церкви, перекрестишься. Знаете, нас то Бог есть. Ну, вот это еще с детства отношение к верующим, знаете, что вот это серое, вот это, знаете, такое забитое какое-то такое вот.
0: Ну, и не в законе оно, его преследуют.
1: Да, да, да. Вот я открывал Библию, ну, Библию, я открывал Библию, там, 10 заповедей, там, не воруй. Ну, а как?
0: Ну, в общем, все не про тебя, короче. Каждый пункт не про тебя.
1: Не обманывай, ну, своих нельзя, а чужого чего не обмануть-то, правильно, чтобы как-то вот это... То есть, думаю, ну, как это вообще просто не
0: попадало? Виталий, ну, вот такая молоденькая женщина, девушка еще стала говорить. У нее сила воли.
1: Да не сила воли, она мне как-то и раньше старалась говорить, но я не слушал. А вот здесь вот такие просто моменты уже, знаете, уже...
0: Но она любила.
1: Любила, да, любила, молилась и говорила, старалась. Ну, я как-то, ну, не слушал. Да, да, я не отрицал, мне, наоборот, хорошо было. Я знал, что она ходит за меня молится, что она мне не изменит. Я знал об этом 100%.
0: Ну, так это самая большая засада, Виталий, когда молится. Несколько минут назад сказали, что Богу надоело. Бог услышал эти молитвы. Да. Когда молится мама, молится жена...
1: И вот я слушал ее, а потом я лег и говорю: Господи, ну вот я ничего не могу сделать. Вот и через 3 дня будет эта стрелка, надо будет идти, пойдут мои ребята, пойдут, будут те, и то, что будет там, надо будет стрелять, я буду стрелять, потому что надо будет там что-то делать, потому что эти ребята, сколько за меня раз, я за них, они за меня, сколько мы дел вместе делали, просто нельзя подводить. Это общее имущество, общее там, потому что в той жизни головку-то, если ты сможешь чуть-чуть опустить, там тебе вообще ее нагнут. Такие законы. И ничего ты не сделаешь. Надо было идти, надо делать. Я говорю, Господи, вот я ничего не могу сделать. Но если ты можешь что-то сделать, измени. Просто вот так. И заснул я. И когда я проснулся, представляете, я почувствовал внутри, что Бог меня услышал. У меня такая радость была внутри. Я шел, меня там распирало все. И я так понял, что не надо это больше заниматься этими делами. Я вот внутри понял, что есть Бог, что вот как-то вот. Знаете, хорошо мне очень стало. Я пришел, говорю, ребята, я говорю, начал, хотел им объяснить. Они говорят, ну, Виталий, ну, какие-то потом это все, нам надо дело сделать, еще такое дело надо, потом поговорим. Мы же, говорит, верующие все. А мы, знаете, вот перед каждым делом мы ходили в церковь. Приходишь в церковь, ставишь свечек, и чем больше дела, тем больше свечек ставишь.
0: Виталий, я только в кино это видела. Я думала, что это такая шутка киношная. Вот бандиты, идя на дело, идут в церковь, ставят свечку.
1: Да, приходишь перед иконками, перекрестился, к батюшке подходишь, батюшка, вот возьми, помолись за меня там, за нас, знаете. И не говоришь, конечно, что идешь куда-то, а просто говоришь, помолись. Он молится, конечно, это хорошо все. Но, выходя из церкви, представляете, я шел на это дело и думал, что Бог идет со мной. Вот было такое, знаете, ощущение, что я же в церковь сходил, все нормально. И дело проходило, знаете, и как-то это приписывалось тому, что вот ты сходил в церковь. А дела твои не изменились, ты жил по тем же понятиям, такие же все дела делал. Вот. Я говорю, ну, ребят, ну, это не то, я им хочу объяснить, у меня внутри такая любовь, так все, знаете, я знал, что Бог как-то вот со мной. Они говорят, ну...
0: Дело сделаем.
1: Я тогда пошел домой, взял это оружие и все, и выкинул в речку. Представляете, так вот, я просто не знал, что нельзя идти было.
0: А как ты это рисковал, подельники?
1: Нет, ну я такой тоже имел авторитет там, вот, и все-таки был, можно сказать, так, на первых ролях, и как бы, вот, ну ни о чем не думал. Пришел, выкинул, говорю, ребят, вот я выкинул оружие, это нельзя делать, потому что я как-то почувствовал, что по-другому никак не остановить.
0: Если сразу не отрезать.
1: Ну, если вот, да, вот если...
0: Виталий, ну просто очень часто люди говорят, еще один раз. Ну, раз мы уже начали...
1: Я почувствовал, знаете, я...
0: Ты смог обрубить?
1: Я не то, что я смог обрубить, я просто почувствовал Бога, вот эту радость, эту любовь, как внутри меня. Я даже объяснить не могу, что это такое, вот не мог. И когда пришел, я сказал, они говорят, Алён, как так, мы не можем голоса подставлять. Ты же знаешь, что такие там, они не с пустыми руками, мы просто... Я говорю, ребят, я один пойду. И не то, что я такой смелый, что там я знал, что должно было быть. Но я чувствовал, что Бог со мной. Вот у меня внутри прям вот Бог со мной. И я пошел, пошли там за мной люди, смотрели. Я пришел на эту стрелку, стоял определенное время, ждал, больше ждал. Были свидетели, они не пришли. Бог так устроил, что они вообще не пришли, не предупредили. Но по тем законам это было, конечно... все в мою пользу. Я пришел, говорю, ребят, вот я был на этой стрелке, никого не было, вот свидетели есть, но я больше не хочу этими делами заниматься, я хочу быть с Богом. Вот это такой вот был. Я ничего не мог объяснить, ничего как-то, знаете, ну просто я чувствовал, вот внутренне я чувствовал, что я надо так сделать. И вот пошло потом время. То есть не то, что я взял, ушел, нет. И так не получилось. Я приходил, допустим, на день рождения, там меня приглашают, я начинаю, сижу за столом, пока нормальный, трезвый, потом, когда одну рюмку, вторую, и мне уже неинтересно было уже с ними, я уходил там за неделю, представляете, вот у меня курево, я не мог бросить, ну, я не хотел, можно сказать, бросать так это курить, а здесь за неделю просто ушло курево, я переставал матом ругаться, я что-нибудь скажу, я чувствую, что не так, нельзя ругаться. Понимаете, вот внутри вот раз, я замечал это, раньше вот говоришь, проскакивают слова, не замечаешь. А сейчас я каждое слово стал замечать. Я перестал пить. Пить не стал, представляете? Вот, Бог стал менять меня. И вот постепенно, постепенно, ну, я сказал, ребят, мне ничего не нужно со всеми этими делами, там были у нас общие дела, общее имущество, я говорю, мне ничего не нужно, все, я знаю, что каким путем это все добыто, все забирайте, меня только не трогайте, я говорю, я ухожу, буду жить с Богом. Они говорят, ну, смотри, вернешься без проблем, мы возьмем тебя там.
0: Просто отвалилась, как шелуха.
1: Да, да, Да. И вот я отошел, стал жить как бы верующим, стал в церковь ходить. Ну, это, конечно, не приносило удовлетворения. Бог, вот Богом я чувствовал, вот на физическом уровне я чувствовал его. Но как-то надо думать, была семья, а как жить дальше, воровать нельзя, делами нельзя заниматься. А как деньги, где деньги брать, как что жить, знаете? И вот этот период, конечно, он очень трудный был, но это был самый важный период.
0: Виталий, но нужно время, чтобы привыкнуть к новой жизни, ну, скажем даже так, найти себя.
1: Обязательно время.
0: Там ты себя нашел. Вот все, что ты рассказал, ты очень четко рассказал. Ты себя нашел. Ты был реализован. А тут ты выпал, как из гнезда выпал.
1: Да, и вот это все становление 5 лет. 5 лет.
0: Понадобилось.
1: Да, ну, это уже потом. Я имею в виду вот таких вот... Вот 3 года вот таких это понадобилось, чтобы... Вот у меня не было работы. Я вот вроде старался что-то делать, а не получалось. Просто были машины у меня там, дом. Ну, Бог так сделал, все как бы обрезал все.
0: Виталий, но все равно нужно иметь мотивацию, ради чего мучиться. Это мучиться. Нет работы настоящей, ты не можешь ее найти, и ты не можешь себя найти. Надо иметь ради чего вот это все делать.
1: Вот
0: то есть Бог не отпускал.
1: То, что первое время Бог, вот как я бросил курить, как я бросил матом пить, это не от меня было. Я
0: вот.
1: Понимал, что это внутрь.
0: Вот, я как раз хотела сказать, что-то произошло, что не от тебя. Оно произошло естественным путем, а вот то, что от тебя.
1: Ну, а что от меня? Я...
0: Найти интерес.
1: Найти интерес.
0: Найти интерес ко всему, к нудной работе какой-нибудь на складе или еще где-нибудь. Ну, ребенок этот растет.
1: Я там фирму какую-то хотел сделать. Угу. Там что-то оставались свои деньги, там какие-то такие. Я вроде фирму там печати там, ну, с христианами я имею в виду. Но вот эти все 3 года, все это Бог так обрезал, что... Потом, значит, можно было в те времена там на машине вроде таксистом, там, знаете, уже до того, что в Москву ездил таксовать. Там что-то было, ну, очень плохо все это было, там, знаете, ну, что это за деньги были такие? Только хватало вот на еду, как бы вот, на прожитье. И вот Бог испытывал, я вот понимал, что Бог просто учил меня другой жизни.
0: Виталий, спасибо. Сейчас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Виталий. Виталий, ну из того, что слышу я, ты боролся. Все равно ты боролся. Это неинтересно все, что я слышу. Вот это неинтересно. Искать работу за работой, не получать удовлетворения. Должна быть цель какая-то, чтобы вот так вот мучиться.
1: Ну, понимаете, я чувствовал, что Бог со мной, что Бог, он столько показывал чудес, но нематериальных.
0: Ну, да.
1: Понимаете, были исцеления такие, вот я много чувствовал прямо.
0: Он стоял на твоем пути и маячил.
1: Да.
0: То есть ты его видел.
1: Да, да, да. Без этого я бы не выдержал бы просто, понимаете. Я сейчас вот с прожитых лет, я уже понимаю, как я видел, как Бог меня готовил к служению. Бог мне показал свою любовь. Я думал, Господи, ну вот все вроде хорошо у меня, все, семья так стала, а ни денег, ни работы. Все-таки мужчина, он, у него есть такая ответственность за семью, понимаете, надо, чтобы как у меня жена забеременела еще одним, понимаете, нужны были деньги.
0: Ну да еще мужчина, который не просил, а отбирал. Такой мужчина тем более не может на крохах жить.
1: Да, в деньгах такого никогда не было нужды. И вот я один раз... У меня на участок я построил дом, а там мы жили, как бы, еще прикрывали там один комбинат, и замдиректор построил нам, ну, давал материал, и строителям построили три дома. Там он себе построил, я себе, и еще там один. Мы с ним сидели еще по малолетке. Вот. И я вот хожу по своему участку, молюсь, так Бог наполнил меня, знаете, такая радость просто, ну, не от меня радость, внутренняя, можно сказать. Я выхожу на дорогу, думаю, я сейчас кому-то о Господе расскажу, там кому-то у нас деревня только строилась, новостройки, народу немного было. И вот прошел дождь, солнце светит, и я молюсь, и раз, посмотрел на асфальт. А там вот, знаете, вот, когда пройдет дождь и тепло, на асфальт вылазят эти вот эти червячки земляные,
0: да,
1: такие,
0: да,
1: знаете, и весь асфальт в червячках, и Бог такой, знаете, вот через...
0: Новая жизнь, признаки, да, новой жизни, да.
1: Я смотрю на них, такая любовь к этим червякам, я так раз, так... И потом я слушаю шум какой-то, я поворачиваюсь и смотрю, по асфальту едет машина. И она этими колесами этих червяков давит, давит. Знаете, я вот оцепенел, я думаю, как же так? Просто так. Они вот просто умирают, и все, просто так. Я даже не знаю, если бы не пришло оцепенение, что бы я с этой машиной сделал бы. Я просто вот, знаете, а я оцепенел и смотрю на него. Он мимо проехал меня, я смотрю на эти раздавленные червяки. Знаете, у меня такая прям внутри боль. Я упал на колени, и этих червяков с асфальта скидываюсь.
0: Вот туда. Бы смеялся этот мужик за рулем,
1: мужик
0: если бы
1: проехал.
0: Услышал, что ты червяков спасаешь.
1: Я вот ползу по асфальту, туда скидываю червяков, и ноги чьи-то. Я поднимаю голову, а это вот этот мой сосед, вот этот директор этого комбината, замдиректор, он меня знал, мы вот приковали, он видел, что я там творил, какие дела, и тут я вот лажу этих. Он говорит, Виталь, ты чего? Я говорю, Жень, да ты понимаешь, что вот эти червяки их давят, а просто так у него, а у меня слезы еще. И он, короче, посмотрел, ну-ну, говорит, и в калитку к себе, раз туда.
0: Вот недаром блаженными верующих называют, блаженненькими.
1: А потом, как у нас разговор был, ну, через три дня, короче, мы так жили хорошо, что у нас даже забора не было между нами. Была сеточка такая маленькая, мы общались, отдыхали вместе, все как бы, знаете, и тут через три дня он строит забор, представляете? И потом он мне рассказал, говорит, я как увидел тебя, это, и у меня сразу, говорит, я подумал, что ты с этой верой, у тебя все, крыша у тебя поехала, ты все, я, говорит, к батюшке пошел. Прихожу к батюшке, говорю, батюшка, вот с моим другом это случилось, вот немножко ему рассказал, что ты мне рассказал. Он говорит, это только время вылечит. Ты сейчас его не трогай.
0: Виталий, ну это одна из загадок, которая пока у меня не отгадана. Очень часто семьи, мамы, жены, увидев верующих своих сыновей и мужей, которые столько горя наделали, они пугаются. Им это хуже, чем то, что было раньше. Вот эту загадку я пока не отгадала. Почему?
1: Ну, люди так относятся, потому что, ну, человек меняется, это просто, знаете, 100% меняется.
0: Хорошо, но горя с него уже не будет, и то спасибо. Пусть сползает червяков, реанимирует.
1: Ну, нет, мы с ним, я говорю, столько он от меня имел, как бы, я от него тоже много имел. И, знаете, и тут получается так, что я вообще, я не стал ни с кем не ходить, я вот стал заниматься... И отношение такое, знаете, поменялось отношение сильно. Но я понял так, что Бог, вот он показал мне свою любовь даже к червякам. И я уже стал задумываться, смотрю, люди что-то делают для Бога, как-то служат, как-то вот чем-то, знаете, вот что-то нужно мне, мне самому надо что-то делать.
0: Отдать уже захотелось.
1: Да, да, да, уже. Я стал думать, а потом думаю, ну что я могу сказать, вот, допустим, что я, у меня все было, у меня вообще проблем не было там. И тут стал верующим, и ничего не стало. Думал, а что вот я расскажу, вот как бы, знаете, о Боге-то расскажу, Библию сам очень хорошо не знаю, такой у меня был. А Бог готовил меня, вот сейчас я уже понимаю, что Он готовил меня полностью, чтобы я зависел от Него, чтобы я понял, что все эти работы, деньги, все принадлежит Ему, все можно от Него получать. И вот я думал, а вот в зоны, да, мне сказали, что есть такое братство, есть такое, там, Владимир Киселев такой есть, что он ездит по зонам. Я думаю, ну а как, что я там скажу ему? Вот милиция, да, вот отношение к милиции у меня было какое. Я видел, столько они зла сделали мне, столько били там и при мне, убивали даже людей. Понимаете, и как я вот могу с ними, вот написано в Библии, что вся власть от Бога. А вот совместить это в жизни я не мог. Понимаете, я думаю, ладно, лучше не прикасаться, не подходить, не иметь общения с ними, и как-то вроде нормально. Знаете, а вот в зону пойти, там же милиция, я знаю, что они творили, как-то еще оставалось это, понимаете. И Бог примерял, Бог просто устраивал такие ситуации, что менялось мировоззрение внутри меня. Вот я поехал один раз в Москву таксовать, и подъехал, Киргизовский рынок был еще тогда, там меня двое останавливают, довези там улица Монтажная. Я говорю, ну, конечно, садитесь там. Ну, деньги нужны были. Они сели. И вот в процессе, я уже когда к улице подъезжаю, я вижу, что один сел рядом со мной, другой сзади сел. И он уже пересел сзади меня. И сидит уже. И я чувствую, они готовят, что-то готовится, понимаете. А улица Монтажная, там такое, домов-то нету, там одни предприятия. Они мне там чешут, что там друг ждет, дом, квартира. А я уже понял, что не то уже все это. И я еду, они говорят, вон туда. Я подъезжаю, они раз что-то переглянулись. Не-не, не сюда, давай вон туда мы. И мы вот раз туда-сюда, потом раз...
0: То есть они понятия не имеют, что ты стреляный.
1: Да, да, да, и они ищут место, где можно было сделать, понимаете. А я так думал, ну, я вижу, что что-то должно быть, а потом думаю, ну, а вдруг это не так? И хочется и денег с них получить, все-таки я вез их, знаете. И я там про себя уже планы продумал, что делать, сломать ключ, выскочить, поставить руку, там, думаю, сижу, уже и посматриваю на заднего, они поняли, что я уже понял, что это дело. И едем, и милицейская машина стоит. Я говорю, ребят, вы что, забыли, что ли? Адрес, давайте остановимся, спросим у милиции. Они скажут адрес, куда ехать вам. Что? Да не-не, мы уже вспомнили, он туда прямо, и сейчас вот. Ну, я, ладно. И мы поехали. И они говорят, вон налево заверни. Я заворачиваю, бах, и тупик такой. Заводская проходная брошенная. И мы заехали сюда. Представляете, вот секунда. И вдруг милицейская машина сзади подъезжает, перекрывает нам путь сзади. Выскакивают оттуда четверо, подбегают к моей машине. Вытаскивают двери, их вытаскивают, меня вытаскивают, их на землю кладут, обыскали, значит, нож, кастет, потом, значит, удавка такая.
0: Откуда информация у них была?
1: У них, вот сейчас я доскажу, вот, раз их там, и он говорит, ты что, и меня обыскали, у меня ничего нету, машину обыскали, тоже ничего нет, говорит, ты что, я говорю, да вот я подвозил их и думал, денег дадут. Он говорит, вот видишь, что они с тобой сделали, мне этот лейтенант, там один лейтенант был и еще трое. И говорит, вот сейчас того сделали, давай, значит, заявление. Я говорю, ну какое заявление, ребята? Я говорю, мне ничего не надо, разбирайтесь сами. Я говорю, я поехал. Я говорю, а почему вы пошли-то? Я говорю, а что вы, откуда вы взялись вообще? Он говорит, а мы видим, мы уже с лейтенантом так нормальные отношения. Он мне говорит, а мы видим в одну сторону, во вторую сторону. Мимо нас проехали, туда завернули и решили проверить, говорит. И вот буквально, если бы 2 секунды даже там, или что, должно было что-то произойти, потому что они уже все, понимаете. И вот Бог успел, послал этих людей. Я думаю, да, смотри, милиция-то она от Господа тоже, думаю, да, Бог. И у меня вот перевернулось внутри, в разуме все уже, отношение к милиции. Еду, подъезжаю к дому, у нас там переезд такой постоянно, давки такие там все, кто круче проезжает, там толкаются, ругаются. Ну, переезд такой узкий, а машин много. Вот подъезжаю к переезду, а там машины стоят ровненько, в две колоночки, все так аккуратненько, никто не лезет. Думаю, почему вот так все? Смотрю, а там гаишник стоит с палочкой, и он все так хорошо там все проезжает. И я думаю, да, господи, гаишники тоже от тебя.
0: И гаишники тоже люди.
1: Да, и все вот, и милиции, и гаишники, они все тоже нуждаются в твоем слове.
0: Виталий, это любовь такая пришла. Вот червяки, милиционеры, вот гаишники, то есть Бог сердце стал наполнять любовью и жизнью.
1: Да, Бог стал готовить меня, просто я с таким состоянием, в котором я был, я не мог идти в зону даже, понимаете?
0: Даже уже верующим?
1: Да, да, да.
0: То есть для себя кусочек ты приобрел, как говорится, для собственного спасения.
1: Да.
0: Но Бог стал расширять сердце.
1: Да, да, да. И вот у меня сразу изменилось, у меня в голове что-то изменилось, что милиция – это нормально. Потому что не было бы милиции, я представил бы, если бы не было бы, что бы было?
0: Убили бы.
1: Да.
0: В такси.
1: Да, и в такси могли бы что-то получиться. И здесь, просто показал мне, что все им и от него. Все создано им.
0: И Бог тебя приготовил для служения. Да. То есть ты поехал в тюрьму уже.
1: Я уже подошел к человеку, который ездил, вот Владимир Киселев, он старший, и он меня взял в зону. Это был 99-й год. И вот с 99-го года мы ездим по тюрьмам, по зонам, рассказываем людям, своим примером, своими жизнями показываем, что Бог может изменить. В последнее время у нас как-то Бог вот на «Черный дельфин», тюрьма пожизненного заключения. И там, понимаете, это одно дело, когда там простые, там даже строгие, даже особый режим, а эти люди, они никогда не выйдут. Вот как вот сказать, они вот скажут, вот мы...
0: В чем их радость должна, да, заключаться?
1: Ну вот как, скажем, Бог любит вас, а они скажут, как он нас любит, если в такой камере мы сидим. И мы приводим вот это, знаете, случай, когда на кресте Господь висел нас, и по краям висели два разбойника. Это были не просто уголовники, это были люди, приговоренные к смертной казни. И представляете, Бог сказал ему одному, что ныне же будешь со мной в раю. Представляете?
0: И он не роптал, разбойник, он сказал, помяни меня, когда придешь в царствие
1: свое. Помяни меня, да, Господи, только помяни. У него не хватило совести даже прощения так просить. Только у Бога написано, увидел его сердце и сказал, ныне же будешь со мной в раю. И мы говорим этим преступникам, вот смотрите, это смертник. Это тот же смертник, если перевести на наше время, тот же пожизненный. И Бог дал ему вечную жизнь, дал ему эту свободу. Понимаете, и вы также имеете право тоже на это. Так говорит Библия.
0: Виталий, большое спасибо. И я верю, что вот этом сегодняшнем дне ты нам расскажешь потом. Может быть, через год ты придешь и расскажешь нам о том, что происходит в жизни твоей, в жизни людей, к которым приезжаешь. Это совершенно отдельная тема, и на нее тоже нужно отдельное время. А сейчас я хочу сказать тебе большое спасибо.
1: Вам тоже спасибо за эту возможность. Слава Господу.
0: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам 2 30-минутные передачи «Маяк надежды» и «Духовные беседы».

«Жизнь человеческая на земле – не просто воинское служение, а бой», – сказал итальянский поэт Петрарка. Эти слова особенно можно отнести к жизни христианина. Апостол Павел в послании к Ефесянам 6 главе писал: «Наденьте на себя все вооружение, которое дал вам Бог, чтобы вы могли отразить козни сатаны, потому что мы боремся не против людей, а против духовных правителей и властей, против владык этого мрачного мира, против духов зла на небесах. Возьмите поэтому все Божье оружие, чтобы вы могли противостать им». Встречаются в нашей жизни обстоятельства, когда ты или выстоишь и выиграешь, или позорно проиграешь. Послужишь светом Христовым для окружающих, или затмишь своими делами Христа и Его любовь. Бог призывает христиан быть миротворцами. Всегда и везде в зоне какого-либо военного конфликта в состав миротворческих организаций входят христиане. Своей посильной помощью они способствуют установлению мира между враждующими сторонами. Бывает также, что мы попадаем в ситуации, когда кажется невозможно установить и сохранить мир. Героиня нашего рассказа попала в довольно сложные обстоятельства. Смогла ли она стать человеком, несущим мир, и выполнить миссию Божьего миротворца? Предлагаем вашему вниманию рассказ Елены Чепилки «Где не бывает разлук».

0: Вчера Надя получила письмо от бабушки. Она писала, что очень больна, и если бы не помощь отзывчивых соседей, ей было бы совсем плохо.
1: «Мам, можно я поеду к бабушке? Пожалуйста, мама. А если бабушка умрет и уйдет в вечность без покаяния, без Бога, как тогда? Я должна ехать, должна».
0: Мама испытующе смотрела на дочь. Что она могла ответить своей 17-летней наивной девочке? На ее курносом носике были еще заметны веселые детские веснушки, а на подбородке вырисовывалась небольшая ямочка, прямо как у отца. С отцом они не живут вместе уже 4 года. Он ушел к другой женщине, оставив жену, дочку, сына. Наде и ее брату Саше было очень тяжело перенести развод родителей и расстаться с любимой бабушкой, подарившей им много любви и нежности. Отец приехал на вокзал проститься с семьей, но мама не вышла к нему. Наде и Саше было трудно поверить, что он теперь чужой для них человек. От обиды они едва сдерживали слезы и на прощание лишь помахали ему рукой. Новый городок встретил их приветливо. Родственники помогли маме устроиться работать на фабрику игрушек. Ей дали небольшую квартирку на окраине городка, и дети с интересом изучали новое место жительства, приобретали новых друзей и часто писали бабушке. Однажды на своей фабрике мама познакомилась с верующей женщиной, и вскоре после этого Надя и Саша заметили, что мама стала спокойнее и веселее, словно вновь обрела потерянный после развода с отцом смысл жизни. Надя хорошо помнит тот день, когда впервые пошла с мамой и братом на богослужение. В просторном помещении церкви было много молодежи и детей, и Наде здесь сразу очень понравилось. Саша с другими ребятами ушел на занятия в воскресную школу. На следующее лето мама приняла святое водное крещение. Саша стал ходить на занятия церковного музыкального кружка и пел в подростковом хоре. А Надя в свои 14 лет с группой молодежи начала посещать городские больницы и рассказывать людям о Христе. Бабушке чаще всего писала Надя. Она рассказывала ей об Иисусе, о церкви, о том, что теперь Господь заботится о них. Бабушка, выросшая при сталинском режиме, удивлялась и однажды прислала маме письмо, в котором умоляла ее одуматься и не втягивать детей в непонятную секту. И вот прошло 4 года. За это время дети ни разу не видели ни отца, ни бабушку. И тут такое письмо. Надя училась в художественном училище и после его окончания собиралась, как и мама, работать на фабрике игрушек. А пока у нее в запасе было 2 месяца каникул. Наконец, мама дала согласие на поездку. Она подошла к дочери, ее голос задрожал, на глазах появились слезы.
2: «И обязательно навести отца, доченька, прости его и тоже расскажи ему о Боге».
0: Надя крепко обняла маму, и вдруг они обе разрыдались. Им было о чем плакать. Грех разъединил их когда-то счастливую семью, разлучил и заставил страдать. На небольшом вокзале было немноголюдно. Надя огляделась. Кто-то же должен ее встретить. Вдруг она услышала знакомый голос.
3: «Надюша, доченька!»
0: Надя оглянулась. Перед ней стоял отец. Ее отец. Светлые, слегка волнистые волосы, голубые глаза, несмело улыбающиеся губы и подбородок с маленькой ямочкой посередине, совсем как у нее. Надя поставила чемодан и устремилась к отцу. Она уткнулась лицом в его плечо, почувствовала крепкое объятие его рук и разрыдалась. Она вдруг ощутила себя маленьким ребенком, когда вот так же много лет назад прижималась к этому плечу, ища защиты. И ей хотелось кричать, кричать на весь мир. Зачем? Зачем все это ушло? Кто позволил этому случиться? Поддавшись чувствам, Надя зашептала сквозь слезы.
1: «Зачем ты это сделал, папа? Зачем? Разве мы были тебе не нужны?»
0: Отец прижал дочь к себе. Она чувствовала, как дрожат его руки. Еще некоторое время они постояли на перроне, затем пошли к машине. Переполненные чувствами, ехали молча. Сидя в новой, красивой машине отца, Надя в глубине сердца умоляла небесного отца дать ей силы, чтобы быть мудрой и спокойной. Машина остановилась возле большого, незнакомого дома.
3: «Пойдем, дочка, бабушка сейчас живет здесь. Она серьезно заболела, и я взял ее к нам».
0: Надя растерялась, этого она никак не ожидала. Думала, что они с бабушкой будут одни в ее маленьком деревянном домике, а не здесь, в чужом незнакомом месте. Дверь открыл мальчик лет 10, черноволосый, с огромными карими глазами. «Сын той женщины», — мелькнула в голове у Нади, и ей захотелось домой. За столом сидела красивая, довольно молодая женщина, намного моложе мамы и отца. На руках она держала малыша, которому на вид было не больше 3 лет. Темноволосый, кареглазый, на круглом подбородке обаятельная ямочка, совсем как у Нади и отца. У девушки промелькнула мысль: «Куда я попала?» Из растерянности ее вывел слабый старческий голос, донесшийся из другой комнаты.
4: «Сережа, ты уже привез Наденьку?»
0: Надя, как будто найдя спасение, устремилась к двери. Бабушка лежала в кровати. Как она изменилась и постарела.
4: «Внученька, как я рада, что ты приехала. Думала, уже не увижу тебя. А как Сашенька? Он не смог приехать. Как жаль. Как мамочка? Не болеет?»
1: «Все хорошо у нас. Расскажи лучше, как ты».
4: «Мне уже недолго осталось, но это ничего. Я свое пожила. Рак у меня».
1: «Почему же нам раньше не писала об этом?»
4: «А что писать? Чего вас зря тревожить? У вас и так забот хватает».
0: В комнату вошел отец, за ним 2 мальчика. Здесь, в чужом доме, в присутствии этих детей, Надя как-то стеснялась отца. Похоже, и отец не знал, как вести себя со взрослой, все понимающей дочерью.
3: «Скоро будет готов обед, а потом отдохнешь с дороги. Этот диван тебя устроит? Бабушка хочет, чтобы ты была рядом».
1: «Устроит. Я через 3-4 дня уеду домой».
4: «Как же так, Наденька? Ты писала мне, что приедешь на 2 месяца».
1: «Я думала, мы будем с тобой вдвоем, бабуль, ты и я. Я не хочу оставаться здесь. Прости, бабушка».

0: Отец провел дочь в ванную комнату, где она осталась одна. Ей очень хотелось помолиться. Казалось, все пропало. Она не раз представляла себе, как приедет к бабушке, будет ухаживать за ней, что встретит отца, несчастного, сломленного жизнью, что расскажет им о Боге, папа с бабушкой покаются, папа вернется, и все будет как прежде. Но в жизни все оказалось совсем по-другому. Отец кажется очень счастлив в новой семье, у него растет маленький сын, и новая жена помогает ухаживать за бабушкой. Как быть? Где взять силы жить здесь и делать вид, что все хорошо, что все так и должно быть? После молитвы Наде стало легче. Она почувствовала себя в первую очередь миссионеркой в этом чужом для нее доме. Когда она вышла, то в коридоре увидела жену отца, видимо, ожидавшую ее.
1: «Надя, меня зовут Лида. Для тебя тетя Лида. Я понимаю, сейчас нам обеим трудно. Ты вправе ненавидеть меня, но попробуй отложить ненависть на потом, хорошо? Останься у нас ради бабушки, ради отца. Бабушка очень плоха, живет на одном лекарстве. Она так ждала тебя, а я постараюсь не мешать. Утром я ухожу на работу, Алёшку на целый день отвожу в детский сад. Если мне на работе дадут отпуск, я с детьми уеду, к маме. Подумай об этом, хорошо? Не спеши уезжать. Бабушка и отец очень расстроятся. Очень».
0: Надя внимательно слушала женщину, смотрела в ее встревоженные глаза и уже знала почти наверняка, что останется в этом доме на 2 месяца. Об этом она сказала бабушке и отцу, когда вернулась в комнату. Настроение у всех сразу изменилось. Они сели за стол. Надя привыкла молиться перед едой и, поборов смущение, сказала:
2: «Бабушка, папа, я писала вам, что мы стали верующими. Я привыкла молиться перед едой. Надеюсь, вы не будете против, если я сейчас помолюсь».
0: Надя попросила всех встать и помолилась просто и легко за бабушку, за отца и его семью. Когда они сели, отец сказал:
3: «Спасибо за молитву, дочка. Не знаю, кто научил тебя так красиво и просто молиться. Если мама, спасибо ей. Я ожидал от тебя упреков, а услышал молитву».

0: Вечером Надя присела на кровать, взяла в ладони сухую бабушкину руку, помолилась мысленно и, боясь опоздать, начала разговор о главном. Она рассказала о том, как они уехали в чужой город, как скучали, как часто она, разбуженная маминым плачем, просыпалась по ночам. Девушка говорила о своей обиде, о том, как страдала от этого чувства. А потом они с Сашей заметили, что мама стала другой, прошло ее раздражение, прекратились слезы по ночам, все пошло на лад. А все началось с Библии, со встречи с христианами, с посещения церкви и первых робких молитв. Надя пыталась объяснить бабушке, что Бог заменил ей отца, как и всем в ее семье.
1: «Я привезла тебе Евангелие, бабушка. Каждый день я буду читать тебе эту книгу, хорошо? В твоей жизни близится час, когда ты предстанешь перед Богом. Ты хорошая, честная, добрая, но если ты не веришь в Иисуса Христа, ты не попадешь на небо. Я знаю, тебе многое непонятно, но я так люблю тебя и хочу, чтобы мы были вместе в вечности».
0: Старая женщина с сердцем чувствовала правоту внучки и понимала свое положение. Она была перед лицом смерти, но ее разум еще не был готов согласиться. Она боялась, что Надя уедет, поэтому согласилась на предложение внучки помолиться. Девушка опустилась на колени возле кровати и начала молиться. Она умоляла Бога простить бабушку, открыть ее сердце для восприятия Божьей любви, просила простить отца за совершенный грех и также проявить к нему любовь и милость.

0: День за днем Надя ухаживала за бабушкой, готовила для нее легкую пищу, стирала белье, убирала комнату. Каждый день читала Евангелие, рассказывала услышанные в церкви истории из жизни христиан. Каждый день молилась с ней. С отцом Надя виделась редко. Утром он с тетей Лидой и детьми на целый день уезжал из дома. Только к вечеру они возвращались домой. Но Надя, словно избегая их, уединялась с бабушкой в ее комнате и чувствовала себя здесь спокойнее. Конечно, она понимала, что должна сказать о Христе и отцу, и его жене, но пока не находила в себе силы для этого. Так прошел почти месяц. Однажды вечером Надя, задумавшись, сидела на скамейке. Ей очень хотелось домой, она уже скучала по маме и брату. Вдруг ее размышления нарушил голос отца.
1: «Отдыхаешь, дочка? Надя, тебе трудно здесь? Ты словно избегаешь меня».
2: «Да, мне трудно, очень трудно общаться с тобой, папа. Ведь ты теперь словно не мой. Я не знаю, как с тобой говорить, как вести себя. Ведь все не так, как было раньше. Ты сам это знаешь».
1: «Ты прости меня, Наденька. Я хочу, чтобы вы с Сашей меня простили. Я не буду оправдываться. Где найти такие слова? Просто простите, если можете».
2: «Мы постараемся, папа. Но, думаю, мы не сможем встречаться с тобой после смерти бабушки».
1: «А как сейчас мама, доченька? Я иногда писал ей, но она не отвечала».
2: «Как мама? А как ты, папочка? Я хочу знать, как ты? Как ты жил все эти годы без нас? Как умудрялся быть счастливым? Объясни мне, я этого не понимаю. Впереди меня ждет замужество. Как мне строить свое будущее, папа, если нельзя верить людям?»
1: «Жизнь очень сложная, Надя. Не думай, что мне было легко. Каждый день я просыпался с мыслью о вас. Каждую ночь засыпал с желанием вас увидеть. Но слишком много сделано того, чего уже не изменить».
2: «Это называется грех, папа. Если бы не Бог, не церковь, не знаю, как бы мы жили. Не знаю, как бы я могла думать о будущем, не бояться жить. В нашу семью вошел грех, совершенный тобой, папа. Но теперь у нас есть другой отец, который никогда не предаст и не уйдет. Он всегда готов понять и простить. Это ему, моему небесному отцу, я доверила свою жизнь. Если бы мы знали о нем раньше, ничего бы этого не случилось. Ты спрашиваешь о маме? Она у нас молодец. Она сильная. Бог дал ей силы заботиться о нас, помог справиться с болью. Она тебе и сейчас молится. Она простила тебя. Господь помог ей и нас учит тому же. Мы не судим тебя, папочка. Но у меня есть еще небесный отец, и с ним у тебя будет встреча. Если ты не раскаешься перед Богом сейчас, пока живешь на земле, потом может быть очень поздно».
0: Отец удивленно смотрел на свою дочь. Неужели это все говорит она, его маленькая Наденька? Где она нашла такие слова, которые просто пронзают его совесть? И он, взрослый мужчина, отец, чувствует себя с ней, провинившимся ребенком. А она продолжала.
2: «Каждый вечер перед сном я читаю бабушке Евангелие. Если хочешь, приходи со своей женой послушать. Я скоро уеду, не знаю, приеду ли еще. Мне бы очень хотелось, чтобы у тебя не было чувства вины. А снять с нас вину, освободить от греха, может только Иисус Христос».

0: Теперь каждый вечер, когда отец приходил в бабушкину комнату, Надя не спешила уйти. Она брала Евангелие и читала его вслух. Иногда, уложив сынишку спать, к ним присоединялась и тетя Лида. Поборов смущение, Надя, как могла, пыталась и ей объяснить путь спасения. Однажды ночью Надя проснулась, как это случалось и прежде, от бабушкиного стона. Но на этот раз сквозь стон она звала Надю.
1: «Наденька, деточка, помолись за меня. Я заметила, что когда ты молишься, мне становится легче. Ну и я хочу помолиться с тобой. Хочу попросить у Бога за все прощение. Душа у меня болит, на сердце тяжело, мне страшно, страшно умирать. Прости меня, Господи, прости за грешную мою жизнь. Прости, что жила, а тебе не думала. Прости, Боже, умоляю, прости. Спаси мою душу, когда умру. Возьми меня к себе, Господи».
0: После молитвы глаза бабушки просветлели. Потом они читали Евангелие, и после этого бабушка впервые за долгие месяцы болезни заснула без укола и спала долго и спокойно. На другой день все в доме узнали о переменах, происшедших с бабушкой. Теперь уже она убеждала своего сына, что Бог есть. В поселке не было христианской церкви, и Надя очень сожалела об этом. Ей так хотелось, чтобы после ее отъезда бабушку могли навещать христиане. Тогда отец пообещал, что до последней минуты жизни старой и больной матери будет сам читать ей Евангелие.

0: В день своего отъезда перед расставанием бабушка и внучка долго и горячо молились. Вдруг в дверь комнаты постучали. Это была тетя Лида. Она позвала Надю к себе в комнату.
1: «Надя, ты уезжаешь? Я хочу сказать тебе спасибо за все. Ты среди нас такая неземная. Когда ты с нами, я всегда чувствую себя испорченной, что ли, грязной. Если бы раньше нас учили, что есть Бог, у всех нас все было бы иначе. Прости меня, девочка дорогая. Я отняла у тебя отца, отняла счастье. Мне будет трудно жить, если ты меня не простишь».
0: Надя смотрела на нее и старалась всем сердцем благословить ее. Конечно, та не понимает и половины того, что причинил ей развод отца и мамы. А может, и понимает. Ведь ее старший сын тоже растет без родного отца. Если так, то почему этот мир так жесток, и в нем столько грязи, боли, эгоизма?
2: «Я прощаю вас. Пусть Бог благословит вас, тетя Лида».

На вокзале они еще долго сидели с отцом в зале ожидания. Вспоминали. Наконец объявили посадку. Отец занес вещи в вагон, и они вместе вышли на перрон. Надя уткнулась лицом, мокрым от слез, в плечо отца. Он еще раз на прощание поцеловал свою дочь, а когда поезд тронулся, под стук убегающих колес медленно ушел с вокзала. Бабушка умерла осенью. На похороны никто поехать не смог. Да и нужно ли это? Наде не хотелось видеть мертвое тело бабушки. Ей было легче вспоминать ее лучистые глаза и губы, шепчущие молитву. А встреча, она не сомневалась, еще обязательно будет. Но там, где не бывает разлук.

0: Наше время в эфире подошло к концу. В программе звучал рассказ Елены Чепилки «Где не бывает разлук». Прощаясь, приглашаем встретиться через неделю. Ваших писем ждем по адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина. Над программой работали Вячеслав и Ольга Шевелевы. Запись сделана в харьковской студии Трансмирового радио.
1: На прощание слово из Библии. Послание к Колоссянам, 3 глава, 15 стих.
0: «Да будет в сердцах ваших мир, приносимый Христом, мир, к которому призваны все вы, и за который вы должны быть благодарны».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши программы продолжаются. Предлагаем вам получасовую духовную беседу.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного размышления я прочитаю из Библии, из Евангелия от Луки, из 17 главы, 1-32 стих. Здесь записаны всего лишь три слова, которые произнес наш Господь Иисус Христос, тогда, когда Он был на земле 2000 лет тому назад. Здесь записано «Вспоминайте жену Лотову». У нас может возникнуть вопрос: а для чего? Зачем нам ее вспоминать? Эту женщину, которая жила 4000 лет тому назад, и мы даже не знаем ее имени. Зачем нам, живущим в 21 веке, вспоминать жену Лотову? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прочитать немножко выше, что записано в этом же Евангелии от Луки и в этой же 17 главе, но с 28 стиха. Здесь написано «так же, как было и во дни Лота». Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Другими словами, Господь говорит, что вот точно так же, как было во дни Лота, так же будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. То есть в наше с вами время, потому что мы живем в то время перед Его пришествием. Поэтому давайте вначале рассмотрим более подробно, а как было во дни Лота. Приблизительно в 2050 году до Рождества Христова в районе Соленого моря в цветущей Иорданской долине находился прекрасный город Содом. О его же жителях написано, что они были злы. И не просто злы, но сказано «крайне грешны пред Господом». Оказывается, что мерзость, разврат, беззаконие, безбожие выросли в этом городе до таких пределов, что переполнило всякую меру божественного долготерпения. И поэтому он послал двух ангелов своих для того, чтобы уничтожить город. В этом городе Бог не смог найти даже 10 праведников. И вот он послал своих ангелов, чтобы стереть этот город с лица земли. Но вот в это время в Содоме проживал Лот, племянник Авраама. Нелегко было Лоту жить в этом городе. Видя мерзость и беззаконие горожан, написано, что Лот каждый день мучился в праведной душе своей. И вот однажды Лот сидел у городских ворот. Уже был вечер, и внезапно он увидел двух мужчин, которые вошли в город. Это были ангелы Божии, но Лот принял их за странников. И когда он узнал, что они намерены ночевать на улице, то он настоял на том, чтобы они все-таки пошли к нему домой и заночевали у него дома. И вот тогда, когда они вошли в дом Лота, Писание говорит о том, что жители этого города, узнавши, что у Лота есть странники, написано, окружили его дом от старого до малого, и начали требовать, чтобы Лот выдал им этих странников, чтобы они смогли бы надругаться над ними. Но Лот, конечно, не сделал этого, и тогда жители города приступили к его дверям для того, чтобы выбить их. Но ангелы Божии простерли руки свои и поразили всех слепотой. И сказали Лоту, что они посланы Богом для того, чтобы уничтожить город, и что он, Лот, обрел благоволение в очах Господних ради дяди его Авраама. Бог решил сохранить жизнь Лоту и всему его родству. И поэтому ангелы сказали Лоту, чтобы он пошел и рассказал всем своим родственникам, всем своим друзьям, которые были у него в городе, о том, что город будет уничтожен, и чтобы они шли за ним, чтобы они покинули этот город и таким образом будут спасены. И написано, что Лот пошел и начал говорить двум зятьям своим, которые брали дочерей его. Но они не поверили. Они смеялись, они подумали, что Лот шутит. И тогда ангелы, видя, что Лот замедлил, взяли за руки его, его жену, их двух дочерей и вывели их за пределы города. И сказали, чтобы они шли вперед, спасая душу свою и не оглядывались назад, для того, чтобы не умереть. И вот они пошли. Но на протяжении определенного отрезка пути жена Лота, идя за своим мужем, внезапно остановилась и оглянулась.
И Писание говорит, что она стала соляным столбом. До сих пор этот столб возвышается на западном берегу Соленого моря. Конечно же, никто не знает, действительно ли это тот столб, которым была жена Лотова, но во всяком случае его так называют. И как бы там ни было, но этот столб является монументом, он является памятником, который говорит всем тем, которые присутствуют на этом месте, всем тем многочисленным туристам, которые посещают это место, вот те слова, которые мы прочитали в начале. «Вспоминайте жену Лотову, ибо точно так, как было во дни Лота, будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Дорогие друзья, все вы прекрасно знаете, что мы живем в последнее время. Все вокруг нас говорит об этом. Все те события, которые сегодня протекают на нашей планете, указывают на это. И я не сделаю большого открытия, если скажу, что наша с вами Земля представляет собой сегодня не что иное, как гигантский Содом. Я не сделаю никакого открытия, вы сами это прекрасно знаете, оглянитесь только вокруг, как мерзость, разврат, беззаконие, неверие распространяются все больше и больше, с каждым днем, и проникают все в более молодые слои населения. Вот точно так же, как это было во дни Лота. Написано, что собрались от старого до малого среди тех развратников, которые окружили дом Лота. Вы посмотрите, то же самое сегодня проходит вокруг нас, совершается на наших глазах. Вот точно так же, как было во дни Лота, точно так же и сегодня мы можем сказать, что Церковь Христова живет в этом гигантском городе Содоме, так как Лот жил в Содоме. И вы посмотрите, Лот не был коренным жителем Содома. Он был пришельцем из Ура Халдейского. И мы можем сказать то же самое и мы с вами. Не являемся коренными жителями этой земли, этого мира, в котором мы живем. Но отчизна моя, как мы поем, в небесах. И несмотря на то, что мы живем на земле, но фактически нашей родиной является небо. Точно так же, как Лоту, было неприятно жить в этом городе. И он мучился в праведной душе своей, видя, как все те беззакония совершались на его глазах. Мы можем сказать, что аналогично и мы с вами мучаемся в душах наших, тогда, когда видим мерзости беззакония, совершающиеся на наших глазах. Вы посмотрите, и вот точно так же, как Лоту, было сказано о том, что Содом будет уничтожен огнем, точно так же и мы с вами, читая Библию, узнаем о том, что земля и все дела ее сгорят, то есть наша планета будет предана огню. И вот точно так же, как Лот обрел благоволение в очах Господних не по своей праведности, а только лишь ради дяди своего Авраама, с которым Бог заключил завет, точно так же и мы с вами обрели благоволение в очах Господних не по нашей праведности. Наша праведность, как запачканная одежда, но благодаря Господу Иисусу Христу, который взял на себя грехи наши и беззакония наши. Он взошел на Голгофский крест вместо нас. Он занял наше место, и Он умер для того, чтобы нас искупить от смерти, и Он воскрес из мертвых ради нашего оправдания. И вот, дорогие, точно так же, как ангелы Божии не могли уничтожить Содом, пока в нем был Лот, точно так же Господь не изливает гнева своего правосудия, пока церковь его еще на земле. И вот тогда, когда ангелы взяли Лота и его семью за руки и вывели их за пределы города, на Содом обрушился огненный, сернокислый дождь и превратил его в пустое место. Только дым, написано, поднимался подобно из большой печи. И вот точно так же, когда Иисус Христос возьмет свою церковь вместе с Духом Святым, когда церковь будет взята от этой земли, вострубят семь ангелов откровения и изольют семь чаш гнева Божьего, и возмездие божественное упадет на землю и уничтожит все. И вот мы читаем Священное Писание и узнаем из Библии, что было сказано Лоту, чем он должен был заниматься в это последнее время, в эти последние часы его пребывания в Содоме. Это очень важно для нас с вами сегодня, потому что мы тоже живем в это последнее время,
можно сказать, когда ангелы уже вошли в город, но Лот еще не был выведен из Содома. Мы также с вами живем в это последнее время, потому что Христос сказал, что вот точно так же, как было во дни Лота, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. И вот Он еще не явился, но время близкое, время перед Его пришествием. Поэтому давайте рассмотрим, чем должен был заниматься Лот в это последнее время, чтобы и нам с вами извлечь урок, чем мы должны заниматься в это последнее время перед Его пришествием. Первое, что было сказано Лоту, чтобы он пошел и рассказал своим близким, своим родным, и вывел их из Содома. Мы об этом читаем в книге «Бытие». В 19 главе, в 12 стихе ангелы сказали Лоту. «И сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? Или кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место. Потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». Итак, Лоту было сказано, чтобы он пошел и засвидетельствовал своим родным, своим близким и своим друзьям, чтобы и они могли бы выйти вместе с ним и не остаться в этом городе и не погибнуть. И вот, дорогие, точно так же Господь говорит и нам с вами, чтобы мы могли бы пойти и сегодня рассказать нашим родным, нашим близким, нашим родственникам, нашим друзьям, нашим соседям, нашим сослуживцам, чтобы они также могли бы обратиться к Господу и не погибнуть, чтобы они могли бы стать на путь спасения. Христос говорит: «Итак, пойдите, научите все народы. Итак, пойди и расскажи, что сотворил тебе Господь». Господь желает, чтобы мы были Его свидетелями, чтобы мы возвещали Евангелие Царствия, чтобы мы проповедовали Иисуса Христа распятого, чтобы помогали людям прийти к Иисусу Христу и стать на Его путь спасения. Теперь пусть каждый задумается, а свидетельствую ли я? Жизнью, примером, словом, не нарушаю ли я повеления Господнего? Это очень важно для того, чтобы не остаться в Содоме. И вот, дорогие, Лот идет и говорит двум зятьям своим, а они начали смеяться. Они не поверили. Они подумали, что Лот шутит, и остались в Содоме, и погибли. Быть может, и мы иногда свидетельствуем своим родным, своим близким, а они не верят. Может быть, и они смеются. Но пусть не унывает ваше сердце, пусть не отчаивается. Господь еще даровал нам время, чтобы мы продолжали этот труд, чтобы мы убеждали людей прийти, как Он говорит, для того, чтобы наполнился дом Его. Он желает, чтобы как можно больше людей спаслись и как можно меньше остались в Содоме. Поэтому пусть Господь поможет нам быть свидетелями Его, свидетельствовать Слово Его, рассказывать людям о Христе и помогать им, убеждать их, чтобы они не остались на этой земле, тогда, когда чаша божественного правосудия выльется на землю. Второе, что было сказано Лоту и его семейству, это чтобы они спасали душу свою. Мы читаем об этом также вот в книге «Бытие», в 19 главе, первая половина 17 стиха. «Когда же вывели их вон, то один из них сказал: спасай душу свою». Вы знаете, дорогие, Господь точно так же сегодня говорит нам, чтобы мы спасали душу свою. И ради спасения души Лоту и его семейству необходимо было оставить все, потому что с грузом они не смогли бы быстро уйти. Точно так же сегодня Господь говорит и нам, чтобы мы совершали дело, способствующее спасению душ наших. Чтобы ничто не овладевало нами, чтобы ничто не связывало нас, ничто не привязывало нас к этой земле, чтобы мы не заботились о завтрашнем дне, чтобы мы искали прежде всего Царствия Божьего и правды Его, чтобы мы помнили, что где сокровище наше, там будет и сердце наше. А это значит, что какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Господь желает, чтобы мы совершали те дела, которые способствуют спасению наших душ. Вы посмотрите, сколько времени на протяжении дня мы уделяем для своего тела. Мы его греем, питаем, одеваем, лечим, мы о нем заботимся и мы его лелеем.
в то время, когда наша душа остается в запустении. Мы совершенно забыли за нее, как будто ее у нас нет. А ведь она также нуждается в пище духовной, в пище небесной. Она нуждается в Слове Божьем, которое Бог оставил нам на этой земле. Наша душа нуждается в том, чтобы мы заботились о ней, чтобы мы искали то, что способствует ее росту, ее укреплению. Но очень часто у нас для этого нет времени. Если бы нам удалось посмотреть в духовное зеркало и увидеть, как выглядит наша душа, то я думаю, что многие бы ужаснулись. Поэтому Господь сегодня еще напоминает нам, и Он говорит: «Спасай душу свою». А теперь каждый пусть задумается: а как я? Достаточно ли я времени уделяю своей душе? Не стоит ли она у меня на последнем месте? Это очень важно для того, чтобы не остаться в Содоме. И последнее, что было сказано Лоту и его семейству, чтобы они шли вперед и не оглядывались назад, чтобы не умереть. Мы читаем об этом также в книге «Бытие», в 19 главе, вторую половину 17 стиха. Написано: «Не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». То же самое, дорогие, Господь говорит сегодня и нам. Чтобы мы шли путем освящения, чтобы мы не возвращались к прежним похотям, чтобы мы не обращались к сплетням, к клевете, к зависти, чтобы мы почитали себя мертвыми для греха, а живыми для Бога. Ибо всякий, взявшийся за плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего, говорит Господь. И вот, дорогие, жена Лота поверила своему мужу. Она стала на путь спасения, она оставила все, она вышла за пределы города, прошла значительное расстояние и вдруг оглянулась. Видно, ее сердце еще к чему-то было привязано, видно, что-то в этом городе было ей очень жалко. Мы не знаем, что именно. Может, это было какое-то платье, которое она забыла в своем шифонере. Может быть, она усомнилась, а действительно ли Бог уничтожит Содом. Может быть, напрасно мы оставляем все и уходим. Мы не знаем точных причин, но известно лишь одно. Она остановилась и оглянулась и стала соляным столбом. И вот, дорогие друзья, сегодня Господь призывает нас. Он напоминает нам, чтобы и мы, познавшие истину, ставшие на путь спасения, прошедшие по нему значительное расстояние, не оглянулись, чтобы нам не погибнуть, чтобы нам не потерять все то, над чем мы трудились, чтобы нам не стать немудрой девой, чтобы не войти в число первых, которые будут последними, чтобы нам не уподобиться жене Лота. Именно для этого, говорит Христос, вспоминайте жену Лотову. А те, которые еще не обратились к Господу, кто еще остается в этом греховном Содоме и таким образом подвергает себя опасности быть в аду, сегодня Господь обращается к вам и желает, чтобы вы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Еще есть время, еще не поздно, но наступит то мгновение, когда его не будет. Поэтому Господь говорит сегодня вам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите к нему, чтобы вы также не могли бы уподобиться жене Лотовой, которая знала, которая что-то уже предприняла, но тем не менее все потеряла. Пусть поможет вам в этом Господь».

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: В программе передач этого часа мы предложим вам краткую проповедь Чарльза Сперджена, затем короткий рассказ. После этого выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу», и за 15 минут до окончания часа слушайте детскую программу «Христианочка».
2: «И наречешь ему имя Иисус». Евангелие от Матфея. 1 глава, 21 стих. Когда человек нам дорог, все связано.

с Ним также становится дорогим. Так и личность Господа Иисуса Христа столь драгоценна в глазах истинно верующих, что все к Нему относящееся для них превыше всех сокровищ. Все одежды Твои, как смирна и алой и кассия. Говорил Давид, как будто сами одежды Спасителя были так пропитаны благоуханием Его личности, что он не мог не любить их. Воистину, нет ни одного места, куда ступала Его святая нога, нет ни одного слова, которое изрекли Его благословенные уста, ни одной мысли, что раскрыло Его любящее слово, которые не были бы для нас дороже всего на свете. Таковыми являются и Его имена. Все они сладостны для слуха верующего. Зовут ли Его супругом церкви, ее женихом, ее другом? Назван ли Он Агнцем, закланным от сотворения мира, царем, пророком, первосвященником? Каждый титул нашего Господа – Силом, Эммануил, Чудный, Бог крепкий, Советник – каждое имя подобно сотам, истощающим мед, и сладки капли его. Но если и есть одно имя, более других, услаждающее слух верующего, то это имя Иисус. Иисус – это имя, исторгающее музыку из арф небесных. Иисус – источник всех наших радостей. Если есть одно имя более очаровательное и более драгоценное, чем все другие, то это Его имя. Оно вплетено в саму основу и нить нашего псалмопения. Многие из наших гимнов начинаются с этого имени, и едва ли какие из них пригодные хоть на что-то не оканчиваются им. Он – вершина всех восторгов. Оно – музыка небесных колоколов, песнь, заключенная в одном слове, океан для созерцания, хотя и капля для краткости. Ни с чем не сравнимая оратория в двух слогах. Собрание словословий вечности в пяти буквах. Иисус. О имя из имен! Как я Его люблю!

Сила влияния. Дарина с Даником были близнецами. Свой 8-й день рождения они ждали с нетерпением. В этот раз к ним обещала приехать бабушка, которая видела внуков совсем маленькими, когда они были еще в ползунках. Дарина с Даником знали бабушку по фотографиям, да по рассказам мамы. Дети каждый день спрашивали у мамы об одном и том же. Когда приедет бабушка? Почему она так далеко живет? Сколько дней она будет ехать в поезде? «Мама, смотри, что я подарю бабушке!» Дарина положила на стол поделку и пытливо посмотрела на маму блестящими голубыми глазами. «Ты сама это сделала?» – удивилась мама, рассматривая альбомный лист, на котором красовался букет из высушенных полевых цветов. Букетик, перевязанный зеленой ленточкой, оживляли слова из Библии: «Бог есть любовь». «Бабушка любит полевые цветы. Ей твой подарок непременно понравится. Ты молодец!» – похвалила мама Дарину. «И стих ты хороший написала». «Мама, посмотри мой!» Тут как тут появился Даник и подал маме небольшую картонку. «Теперь я поняла, для чего ты просил у меня крупу», – засмеялась мама и ласково потрепала светлые волосы Даника. «Понравится бабушке?» – нетерпеливо спросил он, переминаясь с ноги на ногу. «Понравится, еще как понравится!» Мама с интересом рассматривала необычную поделку. На картонке красовался домик с палисадником, сложенный из разных круп. Под картинкой из половинок желтого гороха был составлен стих: «Господь, пастырь мой». «Молодцы! Вы позаботились о том, чтобы сделать бабушке приятное». Как дорогое сокровище, Дарина с Даником спрятали свои поделки до приезда бабушки. Наконец наступил долгожданный день. От бабушки пришла телеграмма: «Встречайте! Поезд прибывает в 19 часов». После уроков Дарина с Даником стрелой помчались домой. «Мама, мы успеем на вокзал?» – запыхавшись от быстрого бега, с порога закричали они. «Я же говорила вам, что поезд прибывает вечером. Сейчас вы пообедаете и сходите в магазин, а вечером поедете с папой на вокзал». Мама покормила детей, потом дала им записку с перечнем необходимых продуктов, деньги и сумку, и послала в магазин. Дети с радостью выбежали на улицу. Им нравилось ходить за покупками. «Даник, Дарина, вы куда?» Встретили их на улице три соседских мальчика, с которыми они учились в одной школе. «В магазин», — деловито ответил Даник, не останавливаясь. «Мы пойдем с вами». Родители не разрешали Дарине с Даником играть с этими мальчиками, но те уже догнали их. «Давайте пойдем через эту улицу», — сказал один из ребят и потянул Даника за руку. «Да, здесь короче дорога», — добавил другой. Дарина в нерешительности остановилась и вопросительно посмотрела на Даника. «Ладно, пойдем», — кивнул Даник. Дарину с Даником словно подменили. Они весело смеялись над непристойными шутками мальчиков, забыв о том, что и говорить, и слушать плохие слова — это большой грех, и что родители не разрешают им дружить с этими мальчиками. «Ого!» — воскликнул вдруг один из ребят. «Вчера здесь этого не было!» Он показал на кучу гравия, насыпанную посреди улицы, и, подбежав к ней, пнул ногой серый камешек. «Давайте попробуем, кто дальше кинет!» Взбираясь на кучу, поманил он друзей. Те в одно мгновение оказались наверху. Даник и Дарина с интересом наблюдали за тем, как мальчики кидали камни вдоль улицы. «Даник, поднимайся сюда! Живее! Знаешь, как это интересно!» Даник, не раздумывая, полез на кучу гравия. Дарина стала карабкаться следом. Сверху камни летели намного дальше. «Мальчики, нехорошо так кидать камни. Вы можете в кого-нибудь попасть», —
сказала проходившая мимо старушка с большой сумкой в руке. «Сами знаем», — грубо ответил один из мальчиков. «Дети, вы нехорошо делаете», — повторила она. «Родители вас за это не похвалят». «Иди своей дорогой, бабка», — буркнул другой и прицелился в старушку. Опережая друг друга, мальчики стали кидать в нее камни. Дарина с Даником видели такое впервые. Сначала им было стыдно за мальчиков, хотелось остановить их, но старушка не ругалась, не угрожала, и дети вошли в азарт. Даник и Дарина тоже стали кидать в старушку. Дарина никак не могла попасть в нее, а вот у Даника получилось. Он угодил старушке прямо в руку. Даник видел, как старушка быстро прижала руку к груди и даже приостановилась на какое-то мгновение. Не оглядываясь, она устало пошла вперед. Дети не переставали кидать в нее камнями до тех пор, пока старушка не скрылась за поворотом. «Даник, нам же надо в магазин!» — спохватилась Дарина и молниеносно сбежала с кучи гравия. Когда дети вернулись домой, мама уже поджидала их на крылечке. «А бабушка уже приехала», — сообщила она. «В телеграмме была ошибка. Поезд прибыл раньше». Дарина с Даником вихрем залетели в комнату и остановились. «Это ваша бабушка», — подтолкнула их мама к старушке. Добрые люди объяснили ей дорогу, и она пришла с вокзала сама. Только какие-то невоспитанные дети обкидали ее камнями и поранили руку. На диване сидела та самая старушка, которую Дарина с Даником около часа назад обкидывали камнями. Прижав к себе забинтованную руку, она внимательно смотрела на стоящих перед ней детей. «Значит, это Дарина и Даник?» — удивленно спросила бабушка. «Никогда бы не подумала, что это мои внуки». Даник и Дарина ждали, что она сейчас скажет. Вот, оказывается, чьи это невоспитанные дети. Но бабушка ничего не сказала. Ее добрые, серые, как у Даника, глаза с печалью и сожалением смотрели на детей. Дарина и Даник покраснели от стыда. «Деточки», — ласково позвала их бабушка, — «смотрите, что я вам привезла». Одной рукой она достала из сумки две красочные коробки. «Дарина, тебе набор для рукоделия, а Данику — для резьбы по дереву». Внуки несмело подошли к бабушке. Им было стыдно за то, что они кидали в нее камни. Они должны были признаться, попросить прощения, но на это не хватало смелости. Коробки с подарками словно огонь обжигали руки, а бабушка, ласково глядя на внуков, улыбалась, и морщинки на ее лице сразу куда-то исчезали. «Спасибо», — чуть слышно произнес Даник, а за ним и Дарина. Затем они друг за другом вышли из комнаты. Дети чувствовали себя очень неловко в присутствии бабушки, и им не хватало смелости подарить ей свои поделки. «Не пойму, почему дети ведут себя так странно?» — сказала мама бабушке на следующий день, когда они сидели на террасе. «Мне стыдно за них. Они так ждали тебя, так готовились к твоему приезду, придумывали всякие сюрпризы, а теперь сторонятся. Ничего не могу понять». Дарина, проходившая в это время под окнами, случайно услышала мамины слова. От страха она остановилась. «Сейчас бабушка все расскажет», — подумала она, затаив дыхание. Но бабушка ничего не сказала. «Какая у нас хорошая бабушка! Мы ее обидели, а она до сих пор ничего не сказала родителям», — удивилась Дарина. «А мы с Даником такие плохие. Нужно было еще вчера все рассказать и попросить у нее прощения».
Дарина забежала на террасу и, уткнувшись лицом в мамины колени, дала волю слезам. «Что случилось?» — погладила ее мама по вспотевшей голове. «Мы с Даником вчера кидали камни в бабушку», — рыдая сказала Дарина. У мамы от ужаса округлились глаза. «Бабушка, простите меня!» — кинулась к ней Дарина и прижалась к ее щеке мокрым носом. «Это я виноват», — всхлипнул Даник, вошедший на террасу. «Я попал камнем прямо по руке. Бабушка, пожалуйста, простите меня. Вам так больно было». Растроганная искренним признанием, старушка обняла доверчиво прильнувших к ней детей. Им сразу стало легко от теплоты бабушкиных рук. «Милые вы мои!» — погладила она их по голове. «Я давно вас простила. Хорошо, что вы не стали скрывать свой проступок и откликнулись на голос совести. Я молилась, чтобы Господь помог вам признаться». Бабушка ласково поцеловала своих внуков. «Даник, Дарина, в Библии написано: если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Запомните эти слова, старайтесь их исполнять, и вы избежите многих грехов. Не надо дружить с мальчиками и девочками, которые любят грех. Никогда не слушайте их, потому что они будут учить вас делать зло». Даник и Дарина притихли. Им очень хотелось быть добрыми и послушными. Потом они вместе с бабушкой помолились и попросили у Бога прощения за сделанный грех.

0: Радио «На пути» в эфире. Читаем христианскую литературу. В это время выходит передача под таким названием «Каждый день». После нее через полчаса слушайте детскую передачу «Христианочка».
1: Дорис, где твой папа? Приезд в дом Вэлчей был похож на вход в рай. Тяжелая резная дверь их двухэтажного оштукатуренного дома открылась, а за ней был виден большой, украшенный изразцами холл. По винтовой лестнице они провели меня в мою комнату, большую, светлую, всю в коврах. В моем полном распоряжении была большая кровать и шкаф. Миссис Вэлч дала мне обещанную новую одежду. Сердце мое замерло. Это не были плассированные юбки с подходящими по цвету свитерами, как я представляла. Это была бело-черная форма. Я буду горничной. Я не решалась показать свое разочарование, ведь дом Вэлча был лучше других виденных мною домов. Но я боялась, что глаза выдадут мои истинные чувства. «Господи!» — тихо молилась я. «Помоги мне улыбаться и не дай им заметить, что я в действительности чувствую». Мне разъяснили мои обязанности. Я должна подходить к телефону, открывать входную дверь, подавать на стол и выполнять другие дела прислуги. Я не стала членом семьи и не ела с ними за одним столом. Мне снова приходилось примириться с положением второсортного человека, и я думала, что мне всегда придется есть в одиночестве. Через несколько дней после переезда я получила вещи, присланные семьей из церкви, с которой я прожила 8 месяцев. Когда я надела одно из платьев, то в кармане нашла записку. «Ты — лицемерка». «Что я сделала, чтобы заслужить это?» — спрашивала я у Бога. На следующий день я нашла другую записку. «Ты — уродина». Я решила, что семья разозлилась на меня из-за того, что мое решение уйти неблагоприятно отразилось на их репутации. Однажды я сунула руку в карман жакета и нашла еще одну записку. «Иуда». Я расплакалась. Миссис Вэлч услышала меня. «Что случилось, Дорис?» «О, просто это одна из этих записок». «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась она. Я пыталась избежать объяснений, но жена доктора настояла. Когда она выслушала всю историю, то очень рассердилась и связалась с комитетом по делам молодежи, чтобы они разобрались с ситуацией в семье, где я раньше жила. Они согласились заняться этим. О результатах расследования я так и не узнала. Забота миссис Вэлч обо мне была приятной неожиданностью. Это был первый случай, когда при затруднении кто-то заступился за меня. «Ее это действительно волнует», — думала я. Но у этого происшествия были и негативные последствия. Позже, когда я рассказала миссис Вэлч о могуществе Христа, она отвергла Евангелие, сославшись на разочарование в христианах. В качестве примера она привела найденные мною записки. «Ты только посмотри, что эти христиане сделали с тобой», — напомнила она. Доктор платил мне $2.50 в неделю, и впервые в жизни я могла оставлять заработок себе. Белые туфли из оленьей кожи были очень модными, и меня уговорили купить лучшую пару, какую я могла найти. В хорошем магазине в центре Окленда они продавались за $10.95, поэтому я копила деньги, пока не смогла пойти в магазин и сделать первую в жизни покупку – белые туфли из оленьей кожи. На следующий день я была самой гордой 16-летней девочкой в школе. Я уверена, что контраст между моими белыми туфельками и старой потрёпанной одеждой был очень заметен. Но я чувствовала себя на седьмом небе. Хотя я была лишь горничной у Вэлчей, они дарили мне больше любви и доброты, чем я когда-либо знала. Они никогда не ругали меня, но старались поддержать. Они терпеливо учили меня. Миссис Велч учила меня, как следует убирать дом и вести хозяйство. Она рассказывала о качествах мебели Duncan Fife, о фабрике Споуда, фарфоре и серебре. Я хотела научиться заботиться об этих вещах, даже если у меня их никогда не будет. Велчи любили читать и позволяли мне пользоваться их библиотекой. Также они слушали классическую музыку и учили меня понимать ее. Но самое главное, они были примером любящей семьи. Я видела, как они с любовью смотрят друг на друга, как обращаются друг с другом. Я наблюдала, как миссис Велч укачивала свою грудную дочь, видела нежность, с которой она пеленала и одевала ее. И также, как она заботилась о младенце, она учила меня тому, чему учат матери. «Дори», — часто говорила она, — «я не могу понять, как мать может не любить свое дитя». Я никогда не поддерживала подобные разговоры. Когда я видела любовь, о которой всегда мечтала, глаза мне начинало жечь. Впервые я начала с уважением относиться к слову «мама». Я долго определяла характер такой матери, которой не хотела бы быть. Теперь я глядела на миссис Велч и начала понимать, какой матерью я хотела бы когда-нибудь стать. Хотя Велчи были очень заняты, дети всегда были на первом месте. Она часами учила их и заботилась о них. Через несколько месяцев после переезда я нарисовала портрет отца миссис Велч. Ей он понравился. «Дори», — сказала она, — «ты сделала здесь много других полезных вещей, за которые я тебя не хвалила. Я просто хочу, чтобы ты знала, что я ценю твою работу». Я думала, что выпорхну из комнаты. Мне нравилась миссис Велч. Я внимательно за ней наблюдала, стараясь быть такой же аккуратной и опрятной, как она. Она говорила мне, когда я хорошо выглядела, и я старалась ей подражать. «Дори», — однажды обратилась она ко мне, — «я думала, какой самый полезный совет я могу тебе дать?» Я вся обратилась вслух. «Вот он. Всегда старайся быть леди». От удивления я открыла рот, ведь я ожидала чего-то значительного. «А ты хочешь знать, что значит быть леди?» — продолжала она. «Да, мэм». «Леди никогда не выходит из себя, всегда говорит тихо и спокойно. Она всегда контролирует свои чувства». Высокая и элегантная, миссис Велч была живым воплощением леди. Но хотя я и старалась следовать ее мудрым советам, иногда все-таки кричала от возбуждения. Пока я училась в школе, у меня не было ухажеров, да я и не старалась их завести. Я знала, что одеваюсь не так хорошо, как другие девочки, и стыдилась, что у меня нет настоящего дома и семьи. Я думала, что когда-нибудь хорошо будет завести парня, но пока я предпочитала держаться от них на расстоянии. Живя у Велчей, я продолжала заучивать писание и изучать слово. И хотя меня никто ни к чему не принуждал, я так сильно любила Бога, что не могла оборвать отношения с Ним. Он оставался моим единственным истинным другом. Велчи дали мне радио, и я могла слушать все христианские программы, которые могла найти. Я стала ходить в христианскую церковь Миссионерского союза, находившуюся на расстоянии 10 миль от дома Велчей. Хотя это может показаться странным, но я ходила туда пешком, пока Велчи не переехали еще дальше. Потом часть пути я стала ездить на автобусе, хотя в церкви и было служение для молодежи, я не могла его посещать, потому что жила слишком далеко. Я говорила им, что работаю у доктора, но не рассказывала о своем прошлом. Однажды я смогла пойти к ним, когда все катались на роликах. Я это делала не очень хорошо, поэтому падала больше, чем могла сосчитать. Но я замечательно провела время. Я каталась только с девочками, без мальчиков. Так я чувствовала себя в большей безопасности. На выпускной вечер я собиралась пойти одна. Окончание школы не было большим событием и могло пройти без всякой помпезности.
2: «Дори», — удивил меня накануне вечером доктор Велч, — «когда начинается вечер?»
1: «Зачем вам это?»
2: «Зачем? Дори, мы собираемся прийти, чтобы посмотреть на тебя», — сказал он.
1: В тот вечер, когда я вышла на сцену, сердце у меня бешено колотилось. Сотни людей вяло аплодировали, но кто-то хлопал именно мне. После окончания школы мне посоветовали поступать в Калифорнийский колледж искусств. Казалось, что моя мечта стать художницей близка к реальности. Осенью на скопленные деньги я начала учиться на художественном факультете, и это мне очень нравилось. Каждый день я брала с собой 25 центов. 10 я тратила на автобусный билет, и у меня оставалось еще 15. Как и все остальные, я могла сжимать эти деньги в руке. Когда девочки шли покупать лимонад, я шла с ними, чтобы показать, что и у меня есть деньги. Но лимонад я не покупала. Я берегла деньги, чтобы купить карандаш или еще что-то для занятий. Одной из моих основных обязанностей у Велчей было присматривать за двумя детьми, мальчиком и девочкой. Мальчик родился уже после того, как я поселилась у них. Эти дети любили меня, а я их. Когда доктор и его жена уезжали на семинары, они иногда доверяли мне детей на несколько дней. Мне также было разрешено навещать Марию. Ее адрес мне дали Макины. Она с мужем жила в Сан-Франциско в маленькой квартирке, расположенной на первом этаже. С тех пор, когда мы в последний раз вместе стояли на школьном дворе, прошел год. Она была удивлена и обрадована, увидев меня. Ее хорошенького малыша звали Норман. Мы болтали около 2 часов, обсуждая все наши новости. Мария была очень тронута, когда я взяла на руки ее сына и стала с ним играть. Перед уходом я еще раз сказала ей об Иисусе Христе и о том, что Он значит для меня. И опять она оборвала меня. «Это не для меня. У меня есть муж и ребенок. Мне не нужен Бог». У меня сердце болело за сестру. Перед уходом я оставила ей немного денег на продукты. Они были очень бедны. Я хотела помочь, но не знала, как. Я старалась объяснить миссис Велч, что значит для меня Господь. Хотя они с доктором никогда не ходили в церковь, она обсуждала эти темы со мной. Но она всегда делала один вывод. «Дори, я вижу, что тебе это помогает. Твоя религия дает тебе чувство защищенности. Но если бы у тебя была любящая семья, тебе незачем было бы опираться на религию. Моя жизнь полна и без нее. Любящий муж и дети дают все, что мне нужно». Прошел еще год. За ним другой. В 19 лет я начала понимать, что не смогу всегда жить у Велчей. Мне было хорошо у них. Я знала, что и я нравлюсь им. Но все же мне приходилось задавать себе вопрос, хочу ли я всю жизнь оставаться прислугой. Однажды, когда к доктору пришли коллеги, одна из женщин зашла на кухню, где работали мы с миссис Велч. «Я вижу, что Дорис хорошая работница. Если вы когда-нибудь решите отпустить ее, то в первую очередь сообщите мне». Я знала, что женщина сказала это в качестве комплимента, но все-таки задумалась. Неужели это все, что ждет меня впереди? Как-то в гости приехала тетушка миссис Велч. Мы разговорились. «Дорис, тебе следует оставить это дело», — сказала она. «Но я нужна им. Я не хочу огорчать их своим уходом», — запротестовала я.
2: «Ну, они это переживут, дорогая моя», — заверила меня доброжелательная старушка.
1: Тетушка решила поговорить обо мне с Велчами. Я была напугана. «А куда я пойду, если Велчи попросят меня уйти?»
2: Миссис Велч пришла ко мне в слезах, уверяя, что они хотят, чтобы я осталась. Но в то же время я вольна поступать, как хочу. Неделями я молилась, прося совета, что мне делать. Однажды доктор поразил меня вопросом, который раньше никто никогда не задавал. «Дорис, где твой папа?» В голове у меня завертелись мысли. Очевидно, что где-то был мой отец. Но где и кто он, я никогда даже не задумывалась. Несколько лет назад прошел слух, что он живет в Талхсе, Оклахома. Но больше я ничего не знала.
3: «А почему бы нам не попытаться о нем разузнать?» — предложил доктор Велч.
2: Он быстро поднялся по лестнице, я последовала за ним в его кабинет. Он сел на легкий стул из коричневой кожи и стал набирать номер междугороднего оператора в Талсе. Через несколько секунд он сказал:
3: «Здравствуйте, я врач, и меня интересует местонахождение мистера Дакворта. Есть ли Дакворт в справочнике?»
2: «Мистер Л. Дакворт?» Последовала пауза. Я затаила дыхание. «Да, он здесь есть. Дать вам его номер?» Раздался голос оператора.
3: «Нет, я просто хочу узнать, живет ли он там».
2: С этими словами он повесил трубку.
3: «Ну, я думаю, тебе следует разыскать адрес отца и написать ему письмо», — посоветовал доктор.
2: В тот же вечер я сочинила письмо человеку, которого не знала, спрашивая, не он ли является моим отцом. Я чуть-чуть рассказала о себе, как жила в детском доме и кем была моя мама. Затем я коротко поведала о том, что произошло после. В заключении я написала, что часто думала о нем, и меня интересовало, как он выглядит. Мне было интересно, действительно ли он мой отец. Телефонная компания позволила мне воспользоваться справочником других штатов. Я аккуратно переписала на конверт адрес мистера Л. Дакворта. «Это так странно», — думала я. «А вдруг этот человек не мой отец? Но я хотя бы должна об этом знать. Стоит рискнуть». Опуская письмо в ящик, я помолилась Богу, чтобы он доставил письмо нужному человеку, моему отцу. «Сэр, вы мой отец». После отправки письма я мало думала о том, что сделала. Возможно, даже если мистер Дакворт и мой отец, он не ответит мне. У него были годы, чтобы связаться со мной. Почему он должен делать это теперь? Прошло 2 недели. Доктор и его жена сидели за длинным столом из красного дерева, когда позвонили в дверь. Я прошла через столовую, прихожую и открыла тяжелую дубовую дверь. Почтальон принес письмо, которое прибыло авиапочтой со спецдоставкой. Я расписалась в его получении, как я обычно делала, когда приходила почта в Элчей. По пути в столовую я взглянула на конверт и заметила свое имя. Я так громко закричала, что доктор и его жена вскочили из-за стола и бросились ко мне. Мы столкнулись в узких дверях столовой.
3: «Дори, ради бога, что случилось?»
2: «Я получила письмо!» — закричала я, забыв, как следует себя вести леди.
3: «Так распечатай же его!» — предложил доктор Велч, стараясь сохранить спокойствие.
2: Тут я взглянула на обратный адрес и поняла, что письмо было от мистера Дакворта. Я дрожала. Возможно, я написала что-то, что задело его. А может быть, он вообще не был моим отцом? Вместо того, чтобы прочесть его, я попросила доктора показать мне подпись. Он перевернул листок и открыл буквы высотой почти 1,5 сантиметра. «Папа». «Папа! Папа!» Я произносила это слово вслух, а потом про себя. Мои чувства вышли из-под контроля. Я бросилась вверх по лестнице в свою комнату, заперла дверь и стала читать. Слезы текли у меня по щекам, а я все читала и перечитывала те 4 страницы. Я изучала их, анализировала и заучивала наизусть. Он писал, что, читая мое письмо,
1: с трудом мог сдерживать волнение. Его захватили воспоминания прошлого, и он был рад, что со мной все в порядке. В заключение он просил писать ему. На следующий день я опустила в ящик письмо авиапочта «Спецдоставка». Я не решилась посылать фотографию. Наверняка, увидев ее, он откажется от меня. Я и его не просила прислать фотографию. Я боялась, что если похожа на него, то всегда буду винить его в своей внешности. Казалось, что будет лучше, если мы просто станем переписываться. Однажды после ужина зазвонил телефон. Когда доктора не было, я отвечала на звонки. «Будьте добры позвать Дорис», — раздался мужской голос. «Я ничего не подозревала. Я просто не представляла, кто это может быть». «Она это», — ответила я, не заботясь о правильности речи. «Дорис, дорогая». Тут же я выронила трубку. Никто раньше не говорил мне таких слов. «Дорис, ты слышишь меня, дорогая? Это твой папа». Это был самый прекрасный голос из всех, какие я когда-либо слышала. Но я была испугана. Я разговаривала с незнакомым человеком, который просил меня проехать половину Соединенных Штатов, чтобы встретиться с ним. «Нет, папа», — запротестовала я. «Если ты увидишь меня, то не захочешь больше знаться со мной». «Не глупи, конечно же, захочу». Потом, наверное, подумав как следует, он предложил оплатить дорогу в один конец, а на обратную дорогу я должна была заработать. Той ночью я молилась со смешанными чувствами. Я была безумно рада. Мужчина, мой отец, хотел меня видеть. Но я боялась, что эти новые отношения удалят меня от Бога. Затмит ли радость встречи с земным отцом общение с Отцом Небесным? Через несколько дней я поняла, что на самом деле я боюсь, что он отвергнет меня, когда увидит. «Может быть, лучше мне не встречаться с ним, не ездить к нему, чтобы он не отказался от меня. Но отказаться от этого предложения я не могла. Может быть, он полюбит меня?» Эта возможность стоила поездки в Оклахому.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, друзья, звучит передача «Христианочка», подготовленная нашими друзьями из радио «Голос мира».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, ребята! Я рада, что вы снова у своих радиоприемников, чтобы слушать нашу радиопрограмму. И сегодня мы с вами вспомним о том событии, которое произошло незадолго до праздника Пасхи. Это повествование записано в Евангелии от Луки в 19 главе с 29 стиха. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, вошедши в него, найдите молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И приведши его к Иисусу и накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!»

А сейчас, ребята, в тему к тому месту, которое я прочитала вам, я расскажу одну жизненную историю, которая называется «Ослик по-новому».

0: Во время ужина Павел внимательно посматривал на сына. В последнее время Филипп был раздражительным и даже грубым. Дочь Аня жаловалась на него. Он не захотел ей помочь решить задачу. А когда она все же попыталась уговорить его, он просто вытолкнул ее из комнаты. «Надо поговорить с сыном перед вечерней молитвой», – подумал отец. После ужина дети помогли маме убрать в кухне и разошлись по комнатам. Аня с Настей, усевшись на диванчике, рассматривали новую книжку с яркими красивыми картинками. Настенька, поглаживая пушистого котенка по кличке Снежок, неожиданно спросила:
1: «Аня, а ты заметила, что наш Филипп последнее время очень грустный?»
2: «Грустный? Да он просто грубиян!»
1: «А мне его жаль. Мне кажется, у него что-то не получается. Давай о нем помолимся. Скоро Пасха, а у него такое плохое настроение».
2: «Да тебе всех жаль, Настя. Ты и сегодня во время ужина самый лучший кусочек Снежку отдала. Как будто бы ему чего-то не хватает в нашем доме».
0: Некоторое время девочки молчали. Потом Аня продолжила:
2: «Ну ладно, давай помолимся. Я тоже хочу, чтобы у нашего Филиппа все получалось».

0: А в это время Филипп сидел в своей комнате, подперев щеки руками. Перед ним лежало раскрытое Евангелие от Луки.
1: «Вот задача!» – глубоко вздохнул мальчик. «Ничего у меня не получается. Надо идти к папе».
0: Потоптавшись немного у отцовской комнаты, он постучал, приоткрыл дверь и просунул туда свою светло-русую голову. Отец что-то писал.
1: «Пап, к тебе можно?»
2: «Можно, сын, заходи».
0: Не отрываясь от записей, ответил Павел. Филипп быстро прошел вперед, сразу же сел на стул и быстро приступил к делу.
1: «Пап, тебе ослы нравятся?»
2: «Что? Кто?»
0: Павел с удивлением посмотрел на сына.
1: «Ну, ослы, тебе ослы нравятся?»
2: «Какие ослы?»
1: «Настоящие!»
2: «Да я как-то об этом не думал. А почему ты спрашиваешь об этом?»
1: «Понимаешь, папа, на последнем занятии в воскресной школе Людмила Андреевна читала нам историю о въезде Иисуса Христа в Иерусалим, а потом дала нам задание, чтобы мы по-новому могли посмотреть на всех участников этого события. И эти мысли перенесли в нашу жизнь. Каждому из нас был предложен свой герой. И мне, представляешь, пап, осел достался. Ну что о нем нового можно рассказать, а потом еще и в жизнь применить?» «Я всю неделю голову ломал, да так ничего и не придумал».
3: «Папа, 2 дня осталось, а у меня чистый лист. Помоги, пап!»
0: С надеждой, вглядываясь в глаза отцу, просил мальчик.
2: «Да», — протянул Павел, — «дело серьезное. Поэтому-то ты все время и без настроения ходил? Аннушку обидел?»
1: «Обидел»,
0: — согласился Филипп.
1: «А я прощения попрошу».
0: «Ну, хорошо». Павел отложил тетрадь в сторону.
2: «Давай сначала прочитаем эту историю. Где она записана?»
1: «Евангелие от Луки, 19 глава, с 30 стиха»,
0: — без запинки ответил мальчик. Павел открыл нужное место. Он хорошо знал эту историю. Но сегодня на ослика надо взглянуть по-новому. Павел почувствовал, как его самого захватывает интерес.
2: «Знаешь, сын, давай с тобой помолимся».
1: «Давай, папа».
0: Отец и сын склонили колени и просили Иисуса, чтобы он благословил их в рассуждении и помог взглянуть на ослика по-новому. После молитвы они еще раз прочли эту историю.
2: «Первое, что сказано об ослике, — начал Павел, — это то, что он надобен Господу. Да, сын?»
1: «Да, папа. Как интересно!»
0: Мальчик с уважением посмотрел на отца и подсел поближе к нему.
2: «А теперь бери карандаш и будем записывать все, что о нем вспомним, — сказал отец. «Значит так, ослик. Во-первых, это животное неказистое, некрасивое, ноги короткие, а живот большой настолько, что ноги седока смешно торчат в разные стороны. Уши и голова несоразмерно большие. А громкий крик «Иа-иа» и вовсе неприятно слушать».
0: Мальчик засмеялся.
1: «Иа-иа!»
0: – весело повторил он.
1: «А что дальше, папа?»
2: «Дальше? Окрас его тоже однообразный, неприметный. Его собрат, дикий осел, куда более привлекательный. Но за все свое существование не дал приручить себя. Уж больно любит он вольную жизнь. Зовут его Анагра. И еще по еврейскому закону осел нечист и в пищу непригоден. Его мясо набирает горечь его же собственного пота. И человек может заставить есть себя ослятину только в случае крайнего голода».
0: Филипп вздохнул.
1: «Но неужели у него нет ничего положительного, папа?»
2: «Ну почему же? Ослы хоть и упрямы, но выносливы. А их кожа всегда ценилась.
0: В древности их кожа шла на пергамент, то есть использовалась в книжном деле. В этот момент в комнату вошла мама.
4: «Дорогие мои, вы собираетесь на молитву?»
5: «Наденька, у нас тут такое важное дело. Мы с Филиппом должны решить очень серьезный вопрос. Ты уж с девочками помолись сама, а мы здесь останемся».
0: «Хорошо, хорошо», — понимающе кивнула мама. «Бог вам в помощь». Она тихонько закрыла за собой дверь, а Павел продолжил.
5: «Да, сынок, вот такой осел, да еще и необъезженный, понадобился Господу. Сложная была ситуация. Я думаю, что это было тоже чудо, то, что Господь сел на необъезженного ослика, и тот провез его всю дорогу невредимым».
3: «Да, папа, как все интересно! Но все же, что мы можем взять из всего этого для нас?»
5: «Для нас? Ну, сын, в общем-то, мы все похожи на это животное».
3: «Это как же похожи, папа?»
0: – удивился Филипп.
5: «Во-первых, мы в общей массе некрасивы. Я не имею в виду наш внешний вид, я имею в виду нашего внутреннего, невозрожденного человека. Мы все серенькие и мало чем отличаемся друг от друга. Мы зачастую очень крикливы и часто обзываем друг друга, знаешь как?»
3: «Знаю».
0: Филипп наклонил голову, пряча улыбку.
5: «И потом, сын, мы очень упрямы в своих убеждениях и бываем непримиримы. Мы сильно сопротивляемся тогда, когда нам кажется, что на нас хотят ездить. И только Господу под силу смирить нас возрождением во Христе. И то в нас остается очень много ослиного. А еще, сын, без Христа мы ни к чему не пригодны и ни к чему доброму не годимся. Мы без Христа нечисты, поэтому Бог умер за нас. Теперь мы новое творение, и если каждый день умираем для греха, то тогда и славимся, и ценимся. Но самое главное, сын, это то, что, несмотря на все наши минусы, все же, как тот упрямый ослик, надобный Господу, ведь Он любит нас».
0: Некоторое время отец и сын молчали. Каждый думал о своем.
3: «Знаешь, папа, мне досталось самое интересное задание, но без тебя я не смог бы разрешить его».
5: «А ты, сынок, наклоняй свое сердечко к Библии. В ней между строк написано очень много интересного. Ведь не зря апостол Павел назвал эту книгу «бездной премудрости и знания».
0: Филипп погладил обложку Евангелия.
5: «Ну, что, сынок, будем благодарить Господа за то, что Он помог нам взглянуть на ослика по-новому».
3: «Конечно, папа!»
0: Филипп

0: улыбнулся и тихо прошептал: «Прости меня, Аннушка».
1: «Прощаю»,
0: — послышался в ответ такой же тихий шепот.

Дорогие ребята, время нашей радиопрограммы подошло к концу. Я надеюсь, что и вы тоже сегодня посмотрели на ослика по-новому. А мне осталось попрощаться с вами и сказать до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам для прослушивания одну из проповедей Виктора Куриленко –

Братья и сестры, пожалуйста, откройте ваши Евангелия. Мы прочитаем два места Священного Писания. Послание к Ефесянам с 5 главы с 25 стиха и послание к Титу с 3 главы с 4 стиха. Тема сегодняшней проповеди – отношение христиан к духовной бане.

0: первое место Священного Писания. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. Святой Павел пишет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистить баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славной Церковью, не имеющей ни пятна, ни порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Послание к Ефесянам, 5 глава, с 25 по 27 стих. И послание к Титу, 3 глава, с 4 по 7 стих читаем. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Итак, мои друзья, мы сегодня будем говорить с вами о духовной бане. Мы прочитали два места Священного Писания, которые говорят об этом. Их написал святой апостол Павел. Но чтобы говорить об этой теме, мы вначале поговорим о нашей земной бане и потом проведем аналогии с духовной баней. Итак, что касается земной бани. Первое. Чтобы посетить баню, баня должна быть построена, правильно построена. Второе, в любой хорошей бане очень много воды и пара, правильно? Третье, сам человек должен понимать, что там, в этой бане, должно быть мыло, мочалки, шампуни, веники, ну, все необходимое. Четвертое, человек должен хотеть посетить баню и захватить с собой, по крайней мере, кроме полотенца, чистую одежду. Дальше он должен потратить время и потратить еще что? Деньги для того, чтобы посетить баню. Человек должен очень серьезно осознавать, что только систематическое посещение бани, постоянное посещение бани, и смена одежды сделает его чистым всегда и везде, опрятным. И он должен еще одну вещь сознавать, что он родился и начал посещать баню, и до самой смерти ему нужно любить баню и посещать ее. Так или нет? У разных людей разное отношение к бане. Говорят, что в 90-е годы наши начали выезжать за границу, и там у них спрашивают, когда вам приготовить баню. И они отвечают: по субботам. Некоторые, особенно говорят северные народы, так они баней пользуются только летом. Некоторые еще реже. А есть люди, которые любят баню. Я просмотрел, есть некоторые пословицы. Это мы пока о земной бане, а потом перейдем к духовной бане. Банный веник и царя старше, когда царь парится. Вообще, как вы замечаете, люди любят земные бани или нет? Я думаю, кто как. В детстве дети любят купаться, умываться или нет? По-разному. Одного не заставишь, а другого не вытащишь оттуда. Баня все грехи смоет, в смысле грязи. Баня без веника, что клумба без цветов. Интересное выражение. Баня... Мать вторая, кости распарит, все дело поправит. Баня любую болезнь из тела гонит. Интересная и следующая пословица. Дам баню, что до новых веников не забудешь. И, наконец, последнее. В бане мыться, заново родиться. Это что касается наших земных бань. Христианин должен любить земные бани. Ведь наши тела – храм живущего в нас Духа Святого. Очень важно, чтобы христианин был всегда чистым, опрятным, любил душ, любил ванну, любил баню. Это очень важно. Некоторые думают: я покаялся, тело все равно в землю будет уходить. Зачем его и мыть? Какую духовную грязь человек имеет? И без Бога эту грязь духовную он не хочет, не может смыть. Мы сейчас начнем говорить о духовных банях. Откройте, пожалуйста, ваши Евангелия и посмотрите послание к римлянам. Это будет 3 глава с 10 по 18 стих. Итак, святой апостол Павел, послание к римлянам, 3 главе с 10 стиха пишет, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывай, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божьего перед глазами их». Это портрет грешника, который находится в грехах. Обратите ваше внимание на 17-18 стих. «Они не знают пути мира». Скажите, пожалуйста, если человек не знает пути мира, может ли он принести мир в семью, в церковь, на работу? Если ты не знаешь путь мира, ты не можешь иметь мир в сердце своем, в семье своей. У тебя постоянные проблемы в сердце, в семье, на работе, постоянная напряженность, постоянное беспокойство. Но центральным является 18 стих. «Нет страха Божьего перед глазами их». Когда нет страха Божьего, то есть благоговейного хождения перед Богом, тогда все вышеизложенное является жизнью грешного человека. Посмотрите, пожалуйста, еще одно место Священного Писания. Это тоже послание, послание к римлянам, 1 глава, с 28 стиха по 32 стих. «И как они, язычники, грешники, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». Когда приходит превратный ум к человеку? Когда человек что делает? Не заботиться иметь Бога в разуме. Это закон. И дальше говорит, предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречия, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. И вот дно греха. Посмотрите на дно греха. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако, не только их делают, но и делающих одобряют. Не только эти грехи делают, но когда видят, что другие эти грехи делают, они их одобряют. Это дно греха. Посмотрите, пожалуйста, еще одно место Священного Писания. Это послание к Галатам 5:19-21. Тоже святой апостол Павел говорит. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, непотребство, нечистота, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство». Если вы хотите просмотреть дальше список, вы можете открыть Евангелие от Марка, 7 глава, просмотреть 21 и 22 стих. Христос говорит, что это все исходит из сердца человека. Итак, человек грешен, находится в духовной грязи и не может омыть сам себя. Мы говорим сегодня о духовных банях. Как человек пытается отмыться от этих грехов? Что человек делает? Первое, человечество прибегает к такому методу, как воспитание с детства. Перевивать ребенку любовь к добру, к честности, к порядочности. И это очень хорошо. И, безусловно, это похвально. И слава Богу, что учителя занимаются этим. Но я хотел бы спросить у вас, которые были учителями, которые работают учителями. Скажите, пожалуйста, вот несмотря на многолетний труд с ребенком от 1 класса до 11 класса, когда уже старшеклассники выходят из стен школы, скажите, пожалуйста,
1: В большинстве случаев добились ли путем воспитания, что эти дети, которые выходят со стен школ, они действительно честные, порядочные, относятся к родителям и к обществу очень хорошо? Так добились или нет? Школа, воспитание приводит к тому, что дети делаются прекрасными и хорошими? Нет. Частично да. И воспитание играет огромную роль, и этим нужно заниматься. Второй момент образования. Считается, что просвещенный ум менее склонен к преступлениям и грехам. Само по себе образование прекрасно. И, безусловно, человек должен заниматься образованием. Но это не решает проблему греха. Самые образованные люди бывают страшными преступниками. Самые образованные люди. Третий момент. Сила воли поможет человеку в борьбе с этим злом. Я не буду пить, я не буду блудить, я не буду сквернословить, ну и так далее. Волевой человек может многого достичь, но решить проблему не решит. Человечество далее прибегает к различным философиям, как победить грех. И многие увлекаются и обольщаются ими, но результат нулевой. Грех царствует в смертном теле. Обратите ваше внимание на слово «царствует». Если грех царствует, он делает, что хочет. Посмотрите вокруг. Сплошные разводы, тюрьмы, больницы, психбольницы, дома престарелых, безотцовщина, наркоцентры, блудящая, курящая, матерящаяся молодежь, которую никто не любил и которая не может любить, отверженная и отвергающая, бродящая по нашим улицам с бессмысленными взглядами, и кроме пива, кроме грязи, их ничего не интересует. Им кажется, что счастье их в свободе от праведности, от Библии, от законов духовных. Но они смертельно духовно больны. И они, будучи несчастны, никого не смогут сделать счастливыми. И когда они выйдут замуж или женятся, их счастье, как правило, очень непродолжительное. А дальше? Дальше матери-одиночки и отцы, бродящие от одной женщины к другой. Вот это то, что делает грех. Без Бога человек не может омыться, очиститься от греха. Это бесполезно. Века подсказывают, что без Бога человек не может очиститься. Притом есть духовный закон. Закон очень серьезный. Закон этот написан в Библии. Возмездие за грех – смерть. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда мы рождаемся грешниками, когда мы делаем личные грехи, и у нас нет возможности, наших человеческих возможностей, нет, чтобы очиститься и омыться от этих проблем. Да, иногда люди смотрят на худших людей, чем сами, и на фоне худших они кажутся ничего. И им приятно осознавать, что я не такой пьяница, я не такой блудник, я не такой вор, как вот этот. Этот очень много ворует, а я нет. И человек на фоне более грешных чувствует себя вроде лучше. Но Бог приготовил для грешников духовную баню, чтобы омыть и очистить их от грехов. На Голгофе Христос умер за наши грехи. Он воскрес для нашего оправдания. И как говорит Писание, кровь Иисуса Христа очищает нас от какого греха? От всякого греха. Посмотрите Откровение, 1 главу, 5 стих. И там говорится, что Он возлюбил нас, когда мы были грешниками, омыл нас кровью Своею и соделал нас царями и священниками. Посмотрите первое послание Иоанна, 1 главу, 9 стих. Там говорится, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мы верой очищаем сердце. Если ты осознаешь, что ты грешник, если ты понимаешь свою проблему, грех царствует в смертном твоем теле, то Господь сегодня говорит тебе о духовной бане, где ты можешь омыться. Когда человек верит в то, что Иисус Христос умер на Голгофе, то всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. Потому что, когда мы сердцем веруем, а устами исповедуем, что Иисус умер на Голгофе и воскрес, тогда это делается реальностью. Тогда Слово Божье приносит в наше сердце чистоту. Послание к евреям в 9 главе 14 стихе говорится: «Кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу от мертвых дел». Итак, только кровь Иисуса Христа может очистить грешника, может очистить его совесть от мертвых дел. Если ты действительно осознаешь это и хотел бы, чтобы Бог очистил, омыл тебя от грехов, ты можешь это сегодня получить. Ты можешь сегодня выйти из церкви чистым. Покаяние с плодами – это рождение свыше. Это рождение от Бога. Это то, что Господь хочет. Это первое посещение грешника Божьей духовной бани. Когда человек приходит к осознанию своих грехов, когда он видит в Иисусе Христе своего Спасителя, он, как написано в Писании, рождается от воды и Духа, от Слова Божьего и Духа Святого. И когда человек после покаяния поднимается с колен, он осознает счастье, радость того, что грех омыт и очищен. И он может сказать: «Блаженные чистые сердцем». Почему? Потому что они Бога видят. Первый раз человек в духовную баню входит, когда он покаялся. Вспомни, пожалуйста, тот день, вспомни тот момент, когда ты впервые посетил духовную баню. Что было у тебя на сердце? Как ты себя чувствовал? Кто хоть раз побыл в этой духовной бане, тот до своей смерти не забудет счастья, очищения кровью Иисуса Христа наших грехов. Это так прекрасно. Это так хорошо. Эта баня названа в послании к Титу, 3 главе, 5 стихе, говорится так: «Баня возрождения и обновления Святым Духом». Дух рождается для Бога, он любит молиться, читать Библию, делать добро, посещать церковь. Сказано: «И обновление Святым Духом». Это не только слезы, это не только человек переживает облегчение, но начинается обновление Святым Духом. Я хотел бы обратить ваше внимание, что когда мы продолжаем посещать духовную баню, вода в этой бане – это Слово Божье. И когда мы посещаем духовную баню, начинается обновление нашего разума. Если только разум под влиянием Святого Духа, Слова Божьего, начинает обновляться, дальше человек начинает все больше и больше понимать Бога. Но в первом посещении этой духовной бани смыта только первая грязь, поверхностно смыта. А дальше человеку нужно посещать духовные бани. Да, человек при первом посещении спасен. Он рожден от Бога. Он имеет праведность. Имя его записано в книгу жизни. Но часто спасенный человек не понимает, что он должен постоянно проходить в течение своей жизни духовные бани. Я хочу, чтобы меня хорошо поняли, потому что пойдете домой и скажете: о банях проповедовали. Я хочу, чтобы вы поняли все-таки. Что за вода в этой духовной бане? Как вы думаете? Слово Божье. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее на Голгофе, чтобы освятить ее и очистить баню водную посредством слова. Если верующий человек хочет очищаться от всего грешного, он должен читать много-много Слова Божьего. В жизни христианина много Слова Божьего, как воды в бане. Читать, запоминать, учить наизусть. И самое главное, не только знать, где написано, но самое главное, читая, исполнять, очищаться. Вот человек, как говорит святой апостол Павел, всегда учащийся и никогда не приходящий к познанию истины. А есть люди, которые приходят к Богу, читают Слово Божье, и Слово Божье, как вода, очищает их от их грехов. Иисусу Навину было сказано, откройте, пожалуйста, 1 главу, 8 стих. «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». Как надо исполнить? Точности. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Скажите, пожалуйста, вы хотели бы быть успешным в путях своих? Вы хотели бы поступать во всем благоразумно? Я лично да. Что для этого нужно? «Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь и в точности исполняй все, что в ней написано». Вот это та вода, которая омывает, очищает человека христианином. Следующий момент. Христос говорит своим ученикам, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Иисус говорит: «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Итак, очищение человека происходит через слово, которое Господь проповедовал, скажем, апостолам. И нам, если ты только слышишь слово Господне, и это слово выполняешь, происходит очищение, происходит омовение, происходит ситуация, когда человек все более и более понимает Бога. Посмотри послание к Титу 3:5. «Банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно». Дух Святой – личность, которая нам указывает, от чего нам очищаться. Можно посещать церковь год, два, и вместе с тем иметь пятна и пороки, и не быть очищенным. Ситуация следующая, что когда Дух Святой – личность, указывает мне на то, от чего мне надо освободиться и очиститься, я должен сделать решение. Посмотрите послание святого Иакова, 4 глава, 7 стих. Итак, покоритесь Богу. Что надо сделать? Покориться Богу. Некоторые верующие посещают годами церковь, и они не покоряются Богу. Но они хотят противостать дьяволу и думают, что дьявол убежит от них. Никогда. Первое, что надо сделать, покориться Богу. А как это покориться Богу? Это что Бог говорит, то и выполнить. Если Бог тебе как мужу говорит: люби свою жену, о чем мы читали, то надо любить. Любить надо. Если Бог говорит тебе как жене повиноваться, то надо повиноваться. Если Бог говорит тебе как ребенку, как дочери, как сыну, почитай отца и мать, то надо почитать. И тогда придет благословение. Это ошибка верующих людей. Они не хотят покоряться Богу. Они думают, что путем слез и постов заставят Бога их благословить. Никогда. Если мы с тобой желаем иметь победоносную жизнь, надо покориться, смириться, потому что внутри нас сколько лукавства, сколько гордости, сколько различной духовной скверны, сколько внутри. И Дух Святой обязательно указывает. Посмотрите 8 стих. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки кто? Исправьте сердца кто? Итак, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные». Дух Святой, ведя нас в духовную баню, говорит: «Посмотри на свои руки, их надо очистить. Посмотри на свое сердце, оно двоедушное». В духовной бане ты можешь очистить свои руки от грязных, греховных дел, в которые участвовали твои руки. Воровство, блуд, пьяница, бийца, у него руки грязные, греховные, грязные руки. Очисти и смотрите, я хочу обратить ваше внимание на следующий момент. Очистите руки грешники. Я должен участвовать в очищении моих рук. Вот в чем ситуация. Человек говорит: «Господи, ты меня очисти, ты знаешь, что я склонен к этому греху. Господь, ну ты понимаешь, я не могу бороться с этим грехом». А Господь говорит: «Знаешь что? Очистите руки грешники. Ты должен решительную волю иметь. Ты должен хотеть страстно этого». Как очистить руки? Бог говорит: «Перестаньте делать зло, говорит Господь. Посвяти свои руки на служение Богу, а не на служение дьяволу. Я хотел бы обратить ваше внимание здесь. Очень важный момент. Я хотел бы, чтобы вы проследили эту мысль. Святой апостол Иаков говорит: очистите. Я должен решительно сказать, мои руки должны быть чисты от всего. Я не буду участвовать в грешных делах. Мои руки должны быть чистыми. Если я начинаю очищать мои руки, Бог обязательно поможет. Или очистите сами себя от всякой скверны плоти и духа. Это говорит святой апостол Павел. Смотрите, очистите себя от всякой скверны плоти и духа. Сами себя очистите. Не просто: Господи, ты меня очисти. А я должен страстно этого хотеть. Когда Слово Божье говорит моему сердцу, от чего я должен очищаться, ведь Слово Божье – это зеркало, и оно показывает мне, в чем моя проблема, какие у меня внутри скверны духа или скверны плоти. Я начинаю себя очищать или не начинаю себя очищать. Я хожу годами в церковь, у меня гордое сердце, я очень обидчивый человек, у меня много претензий к остальным. Я вижу проблемы других очень правильно. Я чувствую внутренно, кто правильно, искренне любит Бога и кто нет. Я духовный эксперт в этом отношении. Единственное, я не хочу себя очищать. И это проблема многих. Очисти себя от скверны, плоти и духа. Давид говорит: блажен человек, в чьем духе нет лукавства. Это скверна духа. Скверна плоти, блуд, пьянка и так далее. Здесь апостол Павел говорит, что ты должен принять участие в очищении себя. Когда мы со слезами, с молитвой простираемся к Богу, и у нас есть решительная воля очищать себя от этого, Дух Святой обязательно будет помогать нам очищать. Только тогда, когда мы сами очищаемся, сами этого желаем, сами видим эту нашу проблему и страстно желаем быть чистыми, тогда Дух Святой помогает. Если я останавливаюсь, и если меня это удовлетворяет, моя скверна, и я люблю мои скверны, и я умело их скрываю, мои скверны, и думаю, что никогда и никто не узнает, мы с тобой ошибаемся. Будет жуткий день в нашей жизни, когда Бог вытряхнет все это перед народом. И этот день будет. Если только мы не отнесемся к себе очень строго, и те скверны плоти и духа, которые есть, не будут возненавидимы нами, и мы страстно не пожелаем, чтобы кровь Иисуса Христа очищала нас, чтобы Слово Божье очищало нас, чтобы Дух Святой говорил мне, от чего мне очиститься. Я хожу в духовную баню годами, но я не хочу очищения. Я не хочу этого очищения. О церкви сказано, ведь церковь должна быть славной, без пятна и порока. И она должна явиться перед своим Спасителем. Я хочу спросить у тебя, чувствуешь ли ты, что сегодня Господь говорит к твоему сердцу? Понимаешь ли ты, о чем речь? Речь идет о том, что покаяться, быть членом церкви, быть крещенным Духом Святым, участвовать в различных служениях, это еще не значит быть настоящим христианином. Это еще не значит. Можно принять христианство, но приняли ли мы с тобой Христа? Происходит ли очищение внутри нас и нет ли любимых грехов, которые мы лелеем годами и не понимаем, что если мы не избавимся от них, они будут нашей страшной проблемой. Разные отношения христиан к духовной бане. Некоторые даже не знают, что есть такие духовные бани. Они пришли, они помолились, они вытерли слезы после покаяния, им было хорошо. И они не знают, что есть такие бани, и пережившие однажды баню возрождения, покаяния, они больше не прибегают к духовным баням. Есть второй сорт людей. Другие знают о духовной бане, но берут, скажем, 3 наперстка воды горячей или 3 стакана горячей воды и думают устроить себе очень серьезную баню. Скажите, если 3 наперстка воды самой горячей и кусок мыла взять, можно помыться или нет? Нет. Нет, потому что три наперстка не хватит помыть даже один палец. Надо много воды Слова Божьего. Это должно пропитать разум человека. Слово Божье, когда пропитывает нас, оно очищает нас. Оно указывает нам на наши грехи, на наши скверны, от чего очищаться. Как часто ты читаешь Священное Писание? Есть ли у тебя привычка каждый день читать и размышлять, что Бог сегодня говорит твоему сердцу? Третье. Бывают в духовной бане, то есть считают много Слова Божьего, много слушают хороших проповедей, но это им мало помогает. Они не очищают себя, они не моют себя, они отлично все знают, но какими они пришли, такими они и уходят. Следующее. Эти моют себя, очищают себя. И действительно, бывают в духовных банях. Но, когда выходят, они одевают грязные одежды. И вскоре, очень скоро, оказывается, что не видно, что они были в духовной бане. Один пример такой. Была старая профессия такая, трубочисты, знаете или нет? Трубы чистили. Они обычно люди какие? Чистые или грязные? Грязные. И вот давайте представим, что два трубочиста пришло в баню. Один пошел, вымылся и одел старую одежду. А другой поступил по-другому. Пришел в баню, ни к мочалке, ни к мылу, ни к чему не прикасался. Постоял, вышел и одел чистую одежду. Скажите, у кого проблема? У обоих проблема. Давайте подумаем, какая духовная аналогия в этом примере. Пятые изредка посещают бани. Они стараются омыть свое тело, облекаются в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И они благоухание Христово распространяют на всяком месте. Но это длится недолго, так как они редко посещают духовные бани. Они постоянно не посещают духовные бани. Они время от времени посещают. Шестые только дважды за свою жизнь думает посетить духовную баню. Раз покаялся, пережил счастье, а потом думает, поживу, а когда зубы начнут выпадать и ноги дрожат, и когда в очереди пойду по аптекам, тогда перед своей смертью я опять прибегу в духовную баню. И в этой духовной бане я опять омоюсь, очищусь. И когда Христос придет за моей душой, я вот чистый, готов Царство Небесное. Но знаешь ли ты, когда Христос придет за твоей душой? И есть люди, христиане, которые посещают постоянно духовные бани, очищают себя от различной скверны. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже!» Вот их молитва. А таких Христос сказал. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 3 главу, 4 стих. «Будут ходить со мной в белых одеждах, потому что они достойны». Вот смысл сегодняшней проповеди, сегодняшней беседы, братья и сестры, чтобы наше сердце постоянно пребывало в Слове Божьем. Только Слово Божье может очистить нас при нашем желании. Господь очень хочет, чтобы мы были очищены, омыты, были без пятна и порока. Много ли людей, которые в белых одеждах? Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 7 главу, 9 стих, прочитаем. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, предстояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах великое множество». Оказывается, людей, которые будут омыты, очищены и будут в белых одеждах, великое множество. Нам бы с вами хотелось быть в этом великом множестве. Нам бы с вами хотелось стать церковью славною, без пятна и порока, предстать перед Спасителем. Я думаю, да. Каждому в этом зале хотелось бы. И сегодня Господь говорит о духовной бане. Как у тебя дела с духовной баней? Любишь ли ты посещать духовные бани? Знаешь ли ты, что когда посещаешь баню, надо немного терпения, чтобы отмыть на руке какое-то пятно сажи? Иногда приходится потерпеть немножко, чтобы быть чистым. Так и в духовном плане. Иногда надо потерпеть немного, чтобы этот порок или эта скверна отделились. Откройте Евангелие от Матфея, 22 глава, 11 стих. Я говорю заключение уже. Здесь говорится о брачном пире. Это притча. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде?» Он же молчал. Он молчал. По приказу царя он был удален с этого брака. Речь идет о небесном браке. Вот что Писание говорит об этом. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 19 глава, 7 и 8 стих прочитаем. «Возрадуемся и возвеселимся, воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Господь хочет, чтобы мы прошли баню возрождения. Это покаяние. Обновление – это когда разум наш обновляется, когда дух, душа и тело всецело отданы Богу и сохранены без порока. Господь хочет, чтобы верующий человек обновлялся. И для этого мы читали с вами сегодня о двух духовных банях. Какое твое отношение к Слову Божьему? Это вода в этой духовной бане. Какое твое отношение к Духу Святому? Это тот, кто подсказывает нам, от чего нам омываться. Серьезно подумай о своем духовном состоянии. Бог сегодня говорит к тебе. Серьезно подумай о своем духовном состоянии. Откройте последнее место Священного Писания. Прочитаем Евангелие от Матфея, 8 глава, 2 стих. Христос спустился с горы, много людей за ним идет. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказа. Что касается Христа, он сказал: «Хочу, очистись», и прикоснулся к нему. Сегодня Дух Святой говорил тебе о твоем духовном состоянии. И ты знаешь желание Иисуса. Хочет очистить. Он прикоснулся к нему, к прокаженному, рукой и сказал: «Я хочу очистить». И он тотчас очистился от своей проказы. Если ты хочешь очиститься от той внутренней проказы, от той скверны духа, от той скверны плоти, Дух Святой тебе сегодня говорил, от чего тебе надо очиститься, то будь человеком решительным и будь человеком смелым. Приди к Голгофскому кресту и скажи: «Господь, я хочу, чтобы кровь Твоя очистила меня от всякого греха, от греха проказы. Господь, я так хочу, чтобы Слово Твое очищало меня от скверны духа и плоти. Господь, Ты сказал: блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Я хочу видеть Тебя. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня, и духа Твоего святого не отними от меня». Вот молитва человека, который знал Бога и запутался в грехах. Я просил бы пройти наперед всех тех, кого касался сегодня Господь. Бог любит тебя, и Бог говорил тебе о твоих внутренних проблемах. Но Он сказал: «Хочу, очистись». Он сказал, что хочет сегодня тебя очистить от всякой духовной проказы, от всякого пятна и порока. Если у тебя есть желание быть чистым, какое счастье быть чистым перед Богом. Какое счастье иметь дерзновение к Богу. Если грех, запинающий грех, мешает тебе это сделать, пройди наперед и скажи: «Это я, грешница. Это я такой грешник. Господи, очисти меня. Я хочу быть в этой духовной бане, чтобы выйти чистым и святым». Пожалуйста, музыканты.

0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите передачу «События через призму Писания», «Хлеб наш насущный», «Душа и песня», и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Во свете Писания».
1: Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели! С вами передача «События через призму Писания», у микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. Министр окружающей среды, градостроительства и изменений климата Турции Мехмет Оз Хасеке заявил, что в последнее время наблюдаются последствия изменения климата во всем мире. Температура уже повысилась на 1,1 градуса. Самая большая причина изменения климата – это индустриализация, рост городов.

Больше всего загрязнение окружающей среды наблюдается в Индии и США. В это же самое время, когда этот министр заявлял подобное, рекордные температуры в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Там была такая жарища, что можно было яичницу пожарить на солнце. Одни считают глобальное потепление выдумкой, другие, наоборот, активно агитируют, что оно есть и нужно принимать срочные меры. Мы не те, не те. Мы христиане и знаем, что написано в Библии. Откровение 16 глава, стих 9. «Лежок людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу». Так оно и будет. Сегодня жара, еще цветочки, по сравнению с тем, что будет после. Такова судьба этого мира и человечества, которое своими действиями довело прекрасную землю до такого состояния. К следующему событию. Консультации магов и астрологов почти вдвое подорожали в преддверии високосного года. Ох уж эти маги. Так и тянет людей в глубины сатанинские залезть, проникнуть, как об этом говорит Откровение 2 глава, 24 стих. Правда лишь в том, что большинство чародеев – обыкновенные шарлатаны, просто стригущую капусту доверчивых людей. Но есть масоны оккультистов и настоящие чародеи, которые имеют контакт с бесами. Мне доводилось общаться с таковой женщиной. Она объяснила, что является потомственной ведьмой, у нее на роду проклятие, она общается с духами. Эти духи довели ее почти до сумасшествия и потери семьи. Ситуацию этой женщины помогло переломить только ее покаяние и знание о том, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Первое письмо Иоанна, 4 глава, 4 стих. Только подлинная духовная свобода во Христе способна разрушить любые проклятия и их влияние на человека. А есть ли среди ваших знакомых, которые также обращаются к оккультистам? Скажите им, что только правда у Господа. Все остальное не от Бога, а от дьявола. Показы мод. Часто они проходят в Париже. Прошел недавно там один показ мод, на котором полуголые люди, или вообще можно сказать голые, женщины, не закрывая своей груди, выступали перед публикой, показывая какие-то странные наряды, похожие на какие-то наряды темных сил. Если сравнить, что было во Франции еще 100 лет назад, то мы увидим просто неимоверную разницу. Как одевались раньше люди, какая мода была, и какую моду продвигают сегодня. Интересно, до какой еще деградации дойдет человек, пока Бог положит этому конец? Ведь именно за этим понадобится великая скорбь, чтобы остановить деградацию личности. Творение создано по образу и подобию Божьему. Знаменитый 90-й псалом начинается словами: «Живущий под кровом Всевышнего под его тенью покоится». А дальше повествуется о том, как Бог защищает уповающих на Него. В частности, сказано об ангелах, которым поручено охранять святых Божьих на всех путях. Знаете, что интересно? Так это то, что в некоторых происшествиях кажется, что невидимая сила помогла человеку избежать верной смерти. Сколько случаев бывает, что человек на волоске от смерти и избегает ее? Казалось бы, разве человек верующий? Мы, допустим, точно не знаем, был верующий он или неверующий. Скорее всего, нет. И, скорее всего, этот человек не уповал на Господа, а Бог все равно ему помог. В этом кроется очень глубокая тема о том, как Бог продолжает всецело заботиться о человечестве, даже над теми, кто сознательно его отвергает. Это выражено в таких случаях, как представлено на видео, которое вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Люди были на волоске от смерти, но смогли избежать гибели. Бог помогает до сих пор всем. Это даже выражается, что солнце светит для всех, и дождь идет тоже для всех, и для злых, и для добрых, как сказал Иисус Христос. Как милосерд наш Творец, который благословен во веки веков,
дающий до последнего вздоха человека шанс покаяться. Пустыни Саудовской Аравии начинают заполняться зеленью. Многие мусульмане верят, что это явный признак приближения судного дня и конца света. В книге пророка Исаии 35 глава 1-2 стих сказано: «Возвеселятся пустыни, сухая земля, возрадуются страдания обитаемые, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать, слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Эта глава книги пророка Исаии описывает миллениум, тысячелетие царства Христа. До этого мы освещали, что в Саудовской Аравии и Ливии шли проливные дожди, что появились на карте новые реки, какие-то водоемы, и вот стала проявляться зелень. Эти пустынные страны, куда пришел бурный поток воды, там стала появляться зелень. Что происходит? На наших глазах Творец уже сегодня изменяет отдельные участки земли, приводя их в точности тому, что сказано в Библии. Уже сегодня идет подготовка к установлению на земле благословенного Царства Христа. Мусульмане тоже отчасти этот факт понимают. Ведь ислам имеет с христианством некоторые схожести, но есть и понятия, которые на 180 градусов отличаются от библейских. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Сияние света. Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стих. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». Стивен сказал родителям, что должен каждый день приходить в школу пораньше. Но причину так и не объяснил. Как бы то ни было, они обеспечили ему прибытие в школу каждое утро к 7:15. Однажды зимой Стивен трагически погиб в аварии. Позже родители узнали, почему он отправлялся в школу так рано. Каждое утро они с друзьями собирались у входа в школу, чтобы приветствовать других учащихся улыбкой, кивком головы и добрым словом. Благодаря этому все они, даже те, кто не пользовался популярностью, чувствовали себя желанными и принятыми. Стивен верил в Иисуса и хотел поделиться его радостью с теми, кто в ней отчаянно нуждался. Его пример продолжает жить, напоминая, что один из лучших способов сиять светом Христовой любви – проявлять доброту и принятие. В Евангелии от Матфея Иисус показывает, что в нем мы – свет мира и город, стоящий наверху горы. Древние города часто строились из белого известняка и сверкали, отражая лучи яркого солнца. Давайте будем не прятаться, а светить всем в доме. Пусть светит свет наш перед людьми, чтобы они ощутили принятие и любовь Христа. Подумайте, как вы можете быть более приветливым к одиноким и нуждающимся людям вокруг вас. Как Святой Дух может помочь вам быть городом, стоящим на горе, чтобы люди вас видели? Небесный Отец, благодарю Тебя за пример Стивена. Помоги мне, подобно ему, оказывать доброту и расположение каждому, кого я встречаю. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Друзья, вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее во второй половине часа будет звучать получасовая передача «Во свете Писания».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Приветствую вас, друзья, на канале «Голос Пилигрима». Сегодня мы обсуждаем тему «Психология мужчин и женщин». Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, как уже упоминалось и в предыдущих наших сериях, когда мы обсуждали мужественность и женственность, анатомически и физиологически у нас существует меньше различий, нежели психологических. Именно психологические различия порождают конфликты, непонимания, раздоры и какие-то несогласия в семье. Я бы хотел сегодня, чтобы мы продолжили смотреть именно на психологический аспект, который больше всего нас разъединяет. То есть, если даже брать греческое слово «психос», которое означает «душа», то есть на душевном уровне именно в нас заложено то, что нас отличает друг от друга. И именно эти отличия, если мы научимся их понимать и согласно этим отличиям снисходить друг к другу, тогда мы сможем победить очень многие конфликты, предвидеть их и даже предотвратить. Давайте обратим внимание на некоторые психологические факты. Я думаю, наверное, когда вы будете их слушать, вы, наверное, очень многое увидите этого в себе. И вы признаетесь, да, действительно, это есть. Но опять-таки же, мы не можем брать полностью это как за стандарт, потому что мы все люди индивидуальны. И порой у нас даже встречаются некоторые вещи, которые, может быть, присущи больше где-то женскому полу, а у вас мужчины больше мужскому полу. Конечно, влияют некоторые факторы на это. То есть это могут быть такие факторы, как, например, воспитание ребенка в среде больше женской или, наоборот, более в мужской среде и так и далее. То есть и это, конечно, оставляет свой отпечаток даже на психологическом уровне. Есть несколько таких фактов, да, когда особенно происходят какие-то конфликты, неурядицы, какое-то недопонимание между мужем и женой, то мужчина хочет, чтобы его оставили в покое. Он хочет что-то обдумать. Он хочет это все обдумать и прийти к какому-то заключению, к принятию какого-то решения, поэтому ему не нравится, когда его трогают. Женщина же наоборот. То есть, если мужчина, он обдумывает что-то молча и масштабно, больше нам привычно это масштабное мышление. То есть, поэтому мужчин особенно интересует тема политики, новостей, каких-то глобальных событий, чего-то такого большого, огромного. А женщин обычно интересуют какие-то мелочи, детали, какие-то локальные вещи, кто что, у кого что-то произошло. То есть вы об этом знаете, я думаю, признаете также, что оно так и есть. Женщина же предпочитает рассуждать вслух. То, что порой нас, как мужчин, это может приводить в недоумение. Зачем говорить столько много и столько всего лишнего? Это не означает даже, что она уже принимает какое-то решение. У нее просто мысли вслух, она рассуждает. Помните, мы говорили как-то об эмоциональном фоне женщины, что он у нее больше проявляется, нежели у мужчин. Поэтому ей нужно высказать, ей нужна какая-то подпорка или опора, какая-то поддержка во время этого процесса. Поэтому из-за того, что она эмоционально все воспринимает, у нее идет рассуждение вслух. Женщина обычно быстро прощает и легче забывает. У мужчин же наоборот. Часто бывает склонность к доминированию. Она лежит в основе природы мужчины. Оно усмотрено для него от сотворения мира. Мы помним даже слова Библии.
и он будет господствовать над тобою, когда Господь обращался, это в Бытие, 3 главе, 16 стихом, когда он обращался к женщине, да, после того, как они совершили этот грех, произошло это грехопадение, Господь произнес такие слова: «И он будет господствовать над тобою». То есть иметь доминирование. Даже в английской Библии это звучит слово как dominion, то есть как доминирование. И поэтому, когда мы видим, что мужчина, он теряет эту привилегию, он начинает страдать, потому что он не может реализовать свое основное предназначение, это добиваться, побеждать, развивать и достигать. Поэтому часто, когда в отношениях получается вот этот конфликт, и особенно когда это переходит в такие крайности, когда уже жена начинает каким-то образом унижать своего мужа, ставить его ни во что, не ставить ни во что его мнение, не прислушиваться, он начинает себя чувствовать ущербно, уязвимо. Он начинает искать того там, где бы им восхищались. И это очень опасная зона и территория, на которую ступает каждый мужчина, потому что именно в такие моменты, конфликтные моменты, он более всего подвержен соблазнам. Соблазнам со стороны, скажем, коллег по работе, там, женского пола, представителей женского пола, или же где-либо, где бы он ни находился. Может быть, какие-то общие интересы появились у него, и вдруг там появляется у него друг женского пола, ну или подруга. И это очень чревато большими последствиями. Поэтому часто очень многое зависит, если, знаете, часто могут сестры или женщины, жены жаловаться на то, что мой мужчина, он не такой главенствующий, не занимает такую главенствующую роль. Он не занимает свое положение в семье. Поэтому мне все приходится тащить. Я должна все делать. Но на самом деле здесь нужна большая мудрость. Сестра, жена, склонись на колени и спроси Господа: Господь, попроси Его о мудрости. Скажи: Господь, дай мне мудрости, как относиться по отношению к моему мужу, как меня себя с ним вести. Потому что именно отношение твое, оно может поменять твоего мужа. Он сможет чувствовать на себе больше ответственность. Он почувствует себя нужным. Он почувствует, что он действительно является главой семьи. И тогда у тебя не будет уже больше никаких жалоб на то, что он себя ведет не как мужчина или не занимает этой позиции, главенствующей роли. Потому что чаще всего именно своим отношением мы и превращаем мужчину, как у нас сегодня и принято говорить, в тряпку. Вот поэтому, когда он становится тряпкой, поэтому и жена потом увлекается либо чтением различных романов, либо просмотром каких-то романтических фильмов, сериалов, и она уже черпает вот этот недостаток для себя и начинает создавать себе другой фантастический мир, который на самом деле в реальности у нее нет. И получается, что вот мы живем грезами, не тем, что на самом деле у нас есть. И как с этим нам бороться, как решать эту проблему? Легче всего от нее убежать, закрыться, уйти куда-то, погрузиться в этот романтический мир, который является нереальным для нас сегодня в нашей жизни. И поэтому возникают такие проблемы между нами. То есть мы не можем друг друга понимать. А если ты уже создала себе этот мир, то тогда тебя уже начинает мужчина, муж твой, не устраивать. Ты уже начинаешь к нему соответственно относиться. Ты уже ставишь его ни во что. И поэтому для него особенно это страдательно и больно переносимо. Поэтому здесь нужно очень иметь большую мудрость в том, чтобы он почувствовал себя мужчиной. Потому что многое зависит также от тебя, дорогая жена. Знаете, даже вот при сотворении мира некоторые скажут: хорошо, это господство или доминирование над женщиной, да, над женой. Оно было дано ему именно после грехопадения. То есть это результат грехопадения.
Но, друзья, давайте посмотрим также на страницы Библии. Даже когда Господь создал мужчину, помните, даже Павел, он, если не ошибаюсь, это в послании к Тимофею, он говорил о том, что именно Адам создан первый, то есть муж, а потом жена. То есть мы как-то говорили с вами также в видео, что есть последовательность. Даже подчеркивается, почему жена не может учить в церкви. Первое подчеркивается, это последовательность сотворения. То есть у нас есть даже уважение, которое Господь от нас требует. Да, то есть это Он даже требует этого, чтобы мы уважали старших. Почему? Потому что у них есть приобретенный ими с годами опыт. Они также прошли очень многое, они много пережили. И вообще, даже если даже пожилой человек или пожилая сестра, они как-то, может быть, где-то и не правы. Это бывает. Может быть, опыт ничего не дал. Но тем не менее, даже из-за того, что это старший человек, принято у нас во многих культурах народов уважать старших людей. Также и здесь Господь подчеркивает через апостола Павла последовательность сотворения. То есть это является тоже немаловажным значением. И когда Адам был создан первым, хорошо, здесь мы уже разобрались. Далее написано, именно мы знаем, что именно Адаму дана привилегия назвать всех животных, всех живых существ по именам. То есть это была привилегия не женщине уделена, это даже было перед сотворением женщины, но Адаму. То есть изначально Господь, уже сотворив мужчину, ему предназначил эту главенствующую роль. Конечно, она испортилась, эта главенствующая роль, грехопадением. Каким образом? Когда мужчина, он берет на себя ответственность, этот авторитет, и начинает этим авторитетом манипулировать женщиной. То есть о чем я говорю? Имея авторитет в обществе, положение в бизнесе и так и далее, мы часто слышим о том, что мужчина манипулирует, мужчина что-то заставляет в какие-то отношения с ним вступать и так и далее. То есть и это вопиющая несправедливость, и это также порождает такие феминистические настроения. Поэтому мы и в обществе это наблюдаем и видим, это часть этого. Конечно, также муж может злоупотреблять своим авторитетом в семье. Когда он становится уже тираном в своей семье, когда он становится настолько требовательным, что это становится просто невозможным находиться рядом. Это постоянные раздражения, конфликты. Когда дети это все наблюдают, они не хотят даже домой приходить. Жена, она устает от этого. Она истощена духовно, душевно, физически. И ей эта грубость, она сказывается на ее и здоровье, и на ее психологическом состоянии, и особенно эмоциональном состоянии, потому что мы знаем, что женщина, она более подвержена эмоциональным всплескам, нежели мужчина. Видите, господство само над женщиной, или авторитет, скажем, главенствующая роль мужчины, она предусмотрена Богом с самого сотворения мира. Но грех, вошедший в этот мир, он извратил это понятие господства и сделал его греховным. Потому что все, что Господь создал, оно совершенно. Оно имело идеальное начало. Но с грехопадением все это стало искажаться и преподноситься в ином свете. Поэтому сегодня мы видим либо мятеж жены против вообще главенства мужа. Это естественная реакция. Почему? Потому что грехопадение, оно привело к этому. Это не только восстание жены, это восстание вообще самого человека против всего Богом установленного. То есть это восстание человека, это мятеж. Мы переживаем этот мятеж ежедневно. Где-то мы допускаем какую-то мысль, мы сказали какое-то слово, мы повели себя так, что это противостало Божьему предназначению. Мятеж заложен в начале, в юности самого зарождения даже человечества. Потому что грехопадение именно привело к этому мятежу против Бога.
То есть непослушание, мятеж. А почему? Почему Бог так сказал? То же самое мы сегодня наблюдаем. Даже когда мы в церквах порой начинают люди рассуждать и философствовать над какими-то местами Писания, когда ты просто уже берешься за голову и думаешь, Боже мой, куда мы ушли? Поэтому Христос предупреждает, чтобы мы не философствовали, чтобы мы ограждали себя от философии. Поэтому сегодня, когда человек, он читает местописание определенное, начинается какой-то мятеж против Богом установленного. Мне не хочется, чтобы меня кто-то сдерживал. Мне этого не хочется. Я начинаю бунтовать. Нет, это что-то не то. Это что-то означает другое и так и далее. И все-таки потом со временем, может быть, если Господь дарует свою милость, мы понимаем, что мы выступаем или становимся мятежными, проявляем свой бунт против Богом установленного порядка. Потому что плоть, она противится всему духовному. Все, что связано с духовным, с самим Духом Святым, оно противится. Плоть противится. Если же мы водимы Духом Божьим, то мы наоборот подчиняемся и смиряемся перед тем, чему предназначил быть сам Господь. Поэтому, дорогая сестра, дорогой брат, здесь есть очень важный момент, который мы сейчас обсудили, чтобы мы и со стороны своей, как муж, употребляли свой авторитет и не зло употребляли им, и также со стороны жены, чтобы было это смирение, чтобы это было смирение перед этим установленным Богом порядке, чтобы признавать главенство мужчины, чтобы помогать ему вообще во всем становиться мужчиной, потому что очень многое зависит от тебя. Ни для кого не секрет, конечно, что у мужчин больше проявляются импульсивность, повышенная раздражительность, гневливость, ярость, порой доходящая до агрессии. Мы это видим, это в миру. В основном, кто у нас выходит на какие-либо драки, непонимания, да, то есть это мужчины. Это ни для кого не секрет. И большую роль в этом играет мужской половой гормон тестостерон. Гормон агрессии. Это также не просто половой гормон, он также признан как гормон агрессии, который у мужчин вырабатывается в больших количествах. И мы помним, да, что тестостерон у мужчин в 20 раз больше, чем у женщин. Поэтому здесь и понятно, почему это происходит. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, я не хочу этим оправдать. То есть у нас есть, например, какое-то определенное научное доказательство. Мы знаем о гормонах, о каких-то анатомических, биологических особенностях. И это совершенно не говорит о том, что вот мы такие, принимайте нас такими, какие мы есть. Нет, это лишь говорит о нашей падшей греховной природе, но также не зря этот гормон вложен в мужчину при сотворении мира. Только как мы его используем и как мы реагируем. Потому что все вот эти реакции в организме, которые происходят, оно все отражается также и на нашем здоровье. И не забывайте, ведь Богом также и предусмотрено, что когда мы неправильно реагируем на какие-то вещи и не подавляем себе в эту агрессию, эту раздражительность, оно сказывается также на нашем здоровье, особенно на проблемах с сердцем. И также мы знаем, что среди мужчин инфаркт больше всего встречается, чем среди женщин. Да, поэтому, видите, это не говорит нам о том, что мы должны такими оставаться. Это говорит нам о том, что мы должны изменять что-то в себе. Мы должны бороться с этим, бороться с нашей плотью. Но мы говорим просто о каких-то научных фактах. И чтобы друг друга больше понять, и как друг другу снизойти, и где-то, возможно, преклонив колени пред Господом, попросить у Него мудрости, как же нам относиться по отношению к женам нашим, или наоборот, женам по отношению к мужьям, к их мужьям. Знаете, не зря даже Богом этот тестостерон был
предусмотрен, потому что после грехопадения мы знаем, что очень много было различных цивилизаций и различных войн, и они даже и по сей день существуют. Поэтому Бог знал, что мужчина — это будет воин. Он знал это и перестает себя контролировать, когда особенно при выработке этого гормона он перестает себя контролировать и идет на верную смерть. То есть возникает некое такое бесстрашие. Знаете, часто можно слышать такие свидетельства, когда мужчина, может быть, и в жизни является, ну, скажем, трусом. Да, то есть как бы вроде бы он себя проявлял во многих отношениях трусом. Но когда дело касалось, может быть, чего-то более серьезного, как там его семьи, его жены, его детей, мужчина проявляет неимоверное бесстрашие и идет на какую-то верную смерть, или же просто какая-то возникла драка. Казалось бы, просто подрались и разошлись. Нет. То есть это дошло до такой ярости, агрессии, что он убил кого-то. А потом, когда это уже произошло, все, что же я наделал? Часто же так бывает, правда? Потому что именно этот гормон, вырабатываясь, он даже теряет своего рода, лишает его рассудка. То есть опять, здесь зависит от тебя самого. То есть ты отрезвляешься, ты приходишь самого себя и думаешь: подожди, нет, я этого делать не буду. И ты останавливаешь себя: нет, я не буду сейчас злиться. То есть ты имеешь эту власть наступать на все, что имеет бунт против Бога. Ты можешь это победить. И, конечно же, ты должен попросить об этом, о помощи у Иисуса Христа, потому что все мы можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. Поэтому мы можем с этим совладать, мы можем с этим бороться. У женщин в данном случае тестостерон нейтрализуется ее гормоном эстрогеном. Поэтому заметьте, что в Библии не мужчине, а именно женщине даны указания иметь дух кроткий и молчаливый, приобретать не словами, а делами, жизнью. Мы уже об этом говорили, что так как у женщин все-таки и гормон пониже, то есть именно Бог это указание дает больше женщине, нежели мужчине. То есть там смириться, иметь этот дух кроткий, молчаливый, потому что это убережет тебя от больших конфликтов, а тем более от агрессии, а тем более даже от побоев. То есть нужно иметь также мудрость в этом. Нужно иметь большую мудрость, потому что чаще всего, когда уже доходит это до побоев, и, конечно, никто не спорит, бывает какая-то неоправданная ревность, просто какие-то побои ни с того ни с сего, может быть, мужчина выпил и так далее, но чаще всего, к сожалению, из-за того, что идет вот это несогласие, ты отвечаешь слово за словом, мужчина начинает приходить в ярость, гнев, агрессию, он может натворить все, что угодно. Нужно быть очень осторожными, нужно иметь мудрость эту, чтобы смириться, промолчать. На это нужна мудрость. Поэтому и мужчина, конечно, приобретается не словами больше, а делами. Особенно если это со стороны женского пола. Но вот так уж мы все-таки устроены. Потому что, помните, мы говорили о том, что для женщины ей больше нужны слова. Мужчина же дела. То есть он говорит: подожди, где дело? То есть, если слова не соответствуют делам, для него это пустая болтовня. Поэтому он на это не обращает внимания. Сколько ты ни говори, сколько ты его не вразумляй, не научай. То есть, это все будет просто пустая трата времени. В книге «Притч» поэтому говорится: «Сварливая жена – сточная труба, а разумная – от Господа». Представляете, даже Соломон, он сварливую жену, он ее начинает сравнивать со сточной трубой. То есть вы знаете, что такое сточная труба. А разумная от Господа. Поэтому нужно просить у Бога этого разумия. Женщина признает быстрее ошибки, но всячески пытается их оправдывать. А мужчина наоборот, особенно если это делают их жены, хотя он даже в глубине где-то сердца своего, он соглашается: да, это моя ошибка. Но он не признает это. Он не признает. Поэтому женщины более восприимчивы к принятию благой вести и зова Христа. Мужчина все-таки более гордый. Поэтому нам нужно вот эту гордость смирять, сломать эту гордость перед Богом.
Женщины более сострадательные, ни для кого не секрет, да, а мужчины они более равнодушнее. Ведь правда же, вы где-то проявляете сострадание, у вас это больше на эмоциональном фоне проявляется. Мужчина может проявиться где-то равнодушие. Конечно, все разные. Я, например, могу сказать, что я во многом сентиментален. То есть я могу что-то принять состраданием. Но мы не все такие. Тем более я воспитан в основном это женщинами. Женщины, вот что нас еще разделяет психологически, то, что мы порой не понимаем. Женщина, заботясь, спрашивает: «Дорогой, где ты?» Или «Как ты себя чувствуешь?» Как мы это воспринимаем обычно, мужчины? Мы воспринимаем это как контроль надо мной. Да, то есть женщина смотрит с позиции, что она заботится.

Убегает. Ему не хочется находиться в компании, где постоянно об этом говорят. Если у мужчин больше вот эта импульсивность и раздражительность, это грех, грехи, с которыми ему нужно бороться, то у женщин наоборот. Из-за склонности поговорить рождаются очень много сплетен. А если рождаются сплетни, то это другая, это другой грех, с которым нужно бороться женщинам. Потому что очень часто мы разносим то, что не нужно разносить. И нужно иметь мудрость и просить о мудрости у Бога, чтобы не наделать этими сплетнями очень много вреда. Поэтому будем нести свет Христов. Для нее важен процесс общения, для женщины важен процесс общения, для мужчин же результат. Мужчины любят говорить о своих успехах, а женщина о своих проблемах. Да, то есть мужчина ищет признание, успехи, а женщина наоборот о проблемах. Женщины много вносят поправок, оговорок и уточнений. Мужчины же высказывают свои мысли более кратко, лаконично, избегают деталей и не вдаются в подробности. И стоит признать, даже мужчины более точнее и правильнее пересказывают события. Результаты психологических исследований, проведенных британскими учеными за последние 10 лет, показали, что мужчины все-таки умнее женщин, что объясняют тем, что мужской мозг примерно на 10% больше женского, а больший его размер обеспечивает и большие умственные способности. Конечно, кто-то может поспорить, сказать, да я видел и мужчин более глупее и так и далее. То есть это все есть. Мы не говорим сейчас об исключениях. Мы говорим о том, что у мужчины есть способность, которую он не использует. То есть британскими учеными было просто доказано, что на 10% мозг больше, а также было доказано, что все-таки это дает больше умственные способности, чем женщине. Вот то, что он не использует эти способности, это другой момент. Это уже другой момент. И это не означает, что из-за этого он, то есть, не может их иметь. Представители разных полов привлекают друг в друге то, что в них различно. Правда ведь, друзья? Если бы мы были одинаковы с женским полом, мне кажется, нас бы ничего не соединяло. Потому что что-то есть в женском поле, что нас привлекает, а что-то есть в мужском поле, что привлекает женщин. Поэтому нас это привлекает. Внешне также нас привлекают в друг друге различия. Мужчине нравится в женщине хрупкость, обаяние, спокойствие, нежность, мягкость и уступчивость, которые позволяют ему чувствовать себя рядом с ней героем, потому что он сам силен, смел, порой черств, нетерпелив, грубоват и напорист. Он нуждается в этом в глубине своего сердца. Он в этом нуждается. Поэтому чаще всего, когда происходит между нами браки, когда мы уже в брачных отношениях, то есть мы обычно как называем? Малышка, солнышко, такими ласковыми словами, потому что мы знаем, что это хрупкое создание. Поэтому нас даже вызывают эти чувства, чтобы порождают именно вот такие выражения, слова. Нежность — это прирожденная женская черта, которая особенно привлекает мужчину в женщины. То есть по-английски это как gentleness. Она приравнивается тоже как и meekness, то есть как кротость. Потому что в тайне своего сердца он в ней очень сам нуждается. Итак, дорогие друзья, я бы хотел также сказать, что если, дорогая жена, дорогой муж, если у тебя есть такие проблемы, обратись сегодня ко Христу, воззови к Нему, чтобы Он даровал мудрость. Если, возможно, есть какие-то вопросы, если хочется излить свое сердце, вы всегда можете написать нам на адрес электронной почты, который вы увидите в конце этой передачи. Всего вам доброго, благословений.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем вас послушать программы «Благая весть для всех народов», затем страничка Русского христианского радио «Момент».

0: Творение, утро с Библией, и во второй половине часа выйдет в эфир проповедь Романа Рейнхарта.
1: Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы услышать Слово Божье, а он стоял у Геннесарецкого озера, увидел он две лодки, стоявшие у озера. Рыбаки же, выйдя из них, мыли сети. Войдя в одну из лодок, которая принадлежала Симону, он попросил его отплыть немного от берега и, сев, учил народ с лодки. А когда он перестал говорить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте ваши сети для лова». И сказал ему Симон в ответ: «Наставник, всю ночь мы трудились и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». И сделав это, они поймали огромное множество рыбы, что их сеть даже прорывалась. И дали они знак товарищам в другой лодке, чтобы, придя, помогли им. И те пришли и наполнили обе лодки так, что они едва не тонули. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса, говоря: «Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Потому что ужас объял его и всех, находившихся с ним, от такого улова рыбы, пойманной ими. Также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, которые были приятелями Симона. И сказал Иисус Симону: «Не бойся, отныне будешь ловить людей». И, вытащив лодки на берег, они оставили все и последовали за ним.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское Христианское Радио. Сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести о том, как порой Бог испытывает людей, чтобы утвердить их в вере. Бессилие и беспомощность человека является тем фоном, на котором особенно впечатляюще заявляет о себе могущество Господа и Его сострадание к людям.
1: Место было пустынное, однако за короткое время оно начало наполняться людьми. Шли они со всех сторон. Что-то их тянуло туда, как магнит тянет железо. Именно на этот безлюдный пустырь. Но что же могло их привлечь туда? Да, лучше, если поставить вопрос не «что», а «кто». Кто же это мог быть? Никто другой, как сам Господь Иисус Христос. Увидев эту массу людей, сказано, Иисус жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. О, как хорошо им было с Иисусом! Он исцелял их недуги, ободрял их и наставлял их. В нем они нашли своего пастыря, который с такой любовью и нежностью заботился о них. Узнав, что он находится в этом пустынном месте, они бежали к нему. И когда он начал их учить, они с удовольствием слушали его. И в таких условиях не замечаешь, как быстро пролетает время. И как день стал склоняться к вечеру, народ начал ощущать голод. Весь день они просидели без еды. А отпустить народ голодным Христос не хотел. И, обращаясь к своим ученикам, говорит: «Вы дайте им есть». Вы поняли приказ Господа? Ведь Он велит им делать невозможное. Где в пустыне взять вдруг столько хлеба? Даже если пойти в соседнее селение купить хлеба. Но ведь все пекарни, наверное, к этому времени были уже пусты. Так, возможно, думали ученики. В данном случае и предлагаемые деньги одним из учеников были бы бесполезны. Не все ведь приобретешь деньгами. И тем не менее Христос просто и ясно требует невозможного. Как быть? Что делать? А повеление Господа «Вы дайте им есть» остается в силе. Друзья, читайте Библию, и вы убедитесь, что Бог фактически требует от нас то, что невозможно исполнить. Например, Христос говорит: «Любите врагов ваших, прощайте обижающих вас, просящему у тебя дай, хотящему занять у тебя не отвращайся, благотворите ненавидящим вас, непрестанно молитесь, всегда радуйтесь» и так далее. Кто к этому способен? Что же выходит, что Бог издевается над нами, что ли? Конечно же, нет. Это недопустимо. Это призыв к тому, чтобы мы обратились к Нему и просто сказали: «Господи, то, что Ты от меня требуешь, я сам не в состоянии исполнить. Ведь Ты сам сказал, без меня вы ничего не можете делать». Когда мы оказываемся в подобной ситуации, в первую очередь мы склонны видеть проблему. Да, проблема, проблема, проблема. И хотя принято говорить «нет проблем, нет проблем, нет проблем», мы одновременно утопаем в проблемах. Как ответили ученики: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Это проблема». И чтобы ее разрешить, они предлагают самый простой вариант. «Отпусти народ», — говорят они Иисусу. «Пусть идут в соседнее селение и купят себе хлеба». Что они хотят этим сказать? А то, что проблема не наша, а их. Так легче всего отделаться. Махнуть рукой, повернуться спиной к проблеме и оставить дело на произвол судьбы. Нет, дело так не пойдет. Ведь Господь сказал: «Вы дайте им есть». Здесь любой человеческий аргумент бесполезен. И вот тут Христос обращается с интересным вопросом к одному из учеников по имени Филипп. Послушайте, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Вы заметили, Христос не спросил, сколько денег потребуется, чтобы купить столько хлеба, но Он спросил, где им достать столько хлеба. Филипп называет необходимую для этого сумму. Им на 200 динариев, это равняется 8-месячной зарплате рабочего того времени, недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу. Заданным вопросом сказано, Господь испытывал Филиппа, ибо сам знал, что хотел сделать. «Вы дайте им есть». Да, Господь поместил учеников в такие условия, чтобы испытать их веру и показать, что может Бог. когда все кажется невозможно для человека, он знал, что хотел сделать. Он имел благие намерения относительно их. Им нужно было только довериться ему, что он совершит то, что они сами были не в состоянии сделать. Бог бросает нам вызов. Когда все естественные средства, все наши запасы, ресурсы полностью исчерпаны, и Он требует того, чего мы не можем, тогда остается одно – прислушиваться к тому, что дальше скажет нам Господь. И вот в этот самый момент, когда Филипп говорит Господу, где нам купить хлебов, чтобы накормить это множество, подходит другой ученик Христа, Андрей, с мальчиком, и говорит, здесь есть у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки. Но что это для такого множества? 5 хлебов и 2 рыбки. Это что, шутка? На такое множество? Но этого Андрей не сказал, чтобы пошутить, нет. Это видно из того, что он дальше говорит. Но что это для такого множества? Когда Бог велит нам сделать то, что для нас невозможно, то все, что Он требует от нас, это веру. Верить тому, что Он говорит. Вы дайте им есть. В данном случае Андрей проявил эту веру. Здесь есть мальчик, и у него есть 5 хлебов и 2 рыбки, говорит он. Тут прозвучала вера. Господи, из этих 5 хлебов и 2 рыбок ты можешь сделать нечто невероятное. Хорошо, если бы на этом Андрей закончил и больше ничего не сказал. Однако он добавляет свое «но». Что это для такого множества? Выходит, что вера его несовершенна. Однако и эта вера, правда, малая, но вера. А без веры Богу угодить невозможно, сказано в Слове Божьем. «Истинно говорю вам, — говорит Христос, — если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». При другом случае Христос сказал, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Господь никогда не откажет вере, какой бы незначительной и слабой она ни была. Теперь все, что осталось Андрею сделать, это отдать этих 5 хлебов и 2 рыбок в руки Господа. Это и был акт его малой веры, что позволило Господу совершить великое из этих нескольких хлебов и рыбок, накормить досыта огромную толпу голодных людей. И когда все они насытились, осталось еще целых 12 полных коробов хлеба и рыбы. Господь ставит нас в тупик и требует невозможного. Для чего Он это делает? А для того, чтобы мы обратились в нашем отчаянии к Нему, и чтобы Он был прославлен. Воистину, тот, кто возложит свою надежду на Бога, разочарован и пострижен не будет. Господь всегда вознаграждает веру, какой бы незначительной она ни была. Желание Господа – благословить нас. И как ни странно, это является причиной твоих испытаний, мой друг. Ты оказался в тупике, из которого сам выбраться ты не можешь. Но тот, кто допустил это испытание в твоей жизни, ожидает, когда ты обратишься к нему. Да, обратись к Господу, и Он тебя избавит и выведет тебя на свет. Не думай сейчас о том, достаточно ли у тебя веры или нет. Не надо анализировать свои чувства и эмоции. Просто верь. Скажи, Господи, верую, помоги моему неверию. И вот тебе ответ Господа. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».
0: Заканчивая нашу передачу, я хочу предложить вам четверостишие из стихотворений христианского поэта Родиона Березова. «Много лет я изнывал в пустыне, ты свершил в душе переворот». Господи, веди меня к вершине из пучины скорби и забот. Да будет эта молитвенная просьба поэта желанием и ваших сердец. Ну вот и все на сегодня. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Жизнь за жизнь. Те, кто воспринимает Библию всерьез, вспомнят немало стихов, где Бог осуждает традицию жертвования первенцев одному из языческих богов Молоху. Этих детей, которым было всего несколько недель или месяцев от роду, сжигали заживо, принося таким образом жертву искупления, то есть отдавали жизнь одного существа за жизнь другого. Когда народу хананеев угрожала опасность, они принесли в жертву тысячи детей, и Бог приказал полностью истребить этот народ. Может возникнуть вопрос, так ли этот урок необходим людям, живущим в прогрессивном 21-м столетии? К сожалению, необходим, потому что подобная практика до сих пор существует на Западе, включая Америку. Да, имена изменились, Молоху больше не поклоняется, костры превратились в крематории, но мотив остается тот же – жизнь за жизнь. Тут же вспоминаются и ситуации, когда из-за неправильного образа жизни матери плод, растерзанный на части, может закончить свое существование в кремационной печи. Эта проблема приобретает мировой размах, особенно сейчас, когда стали проводить исследования стволовых клеток эмбрионов. Их получают из оплодотворенной человеческой клетки, уничтожая оставшуюся живую ткань. Цель этих исследований – исцелять больных с такими недугами, как, скажем, болезнь Альцгеймера, при помощи инъекций стволовых клеток в мозг. Принцип остается тот же – жизнь за жизнь. Но Бог по-прежнему не одобряет этого. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Вновь рад приветствовать вас, дорогие друзья, все любящие вникать в Слово Божие, в этот источник, в этот светильник. Это поможет Господь, чтобы помыслы сам Дух Святой открывал вам. И самое ценное, чтобы я не только читал, мог вам преподавать, чтобы я находил усладу в исследовании, а главное в исполнении Слова Божия. Мне хотелось прочитать из 70-го псалма и поговорить о нестареющем Боге. Мы стареем, мы ветшаем, слабеем, но Бог наш не стареющий. И вот 70-й псалом, 17 стиха. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколь не возвещу силы Твои роду сему и всем грядущим могущество Твоего». Вот очень интересно, друзья, псалмопевец говорит: «Ты наставлял меня от юности». То есть он привык вглядываться, он привык прислушиваться и понимал, что все наставления истины, они от Бога. Кто-то из людей мог произносить, пророки, или читал он Слово Божие. Он говорит: «Ты наставлял меня». А что же происходит, друзья, дальше? И он говорит: «Если я буду практиковать вот это, возвещать, свидетельствовать о тебе, то тогда, друзья, стареем внешне, но внутренне не проходит, друзья, не проходит та бодрость, не проходит то упование на Бога». Поэтому он говорит: «И до старости, до седины не оставь меня». Друзья, как печально видеть братьев и сестер, которые в старости очень ослабевают, у которых нет такой бодрости, нет такого огня, появляется ропот, сомнение, просто прокисший вид, какое-то недовольство тем или другим. Он говорит: «Не оставь меня и до старости, и до седины». Потому что в чем, друзья, секрет? Он говорит: «Я должен возвещать, чтобы вот эта свежесть в моей жизни, чтобы упование мое, оно продолжалось». И дальше он говорит рецепт, друзья, как сохранять свежесть внутреннюю, вот эту бодрость. И он говорит дальше в этой же главе, в Псалме 70, 22 стиха: «И я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях, Святой Израилев. Радуются уста мои, когда пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжны и посрамлены, ищущие мне зла». Зря, удивительно. Не все имеют способность играть на музыкальных инструментах, но здесь он подчеркивает: если Бог наделил тебя, друзья, надо искать, надо прославлять дома, в церкви, на работе. Не упускайте этой возможности. На чем ты имеешь способность? Но дальше он говорит, что Бог наделил каждого устами, голосом, разные способности, разные голоса. Он говорит: «Радуются уста мои». Друзья, от избытка сердца говорят уста. Они радуются, они восклицают. И это видно, друзья. Радостные уста, друзья, это радость на лице, радость в глазах. Пусть Господь благословит, чтобы радостные наши уста были от избытка сердца. Проверяйте, чем наполнено ваше сердце. Возвещайте правду Божию, то есть Его Слово, ибо Господь – наша сила и песнь. Аминь.

Как любить? Один христианин сказал так: будем как солнце. В чем суть солнца? В том, что оно светит и греет. Для кого? До этого ему дела нет. Приходи и купайся в тепле и в лучах солнечного света. Всякий желающий, никому нет отказа. Ну, а если придет тьма и скажет солнцу: я твой враг, я тебя ненавижу и презираю, даже отрицаю. А солнце светит и светит, греет и греет и греет. Для него нет и не может быть врагов. Злое чувство тьмы не доходит до солнца. Тут ни при чем те личности, которые не любят. Вся суть дела в чувстве любви. Нет ли здесь урока для нас, христиан? Конечно, есть. Следуй примеру солнца, и ты будешь настоящим христианином.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Восстановление». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на пророке Исаия, глава 26, стих 20, где читаем: «Запри за собой двери твои». Это говорит о том, что этот остаток не имеет больше ничего общего с теми, которые остались на всей земле вне этого шатра, вне этого убежища, вне этой расколотой Элеонской горы. Ты не имеешь больше общения с теми, которые остались вне шатра, потому что всех их Бог истребит в день суда Божьего гнева, как Он истребил все первородное в Египте перед выводом из Египта Израиля, как Он водами потопа истребил весь мир, кроме семьи Ноя в ковчеге. Следующий удар Божьего суда по отношению ко всему человечеству будет таким, что все люди погибнут, за исключением остатков 144 тысячи душ. Но до этого суда, говорит Слово Божье, Господь Иисус придет, чтобы забрать на небеса свою церковь. Мы, дети Божьи, не ожидаем эти события, связанные с судом, потому что они непосредственно церкви не касаются, а касаются только Израиля. Господь Иисус заблаговременно заберет своих искупленных к себе на небеса, в свою славу. Это то мгновение, которого мы, пришедшие к Иисусу через веру, ожидаем. Мы, которые очищены Его кровью от всех грехов, мы, которые приняли жертву Небесного Отца в лице Его Сына Иисуса Христа и имеем теперь общение с Божьим Агнцем. Этот остаток должен, как сказано у пророка Исаии в главе 26, стих 20, укрыться на мгновение. Как долго? Доколе не пройдет гнев. А у пророка Амоса дальше читаем по этому поводу в главе 1, стих 2. «И сказал он, Господь возгремит Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина кормила». Это значит, что Господь Иисус сам будет там присутствовать, как мы читаем также у пророка Захария, глава 14, стих 4. Равным образом, как шатер в винограднике, мы находим в этом же событии последнего времени ночной шалаш в огуречном поле. Так мы читаем в нашем основном тексте у пророка Исаии в главе 1, стих 8. Мы должны с вами знать, какое пророчество сообщает нам Исаия этим высказыванием. Господь Иисус хочет, чтобы мы эти сообщения хорошо познали, охватили, и чтобы мы их правильно поняли, чтобы мы не только в Новом Завете то или другое познали, но Господь хочет нам открыть все Слово Божье. Господь Иисус дал нам эти сообщения, чтобы мы их познали и могли Его еще больше славить за Его мудрость и любовь к нам. Итак, в нашем тексте мы читаем о ночном шалаше в огуречном поле, который является шалашом-сторожем, потому что сторожа предназначены для охраны урожая. там, где в Израиле необходимо было охранять урожаи, будь это в виноградниках или, как в этом огуречном поле, там ставили сторожей. И сегодня мы имеем такое же положение, потому что люди стали намного больше воровать, особенно там, где выращивают арбузы, дыни, в садах, где выращивают яблоки, виноград и другие фрукты. Там ставят даже вооруженных сторожей. Но все это является мелочью по сравнению с тем, что сегодня миллионами и миллиардами воруют деньги и драгоценности, и где даже сторожа не поставишь. В Израиле Бог ставил сторожей на башнях, чтобы хорошо обозревать все поле, чтобы следить за теми, которые приносят вред, чтобы помешать нанесению этого вреда. По этому поводу мы читаем в «Песне песней», глава 1, стих 6. «Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?» Здесь Святой Дух сообщает нам о тоске Израиля о своем Мессии, товарищи которого или друзья которого пасут свои стада, то есть свои собрания. Песня песней, глава 8, стихи 11 и 12. «Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 сребреников, а мой виноградник у меня при себе 1000. Пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его». В этом сообщении мы находим виноградник и сторожей, которые должны были охранять урожай винограда. Соломон является прообразом Господа Иисуса в тысячелетнем царстве, хотя сам не будет там царем. В этом тексте мы читаем, что Соломон имел виноградник, но так как он был царем Израиля, то он его не возделывал, не обрабатывал, а отдал его сторожам. Это значит, хотя Небесный Отец и является виноградарем, согласно Евангелия от Иоанна 15, стих 1, но Он нас посадил, чтобы мы выполняли эту работу в винограднике. Он дал нам задание работать в этом винограднике и собирать там урожай. Мы должны свидетельствовать об Иисусе Христе, тогда мы будем настоящими работниками виноградника. И сегодня мы стоим еще в этой работе. Господь Иисус посадил нас, то есть язычников, сторожами в Его винограднике. Прообразно мы это видим у пророка Исаии в главе 62, стихи 6 и 7. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, говорит Господь, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, это мы, язычники, напоминающие Господу, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, молитесь, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле, то есть в тысячелетнем мирном царстве». «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей». Этих сторожей, которых Бог посадил на стенах Иерусалима, то есть над Израилем, чтобы его сторожить и преподносить ему Евангелие, мы находим в «Песне песней» в главе 5, стих 7. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня». Во время благодати язычники по всему миру избивают евреев. «Изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». Здесь мы видим взаимосвязи в Слове Божьем. Урожай виноградника является плодом, который ко времени суда составляет всех спасенных в лице остатка Израиля, о котором мы выше уже говорили. В нашем главном тексте мы читаем, что осталась щель Сиона, как ночной шалаш в огуречном поле. Отсюда следует, когда в этом шалаше появится нужда, то для Израиля наступит ночь. А мы знаем, когда по времени для Израиля наступит ночь. Это тот момент, когда наступит суд Божьего гнева. Это дни великой скорби. Выше мы отметили, что остаток Израиля должен спрятаться в долине расколотой Элеонской горы. Как долго? Всего лишь на одно мгновение, в течение 1260 дней, 3,5 года. Ной не пребывал в ковчеге на воде столько времени. Он был со своей семьей тоже много дней укрыт в ковчеге. Но для остатка Израиля этот срок сохранения в долине продлится 3,5 года. А теперь обращаю ваше внимание особенно на огуречное поле с ударением на огурцы. Но что такое огурцы по сравнению с виноградом? Из различных сортов винограда люди вырабатывают очень много полезных, дорогостоящих и хороших продуктов, которые, к тому же, и долго сохраняются. В конечном счете, огурец ни в коей мере не может конкурировать с виноградом, хотя большинство людей наслаждаются и огурцами. Но ведь не зря Господь Иисус сообщил нам в нашем тексте и об огурцах. Огурец – это очень слабый, маловажный продукт низкого качества. В нем содержится около 99% воды. А вода есть вода. Но все-таки то, что мы имеем в огурцах, это больше, чем вообще ничего. Хотя упоминание огуречного поля у пророка Исаии в главе 1 стих 8 и относится ко времени суда Божьего гнева, но сами огурцы указывают на всю предшествующую историю Израиля, а особенно на положение Израиля во время благодати и 400 лет до пришествия Иисуса в плоти на землю. Мы знаем, что во время благодати к Господу Иисусу, то есть к вере в Иисуса, приходят и евреи. Возникают еврейские христианские собрания как в самом Израиле, так и вне Израиля. Особенно это можно наблюдать в настоящее время. Но в общем и целом духовный плод из еврейского народа для Христа за время благодати настолько ничтожен, что его результат можно сравнить с полезными элементами в огурцах. Но Господь Иисус бесконечно радуется и такому результату, такому урожаю из своего народа Израиля. Мы не знаем, сколько времени длился у Адама глубокий сон, который на него навел Бог, чтобы из его бока взять ребро, а затем сделать из ребра Еву, жену Адама. Но именно вследствие этого сна возник драгоценный плод Ева, как прообраз Церкви Иисуса, потому что Адам является в этом смысле прообразом Иисуса, через смерть которого возникла Церковь. Как из ребра Адама, взятого из его бока, была образована Ева, так и вследствие удара копьем Иисусу в бок из его раны истекала кровь, посредством которой он искупил себе свою церковь. И кто позволит очистить себя от грехов кровью Иисуса? тот принадлежит к церкви Иисуса, которую Господь Иисус себе искупил. Однако продолжим рассмотрение огуречного поля. Для защиты плода с этого огуречного поля Бог предопределил, согласно высказыванию слова, защиту в лице сторожа. Это значит, что плод, который возникнет на основании проповедования Евангелия Царствия двумя свидетелями, согласно Откровению, глава 11, стихи с 1 по 13, и согласно Матфея, глава 24, стих 14, будет нуждаться в защите в эту духовную ночь Божьего суда гнева. Прообразно мы видим эту защиту в ночном шалаше. В лице шатра в винограднике мы символично видим остаток Израиля в 144 тысячи душ, связанный с полем деятельности и с Евангелием Царствия, которое в течение 3,5 лет будут проповедовать два свидетеля – Моисей и Илия. В противоположность этому, в ночном шалаше огуречного поля мы видим плод, как я выше упомянул, возникший в израильском народе во время благодати и в 70-ю седьмину. Причем та часть плода огуречного поля, которая возникнет в 70-ю седьмину, это остаток, дочь Сиона, будет очень нуждаться в защите. На эту защиту указывает ночной шалаш. И в наше время речь идет о драгоценном плоде, который Господь Иисус искупил для себя своей кровью. И мы являемся работниками в винограднике, соработниками Иисуса, которых Он завербовал. И мы должны были прийти в этот виноградник. В Евангелии от Матфея, глава 20 и глава 21, мы читаем о том, как владелец виноградника пошел и пригласил людей на работу в свой виноградник. Мы с вами знаем эту историю. Матфея, глава 20, стих 1. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. И мы, все дети Божии, находимся среди приглашенных для работы в этом винограднике». Сознание этого должно быть для нас великой радостью. Я говорю «должно быть радостью», потому что я знаю, что для многих детей Божьих работа в Божьем Царстве не доставляет им радости. Поэтому можно сказать, что с ними что-то не в порядке. Либо они неправильно работают, либо... Точки-точки. Вопрос. Точно так обстоит дело в профессии. Ленивые люди, которые неохотно работают, не имеют в своей работе и настоящей радости. Но старательные люди имеют в своей работе радость, но не только в зарабатываемых деньгах. Поэтому все дети Божьи, призванные трудиться в винограднике, должны в этом труде для Господа иметь радость, так как вино символизирует радость. Итак, работа в винограднике связана с радостью. Правда, наша работа в винограднике начинается не непосредственно с радости, но начинается с плача. Так как наш Господь Иисус, который искупил нас своей кровью, висел на кресте, где Он отдал за нас свою жизнь. Поэтому в Новом Завете написано в послании евреям, глава 12, стих 6, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». кто приходит к Иисусу с целью покаяния и признать перед Ним свои грехи, начинает не с радости, а начинает с плача по отношению к своим грехам. Если он серьезно и от всего сердца это делает. Но Господь Иисус является тем, который из нашего плача сделает смех, как читаем в Евангелии от Луки, глава 6, стих 21. «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь, блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь». Мы должны радоваться. Это Божья воля. Наши уста будут полны смеха в день нашей встречи с Господом Иисусом. Дорогой слушатель и читатель, я могу задать тебе вопрос. Позволил ли ты уже Господу Иисусу сделать себя через Евангелие благодати? Деяния апостолов, глава 20, стих 24, таким плодом, не через Евангелие Царствия, Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14, нет, а через Евангелие благодати. Об этом идет речь в отношении детей Божьих. Стал ли ты плодом на Божьей ниве? Позволил ли ты Иисусу, чтобы Он стал Господом над тобой? Это главный вопрос твоей жизни. Именно тогда, если мы верим в Господа Иисуса, и если стали детьми Божьими, то во все мрачные дни, в которые попадаем на пути следования за Иисусом, мы особенно нуждаемся в особой защите от окружающей ночи мира сего. В этом мраке, который очень быстро вкрадывается в наши сердца через мысли заботы, мы нуждаемся в защите Господа. А с мыслями заботы очень тесно связана также опасность соскальзывания с верного пути. Поэтому наше доверие лично.

вопросам веры, который не так просто исходит из наших уст, а будет качественным лишь тогда, если в вере позволим Господу осуществить на нас то, о чем говорит Слово Божие. Если мы позволим наводить на нас страх сообщениями радио и газет, и если мы также позволим на основании высказываний врачей и ученых в отношении будущего наводить на нас страх, то в конечном итоге мы возлагаем наше доверие не на Бога, нашего Творца. И в этом мы обесславливаем Бога. Но так как мы имеем Спасителя, Господа Иисуса, то это совершенно надежно. И если кто-то к нему приходит, тот будет находиться под защитой всемогущего, что означает намного больше, чем защита в шалаше. И если мы теперь знаем, что Господь Иисус посредством этого шалаша, этой расколотой Элеонской горой, однажды спасет остаток Израиля, как он однажды Ноя с его семьей спас в этом шалаше на воде потопа, который мы видим в лице ковчега, то насколько больше и надежней он спасет всех приходящих к нему в вере, чтобы сегодня получить из рук его спасение для жизни вечной. И верующие сегодняшнего времени нуждаются в защите. Поэтому Господь Иисус не оставляет нас в сегодняшнем времени беззащитными. Мы не предоставлены сами себе. В отношении этого вопроса нам нечего заботиться, но нам следует удовлетворять требованиям Слова Божьего, чтобы Господь Иисус видел в нас таких, которые пребывают в молитве, которые в духе и истине пребывают пред Ним во святилище, в вере с просьбой ускорить Его пришествие, чтобы поведению и преступлением мира сего был положен конец. Поэтому мы и ожидаем нашего Господа Иисуса, который осуществляет сегодня над нами всю защиту. Мы не нуждаемся в святом заступнике или покровителе. Мы не нуждаемся в амулетах и счастливых знаках, на которые мы могли бы в тишине возлагать нашу надежду. Дорогие слушатели и читатели, даю вам дельный совет. Выкиньте все эти вещи в огонь, потому что только Иисус является нашей надежной защитой. В той мере, в какой мы еще возлагаем наши надежды на другие вещи, если это даже собственные заботы, то в той именно мере мы не доверяем Господу Иисусу. Поэтому часто не понимаем, насколько мы обесславливаем Господа, если еще перед другими вещами гнем спину, возлагаем на них надежду и что-то ожидаем помимо Иисуса. Чтобы не случилось, как тогда в Израиле, мы должны отказаться от всех этих вещей идолопоклонства. Господь Иисус пошел со своими учениками в поле и увидел там дерево. Это была смоковница, которая является прообразом израильского государства, то есть прообразом основной массы евреев, у которой Иисус искал плод. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 13, стих 6. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. Но Иисус не нашел на ней плода». Это говорит о том, что Израиль не приносил ожидаемого Господом духовного плода.
И как горек тот факт, когда Господь Иисус, как и среди своего народа, не находит на своих искусствах.

0: купленных плода, тогда как мы имеем задание приносить такой духовный плод. Каждое дитя Божье в отдельности, принадлежащее Ему, которое в вере обратилось к Нему, Он для того и предназначил, чтобы мы все были духовно плодовиты, так как Он сам стал этим драгоценным плодом, который отдал Себя для нас, как пшеничное зерно, упавшее в землю. В Евангелии от Иоанна Иисус говорит по этому поводу в главе 15, стих 16: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Найдет ли Иисус в нас этот плод, если Он на нас посмотрит? Мы можем себя спросить, что все-таки в действительности является в нас этим плодом? По этому поводу я должен сказать, что в первую очередь в нас следует найти плод Духа, о котором мы читаем в послании Галатам, глава 5, стихи 22 и 23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Как видите, в этом тексте Святой Дух приводит нам 9 различных сторон плода Духа или 9 составляющих плода Духа. А согласно числовой символике, число 9 означает плод. Это те качества, тот плод, который Господь Иисус хочет в нас видеть. Этот текст мы должны хорошо усвоить, выучить наизусть и проверять себя в отношении каждого выражения, соответствую ли я каждому из них. Дело заключается в конечном счете не в том, желаю ли я этого, но в том, видит ли Господь Иисус меня так, как там написано. С уверенностью могу сказать, что мы сами видим себя в этом отношении хуже всех. Мы всегда о себе хорошего мнения. Даже другие видят нас лучше, чем мы себя познаем. А если хотя бы примерно хотим знать, как Господь нас видит, то всегда лучше, если мы спросим нашего ближнего. Причем не тех, которые нам больше симпатизируют, но тех, которые критически нас рассматривают. Спросим их, что они о нас думают. Тогда мы приблизимся к истине. Конечно, Бог является милостивым Богом, тогда как люди в противоположность Богу не являются милостивыми. Об этом знал уже Давид, когда совершил ужасную ошибку, и Бог дал ему возможность выбрать одно из 3 наказаний за согрешение. Давид сказал: «Не дай мне только впасть в руки людей, потому что у людей нет милости». Давид кое-что знал о милостивом Боге, поэтому и мы должны знать, насколько милостивым является наш Господь Иисус по отношению к каждому отдельному дитяти Божию. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути».

Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Ле Рейха», затем «Все мое предельное Господу», чтение из книги Освальда Чемберса, и через 15 минут слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Рабби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Дима, шалом.
1: Шалом алейхим.
0: Сегодня мы продолжаем разговаривать о патриархах Израиля. И кто у нас на очереди?
1: Сегодня у нас на очереди Иосиф, 11-й сын Иакова от любимой жены Рахели.
0: Мне думается, что только ленивый не знает историю жизни Иосифа. Если спросить у детей в воскресной школе, я думаю, что они наизусть нам ее расскажут.
1: Да, это так. Но, как я говорил в прошлых передачах, мы будем обращать внимание на детали, которые лежат на втором плане. Итак, история Иосифа. Я бы сказал, что это зеркальное отражение взаимоотношений Иисуса Христа со своим еврейским народом. Вот, Татьяна, на что обычно ты обращаешь внимание, когда читаешь историю Иосифа?
0: Ну, лично я обращаю внимание на то, как Иосиф смог простить своих братьев за такое жестокое предательство. Но в моем окружении очень многие обращают внимание на то, что Иосиф обладал даром толковать сны.
1: На этом прежде всего и останавливаются многие. Они смотрят на дар Иосифа, на его сны, как он толковал эти сны. И порой они упускают из виду многие второстепенные детали, но это очень важные детали, которые стали отображением жизни самого Мессии.
0: Здорово, так с чего же мы начнем?
1: Ну, давай начнем с такой детали, как то, что Иосиф был любимым сыном своего отца, причем послушным сыном. Несмотря на то, что Яков выделил его, тем не менее, Иосиф не был освобожден от труда вместе со своими братьями. И вот первая деталь. Как ты думаешь, что за работу делал Иосиф со своими старшими братьями?
0: Ну, насколько я помню, то в Библии написано, что он пас овец вместе с ними.
1: И это очень важная деталь. Практически все патриархи и многие мужи веры были пастухами. То есть они пасли стада овец. Но это не простое упоминание о их ежедневной работе. Это огромный намек на то, что сам Мессия будет пастырем. И об этом говорит все Писание. Более того, сам Бог назван пастырем. Об этом мы можем прочитать в Псалме 22, 1 стих. Псалом 79, 2 стих. Исаия 40 глава, 11 стих. Иеремия 31 глава, 10 стих. Итак, первый мессианский прообраз, в котором несет в себе Иосиф, это то, что Мессия будет пастырем. Сам Иешуа о себе говорил в Евангелии от Иоанна в 10 главе, в 11 стихе. «Я есть пастырь добрый». Желая выделить Иосифа, Иаков делает ему разноцветные одежды, указывая на его уникальность. И вот наступает день, когда Иаков в этих разноцветных одеждах посылает Иосифа к своим сыновьям, которые пасут стада возле Сихема. И тут мы встречаем очередной мессианский прообраз, который нам намекает на то, как Бог посылает своего единственного, любимого, уникального сына, Мессию, к своему народу. И как приняли братья Иосифа? Они обрадовались?
0: Думаю, конечно же, нет. Если можно так сказать, то у них появился конкурент, которого нужно уничтожить.
1: Правильно. Увидев Иосифа, они еще издали стали замышлять его убийство. И это очередной мессианский намек. Евангелист Иоанн записал это так. «Пришел к своим, и свои не приняли его». Более того, в Евангелии мы читаем, что руководство Синедриона, как и братья Иосифа, из зависти вынесли Иешуа смертный приговор. Итак, братья замыслили злое против Иосифа, и как ты думаешь, они осуществили свой план избавиться от него?
0: Ну да, они же продали Иосифа братству измаилитянам.
1: Обычно мы так все и думаем, что именно братья продали Иосифа измаилитянам. Но нам надо видеть некоторые детали, которые от нас порой ускользают. Если ты помнишь, Иуда предложил продать Иосифа измаильтянам. Но свой план они привели в исполнение руками мадианитян. В тексте книги «Бытия» мы читаем, что именно мадианитяне вытащили Иосифа из ямы и продали его измаильтянам. Итак, мы видим еще один мессианский подтекст. Мы знаем, что Иешуа был обвинен Синедрионом, и ему был вынесен смертный приговор, но привели его в исполнение римские власти. И таким образом Слово Божие показывает, что весь мир, грех всего мира стал причиной, по которой Мессия пошел на крест. Для того, чтобы скрыть свое преступление, братьям ничего не оставалось, как вымазать одежду Иосифа кровью и показать ее отцу. Таким образом, Иосиф умер для своих братьев. И тут мы видим еще один мессианский подтекст. Мессия умер на кресте и был скрыт от Израиля, как Иосиф своего рода умер для своего отца. Итак, мы продолжаем наши мессианские параллели в жизни Иосифа. И вот наступает день, когда происходит событие, которое изменяет все. Сыновья Иакова приходят в Египет, чтобы купить хлеба, потому что в это время был голод. И там у них происходит встреча с тем, кого они считали мертвым. Иосиф встречает их словами: «Я Иосиф, брат ваш». И это не только прообраз воскресения Иешуа из мертвых, но и прообраз воссоединения Израиля со своим Мессией. Что делали братья Иосифа, когда узнали, что брат их жив? Они рыдали. В книге пророка Захарии мы читаем в 12 главе: «И возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как о единородном». Апостол Павел, который был величайшим знатоком Торы, в послании к Римской церкви в 11 главе пишет, что однажды наступит момент, когда воскресший Мессия явится своему народу, даровав спасение, как однажды Иосиф явился своим братьям, даровав им спасение от голода.
0: Дима, спасибо тебе большое за такую глубокую информацию и за то, что на примере жизни Иосифа и его братьев мы можем увидеть прообраз взаимоотношений Иисуса Христа, Иешуа Мессии, со своим еврейским народом.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

нелицеприятная сила Божия. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10:14. Мы попираем ногами крови Иисуса Христа, когда воображаем, что прощены потому, что сожалеем о своих грехах. Единственным объяснением нашего прощения и Божьего непостижимого забвения наших грехов является смерть Господа Иисуса Христа. Наше покаяние – это последствие личного осознания заместительной жертвы, которую Он принес для нас, от Него, от Духа Святого и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. Когда мы сознаем, что Он сделал для нас, бесконечная радость Божия начинается, а там, где ее нет, там смерть у власти. Неважно, кто мы и что мы получаем полное восстановление в Боге посредством смерти Иисуса Христа и никаким другим путем, не потому что Христос просил о нас, а потому что Он умер за нас. Это не заслуживается, а принимается верою. Все моления, которые намеренно отказываются признавать крест, напрасны. Они подобны стуку во все двери, кроме той, которую открывает Христос. «Я не хочу входить тем путем, слишком унизительно входить в качестве падшего грешника», — говорим мы. «Нет другого имени под небом», — говорит Писание. Кажущаяся бессердечность Бога оказывается выражением Его подлинной сердечности, беспредельность входа в Его пути. Мы имеем прощение грехов в Его крови. Отождествление со смертью Иисуса Христа означает отождествление с Ним до смерти всего, что никогда не было в Нем. Богу извинительно спасать негодных людей только по мере того, как Он Сам делает их годными. Наш Господь не делает вид, что мы хорошие, когда мы плохие. Примирение – это средство, которым Бог через смерть Христа делает не святого человека святым в очах своих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.

0: До конца этого часа приглашаем всех слушателей радио «На пути» присоединиться к нам тогда, когда мы будем путешествовать по страницам христианского журнала «Вера и жизнь», который выпускается Миссионерским союзом «Свет на Востоке».
1: Проза. Мария Кугель. Маркиз. Павел Богданов отбывал второй срок заключения в то самое время, когда безбожное правительство обещало показать по телевизору последнего верующего, отрекающегося от Бога. Воинствующий атеизм держал курс на моральное и физическое уничтожение истинных последователей Христа. Многие дома молитвы закрыли. Библия была в числе запрещенных книг. Нелегально издавались Евангелия и сборник духовных песен, в которых очень нуждались верующие. Тюремный срок подходил к концу. А здоровье Павла сильно пошатнулось. Он потерял зубы, сильно похудел, болели суставы и сердце. Одежда болталась на худых плечах. Но он оставался верным тому, кто сказал: «Не оставлю тебя и не покину». Евреям 13:5. Лежа на нарах, он пытался представить, каким стал его младший сынишка, и мысленно гладил его головку, прижимал к груди. Свиданий с семьей не давали, и посылки от жены и родственников до Павла не доходили. Но он знал, что они любят его и молятся о скорой встрече. «Ну что, Богдан, — рассуждали соседи по камере, — вот выйдешь на свободу и распрощаешься со своим Богом. На что он тебе там нужен? Это за решеткой вера нужна. Ты бы здесь без нее не выжил. У тебя жена, дети, специальность хорошая, работу найдешь. Свобода дороже всякой веры». «Мне Бог везде нужен», — отвечал Павел. «Я рассказывал вам, как первые христиане в Риме умирали в амфитеатрах и на кострах. Если на земле с Богом, значит и после этой жизни с Ним. С Ним везде хорошо. Я за вас переживаю. Как вы собираетесь коротать свою жизнь? На что надеетесь? В чем ваша будущность?» Все молчали. «Паш», — прервал тишину седой мужчина, — «напиши мне молитву, Отче наш, выучить хочу». Он не раз слышал, как Павел молился вслух. И продолжал. «Моя тетка говорила, что эта молитва самая сильная. От нечистой силы помогает, от болезней, от голода спасает». «Обязательно напишу. Конечно же, Бог помогает всем, кто обращается к Нему с искренним сердцем, особенно своим детям, тем, кто доверил свою жизнь Иисусу Христу. Вот поэтому я молюсь и верю, что скоро буду дома, а Бога я не брошу. Даже если снова испытание, арест», — закончил он медленно и добавил, «и вас я буду помнить и молиться о вас». Перед самым отъездом заключенные положили Павлу в рюкзак 3 вареные картофелины, банку рыбных консервов, буханку черного хлеба, 2 горсти сушеных фруктов, несколько карамелек и пачку печенья. И Михаил, так звали седого соседа по камере, принес ломоть свежего мягкого хлеба, который Павел съел по дороге до станции. И очень благодарил Бога за этот драгоценный для него провиант. В доме пахло свежеиспеченными блинами, мятой и еще чем-то таким знакомым и родным. Валентина хлопотала у плиты, дети ели блины с яблочным повидлом, пили чай и весело щебетали. Никто сразу не заметил, как тихонько открылась дверь, и на пороге появился высокий, худой, небритый человек в телогрейке с арестантской котомкой за плечами. Это был Павел. Он стоял как вкопанный у дверей и все смотрел, и не мог оторвать своего взгляда от тех, кого он так любил, любил больше всех на этой земле. Слезы текли по впалым щекам, и он не вытирал их. Ему казалось, что счастливее этих минут в его жизни еще не было. «Мама!» — детский голос заставил Валентину резко повернуться. Она увидела мужа. Легкий стон вырвался из ее груди, а из глаз хлынули слезы. Она упала на колени, протянула вперед руки и еле слышно проговорила: «Слава Богу! Вернулся живой!» Павел опустился на колени рядом с женой и стал молиться. Дети один за другим присоединились к родителям. Когда отец помолился, Они долго обнимали его, не желая отпустить. «Мы ждали тебя к концу недели, а ты так неожиданно приехал», — говорила Валентина, помогая мужу раздеться. Пока Павел ел, жена затопила баню, приготовила белье, рассказывая о родственниках, о последних новостях, о церкви. Потом говорила о детях, об их школьных делах, об огороде, который уже приготовили к посадке овощей. На следующий день семью Богдановых посетили две верующие сестры. Они услышали о возвращении Павла и решили порадовать его скромными подарками. Одна принесла новую серую рубашку, вторая — большой сверток и банку меда. «Ты, сынок, не стесняйся. Что Бог посылает, тем мы должны делиться. Тебе поправляться надо». «Ай-яй-яй, довели человека!» — приговаривала она, ставя на стол банку с медом и вынимая румяный пирог, издававший ароматный запах. «Большое спасибо!» — благодарил Павел женщин. «Спасибо, что семью мою не бросили, когда самое трудное время было. Алешка грудной был, и Валя еще слабая. Я верил, что Бог не оставит их и без хлеба насущного». Павел с нетерпением ждал воскресенья. Ему хотелось увидеться и разделить радость общения с теми, кто молился за него все эти годы, кто помнил узников, помогал нуждающимся, посещал больных, делил с голодным хлеб. Но в субботу, когда Павел приводил в порядок двор, он почувствовал резкую боль в груди и потерял сознание. Приехавший доктор выписал лекарство и назначил постельный режим на месяц. В тот день, когда Богдановы всей семьей пришли на собрание, молитвенный дом посетили представители власти. Они вошли в тот момент, когда Павел, заканчивая проповедь, приглашал слушающих к молитве. Помолиться не дали. Широко открыв дверь, один из милиционеров стал выталкивать верующих на улицу. Другой громко кричал, чтобы освободили помещение. Человек в гражданском прошел к кафедре и, спросив у Павла фамилию, вручил ему маленькую синюю бумажку. Это была повестка в прокуратуру. В ту ночь Павел долго не мог уснуть. И, заметив, что жена тоже не спит, сказал: «Я думаю, надо Библию и Евангелие спрятать. Вдруг с обыском придут». Он не ошибся. Ровно в 6:00 утра в дверь постучали. Хозяин открыл дверь. Молодой мужчина в кожаной куртке предъявил Павлу ордер на обыск. Потом происходило что-то страшное. Открывали шкафы, поднимали одеяла и матрасы, копались в детских вещах, простукивали стены, проверяли каждую книгу, взятую с книжных полок, и бросали на пол. В одной из комнат подняли половую доску. В кухне перевернули всю посуду, разрезали на куски испеченный Валентиной хлеб, высыпали на стол макароны из мешка, а из ведра прямо на пол сырую картошку. И еще долго громыхали в кладовке и в сарае. Во время всего обыска хозяину и хозяйке запретили выходить из комнаты. Разбуженные дети испуганными глазами смотрели на родителей и на все происходящее. К 9:00 двор опустел. Стало очень тихо. Некоторое время никто не двигался. Валентина растерянным взглядом обвела комнату и проговорила: «С чего же начинать?» «Сначала поблагодарим Бога, что Он сохранил для нас духовную пищу», — сказал Павел уверенно. Незнакомый следователь вышел из кабинета и пригласил: «Богданов, войдите». Он предложил Павлу сесть и спросил: «Вы что, проповедуете без Библии?» «Иногда и без Библии», — ответил Павел. «Да вы не прикидывайтесь. Где храните антисоветскую литературу?» Голос следователя резко изменился, он почти кричал. Павел молчал. «Два срока мало показалось? Что молчишь? Да я тебя сгною в тюрьме, голодом заморю. Значит так, 15 суток. У тебя будет много времени помолчать и подумать». Павел огляделся. Камера, куда его привели, была узкая, с двумя небольшими окнами почти под самым потолком. Окна были без стекла, с толстыми решетками и выходили на крышу соседней камеры. Ветка высокого дерева едва виднелась из окошка. Под крышей, громко чирикая, копошились воробьи. У стены стояла кровать без матраса, стол и стул, привинченные к полу. Чтобы не одолевала грусть, Павел запел. Потом стал вспоминать места из Библии и рассказывать вслух. Насыщенный событиями день прошел очень быстро. К вечеру стало немного прохладнее. Арестант опустился на колени, помолился и прилег на кровать, довольный тем, что жена убедила его одеться потеплее. Утром он узнал, что вчера приходила Валентина с передачей, которую у нее не приняли. А когда Павел спросил дежурного, почему его не кормят, тот ответил: «Семеро суток не велено кормить». На минуту Павел задумался, потом громко сказал: «Господи, да будет воля Твоя!» И стал молиться: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Он помолился за жену и детей, за церковь, за охранников и следователя, который кричал на него. После молитвы сел у стола и начал проповедовать самому себе, вспоминая главу 6 из Евангелия от Матфея. В ней написано, что Христос говорил: «Не заботьтесь, что вам есть и что пить, во что одеться. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют и не жнут, и Отец ваш Небесный питает их». Потом Павел вернулся к событию, когда Иисус был поведен духом в пустыню, где пробыл 40 дней, ничего не ел и напоследок взалкал, и как был искушаем и одержал победу над дьяволом. И еще Павел вспомнил пророка Илию, которого в пустыне кормили нечистые птицы, вороны, принося ему еду. «Какая удивительная история!» — восхищался Павел. Не успел он окончить свою проповедь, как вдруг услышал возню наверху за окошком. Он поднял глаза вверх. На краю крыши, у самого окна, стоял большой серый кот. Несколько мгновений узник и гость смотрели друг на друга. Потом кот стал что-то лапой двигать к окну. Глаза Павла расширились. На самом краю окна лежал огромный кусок ароматного хлеба. Выполнив свою работу, кот удалился, важно шагая по крыше соседней камеры. Склонившись на колени, Павел благодарил Бога за отцовскую заботу, за мягкий свежий хлеб, за чудеса, которые Бог безмерно совершает в его жизни, и за то, что он во все времена остается таким же неизменным любящим отцом для своих детей. И все последующие дни, без выходных и опозданий, кот приносил узнику хлеб. «Что улыбаешься?» — грубо спросил Павла следователи. «Голодать понравилось». «А я не голодал. Меня каждый день кормили». «Как кормили? Кто кормил?» «Кот». «Ты что, издеваешься? Я спрашиваю, кто тебя кормил?» «Ну, если не верите, приходите между 11 и 12 часами. У меня в это время обед». Следователь действительно пришел в 11 часов, когда Павел говорил очередную проповедь, цитируя 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Следователь присел, прислушиваясь и пытаясь вникнуть в то, о чем говорил арестованный. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих», — продолжал проповедник. И вдруг на крыше у окошка послышался шорох. Оба подняли голову. На краю окна у самой решетки стоял все тот же серый кот, двигая большой кусок хлеба в окно. Лицо следователя неестественно вытянулось, глаза стали круглыми, на лбу выступили капельки пота. Он встал. «Маркиз!» — едва выговорил он. «Ты что здесь делаешь?» И, медленно выходя из камеры, тихо добавил: «О Боже, это же мой кот!»
2: По следам публикаций. Десятина. Против. Дорогая редакция журнала «Вера и жизнь», хочу поделиться своей точкой зрения на опубликованное в журнале номере 5 за 2006 год письмо с вопросом от сестры Натальи. Как мне кажется, вопрос актуальный и достаточно серьезный. Некоторые пасторы требуют обязательно давать десятину, Был даже инцидент в Сумской области, когда требовали справку о зарплате или пенсии. Конечно, можно этому удивляться, если не знать основные источники этого влияния. Вот уже более 2 лет в эфире работает телеканал CNL. Это христианский канал, вещающий на весь мир свои телепрограммы. На протяжении только 2007 года на этом канале были транслированы проповеди многих известных и не очень известных проповедников из Европы, Азии и Америки на тему «Десятина». Более всего удивляет то, что все они выстраивают разные замысловатые доводы и примеры, ссылаясь на Слово Божье и пытаясь утвердить десятину в наших церквах. Пастор Павел Митичев, отвечая на вопросы сестры Наташи, во многом прав, но конкретного ответа не дал. В рассуждении о десятине он пишет: «Я понимаю тех пасторов, которые проповедуют в своих церквах о важности десятины, потому что на церковные расходы требуются какие-то средства. Тем самым он как бы поддержал требующих десятину». А несколькими строками выше брат Митичев пишет: «Когда любят, то с радостью готовы отдать все, что имеют. А это значит, что уже не 10, а 20 или 80, а то и все 100% отдают с радостью». Вот только эти доводы не очень уместны, так как вопрос поставлен иначе, чем его трактует отвечающий. Дело ведь не в том, понимаем мы или не понимаем пасторов, требующих десятину, готовы мы или не готовы отдать все, что имеем, а приемлем или неприемлем сам факт требования десятины в Новом Завете Господа Иисуса Христа. Ибо Новый Завет не нуждается в коррекции, и проповедовать его нужно без искажений и нововведений, как это пытаются делать некоторые служители. Абсолютное большинство наших христианских общин не проповедуют и не требуют десятину, решают свои финансовые вопросы благодаря материальному служению и преуспевают в своем служении Господу во всех делах своих. Слово Божье изобилует замечательными и достаточными примерами тому, каким должно быть это служение. Новый Завет не поднимает вопрос о десятине, что совершенно естественно, так как христиане обрели новые взаимоотношения с Богом, основанные не на левитском законе, а утвержденные на лучших обетованиях. И мы читаем об этом очень подробно в послании апостола Павла к евреям. И еще, нельзя десятину отождествлять с материальным служением, ведь первое отождествляется с такими синонимами, как налог, подать, оброк и тому подобное. А материальное служение с добродетелью, любовью, щедростью и доброхотностью. 2 Коринфянам, глава 8, стих 7, глава 9, стихи 6 и 7. Мне вспоминаются давно ушедшие 30-е годы прошлого века, когда я посещал собрания с родителями. Это были трудные, трагические годы для моих родителей и многих других служителей Божиих. Хорошо помню проповедующего отца и дядю моего отца, пастора. Двое братьев ходили между рядами молящихся, держа в руках небольшие металлические подносы, на которые и клали молящиеся свои деньги. Но не могу вспомнить, чтобы клали бумажные купюры, только разменную монету. Да, христиане того времени были очень бедны. Слава Богу, времена меняются, уходит в прошлое материальная нужда. наблюдая жизнь наших церквей, возросшие материальные возможности, духовный рост, мы все радуемся и благодарим Господа за это. В общинах, где открыто, доверительно говорится о планах, делах и нуждах, все реже возникают материальные трудности, ибо сердце каждого христианина радуется возможности быть сопричастным к жизни своей общины. И здесь нет понятия «мало» или «много», нет десятины как определенной нормы, а есть разные доброохотные служения. В книге «Числа», глава 18, стихи с 21 по 24, ясно говорится, что десятина была уведена Богом как материальное обеспечение левитского служения в связи с тем, что левиты были лишены права иметь уделы. Все это хорошо известно тем, кто требует десятину и не хочет следовать Писанию, а пытается искажать его. А ведь в Слове Божьем сказано: «Господь наш воссиял из колена Иудина, отменив левитское служение». Следовательно, десятина, как атрибут левитского служения, утратила былой статус. В этом письме я упоминаю о христианском телеканале CNL, развернувшем вещание своих программ на многие страны мира. И хочу заметить, что у меня сложилось чувство некоторой двойственности и тревоги. С любовью и благодарностью к вам, Вениамин Егоров, город Киев. За. Бог создал нас с различными потребностями. Без этого, наверное, жизнь наша была бы лишена многих радостей. Создавая нас, Он сам хотел, чтобы что-то вызывало у нас особенные чувства. Назвать их можно по-разному: удовлетворенность, комфорт, радость, восторг, счастье и так далее. Бог не только задумал вещи, обстоятельства, действия, ситуации, приводящие к этому состоянию, но сотворил нас так, чтобы какие-то органы в нас способны реагировать на это и приводить нас в особое состояние. Слово Божье открывает нам, что Бог абсолютно счастлив, удовлетворен в своем существе. Его творение от славы Его испытывает огромную радость и от полноты чувств непрестанно славит Творца. Наш Создатель не против нашей радости. Он создал нас для счастья. Всю жизнь человек только и гонится за этим счастьем. Он готов делать все, чтобы восполнить внутренний дефицит, потребности быть удовлетворенным. Почему же мы всю жизнь, как за призраком, гонимся за тем, что нам принадлежит по праву? Мы ведь созданы для этого. Но никогда творение, в которое Творец заложил эту потребность и которую только Он может удовлетворить, не сможет без Него и вопреки Ему по-настоящему наслаждаться, приходить в состояние блаженства, к глубокому сердечному миру и неподдельной настоящей радости, испытывать состояние покоя, в котором так нуждается всякое существо человеческое. Причина очевидна. В самом начале произошла катастрофа с человечеством. Случилось невероятное. Творение не подчинилось Творцу, что называется коротким словом «грех». Грех многие вещи, созданные для радости, превратил в средство, приводящее к проклятию, наказанию. В мире появилось много парадоксов. Вместо любви – ненависть. Вместо радости – печаль, боль. Вместо щедрости – скупость, жадность, любостяжание. Вместо участия – сострадание – безразличие, эгоизм, вместо целомудрия, блуд и так далее. Вся трагедия в том, что люди без Бога и вопреки Его Слову делая что-либо для удовольствия, не только не получают его, но и вызывают этим справедливый гнев Божий на сынов противления. Наверное, очень мало кто из живших и живущих на земле был лишен мысли, что счастливым можно чувствовать себя, имея много денег или что-то приобретая за них. Один мой знакомый сказал как-то мне, что главное в жизни – это деньги. Имея деньги, ты имеешь все. К сожалению, так думает не только мир, но и многие христиане. Не так уж и много детей Божьих согласны с тем, что все, что он имеет, принадлежит не им, а Богу. Даже когда речь заходит об отделении малой части – десятины из того Божьего, чем Он позволил им распоряжаться, они со всем энтузиазмом готовы приводить места из Библии, что это налог или левитское служение, что этого нет в Новом Завете. А ведь, по сути, это исповедание перед Богом и напоминание себе, что все, что мы имеем, мы получаем из Его руки. Это Его щедрость. Разве Бог не отмечает в Библии щедрых людей, как тех, кто уподобляется Ему? Разве Христос не отметил вдовы, положившей последнее ради Бога? Думаете ли вы, что Он не в силах после этого благословить такое верное и любящее Бога сердце? А разве Бог предлагает через пророка Малахию принести десятину в храм и испытать его? Не изольет ли он благословение после этого на приносящих? Заботился только о левитах, а не о всех ли скупых сердцах его народа? Разве Авраам, отдавая десятую часть Мелхиседеку, отдавал ее левитам, а не Богу, благословившему его в этой войне? Каин и Авель, приносившие жертву Богу, конечно же, не думали о законе Моисеевом, а о Боге, который создал их, заботился и благословлял. В некоторых деноминациях библейский вопрос жертвы для Бога искажен неверностью и алчностью неверных корыстных людей. Значит ли это, что я лишу себя огромной привилегии отдавать Богу как минимум десятую часть, выражая Ему в этом свою любовь и понимание, что только от Него зависит моя жизнь и все в этой жизни? Любит дающих. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. 2 Коринфянам, глава 9, стих 7. Щедрость – это качество Бога. Никто и никогда не будет щедрее Бога. Его славу в этом не превзойдет никто. Мы можем только смиренно учиться у нашего Господа этому великодушию. Я не знаю, почему Бог разрешает мне отдавать Ему десятую часть. Он ведь не имеет ни в чем нужды, и нужды всех своих детей может сам восполнить. Но Он разрешил мне в этом участвовать, и для меня это огромная честь. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Ефесянам, глава 5, стих 3. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Колоссянам, глава 3, стихи 5 и 6. Задумаемся над тем, что апостол Павел, перечисляя грязные, гнусные грехи, ни об одном из них не говорит, что они служение идолам. А о любостяжании он это однозначно утверждает в двух посланиях. Любостяжатель в глубине души больше надеется на деньги, нежели на Бога. Бог предлагает судьбу завтрашнего дня доверить ему. Любостяжатель или очень рациональный человек полагается на деньги, свои планы, расчеты. Построю новые житницы, вложу в проценты и буду безопасен. Разве вы не замечали, что из малой суммы как-то легче отдать, пусть только десятую часть, а из большой суммы денег? И у нас появляется столько мудрых, извиняющих нас мыслей. По отношению к жертвованию Богу легко определить, насколько мы любим Бога. Ведь, любя своих детей, мы отдаем им последнее. А Бог у нас, при нашем споре только о десятой части того, что Он сам нам дал, не удостаивается такой любви. Закончить хочу тем, с чего начал. Мы гонимся за нашим счастьем. Вот только в этой погоне часто пользуемся подсказками нашего врага, а не любящего Отца, создавшего нас для постоянной радости. Давайте будем верить Его Слову, а не нашим плотским соображениям, не тому, что предлагает катящийся в пропасть, враждующую против своего Создателя мир. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Псалом 118, стих 165. Давать блаженнее, чем принимать. Смирение выше гордости. Обиженный правее обижающего. Щедрость – качество Бога. Василий Давидюк, город Киев.
1: Размышления вслух. Надежда Орлова. Россия ностальгирующая. Мы участвовали в праздновании 60-летия образования СССР и смотрели репортаж из Беловежской пущи 1991 года. Составляли конспекты манифеста Коммунистической партии и переписывали самиздатовские сборники стихов Владимира Высоцкого. Ходили под красными флагами на демонстрации и субботники и наизусть знали музыку к балету Петра Чайковского «Лебединое озеро», подчас заменявшего выпуски телевизионных новостей. Стояли на пионерских линейках и сидели на комсомольских собраниях. Несли почетный караул у памятника вождю мирового пролетариата и переживали по вечерам за судьбу Штирлица. Провожали старшеклассников в Афганистан и ровесников в Чечню. С упоением тратили студенческую стипендию на книжных развалах в конце 80-х и стояли в очереди за газетой совершенно секретно. Мы помним бесконечные похороны генеральных секретарей и горбачевскую борьбу с алкоголизмом. Видели Ельцина на танке и картину «Ходоки у Ленина» в школьных коридорах. Играли в «Зорницу» и пытались прорваться на фильм «Кроме детей до 16». Покупали зимние сапоги за ваучеры и по нескольку раз занимали очередь за колбасой в городских гастрономах. Мы родились в 70-х. Нам по 40 лет. Мы активная часть населения страны. Мы стоим на верхушке жизненного пути. Уже есть на что оглянуться. Еще есть куда всматриваться. Виден старт, предчувствован финиш. Радость нового дня сглажена и не так остра, как в юности. Ностальгия же, наоборот, посещает все чаще. Бывшие панки и металлисты, поклонники «Ласкового мая» и «Модерн Токинг», одетые в костюмы, подстриженные и причесанные, в дорогих автомашинах, в офисах и у египетских пирамид, осуждающе качают головами вслед тинейджерам. В застольных разговорах все чаще звучит тема страны, которую мы потеряли. Папы и мамы сокрушаются о том, что их дети не были октябрятами и пионерами. Пытаются воспитать своих чад на примерах электроника и девочки из будущего. Из распахнутых дверей кафе доносятся звуки советских шлягеров. Телевидение спешно открывает ностальгические каналы. Только советских фильмов, только советской эстрады, только советских...

прошлое, в котором было не так уж много плохого, как преподносили гласность и перестройка. Когда меня приняли в компартию, там была хорошая школа, в партийных органах высокая ответственность, все было по совести. Виктор Черномырдин, журнал «Биография», номер 5, 2008 год. 15 лет назад такие строчки не могли появиться в печати. Теперь они воспринимаются спокойно и серьезно. Какая литература сегодня востребована у ваших читателей? Все зависит от аудитории. Да, востребованы Донцова, Маринина и Полякова, но не меньше спрос и на Улицкую, Пелевина, Ерофеева. А самое примечательное, что в последние годы очень востребована советская литература. Например, «Битва в пути» Галины Николаевой. А еще представьте себе, производственная советская литература 70-х-80-х годов, своего рода введение в курс современной рыночной экономики. Из интервью с директором Калининградской централизованной библиотечной системы Е. Александронец, газета «Гражданин», номер 19, 2008 год. Это мы, 40-летние, потребители производственной советской литературы. При смене двух исторических эпох являются характеры, принадлежащие той и другой, нецельные, раздвоенные. Их убеждения, верования принадлежат новому времени, привычки, темперамент – прошлому. Побеждают в большинстве случаев не разум, а инстинкт. Не убеждение, а темперамент. Отжившие торжествуют над живым, и человек гибнет жертвой этой борьбы. Мережковский. Это сказано и про нас, о поколении новых мехов со старым вином. Теперь оно, поколение, руководит политикой, экономикой, наукой, искусством, а им руководит ностальгия по детству, по юности, по СССР. Почему же так притягательна атмосфера прошедшей эпохи строительства коммунизма? Конечно, это и воспоминания о детстве, но и разочарование в настоящем, которого так ждали 20 лет назад. Свобода пришла, рынок ворвался в нашу жизнь, пал железный занавес, но чего-то не хватает. Неясное томление и тревожащая тоска живут в груди 40-летних. Что же мы упустили? Мимо чего же мы прошли? Мы объелись псевдодуховности, как дети на празднике, оставленные без присмотра, объедаются сладостями, когда в сумасшедшие 90-е годы жадно хватали Бхагавад-гиту и теософию Блаватской, всматривались в мистические пейзажи Рериха и искали в сумерках НЛО над родным городком, расхаживали в желто-оранжевых одеждах индуистов и вступали в белое братство, а вечерами заряжали тазики с водой перед телевизионной головой чумака и пытались уничтожить все шрамы на теле, глядя в глаза Кашпировскому. Но все оказалось обманом, мороком, как воскрешение мертвеца, популярным в те годы колдуном Лонга. Поэтому и тоскуем мы по той атмосфере, где все было четко разделено на черное и белое, наше и не наше. Не по социалистической экономике, не по талонам и карточкам, нет. Мы тоскуем по идеологической стабильности, неважно какой. По простоте и ясности, можно, нельзя. Мы так воспитаны, мы так привыкли, у нас темперамент прошлого. Мы упустили веру. Мы прошли мимо Бога. Как и 20 лет назад, мы нуждаемся в Евангелии. Нам необходим библейский ликбез. Нам необходима здоровая духовная пища. Нам необходим хлеб жизни вместо приторных пирожных сомнительной свежести. Мы регистрируемся на Одноклассниках и создаем форум «Я люблю СССР». Считаем, что лучшие мультфильмы были созданы до 1985 года и говорим цитатами из кинокартин Леонида Гайдая. Мы гордимся полетом Юрия Гагарина и «Единой Россией». Мы родились в 70-х, нам по 40 лет. Мы активная часть населения страны, но нам так нужен Бог. Письма читателей. Покаяние началось с меня. Мне стыдно, не могу молчать. Люди, я, называясь христианкой, так легко продала свою совесть, как Иуда 21 века. Я поменяла спасение на обогащение в новой стране. Это случилось после того, как я стала беженкой из России в США за веру в Христа. Мы вместе с мужем продали наше имущество в России, а деньги привезли в США. Правда, не все сразу, но большую часть. Прилетели, приземлились, и что же дальше делать?
Один человек отвел нас на выход.

0: Шелфер просить у государства помощи. Другой помог заполнить анкеты на английском. Мы спросили совета, а что делать с деньгами, вырученными от продажи нашего имущества в России? Ответы были определенными. Деньги, полученные от продажи имущества, вложите в имущество. Так делают почти все. И мы успокоились. Прошел год. Совесть мучила меня. Я не имела покоя. Бог говорил ко мне каждый день, и вот однажды я решила, что действительно сапфиры ради наследования вечной жизни могут помочь Ананиям. Я покаялась. Что делать дальше? И я решила рассказать об этом на ВИК-программе «Помощь с детским питанием тем, кто получает государственную помощь». Призналась в этом и в Housing Authority – помощь малоимущим с покупкой дома, которую ждут 5 лет. Затем я попросила работника социального обеспечения помочь нам дать отчет государству за деньги, которые мы от него получили. И я примирилась с церковью. Пишу об этом, чтобы другие не сделали подобного греха или чтобы покаялись в этом грехе. Вспомните, иммигранты, почему вы бежали из страны? Вас притесняли за веру в Бога. Наша семья недавно стала играть в игру «Готовимся к переселению». И мы решили избавиться от всего ненужного, привести в порядок все наши житейские дела. Сейчас, слава Богу, я спокойна, доверяюсь во всем Господу, знаю, что Бог ведет нашу семью, и мы ни в чем не имеем нужды. У нас есть все необходимое. Вся наша жизнь, моя, мужа и наших 5 маленьких детей в руках Божьих. Он открыл мне, что у нас будет все хорошо. С Божьей помощью я увидела в себе сапфиру. Я не хотела смерти ни себе, ни мужу, поэтому, когда решила больше не лгать, полностью доверила свою семью Богу. Хотела написать о той борьбе, которая долгое время была в моей душе, и как Бог помог мне победить. Но муж остановил. «Нехорошо сделаешь, ведь так прославишься ты, а не Бог». Тогда я решила, пусть прочтут на страницах журнала это письмо. Может, оно многих побудит принять правильное решение, угодное Богу. Н.Н. США.
1: Хочу идти только за Господом. Хочу поблагодарить вас за то внимание, которое вы мне оказали, выслав мне книги и журнал. Мне было очень приятно и радостно на душе, когда прочитал ваш журнал. Радостно от того, что вы не оставили без внимания меня, человека, который находится в местах лишения свободы. Знаете, до этого момента я думал совсем иначе. После того, как остался без родителей, я решил, что обо мне никто не позаботится. Читая журнал «Вера и жизнь», я понял некоторые вещи, которые раньше недопонимал. Хочу идти вперед, только вперед, за Господом. Я буду за вас молиться. Не могу выразить всю благодарность вам за участие в моей жизни. Дмитрий Щетинкин, Украина.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: «Тайна жизни» и «Горизонт» – так называются две передачи, которые мы предложим вам, дорогие радиослушатели, в течение этого часа.
2: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
3: Психические болезни пугают нас больше, чем болезни тела. Ведь человек, страдающий галлюцинациями, раздвоением личности или манией преследования, становится чужим для людей, часто даже для самых близких. О психических расстройствах и других необычных состояниях психики мы говорим с нашим гостем, специалистом в области естественных наук, священнослужителем Сергеем Викторовичем Рягузовым. Здравствуйте, Сергей Викторович. Скажите, пожалуйста, как так получается, что наша личность может так, как бы это сказать, страшно деформироваться?
4: Это предмет для исследований тех людей, которые занимаются как раз решением этих вопросов. Как мы раньше говорили, что физика влияет на многое. Стрессы, которые мы пережили, травмы, которые мы получили, они бывают психологическими, бывают физические повреждения мозга или нервной системы. И, соответственно, все это изменяет характер человека, изменяет его самосознание, его личность. Конечно же, есть множество таких клинических ситуаций, примеров, на которых можно изучать вот всю эту науку, связанную с мозгом. И они многое дают нам для того, чтобы увидеть, что наш мозг, в общем-то, изучаем, это раз. Во-вторых, ему можно помочь. Угу. В-третьих, этот горизонт науки позволяет нам открыть для себя много нового, чтобы в дальнейшем это позволило бы нашей цивилизации, нашему миру, нашему человечеству побеждать болезни, становиться лучше и так далее. Мне вспоминается один пример, который произошел у одной женщины. Она, кстати, занималась именно исследованием мозга. И у нее в ее жизни в какое-то время, по-моему, это было в 1996 году, она рассказывала, произошел инсульт. Представьте себе, человек, который занимается наукой и исследует мозг, на своем собственном опыте получил возможность посмотреть из себя изнутри, что это такое на самом деле.
3: Злая ирония.
4: Да, а может быть, когда она потом, кстати, рассказывала об этом, она увидела в этом даже определенные преимущества. И даже вот когда выступала со сцены, говорила, представьте себе, я получила такую возможность. То есть она на нее посмотрела как на возможность.
3: Ну, это сильный человек.
4: Да, хотя это было довольно-таки странное поведение. Она увидела, что в какой-то момент она перестала контролировать движение своего тела. Речь, самосознание, все это испытывало определенные сбои. Она поняла, что в ее мозгу произошло именно кровоизлияние. И произошло в левой части мозга. Как нам известно, эта левая часть мозга как раз отвечает за рассудок. И в перекрестии, так скажем, отвечает за правую часть тела. Угу. И наоборот, правая за левое. Поэтому многие вещи у инсультного больного человека видно, что что-то не работает, что-то как бы повисло без движения. Весь этот опыт, который она пережила, как она говорит, позволило ей увидеть и даже нечто и философское, и более такое гуманистическое отношение к жизни. Она стала ценить жизнь во всем ее разнообразии. Можно сказать, этот опыт повлиял на ее мышление. Прежде чем я расскажу поподробнее о том, что это произошло, и вот эта описательная история, она будет нам полезна для того, чтобы мы понимали, насколько все-таки мы физиологические существа, как наше сознание искажается, исходя из ситуации, из этой. Правая часть нашего мозга, она отвечает за ассоциации. Она отвечает за то, что чувства есть, органы чувства, мы их чувствуем, оно мыслит образами, оно собирает информацию при помощи прикосновений, при помощи обоняния, взгляда и так далее. Фактически это центр, в который собирается вся информация. Вот таким образом создается ощущение окружения, восприятие этого окружения. А левая часть мозга, она у нас занимается аналитикой. У него постоянно в этой части мозга расписание, она занимается каталогизацией полученной информации. После того, как все распределил по полочкам, снова начинает каталогизировать. Оно отвечает у нас за речь. Там множество моментов связано со средствами языка. Это тот самый неугомонный рассудок, который утром нам говорит: а я выключил утюг, да? Или там: а я успею изготовить, или мне надо забежать на рынок купить это или то и так далее. А правая часть, она больше такое философская, чувственная, это момент соединения человека с этим миром. И вот она описывает свой клинический случай и говорит, что в это утро я почувствовала, что я теряю именно контроль. Теряю способность осмыслить, что же со мной происходит. И вот это состояние инсульта, которое она описала, даже сам ее самоанализ не позволил ей сразу же обратиться за помощью. Она даже не до конца осознала всю опасность этой ситуации. Угу. Просто занялась своими обычными делами, как она говорит. Встала
3: на то, что по привычке она привыкла.
4: Да, встала.
3: Логика отключилась.
4: На тренажер, там сделала себе там пробежечку, полную нагрузку дала. Вот. Но, говорит, я, говорит, обратила внимание, как-то странно. Я держусь за поручни тренажера, и такое ощущение, что я и тренажер — это что-то такое одно единое целое. Очень, говорит, необычное ощущение. Потом, говорит, я зашла в ванную, оперлась, допустим, на стенку, на кафель, и увидела, что моя рука буквально растворяется, как будто бы молекулы моей руки, они растворяются с молекулами, так скажем, стены.
3: Как странно.
4: И фактически работало у нее только мироощущение. То есть правая часть мозга, посмотрите, как она собирательна, она видит, собирает тактильные ощущения, световые ощущения, объем информации, но аналитическая часть отключилась. Угу. И фактически человек стал воспринимать мир немножко по-другому. Вот, кстати, люди, которые болеют определенными заболеваниями мозга, у них тоже вот такое особенное мировоззрение. Они просто физически не могут себе дать отчета, как на это реагируют. И физически не получается, как из этого состояния выйти. Поэтому, в общем-то, им требуется помощь. В конце концов, когда включилась на какой-то момент левая часть мозга, она начала понимать, что с ней происходит что-то не то. И она сразу подумала: да, у меня инсульт. Слушай-ка, у меня же ведь инсульт. А мне не нужен инсульт, мне же надо на работу. А мне некогда с инсультом, потому что я занятая женщина. Мне нужно обязательно заняться работой, пойти в лабораторию. И потом это сознание опять отключается, и снова наступает определенная тишина. И она описывает вот эти моменты, когда она испытывала особенное состояние легкости. Она говорит: представьте себе 37 лет багажа и забот. Раз. И нету. И ты как ребенок. Чистенький, наблюдаешь все, смотришь. Это так здорово, это так интересно. Вот. Но в то же время и опасно, потому что если кровоизлияние распространится, то повреждения могут быть уже необратимыми. И фактически человек погибнет. И тут она говорит, что как только включался рассудок, я пыталась набрать номер телефона своего сотрудника в лаборатории, чтобы сказать ему, чтобы мне нужна помощь, чтобы он за мной выслал там скорую помощь или приехал как-то за мной. Но, говорит, когда я стала подошла к телефону, я забыла, как выглядит номер телефона.
3: В смысле, цифры забыла?
4: Цифры, что они обозначают, какой смысл имеют. И вот, говорит, у меня, говорит, рядом с телефоном была целая стопка визитных карточек. Я листаю и пытаюсь зрительно, ассоциативно вспомнить, какая из них моя. И вот вроде бы нашла. Так как правая рука у меня уже не работала, она говорит, я, говорит, пыталась держать, каким-то образом набирать. Причем это с таким состоянием, что она то включалась, то выключалась. Uh-huh. То и хорошо было, то она вспоминала, что с ней происходит. И он говорит, наверное, минут пять я боролась с этими цифрами, с этими карточками. И, наконец, позвонила, набрала телефон сотруднику, трубку взял сотрудник, и оказался, она говорит, не сотрудник. В трубке я услышал лай собаки. То есть языковая часть, которая находится тоже в левой части, перестала воспринимать и систематизировать информацию, посылаемую
3: просто
4: языком. Она подумала, да что же это за собака там у нас завелась, отвечает на той стороне трубки. И вдруг я стала говорить ему, что мне нужна помощь, и вижу, что я сама говорю как...
3: Собака?
4: Да, я не различаю формы слова, не различаю предложения. Вообще для меня все это нечетко. Но сотрудник, слава богу, догадался, что вот произошла какая-то трагедия. Он выслал помощь. И она говорит, я уже была практически на последнем издыхании. И я, говорит, чувствовала, что из меня уходила последняя энергия, последняя сила. Я уже свернулась, как комочек. И мне уже было все равно. Я уже была готова к тому исходу, который будет. Но медслужба вовремя поспела, вырезали, говорит, ей опухоль размером практически с теннисный шарик. Ну вот да, вот этот комок свернувшейся крови. И она говорит, это опыт, хоть она его и пережила, болезненно, восстанавливалась, оно дало ей новое миропонимание. Что же все-таки такое человеческое сознание? Как оно, что оно из себя представляет? И как действительно разные искажения, которые происходят в результате болезни, влияют на наше мышление, на наше мировоззрение? Это очень важно. Хотел бы привести некоторые еще примеры, случаи из клинической практики. Есть особенные люди. Люди, которые иногда стесняются высказывать вот такие особенности свои, их называют синестеты. Это те люди, которые могут видеть цвета в цифрах, хотя цифры монохромным образом нарисованы, допустим, только черные.
3: Вот представить черные цифры, они будут для этого человека все разноцветные?
4: Для него они будут совершенно все разноцветные. Получается, что некое ассоциативное мышление, которая есть при этом. Видимо, когда визуальный сигнал проходит через определенные участки мозга, он задевает некоторые отделы, которые отвечают за ассоциации с этими вещами. Есть некоторые люди, которые видят в формах, в звуках видят запахи. Представляете? Это целая кулинарная симфония для него звучит. И тоже, получается, видимо, связи проходят настолько рядом, что возникает вот такое пересечение, которое ведет вот таким аномалиям, феноменам. Нельзя сказать, что эти люди там, ну, совсем больные, но говорят, что даже некоторые талантливые люди, которые композиторы или художники, они действительно имели в себе вот такую особенность, когда они видели то, что не могли видеть другие. Вот, пожалуйста, синестеты.
3: Ну, так это что это? Это хорошо, это плохо, это шаг вперед или шаг назад в развитии?
4: А тут по-разному можно сказать. Либо это люди индиго, да, как некоторые говорят.
3: Люди будущего.
4: Суперспособности, да. Либо все-таки это не норма. Конечно же, мы к этому не привыкли. В основном мы воспринимаем стандартно оптический свет. У нас обычное стандартное как бы ассоциативное мышление по поводу тех или иных моментов в жизни. Но здесь нечто особенное. Кстати, яркие примеры из этого связаны именно с тактильными ощущениями. Например, есть женщина, которая, когда она трогает джинсовую ткань, она испытывает глубокую печаль. Казалось бы, как вот эта эмоция может совмещаться с прикосновением вот к этой ткани?
3: Ну да, казалось бы, чувства, они еще как-то могут быть связаны. Цвет со звуком, а эмоции-то как?
4: Угу. Тоже это связано именно с близким, так скажем, рядышком прохождением вот этих электрохимических сигналов, которые задевают то одно, то другое, и в итоге вот возникает вот такой сбой. Или, например, у нее шелк вызывает умиротворение и покой. А разные виды наждачной бумаги, есть разная зернистость, и от этой зернистости зависит тоже даже определенные мысли. К примеру, есть зерно номер 60, у нее вызывает чувство вины. 120-е, у нее возникает мысль, будто бы сейчас ты обманываешь человека.
3: О, как!
4: Вот, с одной стороны, чувство вины, а чуть другая зернистость, вот прям вот уже преступление делаешь. Вот такие накатывают чувства. Казалось бы, что это такое? Женщина это не сумасшедшая, и она не страдает какими-то неврологическими расстройствами. Просто она воспринимает обычный мир вот такими необычным способом, который есть. И таких примеров множество. Люди, которые занимаются как раз наукой, психиатрией или помогают этим людям, они буквально знают по именам всех этих пациентов. Они знают, у кого какие особенности, какие расстройства. И это довольно-таки интересные опыты.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
4: К примеру, нам, даже людям, свойственны определенные вещи, которые, допустим, не свойственны животным. Оказывается, как мы знаем, что собаки, они не видят цвета так, как видим мы. Для нас это радуга, для нас это вызывает определенные ассоциации. Для животных, для собаки это вообще не вызывает такого, ну, так скажем, радости, ощущения чего-то необычного. И хотел бы вам предложить посмотреть на определенные тесты, которые позволят и вам, и мне, и всем телезрителям посмотреть, насколько все-таки наш мозг стереотипно мыслит, и можно увидеть, понаблюдать, что к чему мозг привык и то, с чем он борется, глядя на определенные картинки. Вот, кстати, посмотрите на экран.
3: Давайте с удовольствием.
4: Да, это тест называется «Решетка Геринга», если не ошибаюсь. Она создает определенную иллюзию для всякого смотрящего на эту решетку. Оказывается, в этих пустотах соединения, где соединяются кубики...
3: А в точках пересечения вот этих светлых линий?
4: Да, совершенно верно. И пятна.
3: Да. Это... Та точка, на которую я смотрю, она абсолютно одинаково, ровно окрашена, а вот периферическим зрением я вижу, что все остальное – это серые точки.
4: Да, совершенно верно.
3: А почему?
4: Объясняется это следующим образом. Это есть автоматическая контрастность, которую пытается создать наш глаз вместе с нашим мозгом. Он пытается самые яркие светлые пятна прикрыть, чтобы картинка была контрастной. То есть, знаете, как, видимо, на тех, кто занимается видеосъемками, где-то надо уменьшить свет, чтобы создать определенную вот цветовую насыщенность, чтобы была контрастность. Тем же самым занимается мозг, но он практически в автоматическом режиме. И поэтому все, что белое, он пытается затемнить, чтобы нам это было удобно. Да, автоматически это делается.
3: Интересно.
4: Представляете? Следующая картинка, она называется у нас «Вибрирующая иллюзия». Это не видеоизображение.
3: Это
4: не
3: статичная картинка?
4: Да, статичная картинка.
3: Мне кажется, что она вибрирует. А почему?
4: Факт того, что мы видим вибрацию, говорит о том, что наши глаза никогда не стоят на месте. Мы пытаемся обозреть картинку с разных сторон. То в одну точку смотрим, то в другую точку смотрим. Наши глазки все время бегают.
3: А если я попытаюсь сознательно в одну точку смотреть, что мне получится?
4: Тогда, да, она должна успокоиться. Но в основном
3: но все равно какое-то небольшое искажение присутствует.
4: Да, при легком взоре вот возникает вот такая вот иллюзия. Как бы все подчеркивает то, что иногда мозг настолько схематичен и предсказуем, и его можно разбирать, вот, систематизировать эти знания, что, в общем-то, это приближает нас к разгадкам тайны мозга, к тому, что он вскрывает за собой. Еще один тест покажу вам. Он связан с тем, что наши интуитивные, полученные нами уже выученные знания по чтению преобладают над задачей, которую ставит нам, мы ставим себе заново какую-то задачу. К примеру, мы легко читаем то, что здесь написано.
3: Да.
4: Мы видим желтый, синий, оранжевый. Но если поставить задачу не прочитать слово, а назвать цвет слова, то мы начнем путаться.
3: Кстати, да.
4: Вот давайте попробуем с вами вместе. Первый цвет – это зеленый. Да.
3: Красный,
4: синий, желтый,
3: синий. Вот уже начинается вот притормаживание.
4: Я уже сказал к синий, хотя хотелось прочитать красный.
3: А я задумалась.
4: И вот, кстати, если на эту картинку попробовать смотреть и прочитать это быстро до конца, вы поймете, вот несколько раз себя поймаете, что вы ошибаетесь.
3: Ну, то есть это-то как раз и говорит о том, что со мной все нормально, я надеюсь.
4: Да, конечно.
3: То есть я должна ошибаться, да?
4: Конечно, совершенно верно.
3: Ну, хорошо, вы меня успокоили.
4: Есть генетические дефекты ДНК и неправильные работы, допустим, ионных каналов. Все это может приводить, к примеру, к неконтролируемому возбуждению и вызывать эпилептические припадки. То есть сам мозг, как один из органов, может работать неполноценно. И все эти вещи исследуются. Например, человек может испытывать острые галлюцинации. Или, например, манию преследования, или у него появляется какое-то хаотическое мышление. Какова природа вот этих явлений? Это люди пытаются осмыслить, что ведет к тому, что вот происходят вот такие сбои. Они пытаются найти выход этой ситуации, помочь человеку, который оказался в этой трудной ситуации. Все ли мы можем назвать, если говорить как человеку, читающему Библию или верующему человеку, все ли мы можем называть бесноватостью? Потому что бесноватость – это такое архаическое понятие, которое пришло к нам именно вот с тех веков, да, и даже из библейского повествования.
3: А можно сначала уточнить? В древние времена любое психическое расстройство приписывали влиянию вот этой вот демонической сущности? Или все-таки было какое-то понятие о психических болезнях, что это просто болезни, а не бесы?
4: Наука, медицина, особенно если мы говорим о Древней Греции, а потом, кстати, этим славились и даже мусульманские народы, исламские народы, они имели, конечно же, и другую точку зрения. Не обязательно традиционную, что именно злые духи являются причиной для вот таких сбоев. Это общее объяснение, что потусторонние силы влияют на человека. Мы до конца не знаем этих вещей, насколько человек подвержен влиянию, потому что, как я уже говорил, никогда нельзя цементировать свои представления о том, как оно есть на самом деле. Надо оставлять место для широты мышления.
3: Надо быть открытым к новому знанию.
4: Да, для нового знания. Поэтому здесь с оговоркой можно сказать, как, что приводит к тому, что человек испытывает подобные трудности. Но так как терминология относительно психиатрии и вот этих всех явлений, феноменов, она богата сегодня, в те времена, в принципе, мы редко встречаем, особенно в Библии мы вообще практически это не встречаем, то, скорее всего, можно заключить, сделать такой вывод, что в основном люди понимали именно так – влияние потусторонней силы. Но это объяснение ни о чем не говорит современному человеку. И особенно не говорит ничего человеку, который занимается именно исследованием на уровне физиологии сознания человека. И оно может даже быть неким антагонистским таким понятием. Он не согласен по природе с таким термином, что это злые духи. И поэтому стоит осмысливать с позиции современной науки, что же это было. А иногда возникают даже сложные вопросы, а правильно ли было лечение, изгнание или как экзорцизм. А приводило ли это к каким-то результатам? Или же это все только лишь тоже суеверие, что это могло к чему-то привести? Современные средства диагностики этих болезней, а также лечения, они отличаются сегодня от того, что люди представляли раньше. Я как-то приводил пример, что можно, допустим, много дней переживать, молиться, допустим, за больного, который болеет малярией или холерой. Но если дашь лекарство, это будет гораздо быстрее, гораздо эффективнее. То есть нельзя отрицать и эту сторону. Бог дал нам разум, Бог дал нам возможность изучать, исследовать этот мир. И мы таким образом и помогаем себе разобраться, и помогаем другим людям, которые испытывают вот подобные проблемы. Есть еще пару моментов, которые хотел бы привести. Допустим, есть люди, которые повреждена какая-то часть мозга, что они видят только одну часть самого себя и не воспринимают совершенно другую часть самого себя.
3: Не очень понятно.
4: Представьте себе, когда человек, допустим, что-то кушает за столом, и тут другая рука хватает тарелку и держит ему и помогает это есть. Иногда это страшно даже для самого человека. Что за потусторонние силы? Чья это рука? Кто это пришел? Зачем это мне нужно? Вот это расстройство каким-то образом связано тоже с неработой отдела мозга в той или иной сфере, что вот он не воспринимает эти моменты. Но, с другой стороны, есть люди талантливые. Например, у одного пациента была повреждена веретенообразная извилина, и этот человек открыл в себе талант художника. Он мог в деталях нарисовать собор Святого Петра в Ватикане.
3: Это в смысле по памяти?
4: По памяти, да, по фотографии. Собор Святого Петра. Это очень детализированное изображение. Хотя он совершенно не мог осмыслить, что он сделал, и вообще, что он нарисовал. Вот какую ценность оно для него представляет. То есть, вот, допустим, человек аутичный, человек, который замкнут внутри своего мира, да, вот для него страшны...
3: Сейчас это распространенное, кстати, явление.
4: Да, для него страшны громкие звуки, какие-то резкие смены обстановки, какие-то стрессовые ситуации. И, в общем, получается так, что нельзя назвать этого человека, что он, допустим, подвержен бесовскому влиянию. Это было бы не то, что неграмотно, но и вообще как-то неправильно. Вот. Что мы можем сказать, допустим, о детках, которых называем, допустим, дети солнца? Когда вот они рождаются, вот, но у них не так развита именно мыслительная деятельность, и даже это отражается на лице, и ребеночек выглядит немножко не так, как другие дети. Мы же тоже не можем сказать о том, что это что-то бесовское.
3: А поясните, пожалуйста, что значит «дети солнца»?
4: Синдром Дауна.
3: Синдром Дауна.
4: Да. Их иногда называют таким счастливым. Они всегда жизнерадостные.
3: Но они не испытывают такой ни агрессии, да?
4: Ну да. Угу. То есть человек может видеть мир совершенно в разных ракурсах, совершенно в разных картинках. Есть эффект стробоскопа, когда человек не видит, допустим, движение, плавное движение, исходящее из одной точки в другие. Он видит мир в виде фотографии. Появилась машина, появилась здесь, появилась там, появилась тут, появилась здесь. Все фотографично. То есть нет тоже определенной связки вот, схематического осмысления вот этих вещей. И получается, что это и достойно изучения, и попытки понять, как же это так. Видите, все эти вещи, которые я привожу в пример, может быть, мы продолжим в следующей передаче, есть еще некоторые примеры, они говорят о том, что мозг – это очень интересный предмет для изучения. И он открывает для нас и множество вопросов. Он не то, что, может быть, дает ответы на некоторые вопросы, он, может быть, даже и плодит некоторые сомнения. А особенно, когда мы говорим о пограничных состояниях у человека, именно вот болезненных состояний. Особенно, когда мы пытаемся соединить и философию, и религию, именно вот и науку, как она сама есть по себе. Единственное, что можно было бы хорошо об этом сказать еще, это то, что стоит задуматься, почему Бог создал человека именно на физиологическом уровне. Почему мы себя не представляем, не знаю, бестелесные существа, как ангелы.
3: Было бы проще, да?
4: Да, как
3: фантомы. Портиться нечему было бы в голове.
4: Летаешь себе, такое приятное газообразное присутствие, и пришло в студию. Вот. А в итоге мы с вами вот кости от кости, плоть от плоти, состоим из крови, мозгов, кишков, я не знаю, все, что есть, все наше, да. Но хотя в Библии говорит, что Господь создал человека и сказал, это весьма хорошо. Поэтому, я думаю, продолжая исследовать эти тайные загадки, мы будем и восхищаться Богом, мы будем и познавать этот мир. И не надо замыкаться, нужно быть открытым. И я думаю, что это целая долина с разными экспонатами, территория с разными исследованиями.
3: А еще надо помнить, что нам есть за что благодарить Бога, если мы хотя бы можем нормально думать, воспринимать окружающее, общаться с людьми. Оказывается, не все обладают таким благословением.
4: Да, это верно подмечено.
3: Сергей Викторович, время программы подошло к концу. Хочу поблагодарить вас за интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Смотрите наши следующие программы. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Сейчас, дорогие друзья, в эфир выйдет программа под названием «Горизонт».
1: «Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности».

Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Андрей Спац. Сегодня 6 июля, суббота, и афоризм, который я выбрал для вас сегодня. Он звучит так. «Вера в Бога человека подобна вере слепого в солнце. Он верит в то, что солнце существует не потому, что его видит, а потому, что его чувствует». Кому принадлежат эти слова, я, к сожалению, найти не смог, но истина это окрыляет, не правда ли? Ну, или согревает, как минимум. Новости. Правительство США стало принимать намного меньше христианских беженцев, которые уезжают из своей родины из-за преследований за их веру. За 3 года прием сократился на 82%. 20 июня, во Всемирный день беженца, главный комиссар ООН по беженцам огласил новые статистические данные. Оказалось, что за прошлый год в мире 70 миллионов человек бежали от преследований за веру и официально числятся в категории перемещенных лиц. Интересно при этом заметить, что большинство из них принадлежат к так называемым религиозным меньшинствам. Они вынуждены покинуть свои родные места, спасаясь от преследований и в надежде на достойную жизнь. С одной стороны, выступая в поддержку христиан, преследуемых за веру, администрация Трампа, с другой стороны, продолжает резко сокращать квоты на прием христианских беженцев в США, подвергая таким образом их риску на родину. Многие из тех, кто обращается за убежищем в США, приезжают из стран так называемого первого уровня, то есть тех, которые согласно классификации комиссии США вызывают особую озабоченность. За реабилитацию наркозависимых волонтерам грозят долгие тюремные сроки. В Чертановском районе Москвы идут слушания по делу о волонтерах фонда восстановления. Им инкриминируют похищение и незаконное лишение свободы наркозависимых. Потерпевшими по делу признаны 4 реабилитантов. И это из более чем 200 человек, которым помог Центр восстановления. Поводом для возбуждения дела стала записка. «Пожалуйста, помогите, меня зовут Андрианов Павел, меня держат 2-ю неделю, забрали документы, телефон, деньги, банковскую карту, никуда не выпускают, что хотят, не пойму, вызовите полицию, сообщите дежурной по подъезду». Записку обнаружили соседи по квартире, они позвонили в ОВД и вызвали участкового. Вскоре сотрудники Росгвардии штурмом взяли квартиру и арестовали всех, кто в ней находился. Теперь людям, волонтерам, которые спасали жизни других людей, зависимых от наркотиков, грозит от 12 до 14 лет лишения свободы. По меньшей мере, такие сроки запросил государственный обвинитель. И это при том, что более 50 свидетелей выразили благодарность этому служению. Вот одно из свидетельств освобожденного от наркотиков. Дамир Гилязов, 35 лет, медбрат, бывший наркоман. «Я уже не помню, — говорит он, — сколько раз лежал в наркологической больнице. Там меня при помощи уколов и капельниц поднимали на ноги и отпускали домой. Я возвращался и снова начинал употреблять наркотики. Когда я в очередной раз попал в больницу, мама во время посещения познакомилась с ребятами-волонтерами из фонда восстановления. Они в прошлом сами наркозависимые и на личном примере рассказывали мне и другим ребятам, как избавиться от наркомании. После выписки я пришел к ним и начал проходить реабилитацию. У нас был четкий распорядок дня, день был насыщенным, занимались спортом, участвовали в городских праздниках, выезжали на природу. Насильно меня никто не удерживал. Паспорт у меня не отбирали, я мог свободно передвигаться по городу. И после реабилитации, уже вот более 4 лет, не употребляю наркотики, начал работать. И скоро у меня свадьба.
Гособвинитель вынужден был читать текст обвинения при наглухо закрытых окнах. Дело в том, что у здания суда шел настоящий митинг. Сторонники осужденных волонтеров скандировали: «Ложь не пройдет! Свободу волонтерам!» Весь коридор перед залом суда заседания был битком набит людьми. Пришли не только родственники и друзья осужденных, их решили поддержать жители района. Еще один судебный приговор привлек мое внимание. 2 июля суд оштрафовал одну религиозную организацию за стопку листовок в коридоре. 100 тысяч рублей, ну или 1500 долларов должна будет заплатить эта организация за то, что они выложили листовки с религиозным содержанием в коридоре перед тем зданием или помещением, которое им принадлежит. Поймите правильно, не в самом помещении, а в коридоре перед ним. Суд посчитал, что эта организация осуществляла незаконную миссионерскую деятельность, причем делала это в помещениях, правом пользования которыми не обладает. То есть в самом помещении можно, в коридоре перед ним нельзя. Нарушили — заплатите 100 тысяч штрафа. При этом название оштрафованной организации не уточняется. Указано только, что основанием для привлечения к ответственности стала проверка прокуратуры. Большое бедствие постигло жителей Иркутской области. В результате наводнения подтопленными оказались 96 населенных пунктов с более 10 тысячами домов, в которых проживает 32 тысячи человек. Подумать только, 32 тысячи человек оказались без крова, в том числе 4 тысячи детей. Пастор Александр Пасюк, служитель Евангельской Церкви Сердца Христа, рассказал, как верующие помогают пострадавшим. Они оказывают серьезную помощь, говорит пастор, как молитвенную, так и финансовую. Приезжают группы волонтеров, верующих людей, и приходит также гуманитарная помощь. При этом священник отметил, что здание, в котором проходит богослужение их церкви, не пострадало. В нем церковь разместила пострадавших верующих.

0: «И было ко мне слово Господне». Книга пророка Иезекииля, 12 глава, стих 1. Слово Господня уже было. Слово это закончено. К нему нечего добавить, от него ничего нельзя убавлять. Оно не только по-прежнему актуально сегодня, оно будет актуальным всегда, во все века. Пророк Исаия заявляет об этом безапелляционно. «Трава засыхает, — говорит он, — цвет ее увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Иногда у людей возникает искушение что-либо к Слову Божьему добавить, подсказать, подкорректировать, ну или наоборот, сократить. Ученики, ставшие свидетелями преображения Господня, не смогли воспрепятствовать этому искушению. Начали предлагать Господу закрепить понравившиеся им эмоциональные переживания. «Построим кущи», — предложили они. Отец же Небесный вернул их внимание к Слову. «Сей есть Сын мой возлюбленный», — сказал им он, «в котором мое благоволение», и добавил, «его слушайте». Слово Господне несет весьма важную, в полной мере конкретизированную информацию. Слово Божье звучит с вполне определенной целью. Оно не возвращается тщетным, но исполняет то, что угодно ему, то есть Господу, и совершает то, для чего Он послал Его. Словом Господним нельзя пренебрегать. Недостаточное внимание к Его Слову, пренебрежение им может стать самым роковым упущением для человека, нанести ему непоправимый ущерб. «И было ко мне Слово Господне». Обратим внимание, пророк, во-первых, услышал это слово, во-вторых, четко понял, оно адресовано лично к нему. «Слово было ко мне», — говорит он. Иногда есть искушение переадресовать это слово кому-то другому. Пусть другие внимают ему. «Для меня важнее то, что думаю я, чего я достиг в своих поисках, переживаниях, размышлениях». Не так. Именно ко мне обращено Слово Господне. Я его конечный адресат. Мне необходимо его услышать, понять, изучить. Слово Господне нужно научиться понимать. «Овцы мои, — говорит Спаситель, — слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Для того, чтобы слушаться слова пастыря, этот голос нужно научиться отличать от голосов иных. Утром Самуил, если вы помните, не сразу понял, кто к нему обращается. Мы читаем, Самуил еще не знал тогда голоса Господа. Но пребывание Самуила в том месте, где обитал Господь, в том месте, где он обращался к человеку, сделало возможным для юноши услышать слово от Господа и почувствовать его вкус. В книге Псалтири даются великолепные характеристики слову Господнему. «В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Человек, подобно сокровищу, хранящий в сердце слово ему, имеет большую безопасность от искушений. Но это возможно только при том условии, что он любит, что он возлюбил это слово. «Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его». Господь настолько большое значение придает слову своему, что поставил его выше имени, ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего», говорит нам Священное Писание. Наконец, Слово – это незаменимый ориентир. Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Сколько людей сегодня блуждают в лабиринтах человеческой философии, в том числе, к сожалению, и те, кто считает себя верующими, а все лишь потому, что, подобно афинянам, постоянно ищут чего-то нового в ущерб познанию и изучению Слова Божьего. Спотыкаются, в кровь сбивают ступни, падают, надрываются и страдают, и все лишь потому, что отвергли светильник, который может осветить им путь. Слово Господне – свет стезе. Так говорит Писание. И ничто, ничто не может это слово заменить. Рассказывают, как однажды книгоноша постучал в жилье пожилой женщины и спросил, есть ли у нее Евангелие. Та ответила раздраженно, с какой-то даже досадой. «Не думаете ли вы, молодой человек, что я язычница? Дочка, ну-ка принеси ко мне Евангелие, оно там, в шкафу». «Да не затрудняйте себя», — сказал книгоноша, — «я и так вам верю». «Нет-нет, пусть принесет, чтобы вы убедились, чтобы вы лично увидели, что я не какая-нибудь там язычница». Дочь принесла Евангелие и передала его матери. Когда та открыла книгу, то из нее выпали очки. «Ах, вот они где, мои очки!» – воскликнула дама. «А я их ищу уже более года. Как хорошо, молодой человек, что вы спросили меня об этой книге». «И было ко мне слово Господне. Послушаю, что скажет Господь Бог. Можем ли мы, готовы ли мы повторить эти слова сегодня?»
1: Что еще?
0: В Британии врачу-христианину грозит лишение лицензии из-за молитвы с пациентами. Врач попал под следствие после того, как на него была подана жалоба. 58-летний Ричард Скотт, врач общей практики в медицинском центре Вифезда, надо же и название такое, в Маргейте, Англии, в данный момент проходит проверку на профпригодность, проводимую Генеральным медицинским советом. Это дело параллельно расследует также Национальная служба здравоохранения Англии. В заявлении, поданном в Национальное светское общество, сказано, что Скотт, проработавший врачом более 20 лет, заставил якобы пациента почувствовать дискомфорт, склоняя его к молитве. Что на это сказать? Как тут не вспомнить великого Эйнштейна, который сказал: «Нет предела двум вещам – Вселенной и человеческой глупости». Впрочем, насчет Вселенной я не вполне уверен, добавил ученый. На этом все. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Приветствую вас, дорогая церковь. Мы будем совершать служение. Сегодня участвует молодежный хор нашей церкви. Также будет звучать слово проповеди и будут другие участия. Поэтому пусть Господь благословит каждое сердце, пришедшее в дом молитвы. Пусть Господь благословит всех участвующих в этом служении.

Откроем послание апостола Павла к Ефесянам и будем читать с 1 по 6 стихи 4 главы. «Итак, — говорит Павел, — я узник в Господе. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Мы прочитали текст Писания, в котором есть слова, полные глубочайшего смысла для каждого из нас, суть которых апостол Павел сводит к одной ключевой фразе. Каждый из нас, как христианин,

в нашей повседневной жизни должен поступать достойно звания, в которое мы призваны, а именно «мы едины в Боге, поскольку имеем одно тело и один дух». Друзья дорогие, я хотел бы поощрить каждого из вас, да и себя включительно, держать эту ключевую мысль в фокусе нашего внимания на протяжении оставшихся 52 минут нашей сегодняшней радиопередачи, с тем, чтобы утвердиться в единстве Духа и в союзе мира, и чтобы в этом имя Господа было прославлено.

Приветствую вас, дорогая церковь, любовь Христа, мир вам. И для начала нашего слова, которое будет сказано, давайте прочитаем Ефесянам, послание к Ефесянам, 4 глава, первых три стиха. Это послание к Ефесянам, 4 глава, первых три стиха. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема сегодняшней проповеди, которой хотел я поделиться с вами, называется «Единство в церкви». И вообще, какие качества, которые были здесь перечислены, которые помогают нам иметь вот это единство среди братьев, среди сестер и в церкви как в целом? И как мы можем применять их в нашей жизни, повседневной жизни? И если мы посмотрим внимательно вот это все послание, послание к Ефесянам, то мы видим, что первые их несколько глав, они сконцентрированы больше на доктринальное учение. То учение, которое проявляется в наших доктринах, во что мы верим. А дальше, начиная с 4 главы и дальше по 6 главы, там уже говорится больше о практичном применении в нашей повседневной жизни. И вот здесь, начиная с этой главы, апостол Павел, он призывает церковь к этому единству. И скажу вам честно, когда я вот вступил в нашу церковь, членство, я был очень рад тому, что видеть, что по большому счету у нас есть вот это единство. Я вижу во многом очень хорошее вот это единство среди братьев, среди сестер, и какие-то церковные вопросы решаются, и все на таком легком и безинцидентном уровне, и все мирным путем. И слава Богу за это. Слава Богу, что именно мы имеем это, по большому счету. Но живя в этом мире, мы понимаем, что мы люди сами по себе грешные. И мы имеем вот эту греховную плоть, которая периодически о себе дает знать. И часто, когда она проявляется, мы теряем вот этот мир. Мы теряем этот мир с нашей общиной. Мы теряем, к сожалению, мир с нашей церковью порой. И здесь написано, как мы можем применить вот эти стихи, чтобы опять получить вот этот мир, если он утрачен. И если мы посмотрим на вообще тему о единстве в церкви, вот это единство среди братьев и сестер, то мы видим, что сам Иисус Христос, Он молился молитвой, когда это записано в 17 главе Евангелия от Иоанна, где упоминается Его вот эта первосвященческая молитва, где, или заступническая молитва, когда Иисус Христос сам молится, и Он упоминается в молитве за учеников, и дальше Он упоминает за всех остальных, то есть за церковь, за нас с вами, братья и сестры. И там призыв к единству. Христос хочет, чтобы у нас было вот это единство, и Он молился об этом. И там подчеркиваются такие слова, что «да будут все едины, как ты и я един». Он сравнивает единство свое с Отцом, и какое единство должно быть среди нас сегодня. И это самая высшая категория сравнения, которое только можно подумать, о которой только можно подумать. Это если мы представим себе, что единство, троеединство, как Отец, Сын и Дух Святой, вот такое единство, к этому единству призывает и нас Господь сегодня. И когда Павел пишет к Ефесянам, он тоже призывает их, вот эту церковь Ефесянскую, к этому же самому единству. И он говорит, что вы имеете это звание или вот это призвание. И о чем здесь говорится? О каком призвании здесь идет речь? И если мы посмотрим, что Христос, Он призывает своих людей, свою церковь, во-первых, спасению верующих. Это к чему идет вот этот первый призыв. И если мы откроем к Римлянам первую главу, то там написано 5-6 стихи такие слова. Первая глава, 5-6 стихи. «Через которого вы получили благодать и апостольство, что во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом». Это первое призвание. А второе призвание, о котором
мы должны, который упоминается здесь, это объединение в одно тело, в тело Христа. То, что все верующие во что должны объединиться в одно единое тело. И есть мнение, которое упоминается также в Писании, чтобы человек, он имел как индивидуальность, и также иметь, быть частью общины. И в Писании оно очень равномерно, оно нигде не упускается, где одно превозносится, а другое принижается. И если мы посмотрим на вероучение, то мы знаем, есть такое понятие, как мое отношение с Богом, то есть вертикальное отношение, и мое отношение с общиной, с церковью, то есть горизонтальное вот это общение, вот это единство, которое мы должны иметь. И часто люди периодически бывает, что они акцентируют именно, чтобы только на вертикальном. Вот только мое служение, мое общение, мое единство с Богом, вот это самое главное, и все. А все остальное, оно уже как-то, незначительное получается, что вот эта группа людей, которая приходит в церковь, это просто группа людей, с кем мне приходится видеться периодически в церкви, но это уже не так важно. Но мы видим, что это заблуждение, что Писание, оно призывает как иметь личные отношения с Богом, также иметь правильные отношения с поместной церковью, с братьями, с сестрами, с кем мы соприкасаемся, ходя в церковь и живя в этом мире. И есть такое понятие, когда некоторые люди, возможно, у них есть какие-то общие интересы. Там, скажем, есть люди, которые любят рыбалку, есть, которые любят, скажем, охоту, или там просто у них какие-то общие интересы есть. И когда они как-то собираются в этой группе, и этот человек подходит к ним, они говорят: «О, да, вот это свой человек, иди к нам, давай, будем дальше с тобой общаться». И если человек, уже такого нету общего интереса, потому что мы все разные по-своему, у нас свои все интересы, то периодически люди как-то смотрят, уже как-то не свой ты человек, уже ты иди в свою как бы маленькую другую группу, у нас своя тут группа. Но когда мы читаем Писание и мы понимаем, что здесь написано, то понятие «свой человек» является для всех верующих людей, всех членов церкви. Каждый член церкви, который у нас состоит в членстве, он является свой человек. И мы не можем как-то чуждаться его и пытаться не иметь с ним или с ней единства. И здесь апостол Павел, он упоминает о важности, чтобы мы имели это единство. И он подчеркивает три таких конкретных пункта, которые подталкивают нас практично, как иметь это единство. И первое из них, на котором я хотел заострить внимание, это смиренномудрие. Здесь записано смиренномудрие, или другим словом смирение. И если мы посмотрим значение этого слова и что оно вообще значило в то время, то в древнем мире мы видим, что это считался униженным таким качеством, которое только присущим рабам. Вот раб, вот ты низкая личность, вот тебе это присущно. И противоположное этому слову – это гордость. Вот гордость, высокомерие, высота – вот это я понимаю. И в ветхом времени, в то время, к этому многие и стремились. Но мы видим, что в Новом Завете вот это смирение, смиренномудрие, оно совершенно имеет другое значение. В Новом Завете оно превозносится, и оно показывает вот эту угодную черту характера Богу, который хочет, чтобы мы, каждый из нас, верующий человек Бога, имел в своей жизни. И Павел, он упоминает, что смирение именно в первую очередь, если мы посмотрим на контекст вот этих стиха, то смирение, оно упоминается именно в самую первую очередь. И он не хочет, чтобы люди были гордые, и Христос не хочет, чтобы мы были горды. Он хочет, чтобы у нас было вот это смирение. И почему? Потому что сам Христос является для нас самым высшим примером смирения. Если мы откроем послание к Филиппийцам, во второй главе написаны такие слова, которые описывают Христа, его уровень смирения. Это 2 глава, 6-8 стихи, написано так.
Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Мы видим вот этот высший уровень смирения нашего Господа Иисуса Христа, и к этому именно призывает нас Господь и сегодня. И вопрос стоит, как я проверяю, применяю вот это смирение в нашей повседневной жизни, живя в этом мире. И одно из прекрасных таких проявлений смирения – это когда, допустим, будучи членами церкви, у нас есть какие-то разные взгляды по разным темам, и в чем-то, может быть, у нас есть не какое-то несогласие, несогласие, может, с братьями или каких-то других мнениях, то смирение, оно дает нам шанс, чтобы мы не проявляли свое недовольство, чтобы мы не спешили высказывать свой негатив и как-то начинать как-то ссориться и проявлять свое «я». Смирение, оно дает человеку вот этот шанс, чтобы он спокойно все принял, и он не поднимал вот эту высокомерие, вот эту волну, которая приводит много негатива в церкви периодически. Второе, что упоминается, это кротость, то, что приводит к единству. Это первое, мы проверили, это смирение, а второе – кротость. Кротость, она также имеет противоположное значение кротости – это высокое мнение о себе. То есть, опять же, высокомерие, оно противоположное кротости. Также такие качества, как резкость, грубость. То есть, когда мы не считаемся с кем-то, и мы порой очень резко высказываем что-то свое мнение, и очень порой в грубой форме. Вот это и есть не кротость, это противоположное кротости. И если мы откроем Колоссянам 3 глава, там упоминается, во что мы должны облектись, во что мы должны одеться. И кротость одно из таких качеств. Описано это в 3 главе, 12 стихом. Написано так. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение». И мы знаем прекрасные примеры из Писания, где были хорошие примеры кротости. Моисей, к примеру, был один из хороших примеров для нас. Он, написано, был кратчайший человек. Кратчайший. И опять мы смотрим, вот эта золотая середина между... есть, где человек проявляет вот этот гнев, и полное равнодушие, где ему все равно, что происходит в общине, ему все равно, что происходит в церкви, то это тоже неправильно. Но кротость, она помогает приобретать вот эту золотую середину, где мы можем правильно иметь отношение с нашей церковью. И опять мы смотрим в первую очередь на Христа. Христос, Он проявил свою кротость. Это тот эталон, на который мы взираем. Это тот эталон, на который мы равняемся и пытаемся быть похожим. Написано, Христос, Он кроток и смирен сердцем. Это описывает нашего Господа Иисуса Христа. И такие же чувства должны быть у нас. У нас не должно быть возмущения, у нас должно быть вот это чувство кротости. И третье, что подчеркивается здесь, что приводит к единству церкви, кроме как смиренномудрие, кротость, дальше упоминается долготерпение. Долготерпение, то есть это умение выдерживать любые обстоятельства. Это, другим словом, терпение и долгое терпение. Способность сдерживать себя. И если мы посмотрим опять послание к Колоссянам, то там тоже упоминается в тех же самых стихах, в 3 главе, 12-13 стихи тоже, если мы посмотрим внимательно, там тоже упоминается, что должно быть долготерпение, и во что мы должны облектись. И когда мы проявляем вот это через в нашей жизни вот это терпение, когда мы проявляем вот это снисхождение друг к другу, то мы имеем вот это качество, то мы можем очень легко прощать друг друга. Когда мы терпим другого человека, который может быть нас как-то обидел резким словом, мы проявляем это долготерпение, мы проявляем снисхождение к нему, то мы проявляем вот это долготерпение, то мы приобретаем этого человека, мы умеем тогда прощать.
прощать этому человеку. Это к чему призывает наш Господь. И проведя вот это заключение, обобщение вот этих трех пунктов, хотел бы для нас всех пожелать, и в том числе и для себя, чтобы каждый из нас имел желание стремиться к этому единству. И как мы стремимся к этому единству? Единству через смиренно-мудрие, через проявление кротости, через долготерпение. И пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.

0: Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
1: Как нам понимать слова апостола Павла «Жизнь в единстве Духа и в союзе мира»? Об этом и наша сегодняшняя программа. Мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы остаетесь с нами.

Мы с вами вместе продолжение служения прочитаем с 11 стиха 4 главы послания Ефесянам. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Итак, братья и сестры, сегодня многие из нас, наверное, неоднократно слышали такую фразу: «А какое видение вашей церкви?» Я знаю, поскольку уже в служении не один год, и понимаю, что этот вопрос, он или косвенно, или напрямую люди задают, люди интересуются. Является ли правильным этот вопрос? Я, размышляя над этим, обращался к Писанию, смотрел, что делала первая церковь, что делали первые верующие. Приходили они к апостолам и спрашивали: «Дорогие апостолы, какое у вас видение? Вот мы приходим, мы общаемся с вами, какое у вас видение?» И вы знаете, с одной стороны, мы с вами читаем «Деяния апостолов», мы читаем повествование жизни первой церкви, мы видим, что церковь жила, церковь росла, церковь укреплялась, и мы не видим, что кто-то задавал такие вопросы. С одной стороны. С другой стороны, это не значит, что у апостолов не было видения. Апостолы не просто собирались ради того, чтобы собираться. У апостолов была определенная цель, поставленная Богом. И поэтому, братья и сестры, в этом нет ничего плохого, когда мы с вами задаем этот вопрос: какое видение в нашей церкви? И я вам скажу, братья и сестры, слава Богу, у нашей церкви всегда оно было. Оно всегда есть, это видение. Может быть, оно не представлено в виде одной какой-то фразы, которая запоминается, но оно всегда есть. И сегодня я хотел бы еще сделать на этом акцент. Может быть, сегодня люди, действительно, кто-то из нас и не знает, и думает: ну, я не знаю, какое видение у нашей церкви. Братья и сестры, у нас самое правильное видение церкви. У нас самое правильное, потому что наша церковь – самая лучшая церковь. И у нас самое правильное видение, потому что оно библейское видение. Есть видения, которые делают люди. И вы знаете, эти видения иногда слышишь, ну, опять же, от разной церкви, от разной местности зависит. Кто-то думает так: мы хотим наше видение церкви, чтобы церковь удвоилась. Вот через 2 года, чтобы нас было не 100 членов, а 200 членов. Наше видение достичь такой-то страны Евангелия. Еще есть какие-то видения. И я вам скажу, это хорошие цели. Это хорошие цели. Но все-таки то видение, которое сам Бог определил для церкви, мы его сегодня с вами прочитали. Писание, или же здесь апостол Павел, он говорит, что Иисус Христос, он, это церковь, это его, его создание. И он отвечает за то, что происходит в его церкви. И он является очень мудрым управителем церкви. Он является головой церкви, как мы с вами читаем. И он говорит, он поставил на определенные позиции многих людей. Он говорит, мы с вами прочитали, кого-то апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Все это стратегически задумано Иисусом Христом для того, чтобы достичь того видения, которое Христос желает осуществить в своей церкви. И мы с вами должны понять, что мы сегодня являемся частью этого видения. Каждый из нас. И все это начинается с нашего отношения друг к другу. Братья и сестры, прежде чем мы будем успешными в видении нашей церкви, нам действительно, как первый брат уже проповедовал и напомнил этот текст с начала этой главы, очень важно, что происходит между нами. Есть ли какие-то связи, которые связывают нас, которые помогают нам быть едиными? Мы, вернусь к 3 стиху этой же главы, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, говорит Павел. Обратите внимание на слово «стараясь». Единство – это не что-то, что происходит автоматически. Вы знаете, вы пришли в группу людей, и вы почувствовали себя как дома. И у вас такие же мнения, у вас такие же мысли, у вас такие же привычки, такой же характер. Это было бы идеально, не так ли? Это было замечательно найти ту церковь, где все мыслят одинаково, где все думают одинаково, у всех одинаковые привычки, у всех братьев есть одно желание – ходить на рыбалку,
У всех сестер есть одно желание ходить покупать вещи. Вы знаете, это была бы идеальная церковь. Но такого нету. Вы не найдете такой церкви. Потому что каждый из нас, он не индивидуален. У каждого из нас есть свои понимания, какие-то реакции на какие-то вопросы по-разному. И поэтому Павел здесь говорит, здесь не вопрос в том, что вы нашли идеального человека, который так же самое думает. Он говорит, старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира. Поэтому церковь, для того, чтобы ей быть эффективной, для того, чтобы, друзья, нам действительно исполнить это видение Иисуса Христа для Его церкви, нужно приложить много стараний. Нужно победить себя, когда тебя просто хочется тебе вставить поперек. Вот люди идут туда, ты... Я не хочу. Вот иногда даже бывает без причины. Просто человек такого характера. Он просто хочет, думает, если я не скажу сейчас по-другому, ну, я не смогу дальше спать, я не смогу дальше нормально быть, жить, потому что вот у меня такой характер. Или еще люди как-то объясняют эти все вещи. Поэтому Павел говорит, что вы ничем не отличаетесь. Прошло много, несколько тысяч лет уже с этого времени. И это слово как никогда актуально. Оно было актуально тогда, в первый период церкви. Были люди, которые были не согласны. Были люди, которые думали по-другому. И он говорит, старайтесь, братья и сестры, старайтесь. Можешь ли ты сегодня сказать, что ты и я, мы сегодня стараемся, прикладываем свои старания для того, чтобы сохранять. Вы знаете, чтобы построить единство, действительно, к этому нужно много потрудиться. Это должно быть участие всех. И когда мы приходим к этому единству, друзья, это самое то, что дьяволу не нравится. Все атаки, все стрелы будут посланы для того, чтобы разрушить это единство. И слово сегодня, которое к нам направлено, это о том, чтобы мы старались. И я сегодня хочу сказать, дорогая церковь, слава Богу за то единство, которое у нас есть. Слава Богу. Мы, наверное, себе не представляем, через что проходят церкви в наше время, где все трещит по швам, где люди разделяются по национальности, где люди разделяются по различным другим причинам, братья и сестры. Мы сегодня счастливые, блаженные, благословенные Богом за то единство, которое у нас есть. Я благодарю сегодня всех и благодарю Бога за то, что сегодня Господь дает нам это желание сохранять единство Духа в союзе мира. Пусть Бог нас в этом благословит и дальше. Но мы возвращаемся к нашей теме или же к нашему тексту, который, как я уже сказал, говорит, что Христос хотел бы видеть в церкви своей. Что происходило в первой церкви? Что происходило? Апостолы имели видение. Они понимали, что все должно произойти именно в церкви, что их дальнейшее служение, служение другим людям, служение другим странам, проповедь Евангелия, все зависит от того, что произойдет в церкви. Готова ли церковь будет участвовать дальше, нести это Евангелие другим? И поэтому, когда мы с вами читаем вторую главу книги Деяний, мы с вами видим, как это видение, оно исполнялось через апостолов. Написано, что они учили церковь, церковь постоянно находилась в этом служении, они преломляли хлеб по домам, они хвалили Бога, они были в этом замечательном общении. И посмотрите, когда мы с вами прочитали наш текст, здесь Павел подчеркивает, что он поставил пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Для чего? Три вещи, которые мы с вами видим здесь. Три основных задачи, которые Писание сегодня ставит перед церковью. Естественно, это прежде всего относится к нам, служителям, те, которые несут ответственность. Но это должны иметь на сердце каждый человек, каждый член церкви. Мы должны понимать, мы в ответе за это. Как и единство сохранять не сможет только пресвитер, не сможет только братский совет. Они ответственны за это, они должны иметь между собой мир и единство, но это задача всех членов церкви. Поэтому мы с вами видим эти три основные задачи, которые Бог желает исполнить в жизни церкви. Три вещи, в которых заключается видение библейской церкви, видение нашей церкви к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Итак, первый момент – совершение святых.
Слово «совершение», да, или же «perfecting», или «equipping», как у нас есть в английском варианте, это говорит о том, что мы с вами, с одной стороны, мы с вами должны понимать свое призвание и свое положение. Церковь, она всегда состоит из людей очень разных, мы уже сказали об этом. Мы все с вами очень разные, у нас разный характер, разные взгляды, но у нас есть то, что нас объединяет. Нас объединяет вера в Иисуса Христа. Нас объединяет новая природа, которую мы получили с вами, когда мы с вами открыли свое сердце для Бога, когда Христос стал нашим Господином. Что-то особенное произошло в нашей жизни. Господь дал нам Духа Святого. Господь сделал нас членами одной семьи. И вы знаете, вот это единство мы должны с вами сохранять. И Христос, как мы с вами понимаем, Он освятил нас. Мы с вами об этом читаем в послании к Коринфянам. Павел там говорит так, 6 глава, 10-11 стих. Он говорит так: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Братья и сестры, мы стали святыми не потому, что у нас что-то поменялось особенное. Мы были с вами очень-очень плохими людьми и стали очень-очень хорошими людьми. Когда Писание говорит о святости, об освящении, оно говорит о принадлежности в первую очередь. Мы с вами принадлежали себе. Мы с вами принадлежали князю века сего. Мы с вами жили по его законам. Мы исполняли его волю. И когда пришла эта благодать в нашу жизнь, когда Господь нас коснулся, написано, Он освятил нас. Это значит, что Он взял себе, Он забрал нас у этого князя, которому мы принадлежали. Он искупил нас, Он заплатил цену своей крови для того, чтобы осветить нас, сделать нас особенным народом. Поэтому наша святость с вами, братья и сестры, это не то, чтобы мы с вами сделали. Наша святость – это потому, что Христос осветил нас. Он отделил нас для себя. Поэтому мы являемся святыми людьми, отделенными для Бога. Но вы знаете, на этом не заканчивается жизнь человека, на этом не заканчивается то, что мы с вами делаем в жизни. И он говорит, как мы с вами прочитали, совершение должно происходить. И в английском варианте есть два вот этих момента, да, или же с одной стороны это совершение в смысле доведения до совершенства, с другой стороны это оснащение. Писание, оно является самым лучшим инструментом для того, чтобы работать над нашим характером. Учитывая все наши несовершенства, во-первых, мы должны понять, что мы люди несовершенные. Вы знаете, мне кажется, проблема в основном у людей происходит тогда, когда люди считают себя все-таки людьми, ну, не скажу, что совершенными, но неплохими. Когда они не видят, что им есть над чем работать. Или бывает такое, что люди понимают, ну, есть не, ладно, я несовершенный человек, но все-таки ты, да, и вот они начинают иногда вот этот момент все-таки больше направлять не к себе, а к другому. И согласитесь, что в церкви мы с этим, наверное, чаще всего можем столкнуться, когда мы видим, что человек, к примеру, ну, не такой, как мы. Да, где-то есть моменты, которые, ну, мы видим, что это слабость человека. И всегда, конечно же, хочется это указать. Всегда хочется, может быть, оттенить эти моменты прямым или косвенным образом у кого как получается. И мы, братья и сестры, должны понимать, что замечать недостатки – это легче. Легче в чужих, в других людях. Но мы с вами понимаем, что видение церкви не в том, чтобы как можно больше, чтобы как можно больше членов церкви замечало недостатки других членов церкви. Мы с вами понимаем, что видение, которое Христос ставит перед своей церковью, чтобы каждый верующий человек продолжал работать над собой. Мне сегодня 15 лет, я работаю над собой. Мне сегодня 35 лет, я продолжаю работать над собой. Мне сегодня 75 лет, и я понимаю, что моя жизнь, она не стала совершенной. У меня тоже есть недостатки. Я продолжаю работать над собой. Как мы работаем над собой? Мы читаем Писание. Писание, которое работает над нами, которое указывает нам вещи, которое показывает нам наши несовершенства. Братья и сестры, люди, которые сегодня менее и менее замечают свои несовершенства, однозначно это те люди, которые менее и менее читают Писание.
Если человек действительно вникает в Писание, это приводит его еще к большему сокрушению. Как сегодня уже брат говорил, это приводит к большему смирению. И если мы замечаем, что это смирение уходит на второй план, если мы замечаем, что в принципе за собой мы ничего сильно не видим, но вот этот брат или вот эта сестра, знаете, братья и сестры, нужно себя спросить, какое место сегодня занимает Писание в моей жизни? Действительно ли Бог работает надо мной? Даю ли я возможность сегодня Богу работать надо мной через Слово? И вы знаете, это бывает не только через Слово. Это бывает через песнопение. Слава Богу за те служения, которые есть в нашей церкви. Слава Богу за то, что хористы поют, за то, что группы поют, за то, что мы стихи слышим. Братья и сестры, это Слово Божие. Это то, через что Бог работает в церкви. Бог даже работает через людей несовершенных. Может быть, тот человек, который... Мы в церкви его, может быть, не часто видим. И, может быть, этот человек какой-то особенный в наших глазах. Как вы думаете, может ли Бог через такого человека даже сделать какой-то нам, какой-то урок преподать? Может. Может. Мы с братьями недавно были и размышляли о том, что были цари, которых Бог использовал для того, чтобы научить свой народ, израильский народ в те времена, в далекие времена. Цари-безбожники. Был такой царь Навуходоносор. И когда-то Бог говорит, это раб мой. Это раб мой, потому что он решил его использовать для того, чтобы Израиль провести через определенный урок. Нечестивый царь. И потом Бог его и наказал. Он говорит, это раб мой. На какое-то время Бог использует любые средства. И поэтому, братья и сестры, сегодня нам никто не дает права размышлять. А ты, брат, ну да, ты достоин сделать мне замечание или чему-то меня научить. А ты, сестра, кто ты такая вообще? Ты сестра. Вот. И я с тобой не буду считаться. Вы знаете, это нездоровые отношения. Мы должны понимать, что Бог сегодня работает через любых людей. Через проповедника, через пресвитера или через брата, который, или сестру, которые сидят сзади. Это не важно. Важно, насколько мы готовы услышать голос Божий и насколько мы готовы подчинить себя. Готовы ли мы исправляться? Если мы готовы исправляться, слава Богу, значит, это признак того, что мы с вами понимаем видение, и Господь над нами работает. Если сегодня наша первая реакция, кто ты такой, что ты мне об этом говоришь, братья и сестры, это не показатель духовности. Это показатель несмирения. Это показатель того, что мы еще находимся в очень таком младенчестве, и нам нужно вырасти. Мы должны действительно уметь подчинять себя Слову Божьему. Итак, первая задача или первая основная часть вот этого видения – это совершение святых, как мы с вами прочитали. Вторая часть – для чего? На дело служения. Это отдача, это наша отдача другим. Церковь будет расти только тогда, когда мы с вами понимаем, что мы сюда приходим не для того, чтобы принимать, братья и сестры. Это действительно феномен, который он есть, он, наверное, всегда был. Есть люди, которые понимают так, что в церковь я иду для того, чтобы что-то получить. Иногда люди так понимают, что они в течение недели ничем не занимаются, у них работа, семья, отдых. Некогда открыть Библию, некогда почитать, некогда помолиться. Они думают, ну вот я в воскресенье приду, вот это моя отдушина, вот это то, где я наконец-то хоть что-то услышу, хоть как кто-то в меня сделает мне CPR, и у меня начнет сердце стучать. Братья и сестры, это страшный обман. Это страшный образ жизни, и сохрани нас Бог от такого понимания нормальной христианской жизни. Это кризис. Это кризис, которому нельзя даже дать достойных слов, потому что мы сюда приходим для того, чтобы поддержать друг друга. Представьте себе, у нас церковь, да, вот 300-400 членов, и представьте себе, что из 400 членов, 350 членов, они не имеют ничего, чтобы дать. У них просто своя жизнь, у них просто своя суета. И они приходят для того, чтобы взять. Скажите мне, реально ли 50 членам, которые действительно серьезно думают о своей духовной жизни, которые в течение недели стараются вникнуть в Писание, услышать голос Божий, исправить вещи какие-то, направить себя, реально ли это, чтобы вот накормить так вот многих? Да, можно вспомнить слова Христа, идите, накормите. Да? Помните, что Христос хотел, чтобы ученики дали эту физическую пищу. И это было чудо, которое Бог сделал, опять же.
Но мне кажется, иногда мы вот эту аналогию переводим на вот духовный, в духовный мир, и нам кажется, что ну ничего, если 350 человек, они не накормлены, и вот мы можем за какое-то короткое время, за 2 часа собрания накормить так, чтобы человеку хватило еще на целую неделю. Знаете, зачастую этого не происходит, и не потому, что здесь не звучит слово, не потому, что наше служение, оно не имеет богодухновенности или оно не имеет Божьего благословения, оно и имеет. Но иногда бывает почва сердца настолько высушенная, вы знаете, я уверен, что каждый из вас, вы, наверное, сталкивались с этим, что бывает земля настолько высушенная, что если мы долго не поливали какое-то растение, да, если оно еще там теплится, жизнь в нем, и ты льешь, и льешь, и ты видишь, как будто как без дна. Да, может быть, это даже горшок какой-то дома стоит, у тебя растение, и ты льешь, и обычно там немножечко полил, и уже есть, все, вода стоит там. Но если оно высыхает так, что ты льешь и льешь, и оно льется, и как будто без дна. Братья и сестры, мы должны понимать, что служение Богом учрежденное, да, жизнь церкви, она имеет свою силу, но она способна только за это короткое время подкормить человека. Подкормить так, чтобы и человек мог что-то взять для себя, и самое главное, как мы говорим, чтобы человек мог тоже что-то дать. Дорогой друг, дорогой брат или сестра, что сегодня ты можешь дать для тех, кто сидит рядом с тобой, для тех, кто является частью одной семьи? Потому что если мы только хотим взять, друзья, мы будем упускать самое главное. Мы будем упускать видение Христа для Его церкви здесь на земле. Мы с вами работаем над собой, Писание работает над нами для того, чтобы научить нас отдавать, чтобы мы были слугами, чтобы мы служили. Это слово на дело служения. Служение – это слово по-гречески, звучит диакония. Да? Отсюда у нас пошло слово диакон. Это служение. И вы знаете, это служение, оно многоразличное. Когда Писание говорит о... И вы помните эту ситуацию или же историю про Марию и Марфу, которые принимали Иисуса Христа. Вот Марфа, которая суетилась, там тоже слово стоит, диакония. Она вот занималась этим, она хотела послужить Христу. Она не готовила проповедь, она не готовила песню спеть духовную. Она хотела покушать, приготовить, накормить хорошо гостя своего дорогого. И причем, чтобы было первое, второе, третье и четвертое, наверное. Я не знаю, что-то она сильно грандиозное готовила. И Христос в своем смирении сказал: Марфа, ну, давай поменьше, давай поменьше. Ты о многом думаешь, ты хочешь сделать большой пир. Это сейчас не самое главное. Но, братья и сестры, что я хочу подчеркнуть, что служения разные. Когда мы говорим о церкви, мы понимаем, что это одно большое целое, это семья, это организм. Это не организация, это организм. И каждому из нас Бог определил определенное служение. И когда человек проживает свою жизнь, и он ничем не задействован, он нигде не отдает, он старается где-то что-то для себя взять. О, сегодня там хорошая проповедь была, хорошее пение, хорошо приготовили, покушал. И вы знаете, это не жизнь человека, который живет жизнью церкви. Это неправильное понимание видения для себя или же видение себя в церкви. Мы должны понять, что жизнь в церкви – это отдача себя. Здесь бывает другой перекос. Бывает, человек слишком много отдает, так что у него уже нечего отдать. И здесь тоже нужно сохранять баланс. Человек должен учиться принимать. Иногда бывает, что человеком не видим мы в собрании, вот, и он где-то задействован в каком-то служении. Вы знаете, у пресвитера всегда переживание. Что человек может дать, если он ничего не получает никогда? Поэтому, братья и сестры, будем дорожить нашими возможностями быть в общении, быть в собрании, где мы питаемся, мы слушаем Слово Божие, мы проверяем себя, мы стараемся исправиться, мы молимся Богу о силах, и мы должны всегда задавать следующий вопрос: а где я теперь могу отдать? Кому я могу сегодня послужить? И слава Богу за то, что не все служения у нас происходят здесь на сцене, визуально. Да, мы видим с вами, есть проповедующие, есть хора, есть пение, есть стихотворение. И, к сожалению, иногда у людей возникает такое понимание: ну вот все, что у вас есть, это музыкальное служение. Нет, не все. И слава Богу, что это не все, далеко не все.
У нас есть моменты разборов, у нас есть моменты молитв, у нас есть моменты лагерей, есть моменты научений. Все это на своем месте. Не все служения, они визуальные служения. И не все служения, они имеют служителей, которые ходят только с Библией в руках. Мы понимаем, что у нас есть когда-то, у нас есть моменты выхода на природу, и где-то люди готовят кушать, и где-то люди еще какие-то вопросы решают. И слава Богу за таких людей, слава Богу за то, что Бог ложит действительно на сердце, и люди отдаются на это служение. И я верю, что Господь это видит, и это помогает в созидании церкви, это помогает в исполнении этого видения, которое Христос поставил для нас. И третье, что я хочу подчеркнуть из нашего текста, это для созидания тела Христова. Итак, первое – это совершение, это оснащение нас, это проверка, инструктаж, это исправление вещей, которые нужно исправить каждому из нас. Мы все работаем над этим. И Христос исправляет нас для того, чтобы мы научились не только получать, чтобы мы научились отдавать. И третий момент, как мы с вами прочитали, для созидания тела Христова. Я хочу подчеркнуть это слово – созидание. Христос хочет, чтобы Его Церковь, она всегда созидалась. Христос никогда не стоит на стороне разрушительной силы. Он хочет, чтобы Церковь объединялась. Он хочет, чтобы Церковь была одним целым, плотно сплоченным. Когда мы говорим о Церкви, это тоже один организм. Мы с вами приходим для того, чтобы создать эту семью, духовную семью. И мы теперь несем эти обязательства друг перед другом. И наша задача – работать на созидание. Мы ищем того, что будет пользой для всей церкви. Я уверен, что в каждой семье бывают моменты, когда муж чем-то недоволен, когда жена чем-то недовольна, когда дети чем-то недовольны. Есть такое. Но хорошо, когда эти недовольства не озвучиваются. Хорошо, когда мы говорим: так, друзья, у нас что-то не происходит. Да, есть вещи, которые мне не нравятся. Давайте мы решим, как мы можем их исправить. И в нормальной семье все вопросы не поднимаются, они разбираются, и семья идет дальше. В церкви то же самое. Мы с вами понимаем, что бывает несогласие, бывают какие-то вопросы, но мы не задаем вопросы, не ходим на ухо, не шепчем: ты знаешь что, вот там вот тут и вот это. И мы с вами понимаем, что это может даже лишить человека, как Писание говорит, благодати. Послание к Евреям, 12 глава, 15 стих, мы читаем так: наблюдайте, да, обратите внимание, наблюдайте. Верующие люди должны быть бдительными. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги. Братья и сестры, мы с вами в ответе за нашу церковь. Господь нас очень сильно любит. Я очень благодарен всем членам церкви, которые чувствуют себя не просто духовными холостяками. Они не чувствуют себя, что они просто должны прийти и что-то взять. Если мне не дали, то я буду очень расстроен. Вы знаете, которые приходят сюда для того, чтобы и напитаться, и поддержать другого. И я сегодня молюсь о том, чтобы Господь благословил нас еще больше. Я бы хотел, чтобы Господь действительно помог нам сохранять единство Духа в союзе мира. Чтобы Господь помог нам иметь вот это четкое видение. Если тебя сегодня спросят: а какое видение вашей церкви? Скажите: а мое видение самое правильное видение, то, что написано в Писании. Бог меня поставил в церкви для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Господь хочет видеть свою церковь совершенной церковью. Мы к этому идем. Может быть, небольшими шагами, но мы идем. И это требуется усилий каждого из нас. Это требуется много благодати Божией, которая сегодня у нас есть, слава Богу. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы не боялись работать над собой. Чтобы мы действительно понимали, что Господь нас поставил в церковь для служения. Чтобы мы не смущались давать. Отдавать свое время, отдавать свои силы для славы Божией. Чтобы мы созидали церковь.

0: Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
1: Сегодня мы рассуждали о том, что значат для нас слова «жизнь в единстве Духа и в союзе мира», взятые из послания апостола Павла к Ефесянам с 4 главы. Мы желаем вам, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

0: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» звучат следующие передачи: библейский радиоурок, программа «На пути» и в конце часа, за 15 минут до его окончания, передача «Церковь Христова», ведущий Иван Колесников.
2: Пришествие Иисуса. Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 1 глава, 2-3 текст. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 текст. Евангелие от Луки, 1 глава, тексты с 5 по 22. Книга Второзакония, 18 глава, текст 15. Евангелие от Луки, 2 глава, тексты с 9 по 12. Из 25 по 32.
3: Памятный текст. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Евангелие от Луки, 1 глава, 37 текст. Евангелие от Луки было написано в первую очередь для язычников. Сам Лука был язычником. Это подразумевает контекст послания к Колоссянам, 4 глава, с 10 по 14 тексты, как и Феофил, которому адресовано Евангелие. Помимо того, что Лука был врачом, он еще был и педантичным историком. В начале Евангелия Лука помещает Иисуса в реальную историю, то есть он ставит свой рассказ в исторический контекст своего времени. Ирод был царем Иудеи. Август царствовал над Римской империей, а священник по имени Захария служил в Иерусалимском храме. В третьей главе Лука упоминает 6 известных ему дат, связанных со служением Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса.
2: Таким образом, Лука помещает рассказ о жизни Иисуса в историю, называя конкретные имена и даты, для того, чтобы у читателя не было ни малейшего основания думать о том, что это повествование вымышлено. Читатели должны благоговеть и удивляться, понимая, что Иисус реален и что Бог вторгся в историю людей посредством Спасителя, который есть Христос Господь.
3: По порядку описать. Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 3 текст. Деяние, 1 глава, с 1 по 3 текст. Деяние, 1 глава, 1 текст.